0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мама, мама!
3: Привет, Илья! Что-то ты рано сегодня, а счастливый какой!
2: Еще бы, мама, я получил 5 по письму! Представляешь?
3: Ты просто молодец! Значит, твои труды не пропали зря!
2: И твои, мамочка! Мы ведь вместе занимались!
3: Ну, давай, показывай свои достижения!
2: Вот, смотри!
3: Умница! Эта 5 как солнышко на мрачном небосклоне!
2: Мне теперь очень хочется, чтобы все мои работы были такими же, чистенькими, аккуратненькими.
3: Я надеюсь, что так оно и будет. А покажи-ка мне тетрадку по математике.
2: Вот она, 4, видишь?
3: Тоже неплохо. А постараешься, будет и 5.
2: Мне так понравилось получать 5, что теперь я буду очень стараться.
3: Давай теперь альбом по рисованию посмотрим.
2: А может, альбом не нужно?
3: Почему? Ты ведь замечательно рисуешь. Что случилось?
2: Мам, это недоразумение.
3: Давай, показывай свое недоразумение. Так, 5, еще 5, 4, 5. А это что такое? Что за черный квадрат?
2: Вначале это была ракета, но она плохо получилась. Я решил сделать из нее дом.
3: Но на дом это тоже мало похоже.
2: Это потому, что меня Петя угостил шоколадкой.
3: А шоколадка тут при чем?
2: А знаешь, как трудно есть и рисовать?
3: Я так понимаю, что дом у тебя получился шоколадным.
2: Точно, и мне пришлось его перекрасить.
3: Но я смотрю, Вере Ивановне очень понравилась твоя картина. Она просит нарисовать еще одну.
2: Думаю, наоборот. Она ей совсем не понравилась.
3: Я тоже так думаю. Значит, Илюшенька, тебе придется нарисовать новый рисунок, потому что на фоне твоих 5 эта 2 смотрится, как клякса среди белого листа.
2: Мам, ну я хотела погулять.
3: Погуляешь, но вначале тебе придется исправить оценку.
2: Ладно, это 2, мне правда ни к чему. Весь вид портит.
3: Ты рисуй, а я пошла ужин готовить.
2: Хорошо, мамочка.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Привет, Илья, я слышала, у тебя неприятности.
2: Ну как тебе сказать, по письму я исправился, 5 получил, смотри, как красуется.
4: Теперь так держать, впредь, чтобы были одни 5.
2: Я постараюсь. Интересно, этой 5 не стыдно в одной тетрадке с 3 жить?
4: Думаю, стыдно. Поэтому нужно очень постараться, чтобы в следующей тетради были одни лишь хорошие оценки.
2: Я сделаю все, что от меня зависит.
4: Знаешь, Илья, твоя 5 – это как лучик солнца. Он попал в твою тетрадку и пролил свет на остальные оценки, которые тут же оказались в невыгодном свете. Я хочу тебе рассказать одну историю, которую услышала от бабушки, когда я еще жил в библиотеке. Садись и слушай.
5: Это было сразу после войны. Люди радовались, празднуя победу, и вместе с тем тужили о тех, кого унесла смерть в эти страшные годы. Горевали об отцах, мужьях и братьях. Лица городов и сел были изуродованы пожарищами и руинами. Не было семьи, которую не коснулась бы боль и разлука. Многие дети искали пропавших без вести родителей, матери и отцы своих детей. Лена и Надя с нетерпением ожидали встречи со своими родителями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама работала медсестрой в госпитале. Девочек отправили в деревню к бабушке. Но через год бабушка заболела и умерла. А Лену с Надей забрала соседка. Так сестры и прожили у нее до конца войны. Мама и папа написали девочкам письмо о том, что они скоро приедут. Пришло время поблагодарить соседку за гостеприимство и вернуться в дом, где когда-то жила их бабушка.
6: Как давно мы не были здесь?
2: Прошло 2 года с тех пор, как умерла бабушка.
6: Без нее этот дом стал совсем пустым, да и сыро тут как-то.
2: Может, давай печку затопим, как думаешь?
6: Давай попробуем. Неси спички.
2: Ну вот, сразу теплом повеяло.
6: Не успели порог переступить, а к нам уже гости.
2: О, Егорка, привет!
7: Бабуля велела вам передать молоко и хлеб. Сказать, если будет нужна помощь, зовите.
6: Спасибо, Егорка, но мы и сами справимся.
7: А вот вам цветы, а по дороге нарвал. Поставите на стол, веселее будет.
2: Спасибо, забегай к нам в гости.
7: Обязательно.
6: Ах, какие цветы! Куда бы их поставить?
2: Вот ваза на полочке стоит.
6: Ох, какая она пыльная! Нужно ее вымыть.
2: Я сейчас бегаю за водой, а ты на стол накрывай.
6: Да, как же на такой стол можно хлеб класть? Нужно его протереть, а скатерть постирать.
2: А вот и я. Ты решила стол вымыть? Молодец. Может, тогда цветы на подоконник поставить?
6: Только на таком грязном подоконнике эти цветы совсем не смотрятся. Может, и окно вымыть?
2: Что ж, давай окошко помоем.
5: Девочки принялись за работу. Солнечные лучики играли на чисто вымытом стекле, а потом весело нырнули в комнату. В лучах солнца цветы казались еще прекраснее. Яркие лепестки просто светились, распространяя вокруг себя чудесный запах. Но вместе с тем солнечный свет озарил и всю комнату.
6: Как тут грязно! Пока мы не вымыли окно, вроде было лучше, а сейчас посмотри!
2: Да, на всех стенках и на потолке паутина. А полы? Бабушка натирала их до блеска, а теперь тут можно семена сеять.
6: Лучше было бы не мыть это окно, тогда и пыли не было бы видно.
2: Если ее не было видно, это не значит, что ее не было совсем.
6: Это точно. Солнышко просто показало нам то, что мы не видели без света.
2: Придется нам, Леночка, засучить рукава и навести порядок, ведь мама с папой могут вернуться со дня на день.
5: Первым делом девочки вымыли все окна, и солнышко с радостью залило всю комнату. За 2 года пылью покрылись все шкафы и комоды, картины и посуда. Когда же стены были освобождены от паутины, тут же захотелось протереть и картины, висевшие на них. На стене висели еще и портреты. Вот мама. Она тут еще совсем маленькая и такая смешная. А вот фотография родителей в день их свадьбы. Какие они красивые и счастливые. А вот и бабушка. Казалось, она смотрела на девочек ласково, нежно, как будто хотела сказать: «Внученьки, вы просто молодцы». Глядя на бабушку, Лене и Наде захотелось сделать ее дом таким, каким он был при ее заботливом участии. И вот все было вытерто и вымыто, а скатерти и занавески выстираны. Девочки повесили их сушиться, и они развивались во дворе, как парусники в открытом море. В доме не осталось ни одного уголочка, оставшегося без пристального внимания юных хозяев.
6: Как у нас хорошо и уютно!
2: Поскорее бы родители вернулись, я их очень жду.
6: И я тоже. Они обнимут нас и скажут, какие у нас взрослые дочери.
4: Такую историю Илья однажды рассказала бабушка Надя.
7: Это она вспоминала о себе?
4: Да, она рассказала о себе, маленькой девочке, Наденьке. Она говорила, что с тех пор всегда старается поддерживать в доме чистоту и порядок. Когда ранним утром в ее комнату пробирается лучик солнца, он пробегает по всем уголкам и показывает хозяйке, где нужно навести порядок. Ведь солнечный свет не терпит никакой грязи и пятен.
7: Пыль со шкафа легко стереть. Ну что делать с моим пятном в альбоме?
4: Придется перерисовать. Знаешь, Илья, иногда сердце человека испачкано грехами, грязными мыслями, нечестными поступками. И пока на это сердечко не прольется свет, кажется, ничего страшного в нем нет.
7: Гоша, ну как? В сердце может попасть свет. Оно ведь у нас внутри.
4: Я говорю о Божьем свете. Когда человек начинает читать Библию, Божий свет проникает в душу и показывает всю пыль и грязь, которая накопилась за многие годы.
7: Грязь — это грех? Я правильно понимаю?
4: Да, Илюшенька, Бог хочет, чтобы мы увидели в себе этот беспорядок. Он хочет жить в сердцах своих детей, но он не может обитать там, где царит грех.
7: Ну как там порядок навести?
4: Думаю, человеку это не под силу. Это может сделать сам Господь. В Библии написано: «Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха». Если человек приглашает Иисуса в свое сердце, он с радостью приходит в Него и поселяется Духом Своим Святым. Он прощает грешника, а потом начинает наводить порядок в его сердце, освобождает всяких вредных привычек, лени и злости, грубости и жадности.
7: Я очень хочу, чтобы Иисус навел порядок в моем сердце.
4: Он обязательно сделает это, только пригласи его к себе в молитве. И только тогда, когда в вашей душе и в вашей жизни Бог наведет свой порядок, вам будет не стыдно встретиться с ним лицом к лицу.

0: Дорогие ребята, а порядок ли в вашем сердечке?
1: Живет ли в нем Иисус? Если нет, пригласите его.
0: А если Христос уже стал вашим другом, хорошо ли ему в вашем сердечке? Какое место он занимает в нем?
1: А наша программа окончена.
0: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
0: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: помни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу. Вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте. О прощении людей, что его распинали, Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу ль смущают неверия дни? Гаснет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь, слава Богу.
1: А как он пах!

0: Хорошо быть вместе с Иисусом.
1: Петь ему так легко.
2: Это здорово, но, кажется, приближаются тучи.
0: Ой, будет дождь.
1: Да нет, она пройдет мимо.
2: Как хорошо, что у Бога для каждого события есть свое время.
3: Злая сестра.

0: «Маша, ты приготовила мне обед?» Джон робко задал этот вопрос. Лицо его дочери нахмурилось, губы сжались, и она, двигаясь по кухне, стала греметь посудой без всякой необходимости. Ответила она не сразу. А когда заговорила, голос ее был далеко неприятным.
1: «Да, папа, твой обед готов. Теперь я должна собрать обед для детей, а мне еще нужно гладить белье, да кое-что сготовить. Сегодня очень напряженный день, да и все мои дни очень загружены. Может быть, я просто не понимаю, как справляться со своей работой. У меня совсем не остается времени для отдыха. Для меня, кажется, ничего больше не остается, кроме тяжелой работы».
0: Мистер Мелвин тяжело вздохнул.
2: «Я сочувствую тебе, Маша. Если бы урожай прошлого года не пропал, я бы нанял женщину, чтобы она выполняла всю тяжелую работу. Для тебя, конечно, это слишком много, для девушки, которой только 19. Но что я могу сделать?»
1: «Ты ничего не можешь сделать, папа, здесь некого винить. От меня ожидается, что я буду пахать. Эми!» — повысив голос, крикнула Маша. «Ты где? Иди принеси посуду для завтрака, да поторопись! И еще не время собираться в школу!»
3: «Фред, ты чем занимаешься? Разве я не говорила тебе не свистеть на кухне?»
2: «Ох, дети, с вами необходимо больше терпения, чем у простого смертного!»
0: «Я сочувствую тебе, Маша», — снова повторил Мелвин. «Для нас всех очень печально, что ваша мама умерла». Расстроенный мужчина, преждевременно состарившийся и изможденный, взял свою сумку с обедом и отправился на дальний лесной участок. Маша продолжала быстро бегать из кухни в кладовку, спеша сделать всю утреннюю работу. В то же время она крикливым тоном бранила детей.
3: «Какой смысл быть сердитой, Маша?» – спросила 12-летняя Эми с веселыми и живыми глазами. «Я не вижу, чтобы от этого была кому-то польза».
1: «Я не могу быть такой беззаботной, как ты, Эми. Я бы тоже хотела, чтобы меня ничего не раздражало, но все не так. А ты наслаждаешься, в то время как я должна работать, как каторжная».
3: «Я помогаю тебе, Маша, насколько могу. Я не думаю, чтобы ты хочешь, чтобы я перестала ходить в школу и помогала тебе».
1: «Ты знаешь, что я не хочу. Сейчас у тебя уже не остается времени что-либо делать. Фред, я предупреждаю тебя, чтобы ты сегодня занимался серьезно и не провалил урок».
3: «Хорошо, Сес», –
0: беззаботно ответил Фред.
1: «Фред, сколько раз я уже говорила тебе, чтобы ты не называл меня Сес? Мне это надоело, и я не в состоянии больше выдерживать. В это утро я не хочу больше слышать от тебя ни одного слова, сэр», – добавила она, видя, что парнишка намеревался что-то сказать.
0: Когда дети вышли из дома, Фред многозначительно посмотрел на сестру.
3: «Какая сегодня Маша рассерженная! Она всю подряд швыряла!»
0: Эми нахмурилась.
3: «Я не понимаю этого, Фред. Маша постоянно всех ругает».
2: «Да, и она ходит в церковь. Я рад, что я не христианин, если она такая».
3: «О, прекрати, Фред, христиане намного счастливее, чем мы».
1: «Ха, Маша говорит, что она христианка, но она не может быть счастливой. Мне кажется, она самая несчастная из всех, кого я знаю. Папа не христианин, но он не всегда нас ругает».
3: «Ну, я этого не понимаю», вздохнула Эми. «Но, Фред, ты же знаешь, что мама была христианкой».
1: «Она была настоящей христианкой», — серьезно заметил Фред.
3: «Но я думаю, чтобы быть настоящей, нужно прилагать много стараний».
1: «Маша только вид делает», — добавил он.
3: «О, Фред, прекрати! Мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи».
0: Оставшись одна, Маша была очень занята. В полдень она пообедала, а к 2 часам уже закончила свою работу. «Все в порядке», — подумала она, осматривая аккуратную кухню. «Сегодня я не собираюсь прикасаться к шитью. Пойду в зал и немного отдохну, пока настанет время подумать об ужине». В приятной, уютной гостиной Маша села в кресло-качалку, стоявшую возле окна. Она посмотрела на поле. Неожиданно она увидела согнутую старушку. На ней было черное пальто и красный капюшон. Старушка шла по дорожке.
4: «Тетя Сара», —
0: заметила про себя Маша. И направляется сюда. Старушка вошла без стука, и Маша поднялась, чтобы встретить ее. Похоже было, что тетя Сара была очень взволнована. Она взяла обе руки девушки в свои, и из ее глаз бежали слезы.
3: «В чем дело, тетя Сара?» – воскликнула Маша. «Что-то случилось?»
2: «Мое бедное дитя, мое бедное дитя, да поможет тебе Господь!»
0: Маша почувствовала, что теряет сознание, но она усилием отогнала это чувство. «Что случилось?» – спросила она таким спокойным голосом, что сама удивилась. «Дети?»
2: «Дети в порядке, моя дорогая. Это ваш отец».
3: «Мой отец? Что с ним? Он поранился?»
0: Старушка наклонила голову и проговорила срывающимся голосом.
2: «Очень сильно, моя милая».
0: Маша схватила тетю Сару за руку.
3: «Я вижу по вашему лицу, что что-то еще хуже!» – спросила она. «Он умер?»
2: «Мое бедное дитя!»
3: «Можете больше ничего не говорить. Я знаю, что его нет!»
0: Произнося эти слова, Маша глянула в окно и увидела четырех мужчин, несущих тело ее отца на носилках. Она не упала и не закричала, но во мгновение картина трех лет, с тех пор, как умерла мама, промелькнула перед ее глазами. Она увидела, что была неверной дочерью и сестрой. Слезы побежали по ее щекам, и при этом она вдруг проснулась. Маша посмотрела в окно.
3: «О, слава Богу! Там не было никаких мужчин, несущих тело ее отца на носилках!» «Это был сон!» – проговорила она. «Небесный отец! Благодарю тебя!»
0: У нее созрели два решения, и она воззвала в молитве о помощи.
3: «Как ужасно я согрешила и сбилась с пути!» – громко произнесла она. «Этот сон открыл мне глаза, и я увидела, что я делала. Что, должно быть, думал обо мне папа? Неудивительно, что он не христианин. Я тоже ушла, и дети стали такими безразличными к небесному учению. Но все испортило влияние моей жизни. Но, слава Богу, настоящее еще не отнято от меня, и мои дорогие еще со мной. Теперь я буду стараться изо всех сил, чтобы моя жизнь принадлежала Христу».
0: Когда вечером дети вернулись домой, то с удивлением смотрели на свою сестру. На ее лице играла улыбка. Разговаривала она с ними очень ласково и нежно. Стол был красиво накрыт к ужину, и Фред заметил свои любимые булочки. Мистер Мелвин тоже вернулся. Вошел он робко, словно боясь снова услышать жалобы Маши и ее нетерпеливые замечания. Но вместо этого она его радостно поприветствовала.
3: «Папа, устал? Ужин готов. Я приготовила хлеб, такой, какой тебе нравится, и открыла банку с персиками».
2: «Предполагаю, что ты, Маша, устала», — произнес мистер Мелвин с удивлением, глядя на свою дочь.
3: «Да, немного устала. Но я очень благодарна за привилегию уставать. У меня уютный дом, и мы все здоровы. Папа, я начала считать свои благословения. Ведь все время я была неблагодарной и недовольной, так что вы все стали несчастными. Но я надеюсь исправить то, что было в прошлом».
2: «Да благословит тебя Господь, доченька», — сдавленным голосом произнес мистер Мелвин.

думайте, что дети ничего не понимают. Можем быстро мы заметить, как старшие поступают. Если целый день кричат на детей и на внучат, значит, сердятся они, значит, нет любви у них. Видит дурки детский глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. Видим мы, сестра и брат, христианский добрый взгляд. У детей душа нежна, нам всегда любовь нужна. Дайте нам добрые примеры, будем любить и верить. Аминь.

До молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятно высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?

0: Меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ириш, куда это ты собираешься?
3: Да так, прогуляться.
2: С такой сумкой?
3: Да, с такой сумкой.
2: Да ты же взяла все свои вещи.
3: Ну и что? А я собираюсь в длительную прогулку.
2: И куда же, если это не секрет?
3: Хорошо, я тебе скажу. Если ты пообещаешь никому не говорить об этом.
2: Хорошо, только о чем об этом?
3: Нет, ты точно не проболтаешься.
2: Обещаю.
3: Ну смотри мне, если скажешь маме, я тебя, в общем, заберу обратно Барби, которую я тебе подарила, ясно?
2: Ну хорошо, я не скажу никому.
3: Я собираюсь к бабушке Люве.
2: Куда? Но это ведь очень далеко.
3: Ну и что? Я уже довольно-таки взрослая девочка. Еще немножко, и мне будет 14.
2: И как скоро это будет?
3: Хорошо, это будет через 6 лет. Но я насобирала деньги. Сейчас поеду на вокзал, куплю билет, и завтра утром уже буду у бабушки.
2: А как же мама? Она тебя разрешила?
3: Мариш, не будь такой занудой. Я маме записку написала.
2: Но она ведь будет волноваться.
3: И ты мне еще будешь учить. В школе учат, дома учат. Когда это уже кончится?
2: Ладно, делай как знаешь.
3: Так-то лучше. Я еще хочу по дороге на вокзал зайти в библиотеку, с Гошей попрощаться. Ты со мной пойдешь?
2: Нет, я с тобой не пойду.
3: Ну и не надо. Вот я написала маме с папой записку. Передай, когда они вернутся.
2: Ладно. Только думаю, что они не очень обрадуются.
3: Не ну и Мариш, ну я пошла. Пока. Библиотека. Пришла. Где же Гоша? Гоша, привет! Ты где там?
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: О, какие люди! Иришка, привет! А что это у тебя за сумка? Ты что, в поход собралась?
3: Ну, можно сказать так.
1: Ты что, правда, что ли?
3: Да, я уезжаю погостить к бабушке Любе в деревню.
1: С родителями, наверное?
3: Нет, представь себе, одна.
1: Как это? Ты что, Ириш, и тебя родители отпустили?
3: Да ты не волнуйся, я им записку оставила. Так, мол, и так. Скоро приеду, не переживайте сильно.
1: Стоп. Ты хочешь сказать, что ты хочешь уехать не только без старших, но и без разрешения?
3: Так, Гоша, и ты мне собираешься нотации читать? Мне надоело слушать эти нравоучения. Мама учит, в школе учит. Маришка и та учит. А тут еще и ты.
1: Ириша, но ты не можешь уехать одна из дома.
3: И скажи мне, Гошенька, почему это я не могу?
1: Ну, потому что так нельзя, это плохо.
3: И кто же сказал, что так нельзя? Кто сказал, что плохо, это плохо, а хорошо, это хорошо? А может, как раз все наоборот? Плохо, это хорошо, а хорошо, это плохо, а?
1: Так, стоп, ты меня вообще запутала. Ты считаешь, что такое хорошо и что такое плохо придумали люди?
3: Гоша, они не просто это придумали, но они очень сильно ошиблись.
1: Думаешь?
3: Конечно, но почему дети всегда должны слушать родителей, а не родители детей? Я считаю это несправедливо.
1: А ты решила стать борцом за справедливость?
3: Да, я теперь буду защитником всех детей и изобрету свои правила.
1: Да, Ириш, ну ты даешь. И все бы было ничего. Правила можно было бы даже изменить, если бы их придумали люди.
3: Ну а кто же еще? Гоша, это родители придумали правила, чтобы мучить своих детей. Например,
1: А хочешь, Иришка, я тебе расскажу, кто на самом деле придумал эти правила? Кто решил, что такое добро, что зло?
3: Но если это будет недолго, можешь рассказать, а то я из-за тебя еще на поезд опоздаю.
1: Давай-ка, Иришечка, откроем Библию. Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог вывел еврейский народ из Египта?
3: Помню, конечно. Там было столько чудес, ни в сказке не сказать, ни пером описать.
1: Да, так вот, пообещал Бог привести свой народ в такую землю, где течет молоко и мед.
3: Гоша, неужели есть такая земля? Так может мне не к бабушке, а туда сразу поехать? А ну рассказывай, где там?
1: Ой, Иришка, боюсь тебе туда не доехать. Израильский народ тоже не скоро туда попал.
3: А чем они туда ехали?
1: А в то время, Иришка, нечем было доехать. Да там и дороги-то не было. Люди шли пешком по знойной пустыне. Путь был долгим и нелегким.
3: А как они узнали, куда им нужно идти, если там даже не было дороги?
1: Иришка, удивительным образом Бог показывал им дорогу. Когда наступала ночь, люди видели огромный огненный столб. И там был Господь. Днем вместо него появлялось прекрасное облако, которое двигалось перед народом, указывая людям дорогу.
3: Ух ты! И долго они так шли?
1: Очень, очень долго. Иногда облако останавливалось на одном месте надолго. И тогда люди строили себе шатры и жили какое-то время там. Но как только либо облако, либо огненный столб начинал передвигаться, люди тут же собирались и шли за Богом в свою землю.
3: Гоша, но ведь в пустыне нет, наверное, магазинов. Что же они кушали все это время?
1: О, а это особенная история. Конечно, Ириш, все они хотели есть. И даже несколько раз начинали жаловаться и ругать Моисея, что он вывел их из Египта. Но если Бог куда-то ведет, он никогда не оставляет и посылает все необходимое. Бог давал им еду с неба. Представь, Ириш, каждое утро с неба падала манна. Это небесный хлеб, который был по вкусу похож на лепешки с медом. А вечером начинался сильный ветер и приносил с собой много перепелов. Так люди могли есть мясо. Даже воду Господь давал им из скалы.
3: Вот это здорово! Бог, наверное, любил этих людей.
1: Бог любит всех людей, Ириш, и тебя тоже. И вот именно поэтому в один прекрасный день, когда весь народ подошел к горе Синай, Господь остановился. И был голос Божий к Моисею. Он сказал, чтобы Моисей спросил, будут ли люди исполнять те заповеди, которые он хочет дать. Народ сказал, все исполним. Тогда Господь сказал, чтобы через несколько дней только Моисей взошел на гору, а остальные ждали внизу и даже не подходили к горе, чтобы не умереть.
3: Ой, а почему Бог такой строгий?
1: Иришка, Бог святой, и человек не может его даже видеть из-за своих грехов. Через 3 дня люди услышали голос, от которого пришли в трепет. Когда они вышли из шатров, увидели страшное зрелище. Гора сотрясалась. На вершине виднелось пламя и густое облако. Дым, который исходил из пламени, закрывал все небо. Гремел гром, сверкала молния, и вдруг прогремел голос, который сказал Моисею подняться на эту гору.
3: О, ужас! И он пошел, не боялся? Я бы ни за что не пошла.
1: Да, Моисей пошел, и Господь целых 40 дней говорил с Моисеем. Вот там, на горе Синай, Бог дал людям 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы, в его руках были каменные таблички, на которых своей рукой сам Господь написал то, что люди должны исполнять.
3: А что это за 10 заповедей? Гоша, что там было написано?
1: А там было написано, чтобы мы любили Бога, своих ближних, слушались и уважали родителей, не убивали, не завидовали, говорили правду, не брали чужого.
3: А, так это сам Бог написал? Значит, это не люди придумали?
1: Да, дал эти законы Бог. Но если мы это будем выполнять, то нам будет хорошо. Бог – наш небесный Папа, и Он нас очень любит. Он хочет оградить нас от всяких неприятностей. И если мы будем делать так, как Он говорит, мы избавим себя от всяких проблем.
3: Ну, например?
1: Например, Иришка, Бог сказал, чтобы мы слушались родителей, так?
3: Ну, так.
1: А если ты сейчас без спроса уедешь из дома, это будет послушанием?
3: Ну, наверное, не совсем.
1: Если ты уедешь из дома в поезде, в лучшем случае тебя остановят милиционеры и вернут домой. домой, где тебе, конечно, попадет.
3: Наверное. Наверное, так. А в худшем?
1: А в худшем, Иришка, тебя могут обидеть плохие люди, или ты можешь заблудиться. Родители даны Богом, чтобы они защищали тебя, пока ты маленькая. А если ты не слушаешься, они не могут тебя защитить, и с тобой может произойти беда, понимаешь?
3: Кажется, понимаю. Значит, не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо?
1: Значит, не люди.
3: И значит, я поступаю плохо?
1: Получается, очень плохо.
3: И значит, я должна быстро вернуться домой, пока Маришка маме с папой не отдала записку?
1: Это будет лучший вариант.
3: Гоша, ну тогда я помчалась. Что же я тут сижу?
1: Мчись, мчись, приходи еще. Маришке передавай привет.
2: Иришечка, а ты что, не уехала?
3: Не уехала, не уехала. Мама с папой еще не вернулись?
2: Нет еще.
3: Значит, моя прощальная записка еще у тебя.
2: У меня? А ты что ли на поезд опоздала?
3: Нет, Мариш, я больше никогда не буду уходить из дома.
2: Наверное, ты Гошину историю слушала.
3: Ой, Мариша, оказывается, это не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо. Что дети должны слушать родителей, а не наоборот.
2: И кто же это придумал?
3: Давай я вещи по местам разложу, пока родителей нет, а потом все тебе расскажу, хорошо?
2: Хочешь, давай я тебе помогу.
3: Помоги, конечно. Заодно и в шкафу порядок наведем.

0: Дорогие ребята, а вы знаете 10 заповедей, которые записаны в Библии? Если нет, попросите, чтобы взрослые прочитали их вам. Выучите их и запомните на всю жизнь. Господь хочет, чтобы вы были счастливы. И если вы будете исполнять то, что в них сказано, Бог обязательно благословит вас.
1: А наша программа окончена.

Святая книга. У вселенной есть Творец. Он создал лису и тигра, и лошадку, и овец. Он зажег на небе звезды, повелел ручьям журчать, и бесцветным сделал воздух, птицам крылья дал летать. Подарил мне папу с мамой, мы теперь одна семья. Наш Господь прекрасный самый, это точно знаю я.

0: Скоро Пасха. Люди готовятся к этому празднику. Все чем-то заняты. На улице очень жарко. Наш сарай стоит на самой оживленной улице, ведущей в Иерусалим. Все люди, идущие туда, проходят мимо нас. Мне еще не надо работать. Я могу еще мечтать. Мечтаю я о будущем. И в мыслях представляю себе свою работу. Может быть, я буду грузовиком, который возит урожай с полей? Или на мне будут ездить верхом, и я даже иной раз буду попадать в город? Скорее всего, я буду делать то же, что и большинство других ослов. Крутить жернова и молотить зерно. Но мне бы очень хотелось бы быть чем-то особенным. Ну да, это только мечты. Что это за люди? Что им от меня нужно? Это совершенно чужие люди, я их никогда не видел. Они хотят меня увезти. Я, помогите! Моим криком я разбудил спящих под деревом хозяев.
1: Эй, вы! Кто вам разрешил отвязывать осла?
0: Я думал, что мужчины теперь отпустят меня, но ничего подобного. Они преспокойно тянут меня за собой и только говорят:
1: «Он надобен Господу».
0: «Какому Господу? И для чего я понадобился?» — спрашиваю я себя, плетясь за мужчинами. Мысли в моей голове путаются. На краю села стоит группа путников. Меня передают одному из них.
1: «Вот, молодой осел, все было так, как ты сказал, Господи!»
0: «Вот как! Значит, это Господь! Интересно, что ему нужно от меня?» Его друзья начинают снимать с себя одежду и кладут ее мне на спину.
1: «Понятно. Мне придется вести вещи».
0: «Но что это? Ко мне на спину садится Господь?» Тут один из них уже тянет меня за веревку, и я трогаюсь. Но я иду не по пыльной дороге, а по дороге, устланной одеждой и пальмовыми ветвями. Это люди постилают их. Толпа людей все увеличивается. Они громко кричат: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Я осторожно кашусь на человека, сидящего на мне. И вдруг меня, глупого осла, озаряет. Ведь это царь! Я везу Сына Божьего, которого уже давно, из поколения в поколение, все ожидали. Все, что Бог сказал, совершилось. Даже то, что сказано про меня, осла, я ему нужен, чтобы исполнить пророчество, данное им людям. Я, осел, являюсь маленькой частицей его плана спасения людей. Я служу великому Богу. Не обязательно быть очень умным или иметь большой жизненный опыт, чтобы служить Богу. Мне хочется прыгать и скакать от радости. Но стой, осторожно! Я несу божественный груз. Я счастливый.

говорят, что детям вредно верить в Бога. Нас учением этим обмануть не смогут. Мы иное знаем, в Иисусе счастье, и в собрании станем принимать участие. Пусть еще мы дети, но Спаситель с нами, ни за что на свете Бога не оставим».

0: Андрюшка у моря на теплом песке построил высокие замки. Он с папой вез камни на грузовичке, совком рыл глубокие ямки. Заборы, балконы и даже мосты вдвоем они столько слепили. Дороги и речи, колодцы, порты своими руками творили. Все дети бежали на город смотреть, да за руку поприводили, и башни старались ничем не задеть, и так мастеров захвалили. Но вдруг накатила такая волна, что смыла и реки, и замки. Строители что же умыли сполна, да так, что намокли панамки. Андрюшка нахмурился, бросил играть. И папа смеялся: ну что ты, давай будем новые ямки копать, ведь ты не боишься работы. Сейчас мы нароем озера еще. Зачем же сердиться на воду? Андрей замолчал, он был так восхищен, как Бог смог придумать природу. Нет, он не обижен, уже на волну. Улыбка лицо озаряла. Малыш представлял себе ту глубину, что сотни китов поместила. Он долго смотрел на морской горизонт и мысль не давала покоя. Каким должен быть мой Господь, что смог вырыть ямку для моря?
1: Дорогие ребята, как чудно сотворил этот мир всемогущий Бог. Библия говорит, что разум его неисследим. Сегодня все ученые занимаются тем, что изучают то, что когда-то было создано Творцом, начиная от самой Вселенной, заканчивая теми, кто ее наполняет, всеми живыми созданиями, включая нас с вами. И похоже, что конца этим исследованиям не видно. За сотни лет люди так и не успели до конца узнать,

и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Екклесиаст 1:5-7. Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Иов 28:25-26. Бог распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Иов 26:7-8. Как неизмерим песок морской. Еремия 33:22. Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Иов 38:30. Аминь.

Евангелие, слова нетленные, слова небесные, слова священные. Дороже жемчуга, дороже золота, слова Евангелия потверже молота. Слова Евангелия, вода живая, течет потоком, сердца спасая. Слова прощения уставшим душам, словами истины мы грех разрушим. Слова Евангелия, слова спасения, читайте, люди, для пробуждения.

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле. Мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился.
Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.

0: редко все светло и ярко и дарит нам свое тепло. Я счастлив, что в Христе Иисусе нам избавление дано. Калитка все не укусает и прямо освещает круг. Как хорошо, что с нами всюду Спаситель лучший друг.
1: Что говорят люди? Кто я такой?
2: Некоторые говорят, что ты учитель.
3: А некоторые принимают тебя за пророка.
1: А что вы думаете? Кто я, по-вашему, такой?
4: Ты Иисус Христос, Сын Божий.

«Мамина песня». Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

0: Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая, увитая плющом башня. Тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки, и я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы, а впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел:
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, —
1: Возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать.
2: О да, мама, обязательно, взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
1: Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь.
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко.
1: Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи.
0: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть. Наконец он позвал.
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но, обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францелле, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала:
2: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной».
0: Барти запомнил мелодию очень быстро. «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она. К ее удивлению, Францелле присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца. Мама обрадовалась. «Францелле может пойти с нами», — сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францелле мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелле. «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода». Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Продолжение следует.

0: Мамина песня. Глава вторая. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни, затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
1: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
0: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
1: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
0: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
2: «Тише, замолчите!» — раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
0: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
3: «Подойдите ближе, идите сюда!»
0: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
2: «Пусть они поют Барбаросса!» — закричали остальные. «Пойте!» — сказал он. «Не бойтесь!»
0: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
4: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
5: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» — воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!» Раздались взрывы смеха.
2: «Не устраивайте такого шума!» — воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
5: «Граф Максимилиан», — ответил Барбаросса, — «вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство». Максимилиан протянул руку.
2: «Иди ко мне, малышка», — сказал он, — «а теперь продолжай петь».
0: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
1: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду! Всех они зовут!»
5: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех.
2: «Продолжай! Продолжай!» — закричали ребята.
1: «Святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
2: «Они должны получить! Они достойны награды!» — закричали все без исключения,
0: и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами. Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
1: «Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом! Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
0: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали.
2: «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!»
0: Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. Такое лакомство!
2: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
0: А другие кричали.
2: «Вот еще! Это тоже ему!»
0: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
2: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» — спросил Барбаросса.
1: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
2: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
1: «Если бы только у меня была сумка или корзинка».
2: «И что тогда?»
1: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
0: Сердца прониклись состраданием.
2: Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости?
0: Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал.
2: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
1: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
0: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал.
2: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
1: «Съесть все это?»
0: — спросил мальчик сияющими глазами.
2: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
0: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
2: «Это мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» – спросил Барбаросса.
1: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна.
4: Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францели пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество.
2: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем, так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная». «И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет». «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он. Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал: «Вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
3: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
2: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том,

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно.
1: «Барти!» — позвала она. «Францелли!»
0: Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась небесному отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
1: «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Что могло случиться?»
2: «Мама! Мама!» — раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость.
3: «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку.
0: Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
2: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
2: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и три буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
3: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
4: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
3: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба Бартиания». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
4: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
3: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
4: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
3: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки. Рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
0: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
3: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка. А на следующий год еще одна. Клуб Бартиания процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».

Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не терять.

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле, мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц,

На земле уже были животные, росли деревья, цветы. В морях плавали рыбы, птицы, летали в небе. Все это сделал Бог. Но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог создал человека, вдунул в его лицо дыхание жизни, и человек ожил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был всегда счастлив, ничего не боялся и никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Адам должен был придумывать имена всем животным, птицам, рыбам и растениям. Долго ходил Адам среди животных и придумывал имя каждому. И вот однажды он заметил, что у каждого животного есть подруга. Только он, Адам, совсем один. Расстроенный, он пошел к Богу и попросил его дать ему подругу. «Конечно», — сказал Бог, — «это нехорошо, что ты совсем один». И решил Бог создать для Адама жену, которая очень бы любила Адама и помогала бы ему. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Если ты пощупаешь свои бока, то ты почувствуешь ребра. Из ребра, которое Бог взял у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам очень любил свою жену, а она очень любила его и помогала ему во всем. Адам же заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что такое одежда. Им было тепло и без нее. Теперь работа Бога была закончена, ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну и звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все в 6 дней, а на 7-й день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут благодаря Господу Богу. Бог заботится обо всех людях, Он сам это обещал. Поэтому можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах.

Лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень. И опаздывает в школу, иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалить, чтобы старания стало много, чтобы ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо всем вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит: «Мне плохо стало, что подарков моих нет». Мама ей: «Сама проспала, ты подарки и обед». Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. «Мама, ты меня разбудишь?» — Оля молвила, любя.

0: бескрайняя Оренбургская степь. Серая лошадь, лениво помахивая хвостом, тянула нагруженную доверху повозку с домашним скарбом. Рядом, прихрамывая на правую ногу, шел невысокий мужчина лет 40. Горячее июльское солнце нещадно пекло и без того уставшего путника. Болела нога, каждый шаг становился все мучительней. Мужчина сдвинул на затылок старенькую порыжевшую кепку и широкой ладонью то и дело вытирал со лба пот. Невеселые думы изнуряли душу путника больше, чем боль в ноге или солнце в зените. Василий Тимофеевич Заярный перевозил свою семью на новое место жительства. Заярные более 10 лет прожили в башкирском селе, но добра нажили немного, все имущество поместилось на одну телегу. Богатство у них было другое – вера в живого Бога и дети, подаренные Богом. Василий Тимофеевич и его жена Нина Петровна были богобоязненными христианами. Детей у них было 6. Старшему Ванюшке 12 лет, а младшей дочери 5. Не бедность заставила эту семью странствовать по знойной степи. Уже несколько лет христиане в их местности переносили сильные гонения от атеистов. Почти всех проповедников посадили в тюрьмы. Страх заставил многих христиан замолчать, и они перестали собираться на богослужения, стали охладевать в вере, бояться друг друга. Некоторые оставили путь Господень и слились с миром. Семьи узников остались без материальной и духовной поддержки. Если кто-то пытался в одиночку помочь какой-либо семье страдальца, то обязательно подвергался жестокому наказанию от властей, потому что в селе всегда находился тот, кто предаст или донесет. Некоторые христиане покидали насиженные места и переезжали в другие края. Таким образом, в селе почти не оставалось верующих. Василий Тимофеевич был образованным человеком и работал в колхозе вначале учетчиком, а потом бухгалтером. Власти пытались склонить его на свою сторону, сделать предателем среди своих, но он наотрез отказался от такого греховного дела. Видя, что Заярный не сдается, власти откровенно пригрозили ему тюрьмой. Заботясь о будущем семьи, Василий стал молиться о возможности переехать куда-нибудь поближе к верующим. Он хотел, чтобы в случае его ареста жена с детьми жила рядом с христианами. А тут, ко всему прочему, началась война. Посоветовавшись с женой, Василий решил переехать в Лущевку, примерно 50 километров на восток от их села. Мерно поскрипывая, телега тащилась по пустынной дороге. Степь, унылая степь. Она оживала, лишь когда ветер, поднимая пыльное облачко, закружит его узеньким столбиком, очень похожим на вращающееся веретено, или заиграет в ковыльных зарослях, и они, словно море, взволнуются. На подводе, закутавшись в белый ситцевый платок, сидела мать с 4 детьми. Ванюшка шел следом и смотрел на волнистую ленту, которую рисовало заднее колесо на пыльной дороге. Рядом шла его сестренка, 10-летняя Надя. Светлые выгоревшие брови и волосы говорили о том, что девочке давно знакомы горячие степные ветры.
1: «Вань, смотри, ястреб летит!» — подняла Надя вверх худенькую руку.
0: Закинув голову, Ваня посмотрел на небо. В это время ястреб камнем упал вниз.
1: «Что-то заметил», — негромко сказал Ваня. Мышь, наверное, сейчас пообедает. Нам тоже пора поесть. Ты хочешь кушать? Спросил он сестренку. Давно хочу. Мама, покушать бы чего-нибудь, несмело напомнил Ваня.
0: Да, уже пора, солнце перевалило за полдень, спохватилась женщина. Отец, останавливайся, давай обедать. Лошадь, как будто понимая, тут же сошла с дороги и принялась щипать сухую траву. Дети живо соскочили с повозки. На обочине, в тени подводы, мать расстелила дерюшку и положила на нее полотняное полотенце. Затем она достала из мешка круглую ржаную буханку, десятка два сваренных в кожуре картофелин, кусок сала, три луковицы, несколько крупных свежих огурцов и бутыль с молоком. Надя достала из холщовой сумки кружки, нож и соль. Когда все было готово, подошел отец. Он посмотрел на всех усталым взглядом и чуть поморщился от щемящей боли в ноге. «Господи!» — мысленно обратился он к Богу. «Помоги нам, странникам и пришельцам на этой земле!» А вслух Василий Тимофеевич сказал: «Дети, первый раз мы будем обедать под открытым небом, прямо на земле. У нас нет дома, нет крыши над головой, но есть на небе Отец, который видит нас и все знает о нас. Он великий и любящий Бог. Помолимся Ему». Голос Василия Тимофеевича дрогнул. Он снял кепку и, обнажив сидеющую голову, стал громко молиться. «Великий Бог, благодарим Тебя за охрану в пути, за то, что по любви Своей даешь нам хлеб насущный и еще что-то к хлебу. Благослови нас принять все это от Тебя с благодарностью. Аминь».
1: «Аминь», — дружно ответили дети и присели на дерюшку. Отец разломил хлеб и раздал всем по куску. Мать принялась чистить картошку, Ваня порезал сало, а Надя разлила кислое молоко по глиняным кружкам.
0: «Жарко сегодня», — отпив простокваши, сказал отец.
1: «Папа, еще далеко до Лущевки?» — спросил кто-то из детей.
0: «Часа два, наверное», — неуверенно ответил отец и посмотрел на далекий горизонт.
1: Семья быстро справилась с нехитрым обедом и, помолившись, тронулась в путь. Когда огненный шар приблизился к закату, телега въехала на бугор, и перед путниками открылся живописный вид деревни. Придержав лошадь, Василий Тимофеевич громко сказал: «Вот, приехали!» Внизу, между оврагами, лежала деревня. Белые глиняные домики, окруженные огородами, выстроились в неровные улицы. Вокруг колосились хлеба, за селом извилистой лентой серебрилась речка, вдалеке виднелась мельница. Некоторое время все смотрели молча, а потом дети вдруг оживились.
2: «Папа, это Лущевка?»
0: «Да», — устало ответил отец. Его нога нестерпимо болела, и он готов был сесть или лечь тут же, не двигаясь с места.
1: «Что там блестит?» — спросила Надя у матери.
0: «Речка!» — удивленно глянула на нее мать и тут же, вспомнив, что дети еще ничего подобного не видели, добавила:
1: «А дальше, видишь, высокая башня? Это мельница, где мелят зерно. Мельницы всегда на речках строят».
2: «Где речка?»
0: вытянули шею малыши.
1: «Да вон блестит!» — показал Ваня пальцем на серебристую ленту.
2: «О, как там хорошо!» — восхищались дети. «Там лучше, чем в наших бурунах!»
0: Пока дети делились своими впечатлениями, Василий Тимофеевич, вглядываясь вдаль, тревожно думал: «Что ждет нас в этой деревне? Уцелел ли тут кто из братьев? что сделала с ними война. Господи, в Твои сильные руки предаю себя и свою семью. Не оставь нас без насущного хлеба, без охраны Твоей. Пусть это место не станет могилой для моей семьи. Молитву его прервала жена. Она осторожно взяла его за руку выше локтя и, как бы вторя его мыслям, негромко сказала: «Вася, мне страшно. Как будем жить без средств? В мешке осталась одна буханка. Хотя я верю, что Бог не оставит нас и поможет». «Это уже много, Нина», — отозвался Василий Тимофеевич. «Верить Богу — это очень много. Всегда доверяй Ему. А что Он пошлет нам, принимать будем без ропота. Времена тревожные, война. Хорошего ждать не приходится. Нам бы суметь детей привести Господу, чтобы они полюбили Его. Для них это вечное счастье, а трудности — это временное, они пройдут. Господь скоро придет за церковью и заберет нас от земных скорбей». Утешая и ободряя жену, Василий Тимофеевич тронул лошадь, и они не спеша пошли вниз по склону навстречу неизвестной.

0: Остановив подводу управления колхоза, Василий Тимофеевич передал вожжи Ване и направился к небольшому домику. Прошло больше часа, как, наконец, он вышел вместе с каким-то мужчиной. Тот пошел прямо по широкой пыльной улице, а отец направил лошадь вслед за ним. Шли недолго под громкий лай дворовых собак. Кое-где захлопали калитки, и на улице появилась детвора. Они с интересом разглядывали повозку и сидящих на ней детей. Мужчина остановился у покосившегося забора и, махнув рукой, сказал: «Вот в этот двор заезжай!» Обернувшись, он крикнул любопытной детворе: «А ну, марш, пострелята!» Дети отбежали подальше и, сгрудившись у какого-то дома, наблюдали за новыми людьми. Мужчина помог Василию Тимофеевичу отодвинуть жерди, служившие воротами, и подвода въехала в заброшенную, заросшую бурьяном усадьбу. В глубине стояла старая землянка. Словно подслеповатая старуха, она поглядывала на мир единственным окном. «В ней пока размещайтесь, а разбогатеете, постройте новую», — сказал мужчина и, обойдя повозку, направился к выходу. «Спасибо, брат», — поблагодарил Василий Тимофеевич, провожая его до дороги. «Трудно тебе будет здесь. В нашем селе тоже голодно», — сочувственно заметил мужчина. Василию Тимофеевичу приходилось бывать в этом селе с проповедью Евангелия. Здесь жила дружная община верующих, поэтому он и остановил свой выбор на Лущевке. В первый же вечер заярные пошли искать своих. Василий Тимофеевич помнил, что в конце этой длинной улицы у самой речки жил руководящий общиной Крушеницкий Дмитрий Семенович. К нему и пошли. На стук вышла девочка лет 13. «Крушеницкие здесь живут?» — спросил Василий Тимофеевич. «Здесь», — испуганно ответила она и крикнула: «Мама, иди сюда!» Послышалось шарканье ног, и в дверях показалась женщина, таких же лет, как и заярный. «Василий, откуда ты?» Не то удивленно, не то испуганно спросила она, вытирая руки о фартук. «Сегодня приехал сюда всей семьей. Это моя жена, познакомься». «Нина», — улыбнулась Нина Петровна, — «приветствуй, сестра». «Вера», — ответила Крушеницкая, но приветствоваться не стала. «Заходите в дом», — засуетилась она, пропуская гостей вперед. «Теперь и поприветствоваться можно», — сказала она, вытирая губы. «А брат Митя дома?» — спросил Василий. «Нет, забрали на фронт», — хозяйка поднесла фартук к глазам. «И у Мартыновых отца сына взяли, и Лыкова взяли», — назвала она фамилии верующих. «Почти в первый же день войны их собрали, человек 20, и отправили в горвоенкомат. С тех пор ничего о них не слышно».
1: «Собрание есть у вас?» — спросил Василий.
0: «Какое там? Посадили у нас троих, ты же знаешь. Тут такое творилось. Как соберемся, так в доме обязательно окна побьют или участковый с парторгом нагрянет. На каждом собрании акты писали, угрожали, потом вообще закрыли собрание. А сейчас и по 2 человека не дают собраться, сразу же в сельсовет вызывают. Соседи сделались ненавистными, все шпионят, доносят».
1: Слушая Веру Ивановну, Василий Тимофеевич и Нина Петровна увидели плачевную картину. Страх парализовал христиан. Многие охладели в вере, жили в одиночку, боялись помогать друг другу. А кто еще теплился, тех не переставали вызывать в сельсовет и угрожали арестом.
0: «А теперь война, вообще полное бесправие», — грустно закончила Крушеницкая. «Вот так и живем. А у вас как?»
2: «Тоже так», —
0: Это единственная сатанинская тактика — запугать христиан, а потом по одному задушить. В начале христианства уже было подобное, помните? Иакова убили, Петра посадили в тюрьму. Но церковь объединилась в молитве, и Бог вступился. Для нас это хороший пример, что делать во время угроз. «У нас так не получается», — смущенно опустила голову Вера Ивановна. «К ним, наверное, Бог был ближе, или времена не те, или он уже не тот». «Сестра, не допускай мысли, что Бог изменился», — горячо возразил Василий Тимофеевич. «Не думай, что сегодня Бог не тот, в которого верили первые христиане. Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может отвечать и на наши молитвы, только не будем оставлять упования нашего». Заярные не могли долго задерживаться. Дети остались одни в незнакомой обстановке. Василий Тимофеевич предложил вместе помолиться. Вера Ивановна предусмотрительно закрыла дверь на крючок, и они склонились на колени. После молитвы хозяйка принесла ведро картошки. «Возьмите это ради Господа», — сказала она, и первая пошла к калитке. Посмотрев по сторонам, она шепнула: «Никого вроде нет, выходите». «Какое духовное убожество! Почему мы стали так бессильны?» — грустно думал Василий Тимофеевич, и ему пришли на память слова из плачевной песни пророка Иеремии. «Враг простер руку на самое драгоценное». Ощутив вечернюю прохладу, Нина Петровна и Василий Тимофеевич прибавили шагу. На бледно-синем небе появились первые звезды. На западе, у самого горизонта, еще алела красная полоска уходящего солнца. «Вася, откуда у детей Божиих берется страх? Почему нет желания жертвовать всем ради Господа?» — спросила Нина Петровна, обдумывая услышанное в доме Крушеницких. «Я думаю, это происходит потому, что мы в глубине души сильно опасаемся за себя, хотя и не признаемся в этом. Мы не уверены, что Бог силен удовлетворить наши нужды и обеспечить надежной охраной. Мы больше доверяем дверному крючку, чем Богу. Одним словом, неверие Богу рождает страх». Некоторое время они шли молча, осторожно ступая по неровной грунтовой дороге. Неизвестно, о чем еще размышлял Василий Тимофеевич, но вслух сказал: «Нина, никогда не опасайся идти путем полного доверия и покорности Богу». Эти слова, словно вбитые гвозди, остались в сердце Нины Петровны до конца жизни.

Был богатый человек, имел он денег очень много, и свой земной короткий век ходил он святоть перед Богом. Был у него хороший сын, с отцом он тоже Бога славил. Ребенок он в семье один, отец ему все и оставил. И, умирая, он сказал: «Возьми, сынок, свое наследство», и Библию ему подал. «Все в ней, живи, сынок, не бедствуй». И умер. Сын ту книгу взял, но в сердце очень огорчился. Он от отца богатства ждал, а он над сыном поглумился. Унес сын Библию в подвал, в сундук ее подальше спрятал и больше вовсе не читал, как будто книга виновата. Отец надежды обманул, сын стал жить плохо в этом мире. В грехе по уши утонул, продал, что было в их квартире. Отцовский бизнес промотал, стал совершеннейшим банкротом. Теперь он даже голодал, но обвинял всегда кого-то. Прошло полжизни словно миг. В нужде, в грехе жить так не сладко. Тяжелый рок его постиг, жизнь вообще не шоколадка. И вот, когда он голодал, о Библии случайно вспомнил, ее еще он не продал. Подумал: а она на что мне? Скорее бы, что ли, умереть. Жить смысла больше он не видел. Была желанная ему смерть. За что, отец?

без страха встретить свою смерть, войти с Отцом в ворота рая. Жизнь вечная нас в небе ждет. Читайте Библию, читайте. Бесценный дар вам Бог дает. Духовно выше возрастайте. Не прячьте Библию в сундук. Она для вас всему основа. И Бог ваш самый лучший друг. Вникайте сердцем в Божье Слово.

Должны отличаться. Должны отличаться от народов, сообществ и разных людей. Мы должны Божьим светом великим являться среди мелких, ничтожных и лживых огней. Мы должны отличаться в этом море неверия, богатства, прекрас. Мы должны к Иисусу сильнее прижаться, если эта волна вдруг нахлынет на нас. Мы должны отличаться, что бы это ни стоило нам, мы должны до костей быть другими, не просто казаться. Пусть увидят, что мы от Христа рождены. Мы должны отличаться и от мира церковного жизнью святой. Ни похвал, ни насмешек не нужно бояться, ведь Христос подготовил давно нас с тобой. Мы должны отличаться, и бесстрашно отличие свое мы несем. Пусть Спаситель Христос будет в нас отражаться. Говорим ли, работаем, песни поем. Мы должны отличаться, цели, чувства, мечты наш Господь обновил, и научены Богу во всем доверяться, те, кого на кресте Иисус искупил. Чтобы не слиться с толпою и не затеряться, чтобы ясный свой звук издавала труба, мы должны отличаться, потому что Христу посвятили себя».

Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете, сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к этому дереву. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам. Но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» — спросил змей. «Какой странный вопрос!» — ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» — рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» – спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле.
Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет Спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом.

нежность. Нежность мягкости любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность в чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

заярные поселились в низенькой колхозной землянке. Колхоз был бедный, люди жили скудно, нередко голодали. Несмотря на то, что у Василия Тимофеевича было образование, места в конторе для него не оказалось, потому что он был верующим. Ему предложили пасти колхозный скот. И хотя здоровье у него было слабое, сильно болели ноги, другого выхода не было, и он согласился на этот тяжелый труд. Вместе с детьми он едва справлялся со своей новой работой. Прошло короткое лето, минула осень, наступила зима. Несмотря на печальное состояние верующих, Василий Тимофеевич решил не оставлять Господа и вместе с семьей каждый день читал свою старенькую Библию и молился. Тревожные сообщения приходили с линии фронта. Армия требовала пополнения. Надвигались тяжелые тучи скорбей. Василий Тимофеевич понимал, что рано или поздно эти тучи покроют и его семью. Дети в любое время могут остаться без отца и без средств к существованию. «Как они будут жить?» — думал он. «О, если бы у нас был ковчег, как у Ноя, чтобы уплыть, скрыться от страшной надвигающейся беды! Боже, только Ты можешь

0: За зиму здоровье Василия Тимофеевича немного улучшилось, и ранней весной он опять взялся пасти скот. Нина Петровна заметила, что муж стал усиленно молиться за семью. Он оставил почти все домашние заботы и старался как можно больше быть с детьми, рассказывать им библейские истории. Детям никогда не надоедали рассказы отца, и хотя он нередко повторялся, рассказы всегда отличались чем-то новым, были понятны и очень похожи на события их дней. Однажды он рассказал историю о Данииле. Царь Навуходоносор увел израильский народ в чужую страну, взял его в плен. Израильтяне лишились своих домов и земель и стали рабами. Среди пленников был и Даниил. Его мудрость привлекла внимание царского евнуха, и вместе с другими юношами Даниила взяли во дворец царя. Хотя эти молодые люди жили во дворце, они так и оставались пленниками. Они не имели права что-то делать по своей воле. Несмотря на строгость, Даниил и его друзья решили не есть пищу с царского стола, потому что ее вначале приносили в дар идолам, а только потом ели сами. Такую пищу Бог запрещал есть. Юноши рисковали, они могли умереть с голоду или вызвать на себя царский гнев. И все же они отказались нарушать заповедь Божию. Это, дети, большой подвиг. Его с Божьей помощью может совершить только тот, кто любит Господа и кто искренне желает угодить Богу. Дети, эта история – большой пример для нас. Нам тоже нужно оказывать верность Богу, несмотря ни на какие угрозы и опасности. А Бог своих детей никогда не оставит. Так, посредством простых слов, библейские истины переселялись из сердца отца в детские сердечки. Отец очень хотел, чтобы его сыновья и дочери оказали такую же верность Господу, как и Даниил со своими друзьями. Нередко в жизни случается так, что родителям в подтверждение своих поучений первым приходится делать выбор, который обязательно скажется на следующее поколение. Чтобы дети научились подражать живому Богу, родители должны показать им пример. Как и предполагал Василий Тимофеевич, испытание не заставило себя долго ждать. Как-то вечером, когда Василий Тимофеевич проходил со стада мимо правления колхоза, его окликнул парторг. «Василий, зайди, дело есть!» «Эти люди попусту не тревожат. Видно, опять что-то недоброе», — подумал Василий Тимофеевич. Накануне он с Ниной Петровной был в одной семье верующих. Вместе читали Евангелие и молились. Может, за это вызывают? По тайным доносам его не один раз вызывали в сельсовет и, как выражался парторг, за агитацию снимали трудодни. Однако на этот раз ему вручили повестку на следующий день явиться с вещами в горвоенкомат. Хотя это и не было неожиданностью, сердце взволновалось. Засунув листок в карман, Василий Тимофеевич тут же обратился к Богу. «Господи, поддержи! Господи, не оставь! Трудное время настает для меня и моей семьи. Помоги нам не ослабеть вере, не отступить от истины». Дома Василий Тимофеевич положил на стол серенький листок. «Пришел и наш черед», — печально сказал он. Повестка на завтра, военкомат, на фронт. Вся семья сгрудилась у стола, рассматривая бумагу. Черная туча печали заползла в тесную землянку. В этот вечер заярные много плакали и молились. Отец просил всех держаться путей Божьих. Дети жались к нему, а он, приглаживая их непокорные выгоревшие волосы, ласково говорил: «Будьте дружны, не обижайте друг друга, слушайте маму и всегда молитесь. Не ленитесь, не бойтесь никакого труда. Любите Господа и верьте Ему всегда». Голос его был ровным, и казалось, он совершенно спокоен. Только грубая ладонь часто подбирала бегущую по щекам слезу. Ночь прошла без сна. Рассвет Василий Тимофеевич и Нина Петровна встречали на коленях. «Нина, ты допускаешь мысль, что на земле нам, может быть, никогда не придется встретиться?» — задал он волнующий вопрос.
1: «Допускаю, Вася. Я сразу об этом подумала, как увидела повестку. Но это страшная мысль».
0: «Обязательно станет вопрос оружия, брать или не брать».
1: «Неужто возьмешь, чтобы людей убивать?» — испуганно спросила она.
0: «Убивать не буду, это точно». Он посмотрел ей в глаза и бережно поправил поседевшую прядь волос, что выбилась из-под платка. «Но за это привлекут к ответу. А расчет прост: или тюрьма, или пуля в лоб».
1: Разговор был трудный. Но Василий Тимофеевич и Нина Петровна были единодушны, желая оставаться верными Господу.
0: Над землей поднималось горячее солнце. Этот огненный глаз Вселенной видел, сколько на земле страдания и горя. Видел слезы сирот и вдов, но ничего не мог изменить. Солнце разгоняло ночную тьму и, озаряя светом, посылало людям свое тепло, но никак не могло изгнать мрак из людского сердца. Человек закрыл свое сердце от истинного света и, подстрекаемый злом, убивал брата, называя войну священной. На заре проснулись дети. Отец пригласил всех к молитве. Никто из детей не думал, что видит отца на земле последний раз. А он предал всю семью в руки Божьи и с глубоким трепетом сказал в конце молитвы: «Да будет воля Твоя, Господи». Возле правления колхоза собралась большая толпа. Новобранцы, укладывая плотнее мешки и рюкзаки, усаживались на телегах. Крики, ругань, плач, ржание лошадей — все сливалось в сплошной гул. Но вот повозки тронулись и поехали вдоль деревни. Какой-то пьяный затянул песню, заголосили женщины, залаяли испуганные собаки. Извозчики едва сдерживали напуганных лошадей. Вихрем поднялась дорожная пыль и скрыла повозки.

0: Проводив отца, семья вернулась домой. У Вани сильно болела голова, от пролитых слез жгло глаза. Ему нестерпимо жалко было смотреть на скорбное лицо матери. Он никогда еще не видел ее такой печальной, и ее слезы заставляли кровоточить его юное сердце. Собрав детей в осиротевшей землянке, Нина Петровна растерянно посмотрела на них и подумала: «Разве я одна смогу вести их по жизни? Что мне делать?» Но вдруг нежный голос в самом ее сердце спросил: «Неужели ты забыла обо мне? Я ведь не оставлю вас». Нина Петровна встрепенулась, подняла заплаканные глаза и сказала: «Дети, теперь мы остались без папы, но у нас есть на небе Бог, это наш небесный Отец, Он любит нас, Он обещал не оставить нас одних в трудное время, и нам надо идти к Нему за помощью. Давайте будем молиться». Все встали на колени и попросили великого Бога, чтобы Он сам руководил их семьей и сохранил среди житейского горя. Легко себе представить, что Нине Петровне трудно было собраться с мыслями, и потому после молитвы она спросила: «Как же мы будем жить без папы?» У детей опять навернулись на глаза слезы. Неожиданно для всех Ваня сказал: «Мама, теперь я буду вместо папы, буду помогать тебе. Завтра мы с Надей пойдем пасти отцово стадо. Бог не оставит, как-то проживем», — совсем по-взрослому добавил он. Его простая, но вполне серьезная и обдуманная речь произвела на мать глубокое впечатление. Она как-то по-новому посмотрела на сына и заметила, что за эту ночь он будто повзрослел. В его глазах притаилась грусть, между бровями появилась едва заметная складочка, придавая лицу недетскую серьезность. Так Ваня понял наставление отца. Теперь он старший в семье, за все мужское дело в ответе. «Буду работать вместо отца, как могу. Буду помогать маме растить детей», — решил он. Решение Вани было так похоже на то маленькое облачко, которое в древние времена предвозвестило пророку Илии обильный дождь. В словах сына Нина Петровна услышала голос Божий. Хотя Ваня был еще подростком и не мог выполнять тяжелую работу, его готовность была для матери сигналом: «Бог слышит ее и в нужде поможет». Через месяц заярные получили из прокуратуры письмо с сообщением, что Василий Тимофеевич за отказ брать оружие по религиозным убеждениям осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. На малышей это сообщение не произвело особого впечатления. Им было одинаково, в тюрьме папа или на войне, все равно не дома. А вот у Нади было много вопросов. Как-то во время обеда на поле она серьезно спросила, сдвинув брови: «Ваня, за что нашего папу посадили в тюрьму?» «Не взял оружие, не стал убивать людей. В Библии же написано, чтобы мы любили друг друга, а не убивали». Надя тоже так понимала, но почему за это посадили в тюрьму, не могла понять. Подумав немного, она снова спросила: «А где лучше, в тюрьме или на войне?»
1: «Везде плохо», — ответил Ваня.
0: «Над нами все смеются в деревне, говорят, что наш папа — враг народа.
1: грустно добавила она. Ване стало жалко сестренку. Не зная, как ее утешить, он сказал: «Ты не слушай никого. В Библии написано: молитесь за обижающих вас и гонящих. Давай лучше помолимся».
0: Две маленькие фигурки склонились на колени под огромным куполом голубого неба и стали молиться о тех, кто обижал их. Просили у Бога силы не держать в сердце зла на тех, кто смеется над ними.

0: После молитвы Ваня заметил беспокойство в стаде. Овцы метались по полю, коровы, задрав хвост, бежали прочь.
1: «Смотри, что это со стадом сделалось?» — испуганно вскрикнула Надя.
2: «Да я вот тоже не пойму!»
0: — развел Ваня руками и побежал на бугор навстречу бурой корове. Забежав на вершину холма, он увидел, что волк держит овцу за шею и, виляя хвостом, гонит ее к перелеску, а она послушно бежит рядом.
1: «Волк!»
0: — что было мочи, закричал Ваня.
1: «Эй! Эй!»
0: — размахивая палкой, он пустился догонять волка. Услышав крик, волк повернул голову и, видя бегущего человека, бросил овцу и пустился на утек. Ваня подбежал к овечке и, обняв ее, проговорил:
1: «Глупенькая, куда ты бежала? Это же твой враг!»
0: Потрогав то место, где хищник держал овцу зубами, Ваня раздвинул шерсть и увидел кровь.
1: «Немного прокусил», — пробормотал он. «Но ничего, заживет, зато живая осталась».
0: Он погладил овцу и погнал ее к стаду. Вечером дети рассказали дома о пережитом, и все вместе поблагодарили Бога за то, что Он сохранил живыми и овцу, и Ваню, и Надю. Нет, не зря каждое утро мама провожала их с молитвой. Бог слышал просьбы и отвечал на них. Лето подошло к концу. Наступил учебный год. Нина Петровна собирала детей в школу. Ваня сказал:
2: «Мама, я не буду больше учиться. 5 классов – это тоже немало. Читать, писать, считать могу, и хорошо. Я буду дома помогать тебе».
0: Нина Петровна понимала, что ей трудно будет без рук старшего сына, но и отрывать его так рано от школы тоже не хотела. Однако другого выхода она не видела. На том и порешили. Ваня в школу больше не пошел. До глубокой осени он пас стадо, а зимой следил дома за небольшим хозяйством. Одиночество Нины Петровны усугублялось тем, что в селе у нее не было единомышленников. Верующие жили в одиночку, вернее сказать, старались выживать. «Боязнь перед людьми ставит сеть», написано в Библии. И христиане попали в эту страшную сеть. Они уступили врагу в том, что перестали собираться на богослужение, а потом уже ни в чем не смогли противостать ему. Господь Иисус в своей молитве просил Отца Небесного, чтобы верующие были едины между собой и с Богом. В этом единстве большая сила. И потому дьявол старается разъединить, рассеять христиан, чтобы сломить их в одиночку. Видя всеобщее охлаждение, Нина Петровна не соглашалась отдавать свою семью на произвол губительных волн безбожного мира. Она делала, что могла. И хотя ее попытки сохранить семью для Бога напоминали осмоленную корзину в водах Нила, в которую когда-то положила Моисея богобоязненная Иоховеда, Бог благословлял ее старания. Нина Петровна помнила слова мужа: «Знать Бога — это очень много. Не бойся вступать на путь доверия Господу». Тусклый свет небольшой коптилки слабо освещал землянку. Нина Петровна прила шерсть. У ее ног сидел 9-летний Петя и крутил веретено, облегчая ее работу. Ваня сидел у дверей и чинил потертые валенки. Надя приспосабливала заплаты к поношенным брюкам, остальные тоже были чем-то заняты. Вместе они спели уже не одну песню.
2: «Мама, расскажи нам что-нибудь», — попросил Петя.
0: Вот про песни я хотела рассказать вам. Нина Петровна поправила нитку и глянула на мерцающую коптилку. Создав человека, Бог дал ему способность петь. Звери не поют, а птицы к своим мелодиям не могут прибавить слова. Только люди могут петь и выговаривать слова. Многие думают, что песни нужны для создания хорошего настроения или чтобы отвлекать от неприятных мыслей. Но Бог, награждая человека этим даром, имел в виду словословие, чтобы человек мог песней благодарить и славить своего Творца. В книге «Псалтирь» есть такой стих: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Правда, некоторые поют христианские гимны, совершенно не задумываясь над словами. В таком пении нет хвалы Богу. Но когда сердце, разум и голос сливаются в одно, это прославляет Бога. Вы помните, какой у папы был любимый псалом? «Хоть и буря жизни стонет», — не задумываясь, ответили дети. «Давайте его споем», — предложила мама. Дети дружно запели. Слова все хорошо знали наизусть. Этот хор был очень скромным, однако слова гимна не только прославляли Бога, но и укрепляли в вере самих поющих. «Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит». Когда допели последнюю строчку, Нина Петровна спросила: «Петя, о чем ты сейчас пел?» Мальчик сначала растерялся, а потом, посильнее крутнув веретено, сказал: «Господь нас защитит, даже если все кругом потонет». «Хорошо», — заметила мама и подумала: «Раз получился пересказ, значит, вдумчиво пел». «Мама, расскажи еще что-нибудь», — попросили дети. «А не пора ли спать?» — распрямила Нина Петровна плечи, стараясь рассмотреть стрелки настенных часов. «Нет, еще только 9 часов», — сказал Ваня. Нина Петровна продолжила свою работу и снова заговорила про песни. «Вы помните, как израильтяне перешли однажды Черное море?» — спросила она, и, не дождавшись ответа, мать знала, что дети хорошо помнят эту историю, продолжала: «Тогда они тоже пели песню. Ваня, прочитай слова из этой песни. В книге «Исход» записаны, в 15 главе сначала». Ваня отложил валенки, стряхнул с себя мусор, взял Библию и внятно прочитал: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его». «Это песнь победы», — остановила его мама. «Подобные песни обычно поют те, кто обращается к Богу, кому Господь прощает грехи и освобождает от власти дьявола. В Библии есть много других песен, есть целая книга псалмов, в которых прославляется Господь. Олечка, а ну расскажи псалом, какой ты знаешь?» «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Оставив свою тряпичную куклу, девочка сползла со скамейки и, сложив руки на груди, без запинки рассказала 22-й псалом. Нина Петровна приостановила веретено. «Боже, будь ее пастырем до конца жизни», — мысленно помолилась она, глядя на свою самую младшую дочь. «Хорошо запомнила, молодец. Можно уже и другой псалом начинать учить. одобрила мать и, опуская веретено, продолжила. Люди писали песни и пели не только в дни радости. Скорбь и печаль тоже может выражаться в пении. Песни благотворно влияют на нашу душу и могут ободрять нас, утешать. Конечно, не у всех людей есть слух и хороший голос, но все христиане должны стремиться к тому, чтобы сердце было наполнено хвалой Господу, который любит нас. На небе мы тоже будем петь песни хвалы.
2: «Там мы будем вместе с папой, и его уже никто не заберет от нас», — звонко сказала Оля.
0: «Да, папу они никогда не забывают», — с радостью подумала Нина Петровна. «Где он сейчас? Как не хватает нам его!» Дети притихли. И если бы кто-то спросил их, о чем они думают, ответ бы был один — об отце. Коптилка начала затухать, и ее слабое пламя задрожало, раскачивая по неровным стенам длинные уродливые тени. Нина Петровна намотала нитку на веретено, развязала фартук и положила его на скамейку. «Давайте будем молиться», — сказала она, и все встали на колени. Так проходили длинные зимние вечера. Нина Петровна старалась посеять в сердце своих детей вечные семена истины и молилась, чтобы Господь вырастил эти семена для своей славы.

Мячик играет дитя на крылечке, скачет котенок в кустах. Белые чайки летают над речкой, шмель закружился в ветвях. Уточки плавают, рябь серебрится, блики на чистой воде. Мятою пахнет, распелись все птицы, солнце и радость везде. Зелень свежа от прошедшего ливня, стайка опять возле пня. «Бабушка, кто такой Бог, расскажи мне!» — просит Иринка меня. Возле куста, что растет у порога, мы с ней решили присесть. «Бабушка, люди не видели Бога, разве на свете Он есть?» Солнце и небо, и лес за дорогой, звезды которых не счесть. Весь этот мир создан, деточка, Богом. Значит, на свете он есть. Есть мир, иной, он в другом измерении. Все в нем загадка и вновь. Бог — Святой Дух, он творец всей вселенной. Истина, свет и любовь. Зрение наше несовершенно. Многое скрыто от глаз. Бога духовным увидеть зрением каждому дано из нас. Молвил Христос, сердцем чистые люди Господа Бога узрят. Ближних люби и старайся помочь им так, как ты любишь себя. Маму, подружек люби, бабу Лиду, кроткою будь и бесла. Не обижай никого, не завидуй, будешь тогда им мила. Ты не обманешь, любя, не обидишь, не сделаешь зла, любя. Бога святого ты сердцем увидишь, любит и ждет он тебя.

У Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель – несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами. Но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.

Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. И с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под одобряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом, молчит и милости полон. Но может он имя свое защитить, он лишь отойдет, и тогда своим словом ты можешь себя навсегда погубить.

0: 14. Скоро год, как забрали отца, но ни от него, ни о нем еще не было никаких вестей. С наступлением весны Ваня опять нанялся пасти скот вместе с сестренкой. «Сынок, все делайте, как для Господа, честно, свято, и Бог поможет вам в труде», — не забывала предупреждать мать, провожая детей со двора. «Как это — пасти стадо для Господа?» — не один раз спрашивал себя Ваня и долго думал об этом. Едва первые лучи коснутся облаков, Ваня с окраины Лущевки начинает собирать скот. Ловко щелкая длинным кнутом, он гонит стадо через всю деревню, напевая свои любимые песни. Хозяйки распахивают калитки и, глядя на доброе лицо молодого пастуха, здороваются с ним и охотно доверяют ему на целый день своих коров, коз и овец. Когда Ваня подходит к своему дому, выходит Надя со своими овцами, и дальше они идут уже вместе. «Сегодня погоним за Лысую гору, там уже подросла трава. Здесь в лощине почти всю траву выели», — сказал однажды Ваня, сразу же за селом заворачивая стадо. Ваня старался чередовать пастбище, и скот поэтому всегда был сыт, люди довольны. Он думал, что это и называется «пасти как для Господа». Надя молча погоняла скот. За ее худенькой спиной болталась полупустая котомка, куда мать положила им обед, краюшку хлеба да несколько соленых огурцов и помидор. Ваня жалостливо смотрел на сестренку. «Вот уже второе лето мы пасем с ней без папы. Какая она худенькая!» — грустно думал он. «И лапти совсем развалились». Он посмотрел на свои, они выглядели ничуть не лучше. «Надо бы новые купить, да денег нет». Ваня не видел себя, но и его худенькая фигурка тоже вызывала жалость. Тяжелый труд достался детям христианина, верного Богу. С ранней весны до глубокой осени, в жару и в холод, в дождь и зной, каждый день они оставались на своем рабочем посту. Им всегда угрожала опасность или от зверей, или от воров. Сегодня к стаду опять подкрался волк и схватил овцу. Стадо забеспокоилось. Ваня побежал за хищником с палкой и отбил овцу, вернув стадо. Надя всегда переживала за него в это время и молилась. «Не переживай так сильно», — успокаивал Ваня дрожащую от страха сестренку. «Помнишь, как Давид забирал овец у льва и медведя? Это пострашнее волка. В Библии написано, что Давид даже брал льва за космы и вырывал из пасти овцу. Ему точно Бог помогал. А у нас всего-навсего волк».
1: «Нам тоже Бог помогает. Вот уже который раз тебя и овец от волков спасает», — задумчиво ответила Надя.
0: «Это правда. Бог заботится не только о нас с тобой, но и о всей нашей семье. Смотри, у нас все дети живы и здоровы, мама тоже не болеет».
1: «Потому что мы молимся об этом каждый день. Вот только папы нет с нами. Где он живет? Как он сейчас?» — грустно сказала Надя. Помолчав немного, она добавила: «Крушеницким пришла похоронка, и Лыковы тоже получили похоронку на сына». Она подняла серенький камешек в белую крапинку и стала его разглядывать. Ваня задумчиво смотрел в поле. Услышанное не было новостью, об этом уже все знали. А вечером детей ожидала настоящая новость. Отец прислал долгожданное письмо. Нина Петровна, не один раз уже прочитав его, теперь стала медленно читать детям. Писал сам Василий. «Дорогие мои, приветствую вас всех и крепко целую. Благодарю Бога за возможность передать письмо. Нахожусь в лагере в Октябрьском районе города Н. Здесь я заболел и сильно ослаб. Если можете, поддержите меня продуктами. Я знаю, что у вас на дорогу нет денег. Я думаю, что нахожусь примерно в 150 километрах от вас. Пусть Ваня приедет ко мне на велосипеде, хотя ему будет нелегко, но Господь может помочь. Сынок, может, ты согласишься на такое путешествие, чтобы помочь отцу? Господь не останется в долгу. Я возложил на Господа свое упование, и в этом вопросе тоже надеюсь только на Него. Да благословит вас Бог. Целую всех вас, родные мои. Ваш папа». Целый день Нина Петровна носила в своем сердце этот вопрос: как помочь мужу? Она молилась, думала, а потом пошла в дом Крушеницких. «Сестра Вера, я письмо получила от Василия», — сказала она, присаживаясь на лавку. «Что ты?» — испуганно встрепенулась Вера Ивановна. Закрыв дверь на крючок и задернув занавеску на единственном в кухне окне, она присела возле Нины и заглянула в листок. «Читай скорее», — тихо попросила она, и когда та дочитала до конца, не выдержала и заплакала. «Ой, Господи, да почему же нам так трудно приходится на земле? Где же эта защита от горя? Вот и Василий, видишь, как страдает!» Нина Петровна тоже не могла сдержать слез и, поплакав, сказала: «Все же Господь не без милости, Вера Ивановна. Что ты посоветуешь?»
2: «Надо бы Ванюшку снарядить. Соберем харчей кое-каких, и пусть малец едет, он у тебя надежный».
1: Все это Нина Петровна не рассказывала детям, но, закончив читать письмо, сказала как можно спокойней: «Мало папа написал, но одно ясно, что ему там очень трудно, и мы должны ему помочь». Надюша смотрела на мать широко открытыми глазами. Она хотела знать намного больше, чем написано в письме. Ваня вертел конверт, стараясь разобрать на штампе число, когда отец отправил письмо. Взволновалось его сердце. Любовь и жалость к отцу подсказали ему немедленный ответ.
2: «Надо помочь папе. Мама, я поеду, наверное, как он просит».
1: «Это нелегкая задача, сынок. Будем молиться, чтобы Господь указал нам, что делать». Уложив детей спать, Нина Петровна долго еще обсуждала с Ваней разные варианты. Вопросов было немало: что везти отцу, где взять продукты, выдержит ли старенький велосипед. Хотя Ваня научился его ремонтировать, но путь неизвестный и далекий. Ночью, лежа на сеновале, Ваня пристально всматривался в звездное небо. Сон бежал от него. «Где же находится лагерь?» — думал Ваня. «Видит ли папа эти звезды? О чем он думает сейчас? Может, он сильно болеет, так что не может и глаз открыть? Ему надо помочь, обязательно надо. Хорошо, что мама отпускает меня». Ваня живо представлял себе встречу с отцом, видел себя в его объятиях. Вот он рассказывает ему, что дела дома идут хорошо, что в эту зиму он научился валять валенки и сделал уже две пары для школьников. Дети в школе хорошо учатся, и никто не болеет. Он рассказывает,
0: рассказывает ему, что они с мамой каждый день читают Библию и молятся за него. Отец смотрит на него ласковыми глазами и ничего не отвечает, только крепко прижимает его к своей колючей щеке. Но что-то уж очень колючий, так что Ване стало больно, и он проснулся. Перед ним стояла мама и соломинкой покалывала щеку. «Крепко спишь, никак не могу разбудить», — улыбнулась она. «Вставай, сынок, заря занялась». Ваня подскочил и побежал умываться студеной водой. Днем он обдумывал, на кого оставить стадо, где раздобыть на дорогу клей и запасные спицы для велосипеда. Придя вечером домой, Ваня увидел на столе продукты.
1: «Это для папы принесли», — сообщили ему дети.
0: Сумка с сухарями, несколько кружков топленого жира, кусок сала, лук, чеснок и еще что-то, завернутое в тряпки. «Слава Богу, соседи так расположились, кое-что принесли, да я немного выменила», — рассказывала Ване мать. «Я думаю, 15 кг наберется. Вот, сынок, завтра можно и отправляться». Весь вечер прошел в сборах. Мама складывала продукты в мешок и готовила сыну одежду. Ваня готовил велосипед. Петя не отходил от него.
3: «Останешься дома за хозяина», — между делом напутствовал Ваня брата. «Следи за хозяйством. Приеду, с тебя спрошу».
0: Петя, понимающе кивал, белый, как отцветший одуванчик, головой. Весной ему исполнилось 10 лет. Наутро, едва заолела ранняя зорька, у заярных уже все были на ногах. Ваня уезжает к папе. Привязывая мешок к багажнику, он уже в который раз слышит от детей:
1: «Не забудь передать папе привет и поцелуй его крепко-крепко!»
0: «Хорошо», — отвечает Ваня солидно. Молились всей семьей, слезно просили у небесного отца милости и благополучия. Ваня вывел велосипед со двора, еще раз посмотрел на всех, помахал рукой и поехал в ту же сторону, куда больше года назад увезли отца. Солнце позолотило края легких облачков. Коров еще не выгоняли. Велосипед легко катил по проселочной дороге. Выехав на бугор, Ваня оглянулся на свою деревню. Когда-то он первый раз смотрел на нее с этого места, но тогда с ними был отец. Поправив картуз, Ваня поехал дальше. Дорога уходила вниз. От быстрой езды прохладный ветер надул на спине рубашку пузырем. А вокруг такая красота! У самой дороги низко склоняются тонкие травинки, цветет ромашка. Ваня любил природу и в обычной степи видел много необычного. Да разве можно не залюбоваться ковыльными просторами? Они, будто море, волнуются, оживают даже от легкого прикосновения ветерка. К полудню Ваня устал, захотел есть. Съехав с дороги, он перекусил и поехал дальше. К вечеру добрался до села, что отстояло от них 60 км. Заехав в село, он вдруг заметил, что переднее колесо спустило. Оказывается, расклеился стык на камере. Ваня зашел в крайнюю избу и попросил, чтобы его впустили заклеить камеру. Хозяин, посмотрев, в чем дело, сочувственно сказал:
3: «Не сможешь, парень, сам отремонтировать. Здесь нужна вулканизация. Поезжай в район, там помогут».
1: «А далеко район?» — спросил огорченный Ваня.
3: «Нет, не очень. Отсюда 18 км. А ты куда путь держишь?»
0: Ваня назвал город.
3: «Что-то я не знаю такого. Ну ладно, там в районе тебе подскажут. Оставайся, заночуешь у нас, а завтра поедешь».
0: Ваня так и сделал. Он с удовольствием поужинал с добрыми людьми и с большой радостью согласился переночевать на предложенной ему лавке у окна. Подложив под голову тоненький пиджачок, он приятно растянулся и тут же заснул. Еще не совсем рассвело, когда Ваня услышал, что в сенях скрипнула дверь. Встали хозяева. Встал и он. Поблагодарив за ночлег, он вывел велосипед и покатил по указанной дороге в район. Утренняя прохлада ободрила его, и он мысленно поблагодарил Бога за первый ночлег, за добрых людей, которые ничем не обидели его, просил благословения на весь день. А потом он стал напевать свои любимые песни, прославляя великого Бога. Дело было уже к обеду, когда Ваня нашел вулканизацию. Заглянув в мастерскую, он вдохнул знакомый запах клея и бензина. У стола стоял худощавый пожилой мужчина в длинном резиновом фартуке. «Господи, расположи его сердце помочь мне», — помолился Ваня и попросил. «Дядя, почините мне, пожалуйста, камеру, только у меня денег нет». «Нечем заплатить», — добавил он смущенно. Мужчина посмотрел на вошедшего поверх своих круглых очков и удивленно спросил.
4: «Откуда ты такой?»
0: «С Лущевки».
4: «А куда путь держишь?»
0: Заинтересованно рассматривал он откровенное лицо деревенского подростка.
4: «К отцу, в лагерь. У меня отец в заключении, сильно болеет, еду к нему».
0: «Бедняга! Давай сюда!» Без лишних слов он принялся за дело. Не успел Ваня хорошо оглядеть мастерскую, как мастер протянул ему склеенную камеру.
4: «Возьми, ничего не надо!»
0: «Спасибо! Господь вас не оставит!» Радостно сверкнул Ваня глазами.
4: «А вы не знаете, где этот район? В какую сторону мне сейчас ехать?» Спросил он, протягивая мастеру конверт.
0: Прочитав адрес, мужчина пожал плечами.
4: «Нет, такого я не знаю».
0: Тут подошли замасленные рабочие, видно шофера, и, услышав разговор, заинтересовались. Один из них взял конверт, прочитал адрес.
4: «Это ближе к Уральским горам, отсюда не меньше 400 километров. Ты на этом хочешь доехать?»
0: Спросил он, указывая пальцем на велосипед.
4: «Далеко очень, дороги трудные, грунтовые, не доедешь. Возвращайся к мамке домой».
0: Ваня отвел велосипед в сторону, сел на траву, отщипнул лист подорожника и стал жевать его. «Что делать?» — думал он.
4: «Если верить людям, то я проехал почти 80 километров. За сколько же можно проехать 400 километров?» «Наверное, дней 5-6 уйдет. Что же делать? Если я не поеду, кто поможет отцу? Он ведь может умереть».
0: Горький комок подкатил к самому горлу.
4: «А что я буду есть в дороге? Если брать продукты из мешка, то ничего отцу не привезу. Придется просить у людей».
0: Ваня вдруг почувствовал себя каким-то маленьким, слабым и одиноким во всем огромном мире. «Господи, что мне делать?» — стал он молиться. «Как мне справиться с этим важным делом?» Вдруг из мастерской вышел вулканизаторщик и поманил его рукой.
4: «Эй, паренек, поди сюда!»
0: Ваня быстро подошел к нему.
4: «Заходи! Ты, видно, голодный. Вот, возьми!»
0: Мастер протянул ему большой кусок черного хлеба и молока в банке.
4: «Поешь! За что отца посадили?»
0: «Верующий он, христианин», — ответил Ваня, беря хлеб и молоко.
4: «Спасибо вам большое!»
0: Ваня с аппетитом ел душистый хлеб и запивал молоком. Каким-то таинственным образом он почувствовал, что совсем рядом с ним всемогущий Бог, что он незримо сопровождает его.
1: «Так Бог может прокормить меня и дальше», — воспрянул Ваня. От этой мысли все изменилось. Тревога покинула его, и он твердо решил: «Поеду. Пусть будет трудно, но Господь не оставит меня».

Помощник дружок. С ветки на ветку, с куста на кусток прыгнула белка на светлый лужок. Шишки готовы, относят в дупло, где так уютно, светло и тепло. Прыгнула белка, где белый грибок. Ну как не лай на нее, мой дружок. Сам не готовишь, другим не мешай, лучше побольше ее шишек давай. Понял дружок, побежал под сосну, вытащил шишку большую одну. Неподалеку в траву положил. Ну, молодец, вот как ты услужил. Как бы хотела, чтоб в жизни у нас тоже бывало такое не раз. Если не дело, другим не мешай. Лучше приди, от души помогай. Аминь.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог,

уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил ему. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в
в ковчеге.

0: Смотри, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.
1: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Псалом 105:1.

0: Долгий это был путь. Минуя село за селом, район за районом, Ваня все ближе и ближе подъезжал к Уральским горам. Не один раз приходилось ему ремонтировать велосипед, клеить камеры. Начались лесистые места. Теперь поселки встречались реже, дороги стали хуже. Корни деревьев, как сильные руки, переплели проселочные дороги, и Ваня не один километр шел пешком. Машины или подводы встречались очень редко. Случалось, что Ваня сбивался с дороги, и ему приходилось возвращаться по нескольку километров. Один раз он ночевал в стоге сена. Шелест деревьев и разные ночные звуки нагоняли на него жуткий страх, и он не мог заснуть. Ему казалось, что к нему крадется какой-то зверь. После этого Ваня не решался ночевать на улице. Люди сочувственно относились к нему. Отвечая на вопросы, он рассказывал, куда едет, и они с удивлением, глядя на его щупленькую фигурку, старенький велосипед, сильно поношенные кирзовые сапоги и давно не мытое лицо, жалели его, впускали в свое жилище, кормили. Бог располагал к Ване незнакомых людей. Взрослые понимали, что мальчик совершал сверхвеликий подвиг. Решиться на такое путешествие мог только подросток, который еще не представляет всех трудностей и опасностей, которые обязательно встретятся в пути. Ванины силы заметно убавились, он еще больше похудел и ослаб, но ни разу не заглянул в отцовский мешок с продуктами, хотя порой очень сильно хотел есть. В одном месте за деревушкой дорога поднималась высоко в гору. Ваня с трудом катил свой велосипед, но скоро почувствовал, что не сможет подняться. Силы его кончились. Вокруг теснился роскошный лес, журчали веселые ручьи, цвели незнакомые цветы. Ваня никогда не видел такой красоты, но сейчас ему было не до нее. Впервые он почувствовал, что не сможет справиться, надо просить помощи. Опять просить. Сколько раз уже ему приходилось просить, смиряться, умоляться. Обидно стало и горько. Когда же закончится эта дорога? Однако жалеть себя и останавливаться нельзя. У Вани была высокая цель. Он должен видеть отца, который за это время стал ему еще дороже. Он глубоко вздохнул. Недалеко играла детвора. Ваня положил велосипед на траву и пошел просить помощи. «Ребята, помогите подняться на гору!» — попросил он. Дети, дружные ватагой, обступили путешественника и, рассматривая велосипед, стали толкать его по извилистой дороге вверх. «Вы здесь живете?» — спросил Ваня у мальчиков. «Да, а ты откуда?» «Из Лущевки, это далеко отсюда. У нас нет таких гор и лесов, как у вас. Здесь красиво, а у нас ровные степи и все».
1: «А грибы и ягоды у вас растут?» — спросил кто-то из детей.
2: «Нет, не растут». «А как это называется?» — спросил высокий мальчик, указывая на велосипед.
3: «Велосипед», — ответил Ваня.
2: «Ты сам его сделал?»
3: «Нет, я сам не могу такое сделать», — улыбнулся Ваня.
1: «Ты куда едешь?»
0: — не унимались дети.
2: «К отцу, он заключенный.
1: У нас тоже ссыльные живут, вот у него отец ссыльный», — показали они на черноглазого мальчугана.
2: «Велосипед не видели, а ссыльный заключенный для них не диковинка», — подумал Ваня.
0: Вскоре они оказались на вершине. Дорога пошла немного вниз. Поблагодарив детей, Ваня поехал дальше. Ехал недолго. Первый поселок оказался нужным ему районным центром. Ваня нашел милицию, подал дежурному изрядно затертый отцовский конверт и спросил, где найти этот лагерь.
1: «Отсюда 30 километров», — махнул милиционер рукой в сторону леса.
0: Больше Ваня ничего не узнал. Напрягая последние силы, он преодолел и этот отрезок пути. Дорога здесь была особенно трудная, местами шла через болото, и Ване приходилось брать велосипед на спину и, согнувшись под непосильной ношей, переходить топкие места. Наконец лес немного расступился, и перед Ваней открылась картина, которой суждено было остаться в памяти до конца жизни. Высокий, потемневший деревянный забор окружало несколько рядов колючей проволоки. За забором виднелись крыши длинных бараков, по углам поднимались вышки, на которых стояли часовые с винтовкой. «Лагерь!» — испуганно и вместе с тем облегченно прошептал Ваня. Замирающим сердцем он долго рассматривал эту чудовищную картину. Подул холодный ветер, и темная туча закрыла солнце. Начал моросить дождик. Но Ваня этого не замечал. Он думал о том, что за этим забором живет его больной отец. «Господи!» — стал он молиться. «Благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в пути. Помоги мне теперь увидеть папу. Я не знаю, как это сделать. Помоги мне!» Ваня вытер слезы и пошел прямо по дороге, которая упиралась в ворота зоны. Рядом с воротами стояла деревянная изба, и Ваня издали заметил, что из нее изредка выходили и входили люди. К этому домику Ваня и направился. Увидев впереди женщину в военной форме, он догнал ее и осторожно спросил, подавая конверт. «Скажите, этот лагерь здесь находится?» Женщина прочитала адрес и, окинув Ваню любопытным взглядом, сказала: «Да». «А здесь есть Заярный Василий Тимофеевич?» — спросил он, чуть осмелев. «А ты кто такой?» Женщина посмотрела ему в глаза проницательным взглядом. «Сын приехал вот к нему из дома».
1: «На чем приехал?»
0: — с недоверием спросила она.
2: «Вот на этом велосипеде», — сказал Ваня, положив руку на сиденье.
1: «Как же ты смог? Не может быть! Это же...»
0: Она остановилась на полуслове. Ее черные накрашенные брови поползли вверх. Ваня подробно рассказал, как пришло письмо, как они с мамой решили помочь отцу, как он ехал на этом велосипеде и как ему было трудно.
2: «Я хочу увидеть папу и передать ему вот эти продукты», указал Ваня на привязанный к багажнику мешок.
0: Женщина откровенно удивилась всему услышанному и особенно Ваниной детской наивности, что он так просто хочет увидеть отца. Непонятно, почему она расположилась к нему и с сочувствием сказала:
1: «Есть такой в лагере, но он очень больной, на работу не ходит. Ты постой здесь, а я что-нибудь придумаю. Может, покажу тебе отца?»
0: И ушла. Ваня подошел поближе к деревянной проходной.
1: «Эй, хлопец, зайди сюда!»
0: Через время позвал его охранник.
1: «Ты что-нибудь отцу привез? Собери немного».
0: Ваня быстро развязал мешок, вынул несколько сухарей, кусок сала, лук, чеснок.
1: «Хватит! Положи все это в торбочку и заходи сюда», показал охранник на дверь.
0: Заметив, что Ваня боится оставить велосипед, охранник сказал:
1: «Не бойся, за это время никто не тронет».
0: Зайдя в полупустую комнату, Ваня растерянно осмотрелся. Зарешоченное окно, длинный стол и скамья. Все было серым, мрачным, пугающим. Сильно пахло табаком. Вдруг напротив открылась дверь, и в сопровождении конвоя вошел пожилой человек. Одно мгновение Ваня рассматривал вошедшего, обросший, страшно худой. Ваня не сразу узнал его, но эти добрые, лучистые глаза. «Папа!» — вскрикнул Ваня и бросился к отцу на шею. «Сынок, Ванюшка!» — шептал отец, и по впалым морщинистым щекам текли крупные слезы. «Господи, слава тебе!» Крепко обнимая сына, тихо проговорил он. Вошла знакомая Ване женщина в военной форме и сказала: «Всего 15 минут, свидание просите у начальника зоны, а это так, неофициально». Ее голос сразу отрезвил отца с сыном и поставил перед действительностью. «Хотя вы и родные, больше 15 минут не имеете права быть вместе». Василий Тимофеевич торопливо спросил: «Ваня, как дома? Как дети? Мама? Все ли живы?» «Живы, папа, слава Богу, все привет передавали». Ваня от волнения забыл, что хотел рассказать. «Ты как сюда попал?» – спросил отец. «На велосипеде». «Сколько ехал, сынок?» 9 дней, – коротко ответил он, не в силах справиться с волнением. «Ой, как долго! А я заболел крепко, сынок. Работа трудная, лес валяем. Занемог совсем, и меня оставляют в зоне. Так, портняжничаю, но и на это уже сил не хватает. Голодно очень». Василий Тимофеевич снова обнял сына. «Но страдаем за Господа, потому будем нести эти трудности без ропота. Вы там, я здесь. А Господь усмотрит». «Папа, вот здесь в сумочке еда. Сейчас разрешили передать», — спохватился Ваня. «Но это не все. Я еще привез». «Спасибо, Ванюшка. Ты к начальнику сходи, попроси свидания. А я отсюда тоже буду просить», — взяв сумочку из рук сына, сказал отец.
2: «Время вышло», —
0: раздался вдруг зычный голос конвоира. Свидание показалось мимолетным мгновением. Отец обнял сына, и слезы неудержимым потоком потекли по его изнеможденному лицу. Эти чистые слезы, не встречая препятствия, капали, казалось, в самое сердце сына, свидетельствуя ему о глубоких отцовских чувствах. «Сынок, молись всегда, бодрствуй, люби Господа Иисуса, и тогда на небе мы будем всегда вместе». Ваня тоже плакал и крепко целовал отца в мокрые глаза, в жесткие губы, колючие щеки. А отец, склонившись к самому уху, продолжал: «Я верю в победу Господа Иисуса над злом. Господь уничтожит зло и будет вечно царствовать. Верь Ему, и Он возьмет тебя в свое царство».
2: «Хватит!»
0: — снова рявкнул конвоир, но сын и отец, крепко держа друг друга в объятиях, не могли расстаться. И тогда здоровенный мужчина схватил отца за ворот и, оторвав от сына, небрежно толкнул в сторону открытой двери. Она тут же захлопнулась, навсегда разделив двух любящих людей.
2: «Выходи!» — приказал Ване конвой. За дверями его ждала все та же женщина.
3: «Увиделись?» — добродушно спросила она. «Проси свидания у начальника лагеря. Вон дверь в его кабинет», — показала она на бревенчатый дом с высоким крыльцом.
0: Все происходящее было похоже на сказочный сон. Ваня отошел от проходной, все еще не в силах осмыслить, что произошло. Это же было настоящее чудо. Он только что видел живого отца. Дождь перестал, а солнце, скрываемое рваными облаками, то улыбалось, то опять хмурилось. «Какой же он худой! На нем кожа до кости остались», — думал Ваня, мало-помалу возвращаясь к действительности. «Я даже не успел все рассказать ему». Помолившись Богу, Ваня постучал в кабинет начальника зоны. За крепким столом сидел плотный, сидеющий мужчина в военной форме. Его сверлящий взгляд старался проникнуть в самое сердце. Ваня еще не знал, сколько зла может гнездиться в людях, обладающих таким проницательным взглядом. Мужчина показался ему добрым, лучше того конвоира, что вытолкнул отца за дверь, и он по-детски попросил: «Начальник, дяденька, я приехал к отцу издалека на велосипеде. Дайте мне, пожалуйста, свидание с ним». Перед сытым начальником стоял худенький, похожий на былинку, подросток в старой, не раз залатанной одежде, в развалившихся сапогах. На давно немытом лице небеспечного детства сиянье, а стариковская строгость, боль и горечь. Начальник уже знал о его приезде. Глядя на этого взволнованного, напряженно ждущего ответа подростка, он думал: «Что заставило тебя преодолеть такой далекий путь на старом велосипеде, дружище? Романтика? Но трудности, какие ты непременно встретил, должны выбить ее. Долг? Но ты слишком юн, чтобы сознавать его до такой степени. Остается одно — любовь. Свидание может усилить это чувство. Отец — отъявленный баптист. Нет, им нельзя давать встречи. Пацан еще может быть воспитан нашим обществом и стать человеком нашего будущего». А вслух начальник сказал: «Не положено ему свидание, у него есть нарушение».
4: «Дяденька, ну пожалуйста, я вас очень прошу, дайте свидание с папой». Голос Вани задрожал. «Я ему немного еды передам, я очень долго ехал сюда».
0: Начальник пристальнее посмотрел на мальчика. В этих суровых уральских горах ему не приходилось иметь дело с такими юными посетителями. Мальчик явно не понимал, что находится в самом логове врага, где о сочувствии забыли, как о прошлогоднем снеге. Начальник помнил Заярного и питал к нему личную неприязнь.
2: «Как же он мог воспитать такого преданного сына?» — думал этот жестокий человек. «За что можно любить такого фанатичного отца? Этот вырастет и тоже станет таким же баптистом. Нет, ты у меня ничего не получишь, голубчик. Мы из тебя еще можем хорошего комсомольца вырастить, чтобы вылавливать таких, как твой отец. А эта жалость к отцу ни к чему, она только помешает».
5: «Нет, не положено ему свидание. Он ведет себя здесь плохо, все еще проповедует, поет свои молитвы и других агитирует. Тебе сколько лет?»
2: 15.
5: «Учишься, работаешь?»
2: «Работаю в колхозе».
5: «Молодец, работай, учись дальше. А по следам отца не ходи, чтобы не угодить сюда. Ты молодой, и свою голову не забивай божественными сказками. Езжай домой».
0: Ваня не мог поверить, что этот добрый начальник не даст ему свидания с отцом, и снова стал просить: «Начальник, послушайте меня, я продукты хочу передать».
5: «Продукты мы примем», — перебил он мальчика. «Отнеси их на проходную, а свидание не положено. Мне некогда с тобой разговаривать. Вот возьми бумагу, по которой у тебя примут передачу».
0: Начальник был неумолим. Он подал Ване листок, на котором размашисто написал «передачу принять» и сказал:
5: «Все, Разговор окончен».
0: Горько стало Ване. Стараясь проглотить застрявший в горле ком, он вышел на улицу. Неужели он больше не увидит отца? Нет, он еще раз пойдет к начальнику и попросит. Ваня отдал на проходной продукты, привязал к багажнику пустой мешок и медленно покатил по дорожке. «Поеду в поселок, попрошусь кому-нибудь переночевать, а завтра снова буду просить свидания», — решил он. Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота. В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак. Все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», — сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза.
5: «Ты все еще здесь?» — гневно спросил он, когда Ваня встретил его у дверей кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?»
0: Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные, истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонне произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!» Конвоир что-то отрывисто скомандовал, и тут же двое заключенных подхватили несчастного под руки и потащили в строй. Ванино сердце затрепетало от жалости и страха. Куда же они его потащили? Как он работать будет? Через время вернулся конвойный, и Ваня услышал, как он сказал на проходной: «Больной лежит в лесу. Приведите назад. Будет бежать — стреляйте», — холодно скомандовал кто-то. Вскоре двое заключенных потащили больного в зону. «Выйдет ли он еще когда-нибудь сам?» — подумал Ваня. «Вот так, наверное, когда-то и папу тянули из лесу».
5: «Готовьте отряды в баню!» — мимо Вани зашагали охранники.
0: «Твоего отца сейчас поведут в баню», — шепнул ему кто-то из проходивших мимо солдат. Ваня оживился. Он хотел поблагодарить, но не понял, кто сказал ему это. Баня стояла в 100 метрах от лагеря также огражденная забором. Как только открылись ворота и стали выходить заключенные, Ваня кинулся к колонне. Грозный охранник молча сдержал прыгающую овчарку. Вдруг Ваня заметил, что из середины строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку.
5: «Кто у тебя здесь?» — кивнул он на ушедшую колонну.
0: «Отец!» — взволнованно ответил Ваня.
5: «Ты у начальника был? Свидание разрешили?»
0: «Нет, не положено, — говорит.
5: Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут, лучше уходи».
0: Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидание ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к Зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти Зону в надежде хоть через щель увидеть отца, но все напрасно. Он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле Зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал неизвестно кого: «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам свою руку для дружбы. Лучше быть христианином и страдать, как отец, чем быть безжалостным начальником Зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти. Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение», — вспомнил Ваня слова, сказанные о Моисее, и прошептал: «Господи, это на самом деле лучше. Я пойду за тобой по следам отца, чего бы это ни стоило. Ты помоги мне». Это жизненно важное обещание вырвалось из сердца не под наплывом чувств или чудных мелодий. Во время усталости, голода и разочарования юная душа решилась идти за Господом во что бы то ни стало. Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских горах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот Зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей

семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля, и стали расти деревья. Ну и подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

0: Моя семья. Моя семья – мое сокровище добра, сокровище тепла и понимания. Семья – то место, где всех всегда пора оказывать заботу и внимание. Свою семью с большой радостью я мчусь, спешу к родным, как в сказочное царство. В семье я мудрости божественной учусь и пью все строгости небесного лекарства. Мой добрый папа, мама, бабушка, сестра и младший брат, с которым я гуляю, мы ждем семейный час и вечера, когда все вместе Бога прославляем. Я как росточек в свете солнечных лучей. Моя душа всегда теплом согрета. Хочу любовь и нежный свет родных очей нести всем тем, кто жаждет царства света.
1: А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. 10 километров проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения. А они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью — скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты — Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они служат и поклоняются всей семьей. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа, это из-за верности Ему. За эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости! Соседи сходились послушать рассказ об отце, но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на него и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его».

0: С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением тепла они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбивались из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не поедешь, и только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки.
1: «Деньги у тебя есть?» — спросил Ваню один помоложе.
2: «280 рублей только». «Да кто же тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» — удивленно спросил седой старичок.
0: Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить.
2: «Больше у нас нет», — вздохнул он. «Одна мама дома, да 6 детей, я старший. Работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась, решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает 1 центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю».
0: «Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», — выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин.
2: «Давай мы тебе с женой сухостой дубовый напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб — крепкое дерево, выдержит твою крышу».
0: Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками.
3: К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри — потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было 2 комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям.

0: Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку. Но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, а в нем было много семян полыни и разных сорняков. Но и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, сбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду, чуть солила, и получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». Давно я слышала этот рассказ, как-то перед молитвой сказала мама. Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила, всегда читала ее с детками и Богу молилась. Стих у нее любимый был из 36-го псалма: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Прочитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», — прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», — продолжала мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» — спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», — ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», — кивнула мать. Она сказала: «Уходи отсюда, уходи не только из дома и даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно в любое время. А это золото все равно когда-то кончится, а потом что делать?»
1: «Мама, эту карету надо было бы прятать от воров», — подсказал Петя.
2: «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», — начали фантазировать дети.
0: «Лучше жить без золота, но с Богом», — закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладевших христиан идти евангельским путем. В селе началось пробуждение. Нина Петровна обрадовалась приезду проповедников и всегда шла туда, где они читали Слово Божие. С собой она всегда брала детей. Труд проповедников не был напрасен. Ослабевшие христиане начали каяться, и дети тоже потянулись к Богу. Назрела нужда собираться вместе, но кто предоставит свой дом для собраний? Христиане по-прежнему не вписывались в государственный строй, и за проведение богослужений могло быть серьезное наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был неречистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний и мероприятий. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодежь приходила читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно участвовал во всех мероприятиях, только не проповедовал. Он утверждал, что ему всегда не хватает слов, чтобы высказать свои мысли. Но однажды произошел случай, который помог ему пересмотреть свое отношение к проповеди. Был у Вани друг, Алексей. Они вместе работали на тракторе. Его мать ходила на собрания и всегда звала с собой детей, но они не хотели ее слушать. Ваня тоже много раз робко приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Вдруг Ваня заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое жизнь наша», — думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу, он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему. Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел». Ваня серьезно задумался и о своей жизни. Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя. Вот только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль. На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть ее несет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого нет еще этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы никто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла, кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует враг, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять. Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти слушать Слово Божие. От этого врага надо загораживаться не подушками, а молитвами».

0: Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз Ваня сходил на мельницу, принес просяной шелухи. Он частенько ходил туда, может, кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней. Угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен, и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», — смело заявил Ваня.
1: «Брось глупостями заниматься, в армии все должны быть комсомольцами. Тебе тут не у мамы на печи, за это под суд отдадут».
0: «Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы».
1: «Сейчас ты по-другому заговоришь», —
0: разозлился начальник и приказал солдату.
1: «Отведи его к тем героям!»
0: Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол.
1: «Стройся!» — крикнул капитан. «Вы еще не передумали?»
0: Все молчали.
1: «Шагом марш!»
0: — скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег, мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза.
1: «Не хотите записываться в комсомол?»
0: Полное молчание.
1: «Тогда ползите по реке!»
0: С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенке забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда
1: «Повторить!».
0: После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить одному тебе». Когда стало нетерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят с троем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому.
1: «Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», —
0: металлическим голосом отчеканил он.
1: «Вот твои документы, езжай домой».
0: Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры, а молодые братья Степан и Ваня ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крещение совершилось светлой лунной ночью. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят. Вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались небольшие группы верующих. В основном это были женщины и старики. Проповедники приехали. В каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался. «Да какие мы проповедники! Нас и не назовешь проповедниками! Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слышать Слово Божие, и они рады были слушать простое чтение, без всяких объяснений. Народу собиралось очень много, люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге? Спрашивал Ваня Степана. Сильные, достойные проповедники, наши отцы не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил».

Полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда, ни на минуту не оставлял их. В нищете и голоде крепла их вера, и они всем сердцем стремились в обитель своего небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка, у него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване служение пресвитера, и он, как верный пастырь, долгие годы стоял на страже, пас Божье стадо. 4 года лишения свободы выпало на его долю, и он вместе со своей семьей прошел этот отрезок пути, радуясь, что за имя любимого Господа терпит поношение и скорбь. Свое решение идти за Господом, идти по следам отца, Ваня сдержал, хотя порой это было до невозможности трудно.

История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога! С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия! И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней.

Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала. Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит горному стремиться. Мама учит послушанию, приучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: пусть несет с собою ветер, то, что всем открою я. В целом мире, в целом свете, мама лучше всех моя.
1: И еще я знаю тоже, что хороший друг Христос помогал и впредь поможет мамам всем в долине слез.
0: Много нас у мамы нашей, но и в трудный жизни час самой доброй, лучшей самой будет мамочка для нас.
1: Ей забот немало с нами, но великий день Христов принесет к Иисусу мама всем нас выросших плодов.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствую всех чудесных людей.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
2: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете. Сейчас тетушка Кэрол расскажет вам увлекательную историю из жизни.
3: Я приготовила целых две истории, дядюшка Дэн.
2: А как ты назвала свою первую историю?
3: Я назову ее «Самый большой сюрприз».
4: Это ты, Джуди? Что случилось? Ты так хлопаешь дверью, как будто ты обозлилась на весь свет.
5: Не как будто, а обозлилась. На девчонок я больше никогда не буду с ними играть. Никогда, никогда, никогда.
4: На каких девчонок?
5: На Кэрол и на Нэнси.
4: За что?
5: Они жадины.
4: Да ну?
5: Да, они не дали мне поиграть с большой куклой. Сказали, что я уже вчера с ней играла, и чтобы я играла с какой-нибудь маленькой. А я не хотела играть с маленькими куколками, я хотела с большой. Вот я и пришла домой, и больше никогда ни за что не буду с ними играть.
4: Знаешь, Джуди, по-моему, ты проявила эгоизм. У тебя это уже вошло в привычку, и с каждым днем она становится все хуже.
5: И вовсе я не эгоистка, мамочка. Я же не взяла все куклы и все игрушки. Я хотела поиграть только с одной, а они могли играть со всеми остальными. Я только хотела взять самую красивую.
4: Да, в том-то и дело, Джуди. Это и есть эгоизм. Ты довольна, а все остальные нет. А мы должны все самое лучшее и самое большое отдавать другим, а не всегда забирать себе.
5: Не знаю. Может быть, ты и права. Я постараюсь.
3: Джуди действительно очень старалась перебороть это желание взять себе все самое большое и самое красивое, но без особого успеха. Друзей у нее оставалось все меньше, и она чувствовала себя все более несчастной. И вот однажды, когда Джуди пришла из школы домой, у мамы в гостях была тетя Марджи.
5: Эй, мам, это я, голодная как волк. Дай что-нибудь поесть. Ой, здравствуй, тетя Марджи. А я и не знала, что ты у нас.
6: Привет, Джуди. Ты, я слышу, голодная? А я принесла пирожных тебе и Джонни. Корзиночек. Спроси маму, может быть, она разрешит тебе съесть одну сейчас?
5: Можно, мам? Можно мне съесть одну корзиночку сейчас?
4: Можно, Джуди.
6: Вот они. Ну, какая на тебя смотрит?
5: Вот это. Самая большая, самой красивой розочкой.

0: Джуди.
1: Я съем ее на крыльце.
0: Ой, просто не знаю, что с ней делать.
2: А что?
0: Она всегда хочет все самое большое и самое лучшее. Это вошло у нее в привычку, и с каждым днем становится все хуже и хуже.
2: Понимаю. Что бы нам такое придумать? О, у меня есть одна идея. Приходите все ко мне обедать в следующее воскресенье. Тогда и посмотрим, что будет.
3: Они просто сгорали от нетерпения. Ведь тетя Марджи считалась у них лучшей поварихой в мире. Пока Джуди и ее брат Джон играли во дворе с отцом и дядей Даном, мама с тетей Марджи накрывали на стол. Наконец тетя Марджи позвала всех обедать. И когда все расселись вокруг стола, дядя Дан прочитал молитву.
4: Благодарим тебя, Господи, за пищу, которую мы едим, за силу, за наши дома, за все, что ты послал нам. Да будет та сила, которую дает нам эта пища, тебе во благо. Аминь.
5: Отличный обед, тетя Марджи. Ты готовишь лучше всех в мире, это точно.
2: Ну, спасибо, Джонни. Хочешь печеную картошку?
5: Да, спасибо.
6: Печеная картошка, моя любимая. Хоть бы Джонни не забрал вон ту сверху, самую большую. Я ее хочу. А, молодец, не взял.
7: Но эта картофелина не пропеклась. Она почти сырая.
8: Как хорошо, что ты сделала печеную картошку со сметаной тети Марджи. Джуди ее так любит. Правда, доченька?
1: А? Да, люблю.
7: Люблю, когда она вкусная, а это просто ужасное. Но всем вроде бы нравится. Что же это такое с моей картошкой? Придется, наверное, все равно доесть.
2: Передай-ка булочки, дядя Дан. Я их специально для Джуди и Джонни испекла. Это их любимые.
4: Хорошо. Бери, Джонни.
6: Вот какую я хочу, если только Джонни ее не возьмет. Уж раз мне картошка попалась плохая, я могу съесть самую большую булку. Какая жесткая булка. В чем же дело?
8: Ты что-то сказала, Джуди?
1: А? Да нет, ничего.
6: В чем дело-то? Тетя Марджи всегда так вкусно готовит, а этот обед просто ужасный. Вообще есть невозможно. Но всем-то вроде нравится. Они даже добавку берут. Странно. Наконец-то десерт дают. Хоть сладкого наемте за весь этот ужасный обед. Ой, какие пирожки. На вид просто объедение. Я возьму вон тот, самый большой.
7: Должна же быть какая-то награда за эту сырую картошку. Хоть бы никто его раньше не взял.
6: Вот и хорошо. Мне самый большой достался.
5: Эти пирожки у тебя всегда такие вкусные, тетя Марджи. А какая в них начинка сегодня?
2: Они все с разной начинкой. С лимоном, с яблоками, с черной смородиной.
1: Хоть бы мой был с черной смородиной.
7: Ну что это? Он вообще пустой. Одно тесто.
6: А у Джонни такой аппетитный на вид. И с яблочной начинкой. Притворюсь, что все нормально. Все вон едят свои пирожки. Что это случилось с тетей Марджи? Она всегда так вкусно готовила.
3: К этому моменту Джуди было немного не по себе. Ближе к вечеру, по дороге домой, Джуди сидела в машине тихо-тихо. В конце концов, тишину нарушил Джонни.
5: Отлично пообедали у тети Марджи, правда, Джуди?
1: Что хорошего ты там нашел, Джонни?
5: Да все, ведь она приготовила все твои самые любимые блюда.
1: Ну да, за весь обед я не съела ничего вкусного.
9: В чем дело, Джуди?
0: Я заметила, что ты как будто была недовольна.
1: В чем дело, в чем дело? Я взяла самую большую картофелину, а она оказалась сырая. Я взяла самую большую булку, а она оказалась твердая, как камень. Я взяла самый большой пирог, а в нем не было никакой начинки.
5: Может быть, если бы ты не старалась всегда брать все самое большое и самое лучшее, то неприятностей было бы меньше. Ты никогда об этом не задумывалась?
3: В ту ночь Джуди долго не могла заснуть. Во-первых, в животе у нее что-то бурчало. Но главное, она очень и очень серьезно задумалась. Она решила, что, наверное, не стоит всегда брать все самое большое и самое лучшее. Отучиться от этой привычки ей было нелегко, и иногда она забывала о своем решении, но тут же вспоминала об обеде тети Марджи. Через минуту я расскажу вам еще одну интереснейшую историю жизни, но сначала...
9: Мне интересно знать, извлекла ли Джуди для себя какой-нибудь полезный урок?
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, в жизни много такого, что очень трудно понять.
9: Да, столько много вещей, которые не находятся в нашей власти. И как ты ни старайся, нам их не разрешить.
3: Так что знание Библии может оказаться серьезной подмогой в таких случаях. У нас есть целая серия бесплатных уроков, посвященных жизни Иисуса Христа.
9: Я уверен, что вы с удовольствием прочтете эти уроки и получите огромное удовольствие от загадок и упражнений. Вся семья вместе может заниматься этими уроками.
3: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
9: Просто пишите нам. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь вернемся к тетушке Кэрол и ее второй истории для сегодняшней передачи, которая называется «Одиннадцатая заповедь».
3: Я расскажу вам историю о семье Хендерсонов. Жили они, мама, папа, Том и Мэри, на небольшой ферме всего в нескольких километрах к западу от деревни Сентервилл. Началась наша история поздним вечером в январе. Миссис Хендерсон готовила ужин.
10: Мэри, поставь новые тарелки и парадные приборы.
1: А что, у нас сегодня гости?
10: Да, детка, придет новый священник.
1: А как его зовут?
11: Послушайте, что я вам скажу, Мэри и Том. Зовут его доктор Мейсон, и он будет жить у нас, пока не найдет себе жилье и не вызовет свою семью. Он будет нашим гостем, и пока он будет здесь, нам всем надо вести себя, как и подобает, с гостями.
10: Это, наверное, доктор Мейсон. Открой, пожалуйста, Генри.
11: Иду, дорогая. Добрый вечер. Чем могу служить?
12: Вы не подскажете, далеко ли отсюда до Сентервилла?
11: А, конечно, конечно. Заходите, пожалуйста, я закрою дверь.
12: Благодарю.
11: Ну и холодина на улице. И ветер к тому же.
12: Спасибо. Похоже, начинается настоящая метель.
11: А вы спрашивали, сколько отсюда до Сентервилла?
12: Да, да.
11: Около 6 миль.
12: Около 6 миль? Ого. Я и не думал, что еще так далеко.
11: А вы разве пешком идете?
12: Нет, но боюсь, что моя машина не пройдет в такой снег. Я застрял.
11: Какая неудача. Особенно в такую ночь. Ну, пройдите к камину и согрейтесь, прежде чем выходить на мороз.
12: Спасибо, спасибо. Всего немного тепла, а такое блаженство. Ветер просто насквозь пронизывает. Хорошо, хорошо. Что может быть лучше камина, когда на улице мороз и ветер? Извините, сэр, я хотел спросить. Раз до Сентервилла так далеко, и дорогу все замело, не позволите ли вы мне у вас переночевать?
11: И не знаю. У нас всего одна лишняя кровать, и мы ждем гостя.
1: Пусть спит на моей кровати, а я лягу на диване.
12: Вот спасибо. Как тебя зовут?
1: Мэри.
11: Пойду на кухню и спрошу жену. Но я уверен, что она откажет.
0: Ты показал доктору Мейсону его комнату?
11: Да это не доктор, дорогая.
0: Тогда кто же это?
11: Довольно пожилой мужчина. Метель застигла его на пути в Сентервилл. Он попросился переночевать.
0: У нас?
11: Уже почти стемнело. В такую метель он может заблудиться и совсем до смерти замерзнуть.
0: Мы не можем его оставить. Придется ему искать другое место. Ведь мы уже сказали доктору Мейсону, что он может сегодня остаться в нашей комнате для гостей.
11: Мэри сказала, что она ляжет на диване. Послушай, ты ничего не должна для этого делать. Просто пустить старика переночевать.
0: Ну, я не знаю.
11: Он ведь никому не помешает.
0: Ну, ладно. Ну, пусть ночует. Но не жди, что ради него я буду из кожи лезть вон.
11: Спасибо, дорогая. Пойду скажу ему. Ну что, полегчало?
12: Да. Спасибо. Согрелся и отошел.
11: Мы все будем рады, если вы останетесь у нас до утра. Чувствуйте себя как дома. Скоро будет готов ужин.
0: Интересно, почему доктор Мейсон не едет? Ужин стынет.
11: Ну, давайте садиться за стол. Думаю, что доктор Мейсон вряд ли сегодня приедет.
0: А что, если он все-таки приедет, а мы без него поужинаем?
11: Нет, он уже не приедет. Буран усиливается. Не думаю, что он выйдет в такую поздноту.
0: Ну, ладно. Ладно, тогда давайте есть. Скажи господину, что все готово.
11: Еще кусочек пирога, сыр?
12: Нет, спасибо. Я и так наелся, и даже слишком.
11: Тогда, может быть, перейдем в гостиную? Там будет удобнее.
12: Сядь-ка сюда, деточка, рядом со мной. У меня свои три внучки, тоже хорошие девочки. Значит, тебя зовут Мэри.
1: Да, сэр.
12: А вы с братом ходите в церковь?
1: Да, сэр.
5: Мы ходим каждую неделю. Ну, почти каждую.
1: И священник у нас тоже часто останавливается.
12: Это хорошо. Тогда вы наверняка мне скажете, сколько заповедей в законе Божьем.
5: Конечно, я знаю.
1: И я.
5: 10 заповедей.
12: 10 заповедей в законе Божьем?
1: Да.
12: А вы в этом уверены? А их не 11?
11: Неужели это возможно, сэр, что вы действительно не знаете, что заповедей всего 10? Разве вы не читаете Библию и не ходите в церковь?
12: Когда я был еще мальчиком, моя мама брала меня в церковь каждую неделю. И она часто читала мне Библию. И все же я уверен, что заповедей 11.
0: Вот это да. В наше время и в таком возрасте не знать Библию. Ага.
11: Ну вот, сэр, это Библия. Мы сейчас посмотрим и узнаем, сколько всего заповедей. Так, это здесь. Это здесь в книге Исход. Вот, в 20 главе. Да? Вот здесь, видите?
12: Да не будет у тебя других богов. Помни день субботний, не кради, не желай.
10: Не желай.
12: Ну, действительно, действительно, их всего 10. Но у меня было твердое убеждение, что их 11.
11: Такому незнанию священного писания не может быть оправданий, сэр. Ну что ж, я рад, что вы у нас остались ночевать. Я смогу немного познакомить вас с Библией.
12: Спасибо. Я всегда рад поучиться.
11: Мы начнем отсюда, с книги Бытия, и докажем, что...
12: Я, пожалуй, пойду спать. Спасибо за урок Библии. Да и тебе спасибо, Мэри, за то, что уступила мне свою кровать.
1: Пожалуйста.
12: Спокойной ночи. Спокойной ночи.
10: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
13: Спокойной ночи.
10: А теперь, дети, быстренько спать. Быстренько.
14: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
10: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
10: Спокойной ночи. Интересно, почему не пришел доктор Мейсон?
11: Наверное, из-за метели.
10: Надеюсь, он завтра успеет к службе. Ведь половина деревни соберется на него посмотреть.
11: Доброе утро, сэр.
12: Доброе утро. Доброе утро.
11: Надеюсь, вы хорошо отдохнули?
12: О, да, спасибо. Теперь я отдохнул. И мне надо трогаться в путь в Сентервилл.
11: Да, дорога очистилась, но, может быть, вы сначала с нами позавтракаете?
12: Нет, нет, нет, нет, спасибо, спасибо. Мне надо торопиться. Спасибо за гостеприимство. Вы были ко мне очень добры.
11: Всего хорошего.
12: Всего хорошего.
11: Хорошо, что мы рано приехали в церковь. Смотри, сколько народ собралось.
10: Да, все пришли послушать нового священника.
11: Да, пошли быстрее, а то все места займут.
15: Интересно, успеет ли доктор Мейсон? Пора службу начинать, а его все нет.
1: Пап, смотри, вон идет тот добрый дяденька, который у нас вчера ночевал.
15: А, я вижу, он принял мое приглашение и пришел.
10: Надеюсь, он не сядет с нами.
1: Пап, он идет наверх, туда, где сидит священник.
10: Какое нахальство! Поднимается на кафедру. Да как он смеет? Кто он вообще такой?
16: Я ваш новый пастор. И я рад, что могу сказать всем вам добро пожаловать.
17: Это доктор Мейсон.
16: Я горю желанием познакомиться с каждым из вас. Моя сегодняшняя проповедь называется «Одиннадцатая заповедь». Прошу вас, откройте ваши Библии и найдите святое благовествование от Иоанна.
10: Одиннадцатая заповедь?
15: Должно быть, их действительно 11. Значит, невежды мы, а не он.
16: Одиннадцатую заповедь... Как я ее называю, можно найти в 13 главе святого благовествования от Иоанна, стих 34. И была она дана нам самим Иисусом. Он сказал: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Итак, 11-я заповедь учит нас любить друг друга, как возлюбил нас Иисус.
3: Доктор Мейсон прочел глубокую трогательную проповедь, но ни единым словом не поставил в неловкое положение Хендерсонов, чьим гостеприимством он воспользовался накануне. Наконец служба закончилась. Доктор Мейсон стоял в конце церкви, и к нему подходили прихожане и гости.
12: Мне сказали, что я буду жить у Хендерсонов. А не здесь?
13: Вот мистер и миссис Хендерсон идут по проходу. Я вас познакомлю.
12: Ага.
13: Доктор Мейсон, это мистер и миссис Хендерсон.
14: Здравствуйте, доктор.
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Я с большим удовольствием слушал вашу проповедь, доктор Мейсон. Очень своевременно. Вот как раз то, что мне было нужно.
13: Доктор Мейсон, как получилось, что вы не приехали вчера вечером? Мы вас ждали.
12: К сожалению, меня задержало досадное происшествие с машиной. И мне пришлось довольно много пройти пешком. Я так устал, что был вынужден просить фермера с женой приютить меня на ночь. Они были очень добры ко мне.
13: Ну что ж, доктор Мейсон, мы рады, что вы здесь.
10: Да, да. Да.
14: Я, доктор Мейсон, на всю жизнь запомню вашу сегодняшнюю проповедь об 11-й заповеди.
4: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга.
9: Да, замечательная история. Так или иначе, она касается всех нас.
3: Все мы живые люди. И наша естественная человеческая реакция – это тянуть все к себе. А путь же Господний – это отдавать и делиться. Иисус Христос отдал свою жизнь за всех нас.
9: Мне так и хочется произнести одно очень специальное слово и вознести хвалу.
3: Это слово «Аллилуйя», что значит «Хвала Богу». Вот послушайте эту чудную песню, которая сделает это за нас –

0: Мы очень рады, что вы слушали сегодня нашу радиопередачу.
1: Мы благодарим всех вас за внимание и будем рады повстречаться с вами опять. Слушайте нашу очередную передачу. До скорой встречи!
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала.
1: Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит к горнему стремиться.
0: Мама учит к послушанию, поучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо»,
0: – хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
1: «Вставайте!» «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова!» – жаловался Алик. «И у меня тоже! Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется!» – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас!»
2: «О, у вас обоих ветрянка! Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
3: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит. «Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает. Богу низко поклониться, он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят».

«Теперь я люблю тебя, мама». Несколько лет тому назад я знал одну больную женщину, медленно умирающую от чахотки. Она имела только одно дитя, маленького мальчика. Однажды я сидел возле ее кровати, она тихо лежала, отдыхая после тяжелого приступа кашля. Маленький Гриша подошел к маме, обнял ее за шею и, склоняв свою голову на ее грудь, сказал: «Я люблю тебя, мамочка! Я так хочу, чтобы ты была здорова!» Эти слова обрадовали маму. Она очень любила своего маленького мальчика. Но через час после этого, стряхивая с обуви снег, раскрасневшийся и возбужденный Гриша бежал в комнату. «Мама, можно мне пойти кататься на коньках? Ярослав и Ваня идут!» «Нет, милый Гриша», — еле промолвила мать. «Это очень плохо», — всхлипывая, произнес мальчик. «Я бы позволила ему пойти», — сказала мать, «но я уверена, что лед еще недостаточно прочный». Затем, глядя на Гришу, лицо которого было нахмурено, она сказала: «Ты говорил, что любишь меня. Будь же хорошим мальчиком». «Нет, теперь я не люблю тебя, мама», — сказал Гриша, выходя из комнаты и сильно хлопнув дверь. У матери опять начался приступ, и мы забыли о мальчике, но я заметил слезы, которые текли из глаз больной. Вскоре, утомленная, она погрузилась в легкий сон, но ее разбудили чьи-то тяжелые шаги. Что же случилось? А вот что. Гриша оставил свою мать расстроенной и все равно ушел кататься. Лед, как и предупреждала его мать, оказался недостаточно прочным. Он проломился, и Гриша оказался в воде. Он был спасен от водяной могилы только благодаря своевременной помощи людей, находящихся неподалеку от этого места. Узнав все это, я вернулся к больной женщине, чувствуя, что ее жизни угрожает большая опасность, чем жизни мальчика. Тихонько подойдя к ее кровати, я увидел, что она не спит. «Я знаю, это Гриша. Что с ним? Жив ли он?» Она не успела услышать мой ответ, потому что начался новый приступ кашля. Перенести его она не смогла и отошла из этого мира в вечность, чтобы быть там вместе с Господом. Через час после ее кончины я зашел в комнату Гриши, чтобы узнать о его состоянии. Я не мог сообщить ему о том, что его мама умерла. Увидев меня, он тихо произнес: «Ах, как я сожалею о своем поступке!» и заплакал. На следующий день он прибежал в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения. «Мамочка, я очень люблю тебя!» — воскликнул Гриша и припал к ней, чтобы поцеловать в губы. Но они были холодные и безжизненные. Ответа не последовало, а руки матери, за которые он ухватился, не приласкали его. Горе мальчика было огромным, когда он повторял: «Мамочка, я очень люблю тебя, я люблю тебя!» Но уже было поздно, чтобы услышать из ее уст слова прощения. После этого вся жизнь Гриши изменилась. Он стал воздержанным и задумчивым. До самой смерти он не мог забыть этот поступок и те последние слова, которые он сказал своей матери. Как бы ему хотелось возвратить этот день и поступить иначе. Будете ли вы помнить, дорогие дети, слушавшие об этом, что всякое непослушание, плохое поведение или сказанное наперек слово подобны стрелам, направленным в сердце наших матерей? И даже больше того, Бог потребует от вас ответа, потому что Он сказал: «Дети, повинуйтесь своим родителям».

Берегите мам, берегите дети мам, никогда не огорчайте, даже если больно вам, им любовью отвечайте. Лучше мамы в мире нет, мама спать всегда уложит, мама добрый даст совет, мама в трудности поможет. Берегите дети мам, никогда не огорчайте, ближе быть, чтоб к небесам, маму с радостью встречайте. Сердце мамы — это клад, с нею дети словно в сказке, для девчонок и ребят руки полны ласки. Берегите, дети, мам, никогда не огорчайте, что потом не плакать нам, все им тайны открывайте, чтобы мы росли не злые, каждый день и каждый час наши мамы дорогие Богу молятся за нас, чтобы с ней не расставаться, чтоб всегда счастливым быть. Нужно маме быть послушным и сильнее ее любить.

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться».

земле. Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа. Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

Смотри, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.

Псалтир 1.3. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он делает, успеет».

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Новый дом.
1: «Далеко еще до Мейпл-Вуда?»
0: – спросил Сэм Харрисон, положив локти на спинку переднего сиденья пикапа. Он посмотрел на свои новые электронные часы.
1: «Должно быть, скоро приедем!»
0: Его сестра Сара, сидевшая рядом с матерью, взглянула на счетчик и в уме подсчитала.
2: «Еще 10 миль, Сэм!»
0: «Я просто уверена, что нам всем понравится в Мейпл-Вуде», сказала миссис Хармон, притормозив перед грузовиком. «Это удивительный университетский городок. Папа и я полюбили его сразу, как только увидели».
2: «Но мы же не будем жить в самом Мейпл-Вуде. Ферма, наверное, в 2-3 милях от него», – возразила Сара.
1: «Подумаешь, 2-3 мили. Можно сказать, что мы живем в Мейпл-Вуде».
0: Сэм повернулся к сестре и улыбнулся. Сара и Сэм были близнецами с одинаковыми каштановыми волосами и карими глазами. Но их отец не раз говорил, что не в этом их сходство. Густые волосы Сэма, как всегда, были растрепаны, и от того, что он все время думал о чем-то своем, вид у него был рассеянный. Дома в Филадельфии ему дали прозвище «Голова». Он был лучшим учеником в классе и мог ответить на любой самый трудный вопрос. На поддразнивание друзей он не обращал внимания, так как был добродушным и совсем не заносчивым. Сару же интересовали больше люди, чем книги, и у нее было много друзей в Филадельфии, а у Сэма всего несколько. Но, будучи такими разными, Сара и Сэм, как большинство близнецов, были очень близки и обладали сверхъестественной способностью угадывать, что думает или ощущает другой. И вот теперь Сара знала, что Сэм точно так же, как и она сама, с нетерпением ждет приезда в новый дом. «Ну вот мы и в старинном Мейпл-Вуде», — объяснила, наконец, миссис Хармон. Сара посмотрела на указатель, надпись на котором оповещала проезжавших о том, что Мейпл-Вуд — это старый колониальный город, и что здесь находится одна из самых больших мельниц XVIII века. Грузовик, на котором они ехали, свернул, и теперь хорошо была видна дорога. Они проезжали мимо причудливых домов из кирпича и камня. На некоторых окнах были укреплены ящики с яркими цветами. Обогнув городскую площадь с парковкой для оркестра, они проехали по улице, сплошь занятой маленькими магазинами и мастерскими.
1: «Колледж на холме над площадью», — сказала миссис Хармон. «Вот устроимся и заставим папу повести нас на экскурсию».
0: Глядя на высокое серое здание колледжа, Сара вспомнила день, когда их отец принял должность декана исторического факультета. Мистер Хармон всегда хотел преподавать в маленьком колледже, где бы он мог больше времени проводить со студентами и заниматься научной работой. Поначалу идея уехать из Филадельфии была Саре и Сэму не по душе. Саре будет очень не хватать друзей и развлечений по выходным, а Сэм будет скучать по библиотекам и музеям, которых так много в столице штата. Но после того, как отец заверил их, что в Мейпл-Вуде есть прекрасная библиотека и хорошая школа, близнецы стали с нетерпением ждать перемен. Потом они всю неделю помогали матери паковать вещи, а старший брат Тим и отец занимались окраской комнат в новом доме. И вот сейчас, когда они выехали из Мейпл-Вуда и двигались по тихой сельской дороге к своей ферме, Сара сказала, немного волнуясь:
2: «Ну, теперь уже скоро».
0: Они миновали лесистые холмы и зеленые долины большой фермы, где жили рейберы, их ближайшие соседи. Над дорожкой, ведущей к конюшням, была установлена арка с надписью «Ферма Лисий Хребет». Американские верховые лошади.
2: «Смотрите, какой красавец!» —
0: воскликнула Сара. Сэм, оценивающе, оглядел красновато-коричневую лошадь, скачущую по загону рядом с конюшней, и тихонько присвистнул.
2: «Точно красавец!»
0: Миссис Хармон, заметив, что дорога делает крутой поворот, радостно воскликнула.
1: «Ух, еще полмили, и мы дома!»
0: Близнецы замерли и стали ждать появления большого каменного дома. Когда они в первый раз увидели его серые стены и два старых ясеня, как бы охранявших дом, то подумали, что он выглядит заброшенным и скрывающим какую-то тайну. Наконец дом показался, но выглядел он теперь совсем по-иному, веселым и обжитым. Окна были ярко освещены солнцем, а разросшаяся зелень аккуратно подстрижена. Машина въехала в ворота, и миссис Харман сказала: «Похоже, мы здесь не одни». Сара повернулась к коровнику, в который загнали старый Volkswagen Тима. У коровника стоял красный фургон для перевозки лошадей. Их отец разговаривал с мужчиной в широкополой шляпе. Автомобиль с семейством остановился перед домом, и профессор Харман, оставив незнакомца, поспешил к ним.
3: «Я рад, что, наконец, вся семья в сборе», — сказал он, открывая дверцу и помогая жене выйти. Сара и Сэм выбрались с другой стороны.
0: Тим, услышав голоса, высунулся из окна второго этажа и прокричал свои приветствия оттуда. С кисти в его руке капала голубая краска.
3: «Прежде чем выгружать чемоданы, давайте познакомимся с нашим соседом», — сказал отец. «Дженнис, я уже рассказывал тебе об Эдди Рейбере, но вы, кажется, еще не встречались, а Сара и Сэм уж точно с ним не знакомы».
0: Профессор Харман представил соседу свое семейство, и мистер Рейбер в приветствии снял шляпу. Это был высокий, плотный мужчина с жизнерадостным румяным лицом, волосами песочного цвета, курносым носом и блестящими, весело улыбавшимися голубыми глазами.
3: «Здорово, что у нас теперь есть соседи на ферме старого Гудвина!» — обратился он к Харманам. «Моя дочка Вики очень обрадуется обществу вашей молодежи. Жаль, что она сегодня не может вас встретить. Они с матерью сейчас в Небраске, у бабушки».
0: И, водрузив свою широкополую шляпу на голову, он добавил:
3: «Пожалуй, я пойду. Вам нужно разбирать вещи. Я просто заехал посмотреть, как тут дела у профессора и Тима».
0: «Вы очень внимательны», — сказала миссис Харман. «Нам будет очень приятно познакомиться с вашей семьей, когда она вернется».
3: «А уж они-то как обрадуются!» — сказал мистер Рейбер и подмигнул детям.
0: Он уже направился к фургону, но вдруг, словно вспомнив что-то, обернулся к Саре и Сэму.
3: «Вы умеете ездить?»
2: «Ездить?»
0: — у Сары перехватило дух.
3: «Да, ездить, моя молодая леди!»
0: — ответил мистер Рейбер и со смешком добавил:
3: «Я имею в виду верхом».
2: «Конечно!»
0: — ответила Сара, и глаза ее засияли.
2: «Сэм и я брали уроки верховой езды в прошлом году».
3: «Ну, тогда вы можете покататься на наших лошадях. Приходите, когда захотите», — пригласил мистер Рейбер. «Просто попросите Боба Долана, это мой инструктор, оседлать их для вас. Видите ли, мы выращиваем и продаем американских верховых лошадей. Кроме того, устраиваем верховые прогулки для людей из города».
0: Дружески помахав Харманом, он залез в кабину фургона, включил мотор и, выехав за ворота, повернул к своей ферме. Они постояли, глядя, как скрылась за поворотом машина. Сара повернулась к отцу и с сияющим лицом спросила:
2: «Ах, папа, можно мы пойдем на ферму мистера Рейбера и покатаемся?»
0: Отец засмеялся.
3: «Я знал, что на лошадей ты променяешь жизнь в городе, Сара. Но все-таки, пока лошади окончательно не вытеснили все остальное у вас из головы, нужно сделать кое-что по дому».
2: «Мебель привезли?»
0: — спросила мать, идя вслед за отцом к боковой двери.
3: «Да, мы с Томом ее уже расставили. Покрасили заново комнаты, которые в этом нуждались. Тим сейчас докрашивает последнюю спальню», — ответил мистер Харман.
1: Дверь дома вела на кухню, которая была так велика, что в ее солнечной светлой нише сумели разместиться обеденный стол и стулья. Дверь из ниши выходила во двор. На кухне был даже старый камин. На широких подоконниках уже стояли цветы миссис Харман. Пока она осматривала полки шкафов, чтобы найти какую-нибудь еду на ужин, Сара и Сэм поднялись из кухни по винтовой лестнице на второй этаж. Тим встретил их на ступеньках.
3: «Привет!»
1: – сказал он, вытирая руки, запачканные краской. Он поцеловал их обоих, испачкав при этом Саре щеку.
3: «Слушайте, я так рад вам, ребята! Я тут скучал без вас, правда!»
1: Тим был высоким, как и отец, но с темными и волнистыми, как у матери, волосами. Его ярко-голубые глаза и широкая улыбка, по выражению Сары, разили наповал. Хотя Тим был старше близнецов на 3 года и заканчивал школу, он никогда не чурался их, как это делали некоторые старшие братья. Он посмеивался над ними, это да, но зато они были уверены, что стоит к нему обратиться, и он всегда их поддержит. А сейчас он проводил их в холл наверху и остановился у первой двери. С вежливым поклоном Тим показал Саре ее комнату.
3: «Это для вас, мадмуазель», — сказал он с улыбкой.
1: Тим не позволял им забыть, что 2 года изучал французский. Сара вошла в комнату, которую сама выбрала, когда они в первый раз обходили дом. Она ей понравилась, потому что там было окошко, из которого видна дорога в обоих направлениях. И сейчас Сара подошла к нему и села на диван. Посмотрев на знакомую мебель и заново выкрашенные стены, она сказала: «Мне нравится цвет, Тим. Он мягкий, розовый. Это мой любимый. Ну, прям как в моей старой спальне, дома».
3: «Теперь это наш дом, Сара», — ответил Тим.
1: «Я знаю», — пробормотала Сара с оттенком тоски по маленькому кирпичному дому, оставленному в Филадельфии. Она поднялась, пересекла холл и вошла в комнату Сэма. Брат стоял у своего окна. Оно выходило на другую сторону. Услышав ее шаги, он обернулся.
3: «Посмотри, какой отсюда вид! И пруд здесь есть!»
1: Сара увидела лес, который начинался сразу за домом, и большой пруд. Сейчас, в лучах яркого послеполуденного солнца, пруд был похож на золотистый драгоценный камень в оправе из темных бархатных цветов.
2: «Да, красиво!» – прошептала она.
3: «Этот пруд с заболоченными берегами», – объяснил Тим, тоже подойдя к окну. «И там полно рыбы. Я поймал 2 окуней на этой неделе, и мы с папой поджарили их на ужин. Ух, как это было вкусно!»
2: «А пруд принадлежит нам?» – спросил Сэм.
3: «Наш только этот берег», — ответил Тим. — Лес на той стороне принадлежит мистеру Рейберу.
1: Сара окинула взглядом заросли вокруг пруда. Было бы здорово их обследовать. Может, там есть тропинка или дорожка вдоль берега?
2: — Завтра же я это выясню, — пообещала она самой себе.
1: Сара уже собралась отойти от окна, когда ее взгляд зацепился за что-то. Прямо за прудом над верхушками деревьев поднимался тонкий столбик дыма. Она вопросительно посмотрела на Тима.
2: «Откуда этот дым? Разве кто-то живет на той стороне?»
1: Тим вернулся к окну.
3: «Никто там не живет, иначе мистер Рейбер нам бы сказал. Он говорил, что мы самые ближние из всех его соседей».
2: «Это, наверное, место для отдыха», — выдвинул предположение Сэм.
1: Тим отрицательно покачал головой.
3: «Ничего подобного там нет. Все это по другую сторону Мейплвуда».
1: Он нахмурил темные брови.
3: «Надо сказать папе. Думаю, что мистеру Рейберу не понравится, что в его лесу жгут костры. Дождя не было целую неделю, и в лесу сухо».
2: «Давай я схожу», — вызвалась Сара. «Не надо капать краской по всему дому».
1: Ей пришлось выбежать на улицу, чтобы найти отца. Он как раз закончил разгружать машину, и, захватив несколько свертков, они вместе пошли к дому. Сара рассказала отцу о дыме. Они поднялись в комнату Сэма. Отец быстро подошел к окну и принялся внимательно осматривать лес вокруг пруда.
3: «Ну, и где этот Сарин дым, из-за которого столько волнений?»
1: — спросил он. Сэм и Тим растерянно переглянулись и пожали плечами.
3: «Он уже рассеялся», — ответил Тим.
4: «Видно было всего несколько клубов дыма, потом тоненькая струйка, а теперь и вовсе ничего», — добавил Сэм.
3: «Ну ладно, кто бы этот костер не разжег, он его уже потушил», — резонно заметил отец. «Пошли лучше вниз, поможем маме с ужином. Я страшно голоден и могу съесть слона».
5: «И я!»
1: — поддержал его Тим и вслед за отцом вышел из комнаты. Сара подошла к Сэму, который так и стоял у окна.
2: «Пойдем-ка и мы тоже», — позвала она брата.
3: «Пойдем»,
1: — согласился он и еще раз оглянулся на лес.
4: «Если там никто не живет и не разбил лагерь, то откуда же взялся дым?»
1: Он озадаченно покачал головой и пошел вниз за Сарой.

0: таинственный крик. После ужина все сидели на боковом крыльце и смотрели, как опускалась ночь. Мерцали светлячки в саду, в пруду квакали лягушки. Где-то далеко в лесу, как привидение, высоким дрожащим голосом заухала совка. «Обещаю тебе», — заявила Сара, поежившись, — «что никогда не пойду в этот лес ночью». Она и не подозревала, что очень скоро ей придется нарушить свое обещание. Отец засмеялся.
1: «Эта совка так жутко кричит, Сара! Ночью наши леса безопаснее, чем улицы больших городов!»
0: Он откинулся на спинку стула и довольно вздохнул.
1: «Я всегда мечтал жить за городом!»
0: «Я тоже!» — отозвалась миссис Харман. «Когда я была маленькая, мне так нравилось жить на ферме. Мы жили небогато, но у нас всегда хватало еды, потому что мы сами ее выращивали», — вспомнила она со вздохом. «Мы консервировали собственные овощи и фрукты и сами пекли хлеб. Ах, как это было вкусно!»
1: «Ты собираешься заняться садом здесь, мам? Я помню, что там Филадельфия, и ты всегда говорила, что хотела бы завести его», — спросил Сэм.
0: «Ну, конечно же», — ответила миссис Харман. «Это экономно и всегда будет занятие». Отец усмехнулся.
1: «Мы даже можем завести корову. У нас есть коровник».
0: «И обязательно несколько цыплят», — мечтательно сказала Сара. «Я люблю собирать яички».
1: «Тогда можно мне 2 и даже 3 на завтрак, а не 1?» — вмешался Тим.
0: Зная его аппетит, все рассмеялись. Сэм переменил тему разговора.
1: «Папа, а почему мистер Рейбер назвал это место фермой старого Гудвина?»
0: Профессор Харман стал рассказывать свою любимую историю.
1: «Эта ферма появилась еще во времена Американской революции», — начал он лекцию. «С помощью местного историка пастора Риза я выяснил, что с 18 века до прошлого года эта ферма принадлежала поколениям Гудвинов. Последние Гудвины не могли с ней управиться и вынуждены были ее продать. Пастор Риз говорит, что теперь они живут в городе».
0: «Агент по продаже недвижимости подновил дом и выставил его на продажу», – перебила его мать. «К счастью, мы узнали об этом».
1: «Но из-за того, что Гудвины так долго здесь жили», – продолжал отец, – «все привыкли называть это место фермой Гудвинов». «Теперь это ферма Харманов», – объявил гордо Тим.
2: «Согласен», – сказал отец.
3: «Может, дадим ей настоящее имя?» – предложила Сара. «Тогда все перестанут называть ее фермой Гудвинов».
1: «У нее уже есть название. Это теперь ферма Харманов», – возразил ей Тим.
3: «Это не настоящее название», – нахмурилась девочка. «Я думала уже над этим. Мне хотелось бы дать ей имя. Ну, вот как у Рейберов, например». «Ферма Лисий Хребет».
0: Она глубокомысленно наморщила лоб. Потом вдруг глаза ее загорелись.
3: «Придумала! Мы назовем ее Заросший пруд».
1: «Слушай, а мне нравится!» — одобрил Сэм.
0: Тим покачал головой и ухмыльнулся.
1: «Сара, теперь ты станешь придумывать имена всем деревьям и цветам на ферме?»
0: «Да!» Сара вскинула голову.
3: «Терпеть не могу, когда вещи называют их обычными названиями. Дерево, цветок, поле...»
0: Сэм засмеялся.
1: «Помнишь, Тим, как тебе подарили того милого щенка на день рождения, и ты стал звать его просто Собака?» «Все, больше ничего не скажу!»
0: Тим замотал головой.
1: «Двое на одного, это нечестно!»
0: И со вздохом добавил.
1: «Вот что значит иметь сестру и брата-близнецов, которые словно приклеены друг к другу!»
3: «Но мы же не сиамские!»
0: Набросилась на него Сара. «Ну, хватит вам спорить!» Вмешалась мама и, чтобы сменить тему, предложила. «Сядьте-ка, расслабьтесь и слушайте звуки ночи». Она вздохнула глубоко и умиротворенно. «Ах, как хорошо в деревне!»
2: «Да», — сказал отец и взял ее за руку. «Хорошо, что мы снова вместе».
0: Сэм помолился и посмотрел на небо, усыпанное звездами. Оно напомнило ему строчки из Библии, которые он учил когда-то. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Довольно вздохнув, он лег и скоро заснул. Через некоторое время его разбудил какой-то страшный шум. Он сел и прислушался. Низкие, гортанные и более высокие, леденящую душу звуки раздавались в темноте ночи. Сэм выскользнул из кровати и подошел к открытому окну. Постоял, напряженно прислушиваясь. Очень скоро он понял, что звуки несутся со стороны пруда. В раздумье он поскреб на затылке и вдруг, что-то вспомнив, улыбнулся. «Конечно же, это лягушки!» Закрыв окно, чтобы заглушить звуки, он снова лег в постель. Когда он проснулся, в комнате было жарко и душно. Он вылез из кровати и настежь открыл окно. Свежий утренний воздух обдувал его, пока он стоял и смотрел на спокойную поверхность пруда. Все было тихо. Лягушки, наверное, спали. Он улыбнулся и подумал, что было бы очень хорошо, если бы лягушки спали по ночам, как люди, а кричали бы хором днем. Вдруг что-то привлекло его внимание. Это была легкая серая спираль над верхушками деревьев. Опять этот дым. Сэм крепко зажмурился и снова широко открыл глаза, чтобы убедиться, не ошибся ли он. Но дым был на месте. Огромное желание узнать, что это за дым, овладело им. Он должен все выяснить прямо сейчас. Сэм взглянул на будильник. Только половина седьмого. Сара и остальные не проснутся еще по крайней мере час. Он успеет за это время походить вокруг пруда и выяснить, откуда идет дым. Еще раз он взглянул на пруд и прищурил глаза, прикидывая свой путь. Дым поднимался как раз напротив его окна, так что обогнуть надо будет только половину пруда. Мальчик быстро надел брюки и легкий свитер. Через 5 минут он уже тихонько спускался по задней лестнице на кухню. Не следует поднимать шум и будить всех. Как только родители встанут, они засыпят его поручениями. Нет, свою работу он сделает, но сейчас, этим тихим утром, он упивался тем, что был один и шел на поиски своего собственного приключения. На кухне он схватил 2 пончика, посыпанных сахарной пудрой. До завтрака этого хватит. Откусив большой кусок от 1 пончика, Сэм вышел из кухни на задний двор и обнаружил тропинку, которая привела к старому деревянному причалу у пруда. Там его ждало еще одно открытие. Старая с облупившейся краской лодка.
2: «Сгодится», — сказал он вслух, осмотрев ее. «Проще будет пересечь пруд на лодке».
0: Но, обыскав все вокруг, Сэм не нашел весел.
2: «Ладно, наверное, она протекает», — подумал он, заметив небольшую лужицу на дне. «Надо будет ее покрасить».
0: Сэм пошел вдоль ветхого причала по серым рассохшимся доскам, скрипевшим под ногами. Покончив со 2-м пончиком, он огляделся, чтобы сориентироваться. Как и предупреждал Тим, пруд был заболочен, по всему берегу торчали стебли камыша и рогоз. Он спрыгнул с причала на зеленую кочку, потревожив зимородка, устроившего гнездо в зарослях кустарника. С громким криком птица вспорхнула, перелетела через пруд и уселась на торчащее из воды дерево. Сэм прыгнул с кочки на упавшее дерево, покрытое зеленым мхом. Потом, нащупав твердую почву, подошел к кромке воды и двинулся берегом, чтобы не заблудиться. Пробираясь через лес, Сэм наткнулся на оленью тропу. Земля в лесу была влажная, покрытая старыми опавшими листьями и поросшая высоким по колено папоротником. Один раз он остановился, чтобы полюбоваться диковинными грибами, выросшими на стволе упавшего дерева. Нагнувшись над одним из них, Сэм обнаружил, что гриб был белый и гладкий под шляпкой. Дойдя до ручья, питавшего пруд, мальчик перебрался через него по бревнам, которые служили мостиком, и постоял немного, наблюдая, как ручей прячется в лесу среди папоротников.
2: «Ух ты!» – подумал Сэм. «Маме бы наверняка захотелось нарисовать это».
0: Он повернулся и пошел по запруде, но на середине задержался, чтобы еще раз взглянуть на то место, где ручей впадал в пруд. Его взгляд скользнул по берегу и замер там, где недавно был виден дым. Сейчас его не было. Он исчез внезапно, как и вчера. Но теперь известно, откуда он поднимался. Сэм пошел подальше. В лесу на другой стороне пруда рос кустарник и колючая ежевика, шипы которой цеплялись за одежду. Когда кусты совсем сомкнулись и преградили дорогу, ему пришлось углубиться в лес. С трудом пробираясь между деревьев, Сэм решил, что сейчас находится как раз напротив своего дома. Лес здесь был такой густой, что мальчик шел, не выбирая дороги, просто придерживаясь направления. Прошло довольно много времени, прежде чем Сэм заметил между деревьями просвет. Из осторожности он замедлил шаг и стал держаться в тени деревьев. Опавшие иголки образовали толстый мягкий ковер под ногами, поэтому передвигался он неслышно. Переходя от дерева к дереву, Сэм вышел на небольшую полянку, посреди которой стоял бревенчатый дом с печной трубой. Его темные окна глядели на Сэма, как два задумчивых глаза. Дом выглядел так, будто в нем давно никто не жил. Рыжая хвоя забила все щели, в крыше не хватало нескольких досок. И все же именно отсюда шел дым.
2: «Не для того я добирался сюда с таким трудом, чтобы вот так стоять и смотреть на эту развалюху», — сказал он себе. «Я должен все разузнать».
0: Распрямив плечи и сунув руки в карманы, он направился к дому. Осторожно переступив через сломанную ступеньку, мальчик постоял на крыльце и оглянулся. Его охватил страх. Все вокруг притихло, будто что-то или кто-то замер в ожидании и наблюдал за ним. Сэм уже коснулся двери костяшками пальцев, когда тишину пронзил высокий, леденящий душу крик.
3: «И-йоу!»
0: Крик был ужасен. Дикий, таинственный, непонятный. У Сэма по спине побежали мурашки. Очевидно, крик доносился из дома, но он заполнил собой поляну и, казалось, звучал со всех сторон. Мальчику почудилось, что сейчас этот кто-то или что-то настигнет его и схватит. Скатившись с крыльца, Сэм бросился в лес. Он пробирался сквозь заросли, спотыкаясь и падая, не смея даже оглянуться, чтобы посмотреть, есть ли за ним погоня. Сэм бежал, что есть силы, пока не достиг запруды. Там он бросился на траву без сил. Дышать было трудно. Сердце бешено стучало. Глянув на противоположный берег пруда, на притихший лес, он прошептал, заикаясь.
2: «Что это?»
0: Жуткий крик не могла издать ни птица, ни животное. Он не был похож ни на что, слышанное им раньше. Сэм еще раз посмотрел в направлении дома. И если там не птица или животное, тогда это должен быть человек, хотя он так никого и не заметил на поляне. Все это могло означать только одно. Таинственный крик был определенно связан с дымом, который они видели из окна своего дома.

0: Сарина находка. Сара проснулась всего лишь через несколько минут после того, как Сэм пошел обследовать пруд. Она приняла душ и оделась, но прежде чем спуститься вниз, постучала в комнату Сэма. Не услышав ответа, она приоткрыла дверь и заглянула внутрь, уверенная, что брат еще спит. Увидав незаправленную постель и пижамные брюки, наспех брошенные на спинку стула, Сара поняла, что он уже встал и в спешке куда-то убежал. Она озадаченно вскинула брови. Куда это Сэм подевался в такую рань? Остальные члены семьи еще спали. Сара тихонько спустилась вниз на кухню и сразу заметила, что в открытой коробке с пончиками двух не хватает. Значит, Сэм здесь уже побывал. Она вышла через заднюю дверь и остановилась посреди дома, озираясь вокруг. Вчера, когда они приехали, у нее совсем не было времени осмотреть ферму. Она оглядела коровник, потом посмотрела на лес, за которым был пруд. Конечно, ей хотелось бы пойти туда, но она оставит это на потом, когда у нее будет больше времени. С другой стороны дома было большое поле. Сара решила, что она назовет его «Зеленая долина», а лесу даст название «Папоротниковый», потому что папа говорил, что большинство вечно зеленых растений принадлежит к семейству папоротниковых. «Зеленая долина и папоротниковый лес», произнесла она нараспев и даже улыбнулась. Так ей понравились эти названия. Сара направилась через поле искать Сэма вдоль опушки, смотрящей в поле. Подойдя к лесу, она заметила, что временами между деревьями поблескивает гладь пруда. На самом краю поля Сара обнаружила большой заброшенный сарай. Его окружали темные заросли папоротника.
1: «Интересно, что там?»
0: Девочка подошла к двери старого сарая и заглянула в щель между рассохшимися серыми досками. Внутри было слишком темно, и Сара мало что разглядела, поэтому она толкнула дверь. Ржавые петли заскрипели, дверь открылась, и Сара вошла внутрь. У нее появилось ощущение, что она вторгается в чужие владения.
1: «Глупо! Это же наше поле! Значит, и сарай наш!»
0: Сара сморщила нос. Пахло плесенью. Потом она огляделась. Сарай был пуст, если не считать старых канистр для бензина, ненужного хлама, ржавых грабель и несколько грязных связок соломы. Сара направилась вглубь. Было темно, но вдруг какой-то блестящий предмет привлек ее внимание. Она протянула руку и дотронулась до уздечки, висевшей на гвозде, вбитом в стену. Сара взяла ее, чтобы посмотреть поближе, и сразу поняла, что это не просто хлам, брошенный здесь, как и все остальное. Уздечка была новая и дорогая, как те, которые ей приходилось видеть на выставках лошадей. Кожа ее была мягкой и эластичной. Удила тоже были новые и блестели. Очевидно, уздечкой пользовались не так часто. Сара оглянулась. Все вокруг было пыльным и ветхим. Совершенно ясно, уздечка оставлена здесь недавно. Но кем и почему среди этого хлама была оставлена новая уздечка? Конечно, она могла принадлежать Гудвинам, которые жили здесь до них. Но они уже год как переехали в город. Да и вряд ли оставили бы такую дорогую вещь. Девочка повесила уздечку на место и, оглядевшись еще раз, вышла из сарая, прикрыв за собой дверь. Она решила найти Сэма и рассказать ему о находке. Может, он найдет объяснение? «Да где же он, в конце концов?»
1: «Сэм!»
0: – позвала Сара, и ее голос звонким эхом разнесся по полю и лесу.
1: «Сэм, где ты?»
0: Сара помолчала и крикнула еще раз. На этот раз ей показалось, что она расслышала ответ со стороны леса. Она бросилась на знакомый голос и увидела Сэма, идущего ей навстречу. Его лицо было красным от волнения, и не успела Сара начать свой рассказ о находке в сарае, как Сэм выпалил ей все свои утренние приключения.
1: «И тут раздался дикий жуткий крик», — закончил он рассказ. «Всю дорогу домой я бежал».
0: Он оглянулся на пруд в направлении домика и нахмурил брови.
1: «Какой я глупый! Нечего было убегать с поляны, как испуганному кролику. Надо было остаться и выяснить, что это за звук».
2: «Может, это было какое-то животное?» — спросила Сара. «Мы же городские и не привыкли к незнакомым звукам в лесу».
0: Сэм отрицательно покачал головой.
1: «Это не животное».
2: «Ну, тогда, наверное, сова. Она так ужасно кричит».
1: «На птичий крик это тоже не похоже», — упрямо проговорил Сэм.
0: Сара посмотрела на Сэма и спросила в изумлении.
2: «А на чей же похож? На человечий?»
0: Сэм кивнул.
1: «Думаю, это был тот же человек, который разводил огонь».
2: «Ну зачем он кричал?»
0: Сэм пожал плечами.
1: «Не знаю, но я вернусь туда и узнаю. И теперь меня не спугнешь».
0: Сара почувствовала, как щеки ее раскраснелись от волнения.
2: «И я с тобой. Давай Тиму тоже расскажем. Он, наверное, тоже пойдет. Знаешь, чем нас больше, тем лучше».

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, Артов. Богач не тужил ни мало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием о бедным богач взывал. О, Господи! А год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду, услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы о бедном, уставшего от слез о нем, в уход.

недолгой битвы, Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правый суд догадливого сынишку послал обличением отцу. Нашим подставам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дела мертва. Аминь.

далекой стране жил человек, и звали его Авраам. Он был уже стар, да и жена его, Сара, была не молодой женщиной. Детей у них все не было, и это очень огорчало их обоих. Больше всего мучило Авраама, что однажды во сне он услышал голос Бога, и Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Кроме того, Бог сказал, что Спаситель наш, Иисус Христос, тоже выйдет из этого народа. Но ведь у Авраама не было детей. Но вот однажды Бог сказал Аврааму: «Уходи из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу». Услышав слова Бога, Авраам сразу же приказал собираться в дорогу. Не только жена Авраама, Сара, пошла с ним в новую страну. Племянник Авраама, Лот, со своей женой решили идти вместе с ними. Кроме них отправились в дальнее путешествие

пришествие также все слуги Авраама и все животные, принадлежащие ему. Долгим было это путешествие. Животные шли медленно, по пути они останавливались попить воды, пощипать траву или отдохнуть немножко. А страна, в которую Бог направил Авраама, лежала далеко. Называлась она Ханаан. И жители ее не любили Господа и не служили ему. После многих дней пути пришел Авраам со своими спутниками в далекую страну Ханаан. Авраам поселился в лесу вместе со всей своей семьей. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Страна, в которой ты живешь, будет принадлежать тебе и великому народу, который произойдет от тебя». Авраам горячо поблагодарил Господа, построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. А детей у Авраама и Сары все так и не было. Очень горевали оба об этом. И, видя, как страдает Авраам, Сара сказала ему однажды: «Ты должен жениться на моей служанке по имени Агарь. Она молода, и, может быть, тогда у тебя будет ребенок». Авраам послушался совета Сары, женился на Агаре, и через некоторое время Агарь сказала Аврааму и Саре, что она ждет ребенка. Вскоре в доме начались ссоры. Агарь очень гордилась тем, что у нее будет ребенок, и с каждым днем она вела себя все более дерзко и все время обижала Сару. Саре было очень больно и обидно слышать насмешки Агари, и однажды она пошла за помощью к Аврааму. Горько плакала она, рассказывая, как тяжело ей слышать каждый день насмешки Агари. Тогда Авраам сказал Саре: «Агарь — твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее за непослушание». Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась и решила уйти из дому. Заливаясь слезами, пошла Агарь, куда глаза глядят. И вот идет она по пустыне. Кругом бегают дикие звери. Солнце безжалостно печет, и нигде не видно ни деревца, чтобы Агарь могла укрыться от солнца и отдохнуть. Как жалеет она теперь, что плохо вела себя с Сарой. Но вдруг она увидела колодец. Теперь она сможет напиться и отдохнуть. Напившись, Агарь вдруг увидела ангела и спросил ее ангел: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда ты идешь?» «Я бегу от Сары», — ответила Агарь. Тогда ангел сказал: «Возвращайся обратно, попроси прощения у Сары и никогда не будь больше дерзкой». Кроме того, ангел рассказал Агаре, что у нее скоро родится сын, которого она должна назвать Измаил. Агарь послушалась ангела и вернулась домой. Она извинилась перед Сарой и обещала впредь хорошо себя вести. Сара сразу же простила Агарь, и в доме снова наступило спокойствие. А вскоре у Агари родился мальчик, как и обещал ангел, которого назвали Измаилом. Авраам был очень счастлив, ведь он думал, что это и есть обещанный сын. Прошло много лет, и однажды Бог сказал Аврааму: «И твоей жене Саре я тоже дам сына». И дал Бог Аврааму новое имя – Авраам, что значит «отец большого народа». Но Авраам не мог поверить этому. Неужели у него с Сарой будет ребенок? Ведь ему уже 100 лет, а Саре 90. Тогда Бог сказал: «А жену свою зови теперь Сара.
Но ведь Сарра значит царица большого народа. Неужели у нее родится ребенок? Да, сказал Бог. И сына своего ты назовешь Исааком, что значит «он смеется». Когда Бог обещал Аврааму сына, он же не верил и смеялся. Через некоторое время Бог опять посетил Авраама и опять обещал ему сына. Когда Бог разговаривал с Авраамом, Сара стояла рядом и слышала весь разговор. «Как? У меня, старой женщины, будет ребенок?» — смеялась она. «Разве такое бывает?» «Почему Сара смеется?» — спросил Бог Авраама. «Через год у нее будет ребенок». Сара очень испугалась, что Бог слышал, как она смеялась. И она быстро сказала: «Я не смеялась». Но Бог знал, что Сара обманула его. Прошел год, и у Сары и Авраама родился сын. Они назвали его Исааком и были очень-очень счастливы. Бог исполнил свое обещание.

есть маленькая тайна, она в чашечке цветка. В небесах голубых летает звонко пение соловья. В маленьком зерне пшеницы капля утренней росы, звездочки она лучистой, горстки матушки земли. Это тайна в детском смехе, в нежных маминых руках, а живет она в сердечке. Тайна есть любовь Христа.

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Ловушка. Сара и Сэм были заняты весь остаток утра, и только после обеда Сэму представился случай рассказать всем о своей утренней прогулке и о домике в лесу. Сообщение настолько заинтересовало Тима, что он даже оторвался от своего сэндвича с сыром.
1: «Я и не подозревал о существовании домика, правда, и не обследовал пруд со всех сторон».
0: Он еще больше оживился.
1: «И не оттуда ли шел дым, который мы вчера видели?»
0: Профессор Харман задумчиво пощипал мочку уха.
2: «Теперь я вроде бы припоминаю. Эд Рейбер как-то говорил мне, что кто-то одно время жил на том берегу».
1: «А сейчас там живет кто-нибудь?»
0: — спросил Сэм, и Сара заметила, как засверкали от волнения его глаза. Отец покачал головой.
2: «Не думаю, иначе Эд упомянул бы об этом».
1: «А как же дым, который мы видели вчера?»
0: — подсказал Тим.
1: «Судя по тому, где стоит домик, который обнаружил Сэм, дым мог идти как раз оттуда».
2: «Ну, может, какой-нибудь турист остановился там на ночь, а потом двинулся дальше»,
0: — предположил отец и слегка пожал плечами. Когда в разговоре возникла заминка, Сара поведала о старом сарае в углу Зеленой долины.
3: «А я тоже обнаружила там кое-что странное», — добавила она.
1: «Ого-го, наша сыщица снова принялась за дело», — заметил Тим насмешливо.
0: Сара оставила его реплику без внимания и рассказала об уздечке, оставленной на гвозде.
2: «Ну и что тут таинственного, Сара?» — спросил мистер Харман. «Наверное, кто-то из здешних использовал этот сарай как стойло для своей лошади».
0: Сара покачала головой.
3: «Вот это-то и странно!»
0: — повторила она, сверкая глазами от возбуждения.
3: «В этом сарае есть только сеновал и нет стойла. Негде там держать лошадь».
2: «Ну, что я могу сказать?»
0: Отец помолчал.
2: «Осмелюсь предположить, что тот, кто оставил эту новую и дорогую уздечку, вернется за ней».
1: «Пожалуй, это верное предположение»,
0: — согласился Тим, смял салфетку и встал из-за стола.
2: «Пошли, Сэм, закончим гостиную, а потом покажешь нам с Сарой твой домик в лесу».
0: Расстроенная Сара помогала матери убирать со стола. Всех интересовал только домик Сэма, а ее находку никто всерьез не воспринял. Она же полагала, что уздечка означала очень многое. Она не знала, что именно. Но то, что новенькая уздечка висела в старом сарае, где не было стойла, казалось ей весьма и весьма странным. Однако через полчаса, когда они втроем отправились на пруд, Сара отвлеклась от своих мыслей. Они пошли через лес к запруде. Тут Сэм указал на поляну, где стоял домик, и только сейчас поведал Тиму об ужасном крике, который он слышал утром. Тим, настроенный скептически, усмехнулся.
2: «Ты уверен, что кричала не какая-нибудь птица или животное?»
3: «Я тоже его об этом спрашивала», — вставила Сара.
0: Сэм провел рукой по спутанным волосам.
2: «Во всяком случае, из известных мне птиц или животных никто так не кричит».
1: «Наверное, это была ворона», – рассмеялся Тим.
2: «Они могут воспроизводить различные звуки. Иногда даже кричат почти как люди».
1: «А как насчет дыма, что мы вчера видели?»
0: – напомнил ему Сэм.
1: «Это тоже ворона?»
0: Тим только сморщил нос.
3: «Знаете», – высказалась Сара, – «мы видели дым вечером и рано утром, как раз тогда, когда люди обычно готовят себе еду».
2: «Как, например, турист, о котором говорил папа», — добавил Тим. «Давайте, ребята, пойдем. Я хочу посмотреть на этот домик».
0: Сэм повел их по запруде через темную сосновую рощу. Когда они добрались до края опушки, Сэм подал им знак остановиться. Ребята замерли в тени деревьев и огляделись, оценивая ситуацию. Опушка была пустынна и тиха, так же, как во время утреннего визита Сэма.
3: Но так же, как и тогда, у него появилось острое ощущение, что кто-то или что-то наблюдает за ними. Тим шепотом скомандовал:
2: «Пойди к тому дому и постучи в дверь, как утром. Сара и я спрячемся позади дома. Если кто-то что-то задумал, мы его поймаем».
3: Сэм кивнул и направился к ветхому крыльцу. Тим схватил Сару за руку, и они побежали к задней стене дома. Там они остановились и стали ждать. Сэм трижды постучал в дверь. Сердце Сары взволнованно забилось. Потом она услышала, что Сэм постучал еще. На этот раз гораздо громче. Тим прижал ухо к бревну дома. Но изнутри не было слышно ни звука, и на опушке было все так же спокойно. Когда они ждали и слушали, внимание Сары привлекла небольшая пристройка из некрашенных досок у задней стены дома. Это была шаткая пристройка без двери. Внутри ее в темноте что-то поблескивало. «Тсс!» Она жестом указала Тиму на пристройку. Молча они прокрались вдоль стены ближе к ней.
2: «Ой, посмотрите-ка!» — воскликнул Тим хриплым шепотом. «Похоже на мотоцикл!»
3: Тем временем Сэм перестал стучаться в дверь и присоединился к ним. Они с Тимом вошли под навес и вдвоем выкатили мотоцикл-развалюху, покрашенный серебряной краской. На сиденье лежал шлем со щитком.
4: «Теперь мы знаем, что здесь кто-то живет, и этот кто-то ездит на мотоцикле», — удовлетворенно сказала Сара.
1: «Но как он приезжает сюда?» — удивился Тим, оглядываясь. Вокруг опушки был только густой лес.
4: «Давайте войдем в дом. Может, дверь не заперта?» — предложила Сара. «Вдруг разгадка находится внутри».
3: Мальчики вкатили мотоцикл обратно в пристройку и последовали за Сарой к двери.
1: «Осторожно, там доска сломана!» –
3: предупредил Сэм, когда Сара взошла на крыльцо. Они обнаружили, что в двери не было замка, и когда они ее толкнули, она легко отворилась. Все трое заглянули внутрь. Там был только один стул, стол у окна и продавленная койка у противоположной стены единственной комнаты. В ногах кровати стоял обшарпанный сундук. Крадучись, они пробрались в дом, и Сара подошла к койке. Она сразу заметила, одеяло и подушка были новыми и чистыми. Они выделялись на фоне остальной старой и грязной обстановки. Сара нагнулась над сундуком. Он был старинный, с закругленными углами, а крышка его была укреплена деревянными обручами, прибитыми гвоздями с медными шляпками. Приподняв овальную крышку, Сара заглянула внутрь. Там лежало несколько пар джинсов, мужских рабочих рубашек и тяжелая кожаная куртка. Покопавшись под одеждой, она обнаружила, что остальное место в сундуке занимали старые, пахнувшие плесенью книги. Сара сморщила нос, быстро опустила крышку и оглянулась посмотреть, что удалось найти братьям. Сэм вытянул губы и присвистнул, осматривая большой каменный очаг. Он нагнулся над ним и ткнул в прогоревшее полено.
2: «Здесь недавно был огонь», — заметил он. «Угли под пеплом еще теплые».
1: «Ага, посмотрите-ка, на полке консервы!»
3: — воскликнул Тим.
1: «Это еще одно доказательство того, что здесь кто-то живет».
2: «Тогда почему он не отозвался на мой стук в дверь сегодня утром? Зачем было так жутко кричать?»
3: — поинтересовался Сэм. Тим взглянул на брата.
1: «Но ты же испугался и убежал, не так ли?»
4: «Именно это он и сделал», — констатировала Сара.
1: «Делаем вывод. Тот, кто издал этот звук, не хотел, чтобы ты тут крутился», — объяснил брату Тим.
4: «Итак», — вставила Сара, — «кто бы тут ни жил,
3: Он не хочет, чтобы мы об этом знали. Все это становится еще более таинственным. Правда, Тим?»
0: В уголках глаз Тима затаилась усмешка.
1: «Пожалуй, что так, Сара».
0: Сэм направился к двери.
4: «Я бы все-таки хотел еще разок осмотреть поляну. Для меня загадка, как этот парень приезжает и уезжает отсюда на мотоцикле? Ведь кругом лес».
0: Мальчики ушли, а Сара, оглядев комнату еще раз, заметила странные отверстия в полу. Девочка остановилась в нерешительности, но потом быстро вышла из дома и закрыла за собой дверь. Тим стоял посреди поляны. Удивленно качая головой, он сказал:
1: «Невозможно проехать на мотоцикле через лес там, где мы шли».
4: «Тогда давайте поищем дорогу или какую-нибудь тропинку с другой стороны опушки», – предложил Сэм.
0: Сара первой обнаружила узкую заросшую тропинку в лесу.
3: «Эй, вы! Идите сюда!» –
0: позвала она. Когда Сэм увидел зеленую просеку между деревьями, он воскликнул:
4: «Должно быть, здесь была лесная дорога! Я уверен, что тот, кто здесь когда-то жил, подъезжал к дому по этой дороге».
0: Он опустился на четвереньки и стал что-то рассматривать на земле. Сара и Тим тоже наклонились, и Сэм показал им след колеса. Тим уставился на узкий отпечаток и тихонько свистнул.
4: «Вот так он и ездит сюда на своем мотоцикле».
0: Сейчас он был так же взволнован, как и близнецы.
1: «Пошли по дороге и выясним, куда она ведет», –
0: нетерпеливо сказал он. Тим пошел по поросшей травой тропе впереди, а за ним последовал Сэм. При входе в густые заросли Сэм оглянулся на Сару и увидел, что она еще стоит на краю опушки.
4: «Ты что, не идешь с нами?»
0: Сара посмотрела на пустой домик и покачала головой.
3: «Да нет, лучше я здесь все обследую».
0: Сэм с опаской посмотрел на сестру.
4: «Надеюсь, ты не услышишь этот жуткий крик».
3: «Мне кажется, здесь никого нет», — ответила Сара, махнув ему рукой. «Все будет в порядке. Дорогу домой я знаю».
0: Сэм побежал за Тимом. Сара подождала, пока они скрылись за большими деревьями, а потом медленно направилась к домику. Там было нечто, привлекшее ее внимание, и что ей хотелось рассмотреть повнимательнее. Лучше, если она это сделает в одиночестве, а Сэм и Тим пусть обследуют старую дорогу. Сара поднялась по деревянным ступенькам крыльца и переступила через сломанную доску. Дверь заскрипела на изношенных петлях и открылась. Осторожно войдя в дом, Сара осмотрелась. Она была одна в комнате, но странное чувство тревоги заставило девочку пожалеть, что она не пошла вместе с братьями. Но когда она опять увидела непонятные отверстия на тесных вручную толстых досках пола, любопытство пересилило тревогу. Набрав побольше воздуха в легкие, она нагнулась, всунула пальцы в углубление, взялась за доски и потянула их на себя. С удивлением Сара увидела, как в полу открылась маленькая дверца-люк. Раньше Сара никогда не видела люков, но читала о них. Она знала, что люки были во многих старых домах и вели в погреба, где хранились запасы на зиму. Интересно, есть ли под этим люком погреб? От волнения она совсем забыла об осторожности и открыла дверцу настежь. В нос ударил запах сырости и плесени. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела отвесную лестницу. Сара медленно спустилась по деревянным ступенькам и огляделась. Свет, падавший из открытого люка, позволил разглядеть очертания бочки в дальнем углу и несколько старых глиняных кувшинов, стоявших вдоль стен. Сара шагнула вперед и отпрянула.
2: Что-то липкое и отвратительное задело ее лицо. «Скорее надо снять это. Паутина!»
3: «Фу!»
2: – пробормотала она, стараясь побыстрее избавиться от неприятного ощущения.
3: «Надеюсь, здесь нет летучих мышей и крыс. Хватит с меня пауков!»
2: Девочка стояла, нагнувшись над бочкой, пытаясь разглядеть ее содержимое, когда ей показалось, что она слышит какой-то скрип над головой. Она выпрямилась и прислушалась. Сердце неимоверно заколотилось. «Вот опять! Значит, наверху кто-то есть? Как же так? В доме же никого не было!» Потом девочка вспомнила, что забыла закрыть за собой входную дверь. В комнату могли войти, и она бы не заметила этого, потому что находилась здесь, в погребе. Стук сердца мешал слушать, но теперь все было тихо.
3: «Ох, опять это мое воображение!» – поругала она сама себя. «Правда, здесь так страшно! Еще разок загляну в бочку, и все, прочь отсюда!»
2: Она снова нагнулась над бочкой и в этот момент услышала громкий скрежет прямо над головой. На этот раз ей не померещилось. Она разобрала звуки шагов над головой. Сара подбежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась. Она осталась в полной темноте.

0: нет. Как Вартимей искал тогда прозренья, так помоги искать мне и тебя. Моим глазам дай, Боже, исцеленье, чтоб видеть, что ты хочешь от меня.
1: Хочу я на других не обижаться, так как Иосиф, уведенный в плен, и с болью в сердце научись справляться, и силы у тебя черпать взамен.
0: Хочу, как Даниил, я не бояться, перед царем приставший не дрожать, единому тебе лишь поклоняться и в испытаниях твердо устоять. Как Авраам, хочу тебе я верить, все, что имею, на алтарь сложить. Пусть этого никто и не заметит, ты мою жертву сможешь оценить.
1: Хочу, как Петр, так же горько плакать и в покаянии душу изливать. Пусть будут слезы с глаз беззвучно капать, но знаю, ты способен все прощать.
0: Хочу быть смелым, как Эсфи царица, исполнить твою волю.

0: на окружающих любя, и, видя пред собой уже могилу, молиться за других, не за себя.
1: Таких людей особенно ты ценишь и приготовил им уже венец –

0: Твои герои веры, которых сатана не смог сломать. Ни час, ни день, ни год они учились. Ты вел долиной плача и скорбей, но все пройдя, они преобразились в похожих на тебя с течением дней.
1: О, дай Господь и мне пройти в смирении все то, что приготовил для меня, чтоб стать и мне твоим героем веры, во всем похожим только на тебя.
0: И дай Господь для ближних быть примером и в своей жизни видеть чудеса, идти путем твоим, дорогой веры, молитвой открывая небеса. Хочу бороться, чтоб иметь победу, хочу идти, но так, чтобы дойти.
1: Хочу стремиться всей душою к небу, бери, Господь, за руку и веди. Аминь.

0: Чего не любит Дух Святой? Запомни, лжи не любит Он. Блажен, в чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, Он к самохвалам не придет. И жить не будет в сердце том, где гордость, словно гриб, растет. Не любит Дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоит что-то раз и два, как вор поднимет Богу взор? Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой? Так не люби и ты того, что не любит Дух Святой.
1: И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

Агарь и Измаил. Когда родился Исаак, сын Авраама и Сары, Измаил, сын Агари и Авраама, был уже большим мальчиком. Измаил сразу очень не взлюбил Исаака. Ведь раньше он, Измаил, был любимым сыном Авраама, а теперь Авраам больше любил Исаака. Исаак не знал, что Измаил недолюбливает его. Он был еще слишком маленьким, да и Авраам с Сарой тоже этого не знали.

Аврааму не хотелось делать так, как просила его Сара. Измаил же тоже был его сыном, и он любил его. Но Бог сказал Аврааму: «Авраам, сделай так, как говорит Сара. Я не забуду Измаила и позабочусь о нем». Авраам выгнал Агарь и Измаила из дома, и те отправились в далекий путь по жаркой пустыне. Агарь несла хлеб и кувшин с водой. Сначала они шли быстро, но уже вскоре Измаил устал и стал просить мать немножко отдохнуть, попить воды и поесть. Агарь согласилась, и после отдыха они снова пошли дальше. Вскоре Измаил опять захотел пить. Агарь дала ему глоток воды. Но только они прошли немного, как Измаил опять попросил воды. Агарь дала ему еще глоточек. Ее тоже мучила жажда, но она не пила ни глоточка, чтобы оставить воду своему сыну. Но кувшин уже почти пуст. Еще глоток, и воды больше нет. Измаил уже ужасно устал. Ему было очень жарко и нестерпимо хотелось пить. Он не мог идти дальше, и он заплакал. Агарь посадила его в тени под кустом и отошла, чтобы не видеть, как плачет ее бедный сын. Она и сама не могла удержаться от слез. Неужели им никто не поможет? Неужели Измаил должен умереть в пустыне? Но что это? Кто зовет их? Чей это голос? Это был ангел Господень. «Что случилось, Агарь?» — спросил он. «Не бойся. Бог услышал голос мальчика. Вставай, иди к Измаилу и помоги ему встать. Он не умрет здесь, в пустыне. Он тоже станет отцом великого народа». И что же видит Агарь? Колодец совсем рядом с ними. Она не видела его раньше, но Господь показал ей его. Агарь быстро наполнила кувшин водой и дала Измаилу напиться. Мальчик набрался сил, и они вскоре отправились дальше. И вот Агарь с сыном пришли в другую страну, где они и стали жить. Бог позаботился об Измаиле. Он стал большим, сильным мужчиной. А когда он вырос, он женился, и у него родилось 12 сыновей.

Осень за окошком, всюду желтый лист. Мокрые дорожки, слышен ветра свист. Пусть закрыта просень в тишине утра, мне не страшно осень, грустная пора. Я приду из школы в дом уютный свой, чистый и веселый, ласковый такой. Вечером осенним нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках чудо-красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нил и тростники, гордая царевна у большой реки. Как родного сына вырастет его, он уйдет в пустыню, бросив все добро. Царские богатства, славу и почет, дорогие явства, все, что мир дает. Он с народом Божьим предпочел идти, облегчить их ношу, в край родной ввести. Я листаю дальше, вот и Гедеон, и Иегова скажет, чтоб вождем стал он. Одержал он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всем глубокий. Вот и Самуил, он судьей пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, Вифлеемский луг, там свирель отрадной наполняет слух. Друг Иенофана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот Иов, страдалец, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб. Допустил Создатель страшную болезнь, поражен проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его. И в страдании этом было нелегко, но он славил Бога в трудностях, скорбях, и на всех дорогах, и во всех делах.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Сара побежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась, она осталась в полной темноте. Сара все же вскарабкалась по ступенькам и, выпрямившись, достала до дверцы и попыталась ее открыть. Хотя девочка толкала изо всех сил, дверца не шелохнулась. Сара стала кричать и стучать, но тщетно, никто не отзывался. Бедняжка охрипла, ее руки покрылись ссадинами. Время от времени она прислушивалась. Скрежет не повторялся, и шагов тоже больше не было слышно. Мертвая тишина. Она снова одна в доме, одна и в ловушке. Ферма «Лисий хребет». По старой лесной дороге Сэм и Тим пришли к большому полю. Они пролезли под забором из колючей проволоки и поднялись на пригорок. Тим показал на постройки у дальнего края поля.
1: «Ферма «Лисий хребет».
0: Сэм увидел большую конюшню, амбар и белое жилое здание позади них.
1: «Как ты думаешь, мистер Рейбер знает о существовании мотоцикла, который мы нашли у домика? Ведь он на его земле?» — спросил он. «Может, и знает», — ответил Тим. «Давай выясним».
0: Они направились через поле, миновали амбар и подошли к конюшне. Неподалеку в загоне они увидели стройного мужчину лет 30 с вьющимися светлыми волосами. Он объезжал красивого коня. При виде ребят он приветливо помахал рукой и направил коня к ограде.
1: — Чем могу быть полезен? Хотите покататься?
0: — осведомился он.
1: — Нет, не сейчас, — ответил Тим. — Я Тим Харман, а это мой брат Сэм. Мы недавно переехали на ферму у пруда. — А, на ферму Гудвинов, — промолвил мужчина.
0: Немного помедлив и окинув их внимательным взглядом голубых глаз, он перегнулся в седле и протянул руку.
1: — Меня зовут Боб Долан. Я инструктор мистера Рейбера. Раз мы теперь соседи, я мог бы показать вам здесь все.
0: Он казался очень предупредительным, слез с лошади и открыл дверь загона. Затем повел ребят в конюшню. Там была подсобка для упряжки, стойло по обе стороны и длинный проход позади них. Когда они шли вдоль стойл, Сэм заметил двух новорожденных жеребят, лежавших на соломе рядом с матерями.
1: — У нас здесь лучшие в стране кобылы,
0: — пояснил Боб.
1: Доброго нрава и для новичков совершенно безопасны.
0: Он остановился и улыбнулся, глядя на новорожденных.
1: Через пару дней они уже выйдут пастись. Замечательные малютки, не правда ли? Очень симпатичные, — сказал Сэм, пожалев, что Сара не видит малышей.
0: Они двинулись вглубь конюшни и остановились перед стойлом красивого гнедого жеребца.
1: «А вот и красавец, наш призер. Он из породы американских верховых», — сказал Боб с гордостью. «Мистер Рейбер берет его на все выставки. У нас был еще белый жеребец по кличке Белая Молния. Ленты красавца и Белой Молнии занимают всю стену в той комнате».
2: «Вы сказали, был?» — перебил его Сэм. «Эту Белую Молнию продали?»
0: Боб Долан перестал улыбаться и нахмурился, а Сэм заметил, как напряглись мышцы его лица.
1: — Нет, не продали. Каким-то образом он выбрался из стойла, и с тех пор мы его не видели. Мистер Рейбер подозревает, что его кто-то выпустил, а потом увез в фургоне для транспортировки лошадей.
2: — Вы хотите сказать, что его украли? — удивленно спросил Тим.
0: Боб кивнул и отвернулся.
1: — А почему мистер Рейбер так думает? — настаивал Сэм. — Потому что перед тем, как уйти, я всегда проверяю, хорошо ли заперты стойла и закрыты ли ворота. С тех пор, как его украли, мы поставили замок на ворота, а я теперь сплю здесь, в служебной комнате.
2: — Наверное, он стоил больших денег, — предположил Тим.
1: Боб кивнул.
2: — Конечно. — Мистер Рейбер подозревает кого-нибудь? — спросил Сэм.
1: Боб повел плечами.
2: Он так и не нашел никаких следов, хотя и сообщил всем владельцам конюшен. Он думает, что это банда конокрадов, так как лошади пропали еще в нескольких конюшнях по соседству.
3: — Ого! Конокрады в Пенсильвании?
1: — воскликнул Тим. Он недоверчиво покачал головой.
2: — Я думал, такое бывает только на Западе.
1: Они пошли дальше, вдоль стойл.
2: — А у мистера Рейбера есть еще американские верховые, кроме красавца? — спросил Сэм.
1: Боб снова заулыбался.
2: — Жду хозяина с минуты на минуту. Мистер Рейбер должен привести нового жеребца. Он поехал за ним на ланкастерский аукцион. Останьтесь, и вы его увидите.
1: Сэм и Тим так увлеклись рассказом Боба о пропавшей лошади, что совсем забыли, зачем сюда пришли. Во время короткой паузы, возникшей в разговоре, Сэм откашлялся и спросил.
2: — Боб, а кто-нибудь живет вон в том старом доме в лесу у пруда?
1: Боб Долан покачал головой.
2: — Люди говорят, что домик пустует с тех пор, как умер старый Генри Тейлор. Он сам его построил. Был вроде отшельник и жил там один. Целыми днями читал свои книги. Мистер Рейбер купил эту ферму вскоре после того, как Генри Тейлор умер, но так и не удосужился снести этот дом. Говорит, что он никому не мешает.
3: — Сегодня мы видели мотоцикл у домика, — сообщил Тим Бобу.
1: Тот удивился.
2: — Правда?
1: Оба мальчика кивнули. Тогда Боб сказал.
2: — Наверное, это какого-нибудь парня из города. Ребята катаются здесь на велосипедах все время.
3: — Это не велосипед, а настоящий мотоцикл, правда, старый и покрашенный серебряной краской,
1: — пояснил Сэм. Боб недоуменно приподнял брови, потом вдруг взгляд его посуровил.
2: — Похож на мотоцикл Хая Чао. Хай — вьетнамский беженец и живет в Мейплвуде. Пришел сюда в поисках заработка, и мистер Рейбер взял его. Хай приезжает на работу точно на таком мотоцикле, как вы описали.
1: Боб замолчал и ненадолго задумался.
2: — Сегодня у него выходной. Я думаю, что он на своем мотоцикле раскатывает по окрестностям.
3: — Вы говорите, он живет в городе?
1: — уточнил Тим. Боб кивнул.
2: — Так он сказал мистеру Рейберу и мне. Я думаю, он и купил мотоцикл, чтобы ездить туда и обратно.
1: Боб замолчал, и все услышали звук мотора на дороге, ведущей к конюшне. Они обернулись и увидели облако пыли, а потом и фургон, который подкатил к загону.
2: — А вот и мистер Рейбер, наверное, привез лошадь,
1: — сказал Боб.
2: — Извините, не могу больше разговаривать. Мне надо помочь завести ее в загон и поместить в стойло.
1: Он пошел через загон открывать ворота, чтобы пропустить фургон мистера Рейбера. Когда фургон въехал и ворота были закрыты, из машины вышел мистер Рейбер и помахал Тиму и Сэму. Сегодня он выглядел элегантно, желтовато-коричневый спортивный пиджак и по обыкновению широкополая шляпа. В нагрудном кармане пиджака Сэм заметил аккуратно сложенный платок в яркую красно-черную клетку. Сэм ухмыльнулся.
2: — Мистеру Рейберу определенно нравятся пестрые носовые платки,
1: — подумал он. Боб отворил заднюю дверь фургона и осторожно свел по трапу красивого вороного жеребца. Тот шел гордой поступью. У него была стройная шея с красиво посаженной головой. Уши стояли торчком, настороженно ловя новые звуки. Он был весь черный и блестел, как атлас.
3: — Ух, какой красивый!
1: — затаил дыхание Сэм
4: и опять пожалел, что рядом нет Сары. Мальчики отпрянули, когда лошадь взбрыкнула, а потом встала на дыбы. Но Боб крепко держал поводья и что-то ласково приговаривал. Вскоре лошадь утихомирилась и позволила Бобу увести себя в стойло. Сэм с восторгом следил за происходящим, восхищаясь умением, с которым инструктор управлял сноровистым скакуном.
1: — Пойдемте,
4: — сказал мистер Рэбер, обращаясь к мальчикам.
1: — Теперь можно взглянуть на черное облако поближе.
4: Когда они подошли к стойлу, огромная лошадь спокойно жевала овес.
2: — Какой все-таки красавец!
4: — опять повторил Сэм.
1: — Из него получится отличная выставочная лошадь, когда его хорошенько обучат, — с гордостью сказал мистер Рейбер. — Это уже забота Боба. Он хорошо ладит с верховыми лошадьми и лучший объездчик в округе.
4: Лицо Боба порозовело от гордости. Он похлопал черное облако по спине. Еще несколько минут полюбовавшись лошадью, ребята вместе с мистером Рейбером вышли из конюшни.
5: — Нам, пожалуй, пора,
1: — сказал Тим.
2: «Да, — Да-да,
4: — согласился Сэм.
1: — Вы можете прийти, когда захотите навести черное облако, — пригласил их мистер Рейбер. — И захватите с собой сестру в следующий раз.
2: — Спасибо,
1: — сказал Сэм. Она прямо помешана на лошадях.
4: Мистер Рейбер засмеялся.
1: — Я знаю, что ты имеешь в виду. У меня самого такая дочь. Может быть, вы с Сарой захотите покататься верхом? То, пожалуйста, лошади всегда в вашем распоряжении.
2: — Сара будет очень рада, да и я тоже, — сказал Сэм.
4: Братья вышли из загона и пошли к дороге.
2: — Мистер Рейбер и Боб Долан — приятные соседи,
4: — заметил Сэм. Тим кивнул.
1: — Безусловно. Плохо только, что пропала такая дорогая лошадь.
2: — Ох, да,
4: — согласился Сэм со вздохом.
1: — Но теперь мы, по крайней мере, знаем, кто владелец серебристого мотоцикла, который стоит у домика.
4: Он сделал многозначительную паузу.
2: — Интересно, не этот ли Хай Чао напугал меня до смерти своим воплем там, в лесу?
1: — Вот именно,
4: — сказал Тим и добавил.
1: — Хотелось бы знать, зачем это понадобилось ему. Может быть, ему захотелось в этом доме пожить одному, чтобы никто не мешал?
2: — Может, и так,
4: — согласился Сэм и пожал плечами. Тут ребята подошли к дороге. Сэм внезапно остановился.
2: — Послушай, Тим, мы разве не вернемся в домик за Сарой?
5: — Да она уже давно дома,
1: — ответил Тим. — Пошли, по дороге идти ближе, чем через лес, да еще вокруг пруда.
4: Сэм было последовал за Тимом, но какое-то странное чувство помешало ему сделать это. То самое необъяснимое чувство, которое возникало у близнецов по отношению друг к другу. Вот и сейчас Сэм почувствовал, что должен вернуться к пруду за Сарой.
2: — Я вернусь к домику,
4: — произнес он, пролезая под забором.
2: — Сара, наверное, ждет нас там.
5: — Ты найдешь дорогу отсюда?
4: — отозвался Тим.
5: — Конечно!
4: — возмутился Сэм.
1: — В конце концов, кто первый обнаружил эту заросшую просеку в лесу? Ты что, забыл?
4: Ему уже стал надоедать Тим, который обращался с ним, как с малым ребенком. Им с Сарой уже по 14 лет, они достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе.
5: — Ладно, ладно, — сказал Тим, — а я все-таки пойду домой. Хватит с меня прогулок по лесу. Слишком много для одного дня. Кроме того, я могу понадобиться папе.
4: Мальчики расстались. Тим, насвистывая, пошел по дороге, Сэм через поле к лесу. Сэм наверняка не ответил бы, почему перешел на бег, но ему казалось, что надо вернуться к домику как можно скорее. Сэм приходит на помощь. С Свернувшись клубочком, несчастная Сара дрожала в углу сырого погреба. Бесполезно было звать на помощь и стучать в дверцу. Никто ее не услышит. В доме было тихо, никаких шагов наверху. Горло у нее болело, а костяшки пальцев были все в ссадинах. Она старалась отогнать страшные мысли, которые лезли в голову. Кто же закрыл ее тут? Кому понадобилось держать ее в этом сыром подвале? Снова и снова она вспоминала шаги, что доносились сверху. Кто-то намеренно запер ее. Безусловно, крик и стук были слышны в комнате. Интересно, один и тот же человек развел огонь в очаге, испугал жутким криком Сэма, а потом захлопнул крышку люка над ее головой. Где были сейчас Сэм и Тим? Наверное, очень далеко. А что, если они вернутся домой другой дорогой и не зайдут за ней? Она начала беспокоиться. Сколько еще она пробудет здесь, в этой сырости и темноте? Задавая себе подобные вопросы, Сара стала впадать в панику. Потом она вспомнила, что отец любил повторять: «Если ты в беде, проси Господа, чтобы Он помог тебе. Если с тобой Господь, беда не покажется такой страшной». Сара встала на колени на холодный пол погреба и закрыла глаза.
6: «Пожалуйста, Господи, приведи сюда Сэма или Тима, чтобы они нашли меня».
4: Знакомый стих из Библии пришел ей на память, и, повторяя его вслух, Сара почувствовала себя смелее.
6: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною».
4: Вера в то, что Бог позаботится о ней, что Он здесь, рядом, придала ей силы. Она почувствовала себя лучше, спокойнее и села на пол, опершись спиной о стену. Сэм бежал всю дорогу через поле и лес. Добравшись до опушки, он сел передохнуть на бревно. Внимательно оглядел поляну. Никого, тихо. Он позвал сестру, но ему ответило только эхо. Мальчик смотрел, не отрываясь на домик. Если бы Сара была там, она бы его услышала и вышла.
5: «Должно быть, пошла домой», — уговаривал он себя.
4: Тим был прав, они отсутствовали долго, и она, наверное, устала их ждать. Сэм поднялся и пошел через опушку к соснам. Вдруг почему-то он повернул обратно, к домику. Все-таки надо зайти внутрь и проверить. Возможно, Сара оставила им записку, где написала, куда пошла. Она так часто делала. Мальчик поднялся на шаткое крыльцо и толкнул дверь. Придерживая ее, он заглянул в комнату. Там было пусто. Не увидел Сэм и записки на столе, где Сара, скорее всего, могла бы ее оставить. Однако было заметно, что в комнате что-то изменилось. Глаза Сэма остановились на старом сундуке, который сейчас стоял на середине комнаты.
5: — Его здесь раньше не было, — сказал он себе. — И стол теперь очутился в ногах кровати. Зачем Саре понадобилось двигать мебель?
4: Ему стало любопытно, и, подойдя к сундуку, он открыл крышку. Сундук был до половины заполнен книгами. Наверное, это были книги Генри Тейлора. Сэм тоже взял одну и начал листать. Как вдруг услышал слабый крик. Он уронил книгу, подбежал к открытой двери и выглянул. Никого. Крик раздался снова, и теперь Сэм убедился, что кричат где-то здесь, в доме. Но где? Никого, кроме него самого, в комнате не было.
5: — Где вы? — спросил он громко.
4: На этот раз он разобрал слова.
6: — Здесь, внизу!
4: Не веря своим ушам, он уставился на старый сундук. Голос шел из него. — А, догадался, из-под сундука. Он толкнул сундук. Полный книг с сундук не сдвинулся с места.
6: — Почему он не двигается?
4: — задумался Сэм, потом сообразил. Край взял с другой стороны, немного приподнял сундук и одновременно потянул на себя. С громким скрежетом сундук сдвинулся с места. Под ним Сэм увидел люк. Внизу опять раздался приглушенный крик. Встав на четвереньки и прижав губы к щели в полу, он спросил.
6: — Сара, ты здесь?
7: — Да, — услышал он хриплый голос сестры. — Подними люк и выпусти меня отсюда.
4: Сэм нашел углубление для пальцев и потянул крышку на себя. Люк открылся, и перед ним появилась перепуганная Сара. Ее волосы были в пыли и серой паутине. Темные полосы грязи прочертили все лицо. Как взбудораженная сова, она жмурила глаза на свету.
7: — Сэм, я так рада! Как ты мог открыть люк?
6: — Я отодвинул его, —
4: объяснил Сэм, показав на тяжелый сундук.
6: Он стоял как раз на крышке люка. Неудивительно, что ты не могла ее открыть. Что произошло? Как ты сюда попала?
4: Сара выбралась из погреба. Ее всю трясло.
7: — Это длинная история, —
4: проговорила она, стуча зубами от холода.
7: — Давай выйдем отсюда и сядем на солнышке. Мне еще никогда в жизни не было так холодно и страшно.
6: — Давай, но только я хочу взглянуть, что там внизу,
4: — ответил Сэм и стал спускаться вниз по лесенке.
7: — Ничего там нет, только старый погреб, — крикнула ему вслед Сара. — Я побуду здесь, ни за что не спущусь туда опять.
4: Через несколько минут, закончив осмотр, Сэм поднялся наверх и закрыл люк. Они вышли из домика и сели на бревно.
7: — Ух, как же хорошо на солнышке!
4: — сказала Сара хрипло, растирая ладонями свои голые руки.
6: — Погоди, дай я сниму паутину с твоих волос. На, возьми платок и вытри грязь с лица.
4: Сэм достал из кармана чистый, аккуратно сложенный платок. Пока он выбирал паутину из волос сестры, Сара яростно оттирала грязные полосы с лица.
6: — Ну, теперь рассказывай, как ты ухитрилась спуститься в погреб, а потом задвинуть сундук на крышку?
4: Сара ему объяснила, что спустилась в люк и стала исследовать содержимое погреба. Она описала шаги и громкий скрежет, которые потом услышала.
6: — Значит, кто-то сдвинул сундук так, чтобы ты не смогла вылезти?
4: — объяснил Сэм.
6: — Не заметила, кто это был?
4: Сара покачала головой.
7: — Было темно, а когда я подошла к лесенке, крышка уже захлопнулась. Ну, а открыть ее я не смогла.
6: — У тебя есть какие-нибудь предположения, кто бы мог это сделать?
4: — настаивал Сэм.
6: — Может, узнала шаги или голос?
4: Сара рассердилась.
7: — Он ничего не сказал, и я не имею ни малейшего представления, кто это был. Я просто поняла, что кто-то хочет, чтобы я осталась в этом ужасном погребе.
6: — Угу.
4: Сэм поднялся и засунул руки в карманы.
6: — Что-то непонятное тут происходит.
4: Он направился к пристройке.
6: — Ты не слышала, кто-нибудь приходил или уходил отсюда?
7: — Ну как я могла слышать? — возмутилась Сара. — Я вообще мало что слышала в этой темной дыре, только шаги да скрип половиц.
4: Сэм заглянул внутрь пристройки.
6: — Ага, мотоцикла нет, — объявил он. — А ты не слышала, чтобы кто-нибудь отъезжал?
4: Сара покачала головой.
6: — Непонятно.
4: — задумался Сэм, запустив пальцы в спутанные волосы.
6: — Мотоциклы здорово шумят. Этот парень, должно быть, просто выкатил его.
4: Внезапно он повернулся к сестре и уставился на нее. Потом хлопнул себя по лбу.
6: — Ну, конечно! Почему я раньше не догадался? Хай-чау!
7: — Какой хай?
4: Сара усмехнулась над забавным звукосочетанием, хотя и была ужасно расстроена.
3: — Вьетнамский беженец, который работает у мистера Рейбера, — ответил Сэм и рассказал Саре, как они с Томом пошли по лесной дороге и на ферме Лисий Хребет познакомились с Бобом Доланом, инструктором.
2: — Боб нам сказал, что Хай ездит на работу на старом серебристом мотоцикле.
7: — Ну и почему ты думаешь, что этот самый Хай запер меня в погребе? — спросила Сара.
3: — Он один под подозрением, — ответил Сэм. — Мотоцикла нет, а это значит, что он побывал здесь, пока ты обследовала погреб.
7: — Ну зачем ему понадобилось закрывать меня там? — спросила Сара, опять начиная сердиться.
4: В ответ Сэм мог только недоуменно покачать головой.
3: — Не знаю. Может, по той же причине, по которой он спугнул меня сегодня утром.
4: По дороге домой, когда они шли через сосновый бор, близнецы все обсуждали Хая как возможного виновника их сегодняшних злоключений. Потом Сэм рассказал Саре об американских верховых мистера Рейбера и о пропаже одного жеребца.
3: «Мистер Рейбер думает, что белую молнию украла банда конокрадов», — сказал он.
7: «Ой, какой ужас!» — воскликнула Сара. «Я надеюсь, с двумя другими ничего не случится. Мне не терпится их увидеть. Давай завтра же сходим на ферму».
4: Сэм согласно кивнул. Он, как и Сара, хотел туда попасть. Но не только, чтобы посмотреть на лошадей еще раз. Если он пойдет туда завтра, то сможет познакомиться с работником мистера Рейбера. А Сэму было о чем спросить этого Хая Чау. Вернувшись домой, они увидели во дворе Тима, который качался в гамаке. Заметив близнецов, он их окликнул.
3: — Все-таки нашел ее, Сэм. Что ты там делала так долго, Сара?
4: Не дожидаясь ответа, он спросил сестру.
3: — Ты нашла что-нибудь, что мы упустили?
7: — Я нашла люк, который ведет в погреб, — ответила Сара, но не успела рассказать Тиму о всех своих приключениях, потому что в этот момент миссис Харман позвала их обедать.
4: Сара шмыгнула в ванную помыть руки, лицо и причесаться. Когда отец вошел в кухню, она уже сидела на своем месте за столом. Профессор Харман помолился, и все принялись за еду. За обедом Сэм и Тим рассказали родителям о своем визите на ферму Лисий Хребет.
3: — Папа! — обратился к отцу Сэм. — Ты знаешь такого Хая Чау, вьетнамского беженца? Он работает у мистера Рейбера.
4: Профессор Харман задумчиво нахмурился.
3: — Я знаю Дзунга Чау. У моего коллеги Джима Бертона есть приемный сын с таким именем. Однако никакого Хая он не упоминал. Конечно, Чау — распространенная фамилия во Вьетнаме. Хая, наверное, опекает другая семья.
4: Тим сменил тему разговора, спросив родителей.
3: — А вы знаете, что у мистера Рейбера украли американского верхового жеребца?
4: Профессор Харман кивнул.
3: — Да, он говорил мне. Он был ужасно расстроен этим.
4: На минуту за столом воцарилась тишина. Сара надеялась, что Сэм не станет рассказывать, как он нашел ее в погребе. Если родители узнают, что кто-то специально ее запер, то больше их к этому злополучному дому никогда не пустят. Она бросила быстрый взгляд на Сэма. Он, понимающе усмехнулся и одними губами сказал:
3: «Не скажу».
4: И тут же, повернувшись к родителям, выпалил.
3: — Мистер Рейбер сказал, что Сара и я можем прогуливать его лошадей.
4: Потом помолчал и добавил.
3: — Это будет как бы даже услуга с нашей стороны.
4: Лицо Сары прямо-таки засветилось от счастья.
7: — Мамочка, ну можно, а?
4: Миссис Харман засмеялась.
3: — Думаю, что мы тебе не указ, когда речь идет о лошадях.
4: Она взглянула на мужа. — Если папа согласен, то я тоже согласна.
3: — Только после того, как вы сделаете работу по дому, — напомнил им отец. — Мы недавно переехали, и еще полно работы. Да ведь маме еще надо рисовать, — добавил Тим. — Так что надо и ей помочь.
7: — Ну, конечно!
4: Сара многозначительно посмотрела на старшего брата. Повернувшись к матери, она сказала: — Я вспомнила, мама, что нашла для тебя замечательную студию. Это тот большой сарай, где я обнаружила уздечку. Его отсюда не видно, он как бы спрятался там, у леса, за полем.
0: Профессор Харман подтвердил:
3: — Да, хорошее место для студии, Джен. После того, как закончим все работы по дому и в коровнике, мы с мальчиками переоборудуем тот сарай.
4: Лицо миссис Харман просветлело, когда она посмотрела на них. — Какие вы все чудесные! Мне всегда хотелось иметь свою мастерскую, где я могла бы расставить все мои холсты.
3: — Мы даже проведем туда свет для тебя, мама!
4: — щедро пообещал Сэм. Дорогие ребята! В этом часе вы слушали вторую передачу, составленную по книге «Тайна пропавших лошадей». Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.

0: Бездна может стать.
1: Боже, можно все потерять, просчитаться можно опять.
0: Если ждать.
2: Написать ли мне письмо?
3: Делай сейчас.
4: Прямо сейчас.
3: Делай сейчас.
4: Прямо сейчас.
2: Положу в конверт его.
3: Делай сейчас.
4: Прямо сейчас.
3: Делай сейчас.
1: Не все не откладывая, завтра
0: уже будет поздно.

Я малыш еще, но все же ничего я не боюсь. Сердце страхи не тревожат, ведь со мною Иисус. Детской чистой душой быть послушным я стремлюсь. Дух мой счастлив и спокоен, ведь со мною Иисус. В тишине, встречая утро, я всегда ему молюсь. Пастырь добрый и премудрый, будь со мною Иисус. Аминь.

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил.

Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь со ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец», — спросил Исаак через некоторое время, «вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына». Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама

Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

Шире шаг, смелее, ребята, дело много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам, пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях, на борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх, чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: На следующее утро близнецы быстро справились со своими обязанностями по дому и на велосипедах помчались на ферму мистера Рейбера. Боб Долан чистил стойло в конюшне, что-то фальшиво напевая, и сразу замолчал, когда заметил детей. Опираясь на щетку, он дружески кивнул Саре, когда Сэм представил ее.
1: «Сара ездит лучше меня», — великодушно признался Сэм.
2: «Даже так?»
0: — сказал Боб и усмехнулся.
2: «Ну, это мы проверим».
0: Пока он ходил в служебную комнату за седлами и уздечками, Сэм показал Саре красавца и черное яблоко. Сара пошла вдоль стойки, разглядывая лошадей и жеребят.
3: «Ой, какие они хорошенькие!» — воскликнула она, перегнувшись через дверцы жеребьячих ясель.
0: Боб вернулся с упряжью и выбрал двух лошадей.
2: «Эту зовут Пыльная», —
0: сказал он, набрасывая седло на спину изящной серой кобылы.
2: «Думаю, Саре понравится ездить на ней».
0: Открыв дверь соседнего стойла, он вывел гнедую лошадь с белой отметиной на лбу.
2: «А это тебе, Сэм. Ее зовут Отметина».
0: Боб оседлал лошадей и вывел их в загон.
2: «Сделайте-ка несколько кругов, чтобы я убедился, что вы с ними справитесь», — сказал Боб, наблюдая за ними.
0: Оказавшись в дальнем конце загона, Сара нагнулась в седле и, повернувшись к Сэму, предложила.
3: «Давай пустим лошадей галопом. Мы докажем Бобу, что умеем ездить верхом».
2: «Давай!»
0: – ухмыльнувшись, сказал Сэм.
2: «Поскакали!»
0: Подбадривая голосом лошадей, они пустили их рысцой, потом галопом. Сара держалась верхом очень изящно и просто, будто приросла к лошади. Ветер обдувал лицо, и она чувствовала прилив радости, как бывало с ней всегда во время верховых прогулок. Она придерживала кобылу. Лошадь послушно перешла на рысь. Будь Сарина воля, она бы никогда не слезла с седла. Наконец, лошади пошли шагом и остановились у дверей конюшни. По выражению лица Боба, дети поняли, что он удивлен увиденным.
2: «Да вы замечательно ездите верхом!» – похвалил он. «Гораздо лучше, чем большинство этих пижонов, что приезжают из города. Подождите, я сейчас закончу убирать стойло и покажу наши маршруты».
0: Сара уже было открыла рот, чтобы предложить свою помощь, но Сэм спросил.
2: «А что, Хай Чау сегодня нет здесь? Я что-то не вижу его мотоцикла».
0: Боб показал на край поля.
2: «Чинит забор вон там, а мотоцикл поставил за амбаром. Может, мы подъедем к нему и познакомимся, пока вы тут закончите?» – спросил Сэм.
0: Боб кивнул и открыл ворота загона. На противоположном конце поля они нашли высокого, стройного паренька, примерно ровесника Тима. Он натягивал колючую проволоку между столбами ограды. Сэм слез с лошади и стал держать катушку с проволокой, пока мальчик прикреплял ее к столбу. Тот благодарно кивнул Сэму, но ничего не сказал.
2: «Я Сэм Харман, а это моя сестра Сара», – начал первым Сэм. «Мы только что въехали на ферму Гудвинов».
0: Не сказав в ответ ни слова, вьетнамец взглянул на них и взял у Сэма катушку.
2: «Тебя зовут Хай Чау?» – спросил Сэм.
0: Мальчик еле кивнул в ответ, продолжая натягивать проволоку.
3: «Не очень-то он разговорчивый», –
0: решила Сара, заметив, что Хай работает, будто бы их нет рядом. Сэм это тоже понял, поэтому сразу перешел к делу.
2: «Скажи, Хай, это твой мотоцикл стоял в пристройке у дома, там, около пруда?»
0: Хай хмуро обернулся, и на этот раз он промолчал. Сарина терпенье лопнуло. Она слезла с лошади, подошла к мальчику и в упор спросила.
3: «Это ты закрыл дверцу люка, когда я была в погребе?»
0: И продолжила обвинение.
3: «Это ты подвинул тяжелый сундук так, чтобы я не смогла оттуда выбраться?»
0: Вьетнамец пожал плечами, как будто не понимая, о чем речь, и повернулся к ним спиной. Сэм пошел к лошади и, садясь в седло, с угрозой в голосе сказал:
2: «Я полагаю, мистеру Рейберу будет интересно узнать, что какой-то владелец серебристого мотоцикла живет в его домике».
0: Услышав это, Хай бросил проволоку и повернулся к ним. Его лицо теперь выражало испуг, а в темных глазах читалось отчаяние. К своему огромному удивлению, дети услышали, как мальчик взмолился:
2: «Вы не говорите, мистер Рейбер!»
0: Сара даже покраснела от гнева.
3: «Это почему же мы не должны ему говорить об этом, особенно после того, как ты запер меня в погребе?»
2: «Я бы выпустил тебя, но тебя нет там, когда я вернулся». «Начни-ка все сначала, Хай!» — сказал Сэм серьезно. «Я уже запутался».
3: «Я тоже», —
0: сказала Сара, опускаясь на траву у забора. Она все еще сердилась на этого упрямого мальчишку.
3: «Ты лучше скажи всю правду и сейчас же», — пригрозила она.
0: Сэм тоже подошел к забору, а Хай нехотя начал свой рассказ.
2: «Я и маленький брат приезжать в Америку. Церковь в Филадельфии опекает нас. Маленький брат усыновили здесь. Мы не хотели разлучиться. Мы хотим жить как братья». «Твоего брата зовут Дзунг?» — перебил его Сэм, вспомнив рассказ отца о приемном сыне Джимми Бертона.
0: Хай кивнул.
2: «Ты знаешь?» — спросил он горячо. «Наш отец знает его приемных родителей. Я уверен, что ему хорошо в этом месте», — ответил Сэм.
0: Хай согласно кивнул.
2: «Хорошая семья, но приемные родители маленького брата не хотят два вьетнамских мальчика. Они хотят только Дзунг. Я обещал старая бабушка, когда уезжаем из Вьетнам, что мы живем вместе, как братья».
3: «Тебя что, усыновили другие люди?» — спросила Сара.
0: Ее гнев понемногу улетучивался. Ей бы ни за что не хотелось разлучаться со своими братьями. Хай покачал головой.
2: «Я остаюсь в Филадельфии с другим вьетнамские дети, которые не усыновили. Я получать работу в Филадельфии это лето. Коплю деньги на подержанный мотоцикл. Узнаю в церкви, где есть Дзунг. Ухожу с работы и приезжаю сюда». «И с тех пор ты живешь в домике у пруда?» — докончил за него Сэм.
0: Хай кивнул.
2: «Дзунг знает про дом от своих друзей в Мэйплвуд. Он говорит мне, чтобы я спрятаться там. Приносит подушку и одеяло из дома своих приемных родителей. Приносит еда и посуда».
0: Хай сделал паузу и сухо усмехнулся.
2: «Дзунг учится хорошо воровать во Вьетнам. Он там попрошайка на улице».
3: «О, ужас!» —
0: выдохнула Сара в ужасе от услышанного. В голосе Сэма тоже послышалось напряжение.
2: «Когда я пришел к домику вчера утром, ты не хотел, чтобы я узнал, что ты там живешь. Да, Хай? Потому ты и закричал так страшно. Ты меня хотел прогнать? Как это ты сделал?»
0: Хай улыбнулся.
2: «Это старый вьетнамский способ. Я кричу в пустую банку из-под сока, и оно так звучит».
0: Сэм усмехнулся.
2: «Ну и здорово ты меня напугал».
0: Он посерьезнел.
2: «Ну, а зачем ты запер Сару?»
0: Хай тайком бросил взгляд на Сару и заерзал на траве.
2: «Я не хотел плохо. Когда вы нашли, что я живу в доме, я хотел спрятать мотоцикл и одежду в пещеру, которую я нашел в лесу. Так я запер Сару в подвал, пока прятал все, чтобы она меня не видела и не пошла за мной. А потом я вернулся выпустить ее, но она не был там».
3: «Сэм вернулся и нашел меня», — пояснила Сара сдержанно. «И я, наконец, вышла из этого холода и сырости».
0: Хай опустил глаза.
2: «Извини меня, Сара».
0: Затем, опершись о столб забора, он взмолился.
2: «Если вы рассказать мистер Рейбер, он послать меня обратно в Филадельфию, и я не могу быть вместе с моей маленький брат».
3: «Мы не скажем!» — воскликнула Сара.
0: Она посмотрела на Сэма, и когда их взгляды встретились, поняла, что он тоже так думает.
3: «Послушай, Хай, почему бы тебе не пойти с нами? У нас в доме полно места, а мама с папой что-нибудь придумают, чтобы вы с братом смогли быть рядом».
0: Хай испугался.
2: «Нет, нет, не хочу никого беспокоить. Пожалуйста».
3: «Но!» – запротестовала Сара.
2: «Подожди!» – вмешался Сэм. «Я понимаю Хая. Он еще не может доверять незнакомым людям, особенно взрослым. Лучше будет, если он останется в домике, пока мы придумаем, как ему помочь. Мы одни знаем, что он там живет, да еще Дзунг».
3: «И Тим», — добавила Сара. «Он был с нами, когда мы обнаружили мотоцикл».
2: «Ну, тогда надо объяснить все Тиму», — сказал Сэм. «Но я думаю, он ничего не расскажет. Он сделает все, чтобы помочь Хаю».
0: Вьетнамец встревоженно посмотрел на Сэма, потом на Сару.
2: «Вы и большой брат не рассказать никому?»
3: «Нет, мы не выдадим твою тайну, пока не найдем способа помочь тебе и Дзунгу», — пообещала Сара.
0: Хай одарил их широкой улыбкой.
2: «Вы хорошие ребята!»
0: Сэм посмотрел на часы.
2: «Нам пора возвращаться в конюшню. Боб уже, наверное, закончил уборку».
0: Хай тихонько свистнул, и обе лошади, пасшиеся неподалеку, повернули головы на его зов. Пока они ждали лошадей, Сара пристально смотрела на вьетнамского мальчика, а потом сказала:
3: «Когда у меня или у Сэма какие-то трудности, мы всегда молимся. Господь и твой друг тоже, Хай. Он сделает так, чтобы вы с Дзунгом были вместе».
0: Хай уставился на свои рабочие башмаки и покачал головой.
2: «Я не знаю, ваш Бог».
3: «Ну хорошо, я помолюсь вместо тебя», —
0: серьезно сказала девочка. Сэм улыбнулся, обращаясь к мальчику.
2: «Если Господь и Сара будут за тебя, Хай, считай, что все в порядке».
0: Хай придержал лошадей, пока близнецы садились в седла. Он помахал им на прощание, и дети направились через поле обратно к загону. Сара приблизилась к Сэму и сказала:
3: «Да, Хай раскрыл нам одну тайну».
2: «Одну?»
0: — спросил Сэм и вопросительно посмотрел на сестру.
3: «Да, теперь мы знаем, кто живет в домике у пруда».
2: «А какая еще тайна?»
0: — заинтересовался Сэм. Упрямо тряхнув головой, Сара сказала:
3: «Я все-таки хотела бы узнать, как та уздечка попала к нам в сарай».
2: «Не понимаю, что ты так беспокоишься о ней, Сара?»
3: «Я тоже не понимаю этого, правда», — сказала Сара, подвинувшись вперед в седле.
0: Ее светлые брови нахмурились.
3: «Знаешь, Сэм, я не могу избавиться от этой мысли. Ужасно странно, что кто-то оставил такую дорогую вещь в нашем старом сарае с рухлядью и совсем забыл про нее».
0: Ночной шум. Лошадь Боба уже стояла оседланная, а он сам ждал их у конюшни.
2: «Ну, поехали!»
0: — сказал он, первым выезжая из загона. Он повел их маршрутом для начинающих ровной открытой дорогой. Но за фермой дорога стала спиралью подниматься по лесистому хребту, и Сара немного испугалась. Они взбирались все выше сквозь заросли рододендрона, мимо скалистых уступов. Вблизи крутой вершины хребта дорога резко пошла на спуск, а потом снова круто поднялась к буковой роще. Боб подвел их к одному из уступов. Там все спешились и привязали лошадей. Пешком они взобрались на скалу. Оттуда открылся прекрасный вид, который раньше им заслоняли деревья.
2: «Вон там колокольни университетской церкви», — сказал Боб и показал на возвышающийся над остальными зданиями Мейплвуда шпиль.
3: «О, там работает наш папа», — сказала Сара. «Отсюда виден, наверное, и исторический факультет».
2: «Высокий хребет», — добавил Сэм.
3: «Теперь понятно, почему мистер Рейбер назвал свою ферму «Лисий хребет». Здесь действительно водятся лисы».
0: Боб присел на корточки, подобрал камень и повертел его в руках.
2: «Мистер Рейбер рассказывал мне, что когда-то давно здесь устраивалась охота на лис. Да вот и под уступом, на котором мы стоим, есть лисья нора. Я покажу вам ее, когда мы спустимся».
3: «Ох, как хорошо, что вы знаете эти места, Боб», — сказала Сара. «Вы прожили здесь всю жизнь?»
0: Боб покачал головой.
2: «Нет, я из другого штата. Я живу здесь только 3 года».
3: «В таком случае вы здорово научились обращаться с лошадьми за 3 года». Заметила Сара в восхищении.
0: Послышался короткий смешок Боба.
2: «С лошадьми я всю жизнь. Мистер Рейбер не взял бы меня, не имея опыта работы с ними».
0: Сара уже собралась спросить, где он работал раньше, но Боб быстро закончил разговор. Он посмотрел на часы и сказал:
2: «Пора возвращаться. У меня еще уйма дел в конюшне».
0: Они спустились с уступа, и Боб показал большую трещину в скале, которая вела в похожую на пещеру лисью нору. Когда близнецы заглянули в трещину, они ничего не смогли увидеть в темноте. Но свежий помет у входа указывал на то, что нора обитаема.
3: «Я надеюсь, на эту лису никто не охотится?» — резко спросила Сара.
2: «Не бойся, маленькая леди», — заверил ее Боб. «Мистер Рейбер не разрешает охотиться в его владениях. Здесь же повсюду его лошади».
0: Спуск оказался столь же приятным, сколь и подъем. Лошади шли уверенно и с легкостью преодолели весь маршрут. Сара то и дело поглаживала шею пыльной. Изящная серая кобыла кивала головой, как бы соглашаясь с ободрением всадницы. По возвращении в конюшню Боб наконец произнес слова, которые Сара давно ждала.
2: «Вы оба можете кататься в любое время. Вы ездите хорошо. А пыльной и отметине нужны прогулки. Только правильно седлайте и чистите их, когда вернетесь. Если вы ездили долго и быстро, то сначала проведите их по загону пару раз, пусть остынут, а уж потом начинайте чистить. Все для чистки вы найдете вон в той комнате».
3: «Вы хотите сказать, что мы можем сами ухаживать за этими лошадьми?» — закричала Сара в восторге. «В нашей школе верховой езды это разрешалось только конюхам».
2: «А здесь вы будете сами ходить за своими лошадьми», — сказал Боб.
0: Он помолчал и ухмыльнулся.
2: «Конечно, для тех, кто катается на лошадях за деньги, стоимость ухода включается в плату». «А поскольку мы денег не платим, надо приниматься за дело», — сказал Сэм, улыбнувшись Саре своей обычной кривой улыбкой.
0: Они поставили пыльную и отметину в стойло и отправились за Бобом в комнату, где хранилось много сёдел, уздечек и другого снаряжения для верховой езды. Сара отметила про себя, что несколько уздечек, которые висели на крюках, вбитых в стены, были похожи на ту, что она нашла в их старом сарае.
3: Она толкнула Сэма и молча показала на уздечки. Но того больше заинтересовал огромный сундук с надписью крупными красными буквами на крышке «Ферма Лисий Хребет». Ниже была нарисована лисья голова.
2: «А для чего этот сундук?» – полюбопытствовал Сэм.
4: «О, с этим сундуком мистер Рейбер ездит на выставки», – ответил Боб. «Там лежит необходимое снаряжение для лошадей».
3: Близнецы осматривали комнату. Как Боб и говорил, все стены были увешаны призами, полученными белой молнией и красавцем. Эти награды и койка Боба у дальней стены напомнили Саре о пропавшем скакуне. Боб кивком указал на полку, куда надо было положить седло, а затем вручил каждому по куску ковровой ткани щетку и скребницу. Сара скоро обнаружила, что чистить пыльную было почти так же приятно, как и ездить на ней. Она поскребла бок лошади и расчесала спутавшуюся гриву и хвост. Пыльная удовлетворенно ржала и нагибала шею, чтобы ткнуть носом Сару и этим показать, как ей приятно. Закончив с пыльной, Сара пошла взглянуть, как дела у Сэма. «Бедняга Сэм! С куском коврика в одной руке, щеткой в другой, он пытался успокоить отметину. Кобыла вскидывала голову, била копытами и шумно дышала». Сара, не утерпев, рассмеялась.
2: «Ну что тут смешного?» – набросился Сэм на сестру.
5: «Да так!» – хихикнула Сара.
1: «Посмотрел бы на себя сейчас!»
2: «А мне все равно, как я выгляжу!» – пробурчал Сэм. «Она не стоит спокойно!»
3: И затем добавил со вздохом.
2: «Не уверен, что мне по душе этот этап прогулки».
1: «А ты попробуй разговаривать с ней, когда чистишь», — предложила Сара. «Тогда, может, будет она стоять смирно».
3: Она взяла кусок коврика у Сэма, приговаривая что-то успокаивающее, но в то же время крепко ухватив лошадь за гриву, чтобы та не мотала головой, Сара утихомирила отметину. Сэм стал работать щеткой, и вдвоем они быстро почистили лошадь.
2: «Ну почему у тебя так здорово получается с лошадьми, а у меня нет?»
3: – жалобно спросил Сэм.
2: «Наверное, потому что ты думаешь, как лошадь, сестренка», – сострил Сэм.
3: К нему вернулось хорошее настроение. Они заперли стойло и положили снаряжение на место. Боба нигде не было видно, но Сара догадывалась, что он потом придет и проверит их работу. Взяв стоявшие у забора велосипеды, близнецы покатили по дороге к своей ферме. По пути они мало разговаривали, оба занятые своими мыслями. Сара думала о пыльной. Боб позволил не только кататься, но и ухаживать за ней. Это все равно, что иметь свою лошадь. Счастливей Сары в тот момент не было никого. Сэм думал о более серьезных вещах. Его мысли были заняты словами Хая. Чем они могли помочь двум вьетнамским братьям?
2: «Надо сказать Тиму, что в домике живет Хай, и предупредить, чтобы он помалкивал об этом», — сказал он.
1: «Как только приедем домой, расскажем», — ответила Сара.
3: Но они сумели застать Тима одного только поздно вечером. Устроившись на его постели, близнецы рассказали все про Хая и Дзунга. Тим запустил пальцы в свои густые темные волосы.
2: «Да, это действительно проблема. Не знаю, что мы можем сделать для них. Особенно если приемные родители Дзунга хотят только одного приемного сына».
1: «Да, это ужасно, разлучать братьев», – грустно проговорила Сара.
3: Она посмотрела на Сэма и Тима.
1: «Хорошо было бы, если бы вас разлучили».
3: Сэм взглянул на Тима и, улыбнувшись, подразнил брата.
2: «Прямо даже не знаю».
3: Тим бросил в него подушку. Сэм взвизгнул.
1: «Перестаньте шуметь, иначе папа с мамой сейчас сюда придут».
5: остановила Сара братьев. Тим забрал подушку, взбил ее и положил себе под спину.
2: «Ну, голова, думай, как мы можем помочь Хаю и Дзунгу!» — обратился он к брату.
5: Послышался глубокий вздох.
2: «Я не знаю. А вы?»
5: — спросил Сэм. Тим сосредоточенно поскреб в затылке и промолчал. Сара в раздумье сидела, поджав колени на кровати. Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо.

Мама сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, что Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он пример

Кто солнце научил светить, тепло живое излучая? Кто сердце научил любить, любить себя не замечая? Кто научил благоухать цветы под неизменным небом? Кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом? Кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето? Кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету? Кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной? Кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно? Кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель?

в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. А под птичий радостный орган, в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увиданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?

значит, Бога он не видел. На него ты не сердись, а прости и помолись. Если есть у тебя враг, не вреди ему никак. Сможет усмирить врага только Божия рука. Никого не обижай, зло добром ты побеждай. Тех, кто любит и прощает, Бог всегда.

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром,

пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь с ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец», — спросил Исаак через некоторое время, — «вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына». Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

В чудесный летний вечер все наслаждались море красотой. Казалось, каждый счастлив и обеспечен, вполне доволен жизнью и собой. Вдруг появилась женщина, спокойно. Она давала каждому трактат с улыбкою, приветливо, достойно. И, как и все, смотрела на загад. Один мужчина взял, окинул взглядом. Ага, понятно, снова о Христе. И даже не стесняясь тех, кто рядом, порвал, отправив все в небытие. Придя в каюту, свет включил и видит в большом квадрате черного окна снаружи белых два клочка. Прилипли, то постарались ветер и волна. Мужчина присмотрелся. Бог и вечность. Два слова из буклета о Христе. Он лег, не мог заснуть, ведь неизвестность впервые постучалась в тишине. О, Бог! Ну как с ним можно не считаться? Он создал все так много лет назад. О, вечность! Как же страшно отказаться, предпочитая блеск земных отрад. И весь благую принял он о сыне, и захотелось многое вернуть. Бумажки, Бог и вечность изменили с той ночи его мысли, жизнь и путь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо. Вдруг сильный шум снаружи заставил их вздрогнуть. Три головы повернулись к открытому окну, как будто их дернули за веревочку.
1: «Что это?»
2: «Похоже на рев мотоцикла», — ответил Сэм, бросившись к окну.
0: К нему немедленно присоединились Сара и Тим.
1: «Здесь становится так же шумно, как и в городе», — проворчал Тим, прислушиваясь к удалявшемуся реву мотоцикла.
0: Сэм скривил недовольную гримасу.
1: «Твое окно выходит на дорогу, и тебе, по крайней мере, не мешают спать орущие по ночам лягушки».
0: Сара все смотрела в окно. Висящий высоко в небе месяц освещал двор и дорогу, которая, подобно серебряной ленте, обвивала темные холмы. Над фермой снова воцарилась тишина. Девочка уже отвернулась от окна, когда спокойствие вновь было нарушено звуком мотора. Грохот становился все громче.
1: «Слышите, он возвращается», — сказал Тим.
0: Все уставились на дорогу в ожидании мотоцикла. Когда он появился, и луна осветила серебристое покрытие, Сэм закричал.
1: «Это же старый мотоцикл Хаячау!»
3: «Он очень напоминает тот, который мы нашли в пристройке у домика», — согласился Тим.
0: Сара пыталась разглядеть мотоциклиста, но шлем и щиток закрывали его лицо.
4: «Нельзя наверняка утверждать, что это был Хай», — сказала она, когда мотоцикл с ревом пронесся мимо и скрылся.
1: «Это точно Хай»,
0: — сказал Сэм твердо.
4: «Ну как ты можешь быть так уверен?» — запротестовала Сара. — Ты же не мог видеть его лица.
3: — Сколько еще таких старых, покрашенных серебряной краской мотоциклов имеется поблизости?
0: — спросил Сэм, рассмеявшись. Потом он вдруг сделался серьезным и удивленно покачал головой.
1: — Зачем ему понадобилось ездить взад-вперед по дороге так поздно?
0: Тим пожал плечами.
3: — Может, из озорства? —
0: Сэм бросил взгляд на будильник.
1: «В 11:30 ночи?»
0: Тим с сомнением покачал головой и отвернулся от окна.
1: «Вы мне так заморочили голову, что я уже не в состоянии думать ни о чем больше. Идите к себе и дайте мне немного поспать».
0: Близнецы, буркнув «спокойной ночи», тихо закрыли за собой дверь. Сара прошептала Сэму на ухо.
4: «Нет, правда, как ты думаешь, зачем Хай ездил по дороге так поздно ночью?»
0: Сэм дернул плечом.
1: «Сам не знаю. Такие проказы не в моем вкусе».
0: Сара нахмурилась.
4: «Давай завтра, когда пойдем на ферму мистера Рейбера, спросим его самого».
1: «Ух да, я согласен», —
0: ответил Сэм, зевая.
1: «Пока, сестренка».

0: лицо в окне. На следующий день Сара и Сэм отправились на велосипедах на ферму Лисий Хребет. Как и в прошлый раз, они прислонили велосипеды к забору и пересекли загон. Попав на конюшню, они услышали взволнованные голоса. Боб Долан и мистер Рейбер стояли у стойла красавца и что-то встревоженно обсуждали. Они обернулись, и дети по выражению их лиц поняли, что случилась какая-то неприятность. Близнецы приблизились к стойлу.
1: «Как поживает красавец?» – спросил Сэм.
0: Мистер Рейбер грустно покачал головой, а Боб буркнул.
2: «Он исчез».
0: Сара уставилась на пустое стойло.
2: «Ночью опять украли лошадь», — начал объяснять мистер Рейбер с расстроенным видом. «Сегодня утром Боб нашел дверь стойла открытой. Так же было и в тот раз, когда пропала белая молния».
0: Некоторое время близнецы, оглушенные этой новостью, не могли вымолвить ни слова. Немного погодя, Сэм спросил.
1: «Вы думаете, что это были те же самые воры?»
0: Глаза мистера Рейбера потемнели.
2: «Похоже на то. А какие ловкие! Боб опять спал в комнате для снаряжения, но ничего не слышал».
1: «Мы оба заканчиваем около 10, так что воры, должно быть, пришли позже», — сказал Боб. «Когда же они вышли из загона, если ворота были заперты?» — удивился Сэм.
2: «Полицейские тоже задали этот вопрос сегодня утром», — сказал мистер Рейбер и показал на заднюю дверь стойла. «Они полагают, что красавца вывели через эту дверь».
1: «Наверняка», — добавил Боб, — «иначе я бы услышал».
0: Мистер Рейбер задумчиво нахмурился.
2: «Одно совершенно ясно. Они умеют обращаться с лошадьми, если смогли вывести красавца из стойла, не разбудив Боба».
0: Пока он говорил, Боб носком ботинка сгребал разбросанную по полу солому в кучу. Когда мистер Рейбер замолчал, Боб поднял на ребят колючие голубые глаза и испытующе спросил.
1: «Не слышали ли вы чего-нибудь необычного или не видели чего подозрительного на дороге у вашего дома этой ночью?»
0: Сара задумалась. «Почему Боб спрашивает? Он что, тоже слышал мотоцикл Хая?» Она метнула быстрый взгляд на брата, но лицо Сэма было непроницаемым. Глаза выражали настороженность.
1: «Мы так привыкли к городскому шуму, что здесь замечаем только кваканье лягушек», — ответил Сэм уклончиво.
0: Сара добавила вздох облегчения. Она была рада, что Сэм ничего не сказал про мотоцикл, пока они не повидали Хая. Мистер Рейбер подошел к стойлу черного облака и погладил лошадь по шее. Красивый вороной скакун довольно замотал головой. Лицо мистера Рейбера напряглось.
2: «Теперь, наверное, ты на очереди».
1: «Я этого не допущу», — выступил вперед Боб и добавил, рассмеявшись. «Даже если мне придется спать у него в стойле».
0: Мистер Рейбер благодарно потрепал Боба по плечу.
2: «Ну, ничего не поделаешь, надо приниматься за дела».
0: «Нам сегодня вывести пыльную и отметину?» — спросила Сара.
2: — «Буду очень рад. Это работа Вики, когда она здесь. Мне ее очень не хватает».
0: Мистер Рейбер попробовал улыбнуться.
2: — «Боб мне рассказал, как хорошо вы держитесь в седле, так что в пределах фермы езжайте куда хотите».
0: Тяжелый осадок от всего услышанного немного рассеялся, когда Сара пошла в комнату за уздечкой и седлом для пыльной. Сэм пошел за сестрой и взял упряжь отметины. Когда обе лошади были оседланы, близнецы выехали из загона и отправились на поиски Хая. С дальнего конца поля вьетнамец побежал им навстречу. Не успели они рта раскрыть, как мальчик закричал взволнованно.
3: «Все в порядке. Вы говорите со старшим братом».
1: В порядке», — успокоил его Сэм. «Тим ничего не скажет. Он тоже хочет вам помочь».
2: Хай вздохнул с облегчением.
3: «Фух, это хорошо, спасибо!»
2: Он собрался продолжить работу, но Сара его остановила. «Ты знаешь, что пропал красавец?» Улыбка Хая растаяла. Он с сожалением кивнул.
1: «Между прочим, — начал Сэм как бы невзначай, — мы видели, как ты катался на мотоцикле вчера ночью. Не заметил ли ты чего-нибудь подозрительного?»
2: Хай удивился.
3: «Я не ездить вчера ночью на мотоцикле».
2: «Но мы видели твой мотоцикл!» — настаивала Сара. Лицо Хая потемнело, и он отрицательно покачал головой.
1: «Вы ошибаться! Я не знать ничего об этом!»
2: Он отвернулся от них и пошел к забору. Сара посмотрела на него с сомнением и развернула лошадь. «Мы поедем покатаемся, еще увидимся, Хай!» — сказала она. Они быстро пересекли поле и приблизились к амбару, позади которого стоял мотоцикл Хая. Сара внимательно его осмотрела.
3: «Я просто уверена, что это именно тот мотоцикл, который мы видели ночью!»
2: Еще одна деталь привлекла внимание Сары.
3: «Тут какая-то тропинка за амбаром! Давай посмотрим, куда она нас приведет!»
2: Они поехали по узенькой тропе и обнаружили, что та огибает поле с внешней стороны амбара.
1: «Здесь, наверное, ездит Хай от домика к амбару», – предположил Сэм. «Ему мешает проехать забор, и он вынужден ехать вдоль него».
3: «Не думаешь ли ты, что по этой тропе воры увели красавца?» – спросила Сара.
1: «Не думаю. Эта тропа ведет через лес к домику», – ответил Сэм и вдруг заторопился. «Давай вернемся к домику еще раз. Я хочу кое-что разведать, пока там нет Хая».
2: Они отправились туда по старой дороге через заросли папоротника и низкий кустарник. Сара спросила.
3: «Ты думаешь, Хай правду говорил? Он не ездил по дороге прошлой ночью».
1: «Какую правду, если это был его мотоцикл?» — резонно ответил ей Сэм.
3: «Ну почему же он не сознался?» — допытывалась Сара. «Не замешан ли он в краже? Или он видел что-то, о чем не хотел нам сказать? Но Хай не может быть связан с ворами».
2: Она не могла поверить, что Хай хоть как-то причастен к пропаже скакуна.
3: «Ну да, это удивительно. Он не признался нам в том, что ездил на мотоцикле прошлой ночью».
2: Сара тяжело вздохнула. «Не прояснит ли что-то посещение домика?» Добравшись до опушки, они привязали лошадей к двум толстым букам. Пока Сэм проверял, надежна ли привязь, Сара направилась к домику. Но внезапно она остановилась.
1: «Что случилось?» – спросил Сэм, догнав сестру.
3: «Там кто-то есть!» – выдохнула она.
2: Сэм нахмурился.
1: «Я никого не вижу».
3: «Там!»
2: Сара показала трясущейся рукой.
3: «Там в окне! Я видела чье-то лицо!»
2: У Сары было сильное желание вернуться бегом к пыльной и ускакать отсюда побыстрее. Пребывание в погребе было еще свежо в памяти. Ей уже не хотелось заходить в дом, особенно после того, как таинственное лицо показалось в окне. Но Сэм схватил ее за руку и дотащил до домика. Близнецы поднялись на крыльцо, и Сэм постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал снова, погромче. В ожидании ответа они прислушались. Ничего не пошевелилось внутри. Вокруг стояла такая тишина, словно весь лес затаил дыхание и слушал.
4: «А тебе не показалось? Может, ты видела не лицо, а отражение ветки, шевелящейся от ветра, или облака?» — зашептал Сэм.
3: «Нет, это было лицо!» — настаивала Сара. «Лицо с глазами, носом и ртом. Оно смотрело на нас, а когда я показала тебе на него, оно скрылось».
2: Дыхание Сэма стало неровным.
4: Есть только один способ проверить. Это войти внутрь.
2: Он толкнул дверь ногой и заглянул в комнату. Потом он вошел и знаком пригласил за собой Сару. В комнате никого не было.
1: «Фух, здесь никого нет», — сказал Сэм. «Ты все-таки видела отражение чего-то и приняла это за лицо».
2: «Подожди-ка», — сказала Сара. Она подошла к кровати и, встав на четвереньки, заглянула под нее.
1: «Да перестань ты, Сара!» — засмеялся Сэм.
2: Девочка встала, отряхнула ладони.
4: «Я просто уверена, что здесь кто-то был!» — настаивала она.
2: Сара глазами обшарила всю комнату. Вдруг ее взгляд остановился на крышке люка.
4: «Мы не посмотрели еще в одном месте!»
2: Не сговариваясь, они оба направились к люку. Сэм открыл крышку, и она сильно стукнула об пол. Вместе близнецы заглянули в темную дыру. Сара прижала палец к губам. Вроде кто-то пошевелился в дальнем углу погреба. Они обменялись недоуменными взглядами. Секунду спустя Сэм уже спускался по лесенке.
4: «Осторожно!» шепнула сестра ему вслед.
2: Девочка опять задрожала, вспомнив, как она совсем недавно угодила в эту ловушку. Она впилась взглядом в квадратное отверстие в полу и разглядела старые горшки и кувшины вдоль стены. В прошлый раз они стояли так же. А вот у бочки в углу... Что-то с этой бочкой не так.
4: «Ага, понятно. Ее выдвинули из угла».
2: Набрав побольше воздуха, Сара прошептала брату.
4: «Посмотри за бочкой».
2: Не успела она это сказать, как из темноты возникла какая-то фигура.
4: «Ой!»
2: — взвизгнула девочка, а фигура проскочила мимо Сэма и бросилась к лестнице.
4: «Кто ты?»
2: спросила Сара, заикаясь. Перед изумленной Сарой появилось испуганное, худое лицо мальчика. Не дожидаясь ответа, Сэм скомандовал.
1: «Наверх!»
2: Мальчик послушно поднялся по ступенькам. Сэм вылез из погреба следом. Он повернул мальчика так, чтобы разглядеть его получше. Тому было на вид лет 10, но даже для 10-летнего он был слишком мал. Большие карие глаза и истинно черные волосы, все покрытые пылью. Он смотрел на близнецов таким же испуганным, умоляющим взглядом, какой был у Хая Чао, когда они встретили его впервые. Дети сразу догадались, кто перед ними.
4: «Ты Цзунг, брат Хая?»
2: — сказала Сара. Мальчик кивнул, губы его тряслись.
4: «Мы знаем Хая», — быстро объяснила Сара. «Мы его друзья».
2: «Друзья?» — удивленно повторил мальчик.
1: «Да, друзья», — улыбнулся Сэм. «Я Сэм Харман. Это моя сестра Сара. Извини, что я закричал на тебя в погребе, но я чуть не упал в обморок, когда ты выскочил из-за бочки».
4: «Мы хотим тебе помочь, тебе и Хаю», — пояснила Сара.
2: «Помочь?» — спросил мальчик.
1: «Это хорошо!» — он заулыбался. «Послушай, а вы с братом хорошо понимаете по-английски. Где вы его выучили?» — спросил Сэм.
4: «Меня учат мои приемные родители, Хая учат в церкви. Немного мы выучили английский в лагерях для беженцев».
2: «В лагерях для беженцев?» — повторила Сара.
1: «Да, в лагерях!» –
2: послышался голос от двери. Все трое обернулись и увидели Хая. Старший брат усмехнулся, глядя на удивленных близнецов.
1: «Я видеть, как вы поехали через лес к дому. Я быстро шел, чтобы Цзунг не испугался».
4: «Фу, это не мы его напугали, а он нас!» – заявила Сара.
1: Сара заметила, как Дзунг выглянул в окно и приняла его за привидение», — рассмеялся Сэм.
3: «Вовсе я не приняла его за привидение», — возразила Сара, ткнув брата локтем в бок. Она быстро сменила тему. «Ты сказал, лагеря для беженцев. Вы что, побывали в нескольких?»
4: «А как вы уехали из Вьетнама?» — задал свой вопрос Сэм.
1: «Если, конечно, вы хотите говорить об этом».
4: «Я расскажу», — сказал Хай. «Тогда вы понять, почему мы с Дзунгом хотеть быть рядом».
2: Он уселся на пол, поджав под себя ноги. Остальные устроились рядом.
4: «Мы с Дзунгом жить в китайском секторе Сайгона. Теперь он называется Хо Ши Мин. Наши родители умирать. Мы жить с бабушкой. Она копить деньги и посылать нас в маленькие лодки из Сайгона в дельта Меконг. Перед тем, как мы уехать, она заставит нас обещать, что мы будем вместе, как надо братьям».
3: «И мы обещали», — перебил его Дзунг, торжественно кивнув.
2: Сара улыбнулась серьезному маленькому вьетнамцу и приблизилась к нему поближе. Хай продолжил свой рассказ. Он рассказал о том, как рыбаки из дельты Меконга отвезли их в Южно-Китайское море. Как они лежали, спрятавшись на дне лодки, когда мимо проплывал патруль. Он рассказал, как они добрались на рыболовном судне до Таиланда и о кошмарном нападении пиратов. Пираты забрали у них всю одежду, воду, бензин и оставили их умирать в открытом море. Рассказал, как с помощью парусов и одеял из 4 весел сумели добраться до берега. Они плыли 2 дня, пока судно не разбилось о скалы у берегов Таиланда. Местные жители позаботились о них и отправили на пункт помощи сил Организации Объединенных Наций. Там им выдали одежду и продукты. Их пересылали из лагеря в лагерь по Юго-Восточной Азии и в конце концов отправили в Соединенные Штаты Америки.
1: «Вот это я понимаю приключения!» — воскликнул Сэм.
2: Глаза его горели от восхищения.
1: «Вы оба такие смельчаки!»
2: Хай скромно опустил голову.
4: «Наши беды еще не кончатся», — напомнил он близнецам. «Мы были в опасности, но мы были вместе. Теперь мы врозь».
3: «Ну да, это мы знаем», — сказала Сара со вздохом.
2: Хай встал и с любовью посмотрел на брата.
4: «Я идти работать сейчас, Дзунг. Скоро я быть обратно».
2: Дзунг улыбнулся старшему брату и кивнул.
3: «Нам тоже пора», — сказала Сара. «Мы совсем забыли про наших лошадок».
2: Они вышли из дома и, прощаясь, помахали мальчику, а он все это время стоял в дверях, такой маленький и такой торжественный. Сара села верхом на пыльную, а Сэм, сев, сам подал руку и подтянул Хая на свою лошадь. Еще раз помахав на прощание Дзунгу, они въехали в лес. Подведя Хая на поле, они поскакали к конюшне и почистили пыльную и отметину. Тщательно заперев дверь загона своей лошади, Сэм сказал:
4: «Я все думаю о рассказе Хая. Ты помнишь? Патрули, пираты и все прочее. Через это они прошли вместе, и просто несправедливо, что теперь не могут жить как братья, как хотела их бабушка».
3: «Да, я тебя понимаю», —
2: ответила Сара. Ее карие глаза были полны сострадания.
3: «Я молюсь все время за Хая и Дзунга, пока это единственное, что я могу сделать».
2: Они сели на велосипеды и поехали домой. Когда выехали на дорогу, Сара спросила:
3: «Ты нашел какие-нибудь доказательства того, что Хай ездил на мотоцикле прошлой ночью?»
2: Сэм отрицательно покачал головой.
4: «Нет, но я уверен, что это был его мотоцикл».
2: Некоторое время они ехали молча. Объезжая выбоину на дороге, Сара вдруг остановилась и сошла с велосипеда.
3: Давай поедем не по дороге, а по зеленой долине. Там есть тропинка. Я думаю, она ведет к сараю на нашей ферме».
2: Сэм криво усмехнулся. «Понимаю. Ты хочешь показать мне свою знаменитую уздечку?»
3: «Ну да. А что в этом плохого?» —
2: ответила Сара. Она поехала вперед, подпрыгивая на неровностях почвы.
3: «Эта дорожка должна быть проложена теми, кто здесь косил траву», — пояснила она, обернувшись к Сэму через плечо.
5: «Папа говорил, какой-то фермер косит здесь траву на сено каждый год».
1: «Ну да, и его косилка наделала здесь ухабов», — пожаловался Сэм.
2: Сара оборвала его недовольство взволнованным возгласом.
5: «Так я и думала. Вот наш сарай».
2: Дети слезли с велосипедов. Сэм обошел сарай и оглядел его критическим взглядом.
1: «Получится неплохая мастерская для мамы», — согласился он, — «если провести сюда свет. Неплохо было бы сарай покрасить».
3: «Давай войдем, и я покажу тебе уздечку», — предложила Сара.
2: Они открыли дверь, висевшую на ржавых петлях. Пока Сэм осматривал сарай изнутри, Сара направилась к задней стене и вдруг застыла, уставившись на пустой гвоздь.
5: «Ее нет!»
2: — вскричала она удивленно.
1: «Чего нет?» — спросил Сэм рассеянно.
2: Он посмотрел на Сару и быстро добавил.
1: «А, ты имеешь в виду ту уздечку, о которой мне говорила?»
2: Сара кивнула, и глубокая морщина прорезала ее лоб.
3: «Кто-то ее взял».
1: «Скорее всего, тот, кто оставил», — логично предположил Сэм. «Он, видимо, узнал, что мы сюда вселились, и вернулся за ней».
2: Сара возмутилась.
5: «Во-первых, почему она была здесь оставлена? А во-вторых, почему нельзя было прийти к нам и объяснить, что он забыл здесь уздечку и попросить разрешения забрать ее? Я бы сделала именно так, если бы я что-то забыла в чужом сарае».
2: Она на минуту запнулась и закусила губу в задумчивости.
3: «Похоже, этот кто-то не хотел, чтобы мы видели, как он забирает уздечку».
1: «Ты делаешь из мухи слона», — сказал Сэм, подшучивая над сестрой. «Твои глаза опять заблестели, сестренка, и это значит, что у тебя созрела новая версия».
5: «Да, созрела», — объявила Сара. «Я уверена, что эта уздечка связана с пропажей лошадей из конюшни мистера Рейбера».
2: Сэм присвистнул.
1: «Ну-ну, это уж слишком. Каким это образом?»
2: Увлеченная собственной догадкой, Сара сказала.
3: «Может, отсюда конокрады забирали лошадей? В конце концов, они же не могли подъехать на своем фургоне прямо к конюшне. А наш сарай не виден с дороги. Это просто замечательный тайник».
2: Сэм задумался.
1: «В этом что-то есть, Сара», — пробормотал он. «Но как они доставили белую молнию и красавца сюда, в этот сарай?»
3: «Кто-то приехал на них сюда верхом с фермы Лисий хребет», — заметила Сара просто.
5: «Ты что, не понимаешь? Уздечка, висевшая тут на гвозде, подтверждает мою мысль. Сюда приехали на лошадях, а этой ночью, когда увели красавца, вор обнаружил, что в прошлый раз оставил здесь уздечку и теперь забрал ее с собой».
2: Сара остановилась. Она оглядела пространство под сеновалом.
5: «Лошадей вполне возможно здесь держать, под сеновалом, пока за ними не приедет фургон. Тут полно места».
2: Сэм помолчал, обдумывая версию Сары. Наконец его глаза засветились.
1: «А ведь ты, пожалуй, права. В теории все верно. Осталось найти того, кто привел лошадей с фермы мистера Рейбера сюда, в наш сарай».
5: «И выяснить, как он сюда добирался», — добавила Сара. «Ведь не красовался же он вечером на виду у всех на ферме».
2: Сэм согласно кивнул.
1: «Но если ехать не по дороге, то как он доставлял лошадей с фермы в сарай?»
5: Задумавшись, они смотрели друг на друга. Затем Сэм и Сара принялись снова проверять сарай. Яркое пятно привлекло внимание девочки. Нагнувшись, она подняла большой носовой платок в красно-черную клетку. Он был такой кричащей расцветки, что Сара даже удивилась, как она могла не заметить его сразу. Ах да, она ведь не смотрела под ноги, а сразу же бросилась к пустому гвоздю в стене, где прежде висела уздечка.
6: «Взгляни-ка!» — протянула она Сэму яркий платок. «Я сейчас нашла вот это. Посмотри, какой большой! Наверное, мужской!»
5: Сэм посмотрел на платок, и его голос зазвенел от волнения.
4: «Знакомый платок! Я такой недавно видел!»
5: Он изучал ярко-красные и черные клетки на платке.
4: «Где же я его видел?»
6: «Ну, постарайся вспомнить!» — торопила его Сара, волнуясь все сильнее. «Это очень важно!»
4: «Да знаю, что важно!»
5: Сэм даже хлопнул себя по лбу и прошептал.
4: «Ну где же в самом деле я мог видеть этот платок? Не могу вспомнить!»

Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. В этом часе вы слушали третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

Бог к труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая в жизни маленький урок. Не стоять на месте, вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит. От безделья тухнем, словно огонек. Ревностно трудиться, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог к труду зовет.

розовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине. И только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши. «Господь, да будут дети твои ученики! Дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души».

Иаков – обманщик. Когда Исаак стал взрослым, он женился на девушке, которую звали Ревекка. До замужества Ревекка жила в той далекой стране, которую когда-то покинул Авраам. Исаак и Ревекка очень любили друг друга, но у них не было детей, хотя они и прожили вместе уже 20 лет. Часто просили они Бога, чтобы он дал им детей. И, наконец, Ревекка родила сразу двух сыновей-близнецов. Того, который родился первым, назвали Исавом, а того, который родился вторым, назвали Иаковом. Вскоре после рождения детей Бог сказал Ревекке: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему». Очень удивилась Ревекка, услышав эти слова. Неужели Иаков станет главой семьи? Но ведь Исав родился первым, и по обычаю он должен стать главой семьи. Неужели все будет наоборот? Прошло много лет. Исав и Иаков выросли. Исав стал сильным, широкоплечим мужчиной. Все тело его было покрыто рыжими волосами. Целые дни он проводил в лесу, где он охотился на диких зверей. Исаак очень любил своего старшего сына Исава за его силу, смелость и ловкость. Иаков не был таким сильным, как его брат Исав. Тело его было гладким, на нем не было так много волос, как у Исава. Иаков не был охотником, он был все время дома, заботясь о домашних животных. Он был хорошим хозяином. Иаков знал, что Бог когда-то обещал его матери Ревекке, что именно он, Иаков, а не старший его брат Исав, будет главой семьи. Исаак к тому времени был уже очень стар. Он уже почти ничего не видел и не мог даже различать своих близких. Он все время болел и боялся, что скоро умрет. Поэтому однажды он позвал к себе Исава, чтобы сказать ему, что он, как старший сын, все получит по наследству. Исаак хотел благословить Исава и рассказать ему, как Бог обещал, что от них произойдет великий народ, и что наш Спаситель Иисус Христос тоже будет из этого народа. Когда Исав вошел, Исаак сказал: «Я состарился и не знаю, когда умру. Пойди настреляй диких животных, приготовь еду и принеси ее мне. Я благословлю тебя». Исав тут же пошел на охоту, чтобы исполнить желание отца. Ревекка подслушала весь разговор между Исааком и Исавом. Ей очень не хотелось, чтобы Исав получил благословение отца. Ведь Бог обещал ей, что Иаков станет главой семьи. Быстро побежала она к Иакову и все ему рассказала. «Делай, как я тебе скажу», — приказала ему Ревекка. «Пойди и принеси мне из нашего стада двух козлят. Я приготовлю из них вкусную еду, а ты отнесешь ее своему отцу». «Но отец может очень рассердиться, если я

хлебом и кувшин с самым лучшим вином. Чтобы Исаак не догадался, что это Иаков, Ревекка обернула руки и шею Иакова шкурами козлят, а сверху одела на него плащ его брата. Затем она дала в руки Иакову поднос с едой, и тот пошел к отцу. «Кто ты, сын мой?» – спросил Исаак. «Я твой старший сын Исав», – ответил Иаков. «Я принес тебе еду. Съешь мясо, которое я тебе приготовил, и благослови меня». «Как тебе удалось так быстро настрелять диких животных и приготовить еду?» – спросил удивленный Исаак. «Это Бог помог мне», – солгал Иаков. «Подойди поближе ко мне», – сказал Исаак. «Я хочу потрогать тебя. Действительно ли ты мой сын Исав?» Иаков подошел к отцу, и тот, потрогав его, сказал: «Странно. Голос Иакова, а руки и шея вся в волосах, как у Исава». «Ты действительно мой сын Исав?» – спросил Исаак еще раз. «Да», – еще раз солгал Иаков. «Хорошо», – сказал Исаак. «Дай мне еду, которую ты приготовил». Исаак съел мясо, которое ему очень понравилось, выпил вино и съел хлеб. Но сомнения не покидали его. Ему все время казалось, что перед ним не Исав, а Иаков. «Подойди ко мне и поцелуй меня», – попросил Исаак. Он хотел по запаху узнать, Исав перед ним или нет. Но на Иакове был плащ Исава, и поэтому Исаак решил, что поцеловал его его старший сын Исав. Поверив Иакову, Исаак благословил своего сына. Теперь Иаков стал наследником и главой всей семьи. Быстро побежал Иаков к Ревекке и рассказал ей, что им удалось обмануть Исаака. А тем временем Исав вернулся с охоты, приготовил еду и понес ее отцу. «Кто ты?» – спросил испуганный Исаак. «Это я, твой старший сын Исав», – ответил Исав. Услышав голос Исава, Исаак все понял. «Иаков уже приносил мне еду. Я поел и благословил его вместо тебя», – сказал расстроенный Исаак. «Теперь Иаков – глава всей семьи». «Благослови и меня, отец мой, ведь Иаков получил твое благословение обманом», – попросил Исав отца. Исаак благословил Исава, но он уже не мог сделать Исава главой семьи. Главой семьи стал Иаков. Очень рассердился Исав на своего брата и решил убить его, как только умрет отец. Ревекка очень испугалась и стала просить Иакова бежать в ту далекую страну, где она раньше жила. Иаков и сам испугался угроз Исава и решил последовать совету матери.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Сэм вспомнил. Когда дети добрались домой, Сэм спрятал найденный Сарой платок в своем шкафу под стопкой футболок.
1: «В нем ведь ключ к разгадке», — сказал он Саре и добавил голосом, полным отчаяния. «Ох, если бы я мог вспомнить, где видел этот платок!»
0: За обедом все обсуждали пропажу красавца.
2: «Это уже вторая лошадь, украденная с фермы Лисий Хребет», проинформировала Сара родителей и Тима.
0: Миссис Хармон расстроилась.
1: «Интересно, куда девались лошади?»
0: Сэм ответил.
3: «Мистер Рейбер считает, что это проработала банда конокрадов, так как с других ферм тоже пришли сообщения о пропаже породистых лошадей».
0: Тим спокойно слушал разговор. Вдруг он оживился.
3: «Мы же слышали звук мотоцикла Хая прошлой ночью. Может, он видел что-то, связанное с ограблением конюшни?»
0: Сэм пожал плечами.
3: «Мы с Сарой спрашивали его, но он ничего не знает и даже сказал, что не ездил на мотоцикле прошлой ночью».
0: Тим подался вперед и нахмурился.
3: «Этого не может быть! Мы же видели его мотоцикл!»
0: Тут миссис Хармон не вытерпела.
2: «Кто этот Хай? Вы как-то говорили о нем, но я забыла, в связи с чем».
3: «Это вьетнамский мальчик, который работает у мистера Рейбера», —
0: объяснил Тим. Сара затаила дыхание. Она надеялась, что Тим не обмолвится и не станет рассказывать родителям, как Хай сбежал от своих опекунов в Филадельфии и где теперь прячется. В этот момент Тим поймал выразительный взгляд Сары и остановился на полуслове. После долгой паузы в разговор вступил мистер Хармон.
3: «Да, не повезло Эду Рейберу. Надеюсь, пропавшие лошади скоро найдутся».
0: Миссис Хармон добавила озабоченно. «Я бы хотела что-нибудь для него сделать». Сара выпрямилась и оживленно предложила.
2: «Давайте завтра пригласим мистера Рейбера и Боба Долана к нам в гости на пикник. Это их немного отвлечет».
0: Миссис Хармон повернулась с улыбкой к дочери. «Умница! Хорошо придумала!» Мистер Хармон усмехнулся.
3: «Я полагаю, Эд и Боб будут счастливы хоть один раз не готовить себе еду. Я бы на их месте очень обрадовался такой возможности».
0: «Ну, тогда решено», — сказала миссис Хармон. «Я позвоню ему после обеда». Потом она обратилась к мужу. «Я хотела спросить, дорогой, а как прошло сегодняшнее собрание в колледже?»
3: «Замечательно», — ответил мистер Хармон. «Я познакомился с несколькими преподавателями исторического факультета. Джим Бертон пригласил нас посетить его церковь завтра».
0: Тим, нахмурившись, откинулся на спинку стула.
3: «Нам обязательно надо идти в церковь так скоро, папа?»
0: Профессор Хармон удивленно взглянул на сына.
3: «Ну, ты же знаешь, что мы ходим в церковь каждое воскресенье». «Да, мы ходили, когда жили в Филадельфии, но здесь мы новые люди и еще никого не знаем».
0: «Церковь – самое лучшее место для знакомств», – сказала мама. На следующее утро все семейство поехало в Мейплвуд. Вдоль главной улицы росли высокие клены, и Сара подумала, что у города удачное название. Мейплвуд в переводе с английского означает «кленовый лес». С главной площади профессор Хармон свернул на улицу, которая велась по холму к зданиям колледжа.
3: «В церковь идти еще рано. Давайте я вам покажу территорию колледжа»,
0: – предложил он и остановил машину у серого каменного здания, по стенам которого вился плющ.
3: «Вот это и есть исторический факультет. Мой кабинет на первом этаже».
0: «Очень красивое место», – заметила миссис Хармон. «А это здание я когда-нибудь нарисую, Джон». Профессор немного поводил семью по территории. Потом они вернулись к городской площади и, остановив автомобиль неподалеку, пошли к красной кирпичной церкви с высокой белой колокольней.
1: После того, как Харманы расположились на своих местах и пропели первый гимн, они почувствовали себя как дома. Все присутствующие пели гимн, и Сара, услышав известные ей строчки из Библии, подумала, что Бога славят везде одинаково. Пастор Рис был небольшого роста. Его благородное лицо окаймлял венчик седых волос, и когда он пожимал руку Саре после окончания службы, его голубые глаза заискрились.
3: «Мы очень рады новым прихожанам и надеемся увидеть вас снова в следующее воскресенье», — сказал он.
2: «Мы непременно придем», — пообещала Сара.
1: Ей очень понравился этот маленький пастор и его приветливое обращение и добрая улыбка. К ним подошел молодой мужчина, крепкий и широкоплечий, с приятным открытым лицом.
3: «Я рад, что вы могли сегодня приехать», — сказал он. «Познакомьтесь с моим семейством».
1: Джим Бертон представил им свою хорошенькую молодую жену, двух маленьких дочерей, Дженнифер и Лизу, а также Дзунга, глаза которого засверкали при виде Сары и Сэма.
3: «Дзунг – наш приемный сын», –
1: сказал профессор Бертон и обнял мальчика за плечи.
3: «Он появился у нас в семье несколько месяцев тому назад».
1: Дзунг поднял глаза на своего приемного отца и широко улыбнулся. Сара поняла, что их связывало большое чувство.
2: «Девочки просто счастливы, что у них есть старший брат», – добавила миссис Бертон.
1: При упоминании о старшем брате девочки схватили Дзунга за руки и потащили его к качелям на лужайке позади воскресной школы. Сара улыбнулась им вслед. Она была довольна. У Дзунга была любящая семья. Если бы только Хай мог быть рядом с братом, счастье Дзунга было бы полным. Они попрощались с Бертонами, и профессор Харман позвал Тима, который разговаривал с двумя сверстниками его возраста. Все сели в машину и поехали домой.
3: «Вы знаете, а мне Мейплвуд начинает нравиться», —
1: сказал Тим по дороге на ферму.

0: После воскресного обеда Сэм и Тим помогли отцу вынести из дома гриль и угли для пикника. Потом, нагрузившись шпаклевкой, краской и кистями, мальчики спустились к причалу, чтобы подновить старую лодку. Сара помогла матери приготовить салат и десерт, а потом присоединилась к братьям. Когда Тим заметил, что Сара идет к ним через лес, он показал на лодку и крикнул с нескрываемой гордостью.
1: «Как тебе нравится, Сара? Она законопачена, покрашена и будет готова к отплытию, как только высохнет».
0: Мальчики ухитрились вытащить лодку на причал, и теперь она сверкала свежей голубой краской. По борту шла белая полоса. Эти яркие цвета напомнили Саре щеголей зимородков, что летали вокруг пруда, и она воскликнула.
2: «Она такая же нарядная, как зимородок. Мы так ее и назовем – зимородок».
1: «О-о-о!» – застонал Тим. «Ей тоже обязательно надо дать название?»
2: «Конечно!» – сказала Сара. «У всех лодок есть имена».
0: Сэм усмехнулся.
1: «Ладно, я напишу ее название на носу. Пусть только высохнет краска».
0: Сара еще немного повосхищалась лодкой, а потом напомнила братьям о пикнике. Тим отмыл кисти от краски и закрыл банки крышками.
1: «Ух, я так проголодался, что готов съесть дюжину папиных отбивных!» – сказал он. «Я тоже!» – согласился с ним Сэм, подбирая пустые тюбики из-под шпаклевки и инструменты.
2: «Оставьте хоть немного угощения гостям!» – засмеялась Сара.
0: И они быстро пошли к дому через папоротниковый лес. Пока мальчики принимали душ и переодевались, Сара сидела на крыльце и не спускала глаз с дороги в ожидании гостей. Точно в 5:30 красный фургон подъехал к ферме и остановился перед домом.
2: «Приехали!»
0: – оповестила всех Сара. Мальчики тут же с грохотом спустились со второго этажа и выбежали через заднюю дверь, а родители вышли на боковое крыльцо. Мистер Рейбер нарядился в спортивную куртку и широкополую шляпу. Боб Долан тоже приоделся в ковбойскую рубашку с длинными рукавами и сверкающие новые ковбойские ботинки. Его светлые вьющиеся волосы были тщательно причесаны. Он выглядел моложе, чем обычно, и был очень красив. Мистер Рейбер поклонился всем сразу.
3: «Какие вы молодцы, что пригласили нас на ужин! Это получше, чем есть консервированную фасоль. Не так ли, Боб?»
0: Боб кивнул.
1: «Конечно, лучше!»
0: Профессор Харман положил отбивные на гриль, а мистер Рейбер помогал их поворачивать.
3: «Я всегда сам готовлю отбивные дома. Мне это занятие очень по душе», — сказал он миссис Харман, когда та попробовала отстранить гостя от этой работы.
1: «Он прямо чувствует, когда мясо готово», —
0: похвалил мистера Рейбера Боб.
1: «Вы знаете, если оно чуть-чуть сыровато внутри, то остается очень мягким и сочным, прямо объеденье».
0: Мистер Рейбер рассмеялся. Проверив, достаточно ли прожарились отбивные, он вынул носовой платок и вытер пот с раскрасневшегося лица. Помогая профессору раскладывать мясо на большое овальное блюдо, он обронил платок на траву. Внимательный Сэм заметил это. Он подскочил, как ужаленный. Сара вскрикнула, когда он едва не перевернул тарелку с салатом. Когда Сэм, подав платок мистеру Рейберу, вернулся на свое место, она спросила его шепотом.
4: «Ты что, Сэм, ты чуть не опрокинул на меня весь салат?»
3: «Потом скажу», — прошипел ей Сэм.
0: Остаток ужина прошел гладко. Поев, все сидели вокруг тлеющих углей и разговаривали, пока не стало темно и не налетели комары. Миссис Харман предложила зайти в дом. Мистер Рейбер поблагодарил, но отказался.
3: «Нам с Бобом надо еще кое-что сделать в конюшне. Кроме того, из-за этих коноградов я не люблю долго отсутствовать». «Я отлично вас понимаю», — сказал мистер Харман, «и надеюсь, что их скоро поймают, а ваши лошади вновь вернутся в свою конюшню».
0: Мистер Рибер кивнул. Они с Бобом поблагодарили хозяев за пикник и отбыли в своем красном фургоне. Когда близнецы помогли родителям все прибрать, Сэм знаком позвал за собой Сару. У себя в комнате он подошел к шкафу, выдвинул нижний ящик и стал рыться в своих рубашках. Сара заметила.
2: «Ты весь вечер ведешь себя очень странно. Что ты хочешь мне показать?»
3: «А вот что!»
0: — ответил он, протягивая сестре яркий красно-черный платок, который нашел в сарае.
3: «Теперь я вспомнил, где я его видел».
2: «Где?»
0: — Сара затаила дыхание.
3: «В кармане мистера Рейбера в тот день, когда Тим и я пошли по лесной дороге на ферму Лисий Хребет. Тебя с нами не было. Помнишь, ты была в погребе?»
2: «Еще бы!» — вздрогнула Сара.
3: «Ну так слушай»,
0: — продолжил Сэм.
3: «В тот вечер мистер Рейбер привез черное облако на ферму. Он тогда тоже принарядился и был одет так же, как сегодня. Но вместо того, чтобы положить нормальный белый платок в нагрудный карман, он положил вот этот».
2: «Ах, так вот почему ты чуть не опрокинул салат мне на колени, когда мистер Рейбер уронил платок!» — воскликнула Сара.
3: «Да, в тот момент я все вспомнил!» — сказал Сэм. «Только одного не пойму. Как попал платок мистера Рейбера в сарай, где ты нашла уздечку?»
0: Сара сосредоточенно заморгала.
2: «Может, все-таки уздечка не принадлежала этим ворам? Может, она мистера Рейбера, и он вернулся за ней и потерял платок?»
0: Она прикусила губу и нахмурилась.
2: «Ну, тогда наша версия о том, что конокрады использовали сарай как место встречи, отпадает».
3: «Да, отпадает»,
0: — подтвердил Сэм, бросив платок обратно в ящик. Сара села на кровать Сэма. Она была очень разочарована.
2: «Это означает, что мы вернулись к тому, с чего начали. Забили мяч в свои ворота».
3: «Не совсем так, Сара. Мы теперь знаем, кому принадлежит этот платок».
2: «Очень полезная информация», — проворчала Сара. «Мистер Рейбер не стал бы красть собственных лошадей».
0: Близнецы растерянно смотрели друг на друга.
3: «Кажется, ты права», — сказал Сэм, тяжело вздохнув. «Опять все сначала».

0: Меченая тропа. Тим попробовал еще раз, хорошо ли высохла краска на зимородке. И только потом они столкнули лодку в воду.
1: «Мы забыли покрасить весла», — огорчился Сэм.
2: «Ничего, покрасим после обеда», — успокоил его Тим.
0: Это происходило погожим летним утром спустя несколько дней. Подходящая погода, чтобы опробовать зимородка, решили дети. Тим, приняв на себя командование, сел на весла. Сара приютилась на маленьком сиденье на носу, а Сэм, оттолкнув лодку от причала, вскочил на корму.
2: «Ты будешь штурманом!»
0: – скомандовал Тим Саре через плечо.
2: «Следи внимательно за корягами, которые торчат из воды. Не хотелось бы поцарапать нашу красавицу».
3: «Есть, капитан!» –
0: отозвалась Сара и шутливо козырнула. Она успешно провела лодку мимо нескольких старых деревьев, подавая Тиму команды.
3: «Немного лево руля, теперь чуть-чуть право руля».
2: «О, у вас на борту старый морской волк!» – засмеялся Сэм.
0: Доплыв до середины пруда, Тим спросил.
2: «Куда теперь, друзья?»
3: «Давайте поплывем к домику», – предложила Сара.
2: «Зачем?» – удивился Сэм. «Хая там нет, сегодня не выходной».
3: «Ну, так может быть, там Дзунг?» – сказала Сара. «Ему должно быть скучно одному ждать, когда Хай закончит работу. Давайте устроим ему круиз по пруду».
2: «К домику так к домику», –
0: подытожил Тим, присматривая на берегу подходящее место для лодки.
3: «Вон туда, где не так много тростника», –
0: показала Сара рукой и направила Тима к небольшой прогалине. Она ухватилась за ветку дерева и подтянула лодку к поросшему травой берегу. Когда зимородок уткнулся в траву, Сара выпрыгнула, и Тим бросил ей веревку. Она крепко ее держала, пока мальчики выбирались из лодки. Потом Тим привязал веревку к стволу дерева, чтобы лодку не унесло. Сэм первым пошел через заросли рододендрона. Дойдя до домика, они несколько раз окликнули Дзунга. Не услышав ответа, Сара поднялась на крыльцо и вошла в дом.
3: «Дзунг, это мы!» – позвала она. «Сара и Сэм!»
0: Но ответа не последовало. Сара остановилась у порога.
3: «Уж не прячется ли он снова в погребе?»
0: Сэм покачал головой.
2: «Дзунг нас теперь знает. Если бы он был здесь, то отозвался бы».
0: Они оглядели комнату и пошли назад к лодке.
2: «Теперь моя очередь грести», – объявил Сэм, забравшись в лодку.
0: Сара села на корму и крепко ухватилась за борта, а Тим, сильно оттолкнув лодку от берега, запрыгнул в нее.
2: «Давайте поплывем к истоку», – предложил Сэм, неуклюже взмахивая веслами и поднимая фонтаны брызг. «Мы еще не обследовали эту часть берега». «Если мы не потонем», – проговорил Тим, глядя, как неумело гребет Сэм.
0: Сара вдруг вскрикнула.
3: «Ой!»
2: «Что такое?»
0: – Тим даже вскочил.
3: «Посмотрите, голубая цапля!»
0: Сара показала на большую, длинноногую птицу, которая стояла в воде.
2: «Всего-навсего!» – отозвался Тим. «Можно подумать, что ты увидела чудовище! Я и забыл, что ты такая любительница птиц, Сара!»
0: Сэм опустил весла, и дети наблюдали, как птица, расправив большие крылья, плавно взлетела на верхушку высокого дерева. Сэм удивленно воскликнул.
2: «Как она там помещается? Я бы ее не заметил, если бы не видел, куда она села».
3: «Бог создал много чудес. Это одно из них», — объяснила Сара. «Она сливается с верхушкой дерева и таким образом прячется».
0: Некоторое время они наблюдали за цаплей, а потом Сэм зигзагами пересек пруд, проплыв мимо истока. Тим со своего места на носу крикнул.
2: «Эй, ты плывешь прямо к берегу!»
0: Сэм что-то проворчал, пытаясь обогнуть полузатонувшую корягу.
2: Сара пришла на помощь близнецу и предложила.
3: «Давайте обследуем эту бухточку на нашей стороне пруда. Лево руля, Сэм!»
2: Сэм направил лодку к темнеющему истоку, едва не врезавшись еще в одну корягу. Когда, наконец, они заплыли в зеленую тень бухты, Сара посмотрела вверх на кроны деревьев и восхищенно вздохнула.
3: «Какой вид! Вот бы папу и маму сюда! А взгляните-ка на этот ручеек, что бежит из леса!»
4: «Давайте выйдем на берег и все обследуем», — сказал Тим. «Моим нервам нужен отдых после того, как лодкой правил Сэм».
2: Они привязали зимородка к суку большого дерева и вскарабкались на берег. Ручеек становился все уже, пока не исчез под корнями огромного бука.
4: «Родник бьет из-под земли и вливается в пруд», — сообщил им Сэм, встав на четвереньки и заглянув под корни дерева. «Наполняет пруд он, да еще несколько таких же ручейков по всему периметру».
2: Пока мальчики изучали исток, Сара обошла бук кругом и осмотрела лес поблизости. Именно тогда она и приметила тропинку, извивающуюся среди деревьев.
3: «Эй, я обнаружила тропу!» — позвала она братьев. «Пошли по ней и посмотрим, куда она нас приведет!»
4: «Это оленья тропа!» —
2: сказал Тим, подойдя к сестре.
4: «Скорее всего, она идет вокруг пруда. Ну, давай посмотрим!»
2: Они пошли по тропе. Сэм, который шел позади всех, вдруг сообщил.
5: «Это не оленья тропа. Она меченая!»
2: Сара и Тим остановились и удивленно уставились на брата.
4: «Как это?»
2: — спросил Тим.
4: «Вы оба все время смотрели вниз, а не на деревья вокруг»,
2: — сказал им Сэм и показал на белую отметину на стволе клена.
4: «А вон еще одна, Тим, прямо у твоего плеча».
2: Тим обернулся и увидел длинную белую линию, прочерченную краской на дереве. В нескольких ядрах от них была видна еще одна белая отметина, отчетливо заметная в сумраке леса.
3: «А зачем понадобилось кому-то метить эту тропу?» – удивилась Сара. «Она хорошо видна и без этого».
4: «А ночью?» – спросил Сэм задумчиво. «Если эта тропа та, что я думаю, она приведет нас к сараю на углу поля». «Давай проверим»,
2: – скомандовал Тим, двинувшись вперед. Ребята шли от одной белой отметки к другой. Очень скоро Тим, шедший первым, остановился посреди тропы и протянул вперед руку.
4: «Ты был прав, Сэм! Вон сарай! Его видно за деревьями!»
2: Сара пригляделась и тоже увидела знакомый старый сарай и начинающееся за ним поле. Она оглянулась на тропу. У нее перехватило дыхание. Только теперь она поняла слова Сэма, что эти белые отметки хорошо видны ночью.
3: «Все-таки мы были правы, Сэм!»
2: Голос Сары был взволнованным и напряженным.
3: «Сарай действительно использовали конокрады. Именно по этой тропе они привели сюда белую молнию и красавца с фермы Лисий Хребет».
4: «Так я и думал!» —
2: воскликнул Сэм. Тим непонимающе посмотрел на близнецов.
4: «О чем это вы?»
2: Вкратце они сообщили Тиму свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили.

Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды, и земля, и реки, нивы и леса, все его творение, жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мишку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, листья шевелит. Птички распевают множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Христом. Радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос. Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: добрым утром! Уж солнце сияет!
1: Озирая лучами своими.
0: Этот день нас цветами встречает.
1: Небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
2: Ты велик, не тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел, я возвращу тебя на эту землю. Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш, Иисус Христос, выйдет из этого народа». Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем. О Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую – Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков. Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь.
И вот дверь отворилась,

и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю, но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколеваться в ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое, и выхождение твое отныне и вовек. Аминь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию четвертую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Вкратце, Сара и Сэм сообщили Тому свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили. «Платок мистера Рейбера, который мы там нашли, сбил нас с толку», — сказала Сара. «Но эта тропа — еще одно доказательство, что кто-то сюда наведывается и, скорее всего, по ночам». Тим провел пальцами по волосам и испытующе посмотрел на них.
1: «Вы знаете, что-то в этом есть. А то, что вы нашли этот платок, делает самого мистера Рейбера подозреваемым».
0: Глаза Сары расширились.
2: «Зачем мистеру Рейберу красть своих собственных лошадей?»
0: Тим оглядел сарай и наморщил лоб.
1: «Он мог быть с конокрадом заодно, и они уводили у него лошадей, чтобы он выглядел жертвой, и никто не мог бы его заподозрить в соучастии».
2: «Да ну тебя, Тим, ты слишком начитался книг!»
0: Сара обратилась к Сэму.
2: «Ты же видел, как мистер Рейбер расстроился, когда обнаружил пропажу?»
0: Сэм, обдумывая версию Тима, сказал:
1: «Лично я так не думаю. Вряд ли мистер Рейбер сам бы у себя воровал лошадей. Но надо признать, что делал это кто-то из своих».
2: «Что значит «из своих»?» — спросила Сара.
1: «Кто бы ни сидел в седле этих лошадей, он хорошо все знает. И ферму, и лес, и этот сарай».
0: Тим приподнял брови.
1: «Совершенно верно. И приходится подозревать самого мистера Рейбера».
0: Сара не могла постичь этого. Она никак не представляла мистера Рейбера в роли похитителя собственных лошадей. Нахмурившись, девочка опустила глаза и заметила отпечаток подковы на земле, где не было травы.
2: «Смотрите-ка, а вот еще один. Похоже, следы оставлены совсем недавно».
0: Тим прищурился и стал изучать следы.
1: «Послушайте, а не придумали ли мы все это? Может, это один из маршрутов для верховой езды?»
0: Сара отрицательно покачала головой.
2: «Это исключено. Все маршруты проходят по земле мистера Рейбера».
1: «Ну ладно», —
0: сказал Тим с сомнением в голосе.
1: «Могу предположить только одно. Надо проверить, куда приведет нас эта тропа, если пойти обратно».
0: Ребята повернули по тропе назад, к ручью. Тропинка обогнула сырую низину и пошла верхом. Как они и подозревали, она привела их к лесной дороге, по которой можно было попасть на ферму «Лисий хребет».
1: «Окружной путь к сараю на нашем поле», — размышлял Сэм, присев рядом с братом и сестрой на упавший ствол дерева. «Это как раз то, что нужно, если не хочешь, чтобы тебя увидели с дороги».
2: «А помнишь, Сэм, мистер Рейбер говорил нам, полицейские считают, что красавца вывели через заднюю дверь конюшни», — сказала Сара.
0: Сэм кивнул. Сара продолжала.
2: «Воры, должно быть, ехали верхом на украденных лошадях по той тропинке, которую мы обнаружили недавно. Помнишь, там, у забора, на поле, она ведет к лесной дороге».
0: Сэм еще раз кивнул и добавил.
1: «Потом с лесной дороги они свернули на тропинку к нашему сараю. Замечательный маршрут, чтобы незаметно доставить краденных лошадей в сарай».
0: Сара вскочила с бревна.
2: «Ну да, вот мы почти и раскрыли тайну. Мне не терпится рассказать обо всем мистеру Рейберу».
1: «Еще рано, Сара», — предупредил сестру Сэм. «Никому не надо ничего говорить пока, даже маме с папой».
0: Тим кивнул.
1: «Согласен с Сэмом. Если преступник кто-то из своих, то не хотелось бы, чтобы заподозрили невиновного».
2: «Все вы думаете, что это мистер Рейбер», — — начала Сара по дороге к бухточке, где они оставили зимородка. Тим дернул плечом.
1: «На этом этапе расследования им может оказаться кто угодно».
3: «Тим прав. Прежде чем что-то рассказывать, надо иметь доказательства», — подтвердил Сэм.
2: Подойдя к лодке, Сара шагнула в нее первая и села на среднее сиденье.
4: «Сейчас моя очередь грести».
2: Тим скептически хмыкнул, но оттолкнул лодку от берега и сел на носу. Однако недоверие его улетучивалось по мере того, как Сара погружала весла в воду и выводила лодку из бухточки ровными красивыми гребками.
1: «Ого! Для девчонки ты гребешь просто замечательно!» — воскликнул Тим изумленно.
2: Сара вскипела, услышав такую сомнительную похвалу.
4: «Ну а почему эта девочка не может грести так же хорошо, как мальчик? И потом, не для того же я ездила в лагерь, чтобы сидеть там на бережочке и восхищаться пейзажем?»
1: «Ладно, ладно, извини меня, я не хотел тебя обидеть», — засмеялся Тим.
2: Пока они так переговаривались, Сэм в задумчивости молчал. Немного погодя, Сара перестала грести и заметила на лице близнеца знакомое ей отсутствующее выражение. Взгляды их встретились, и на глазах Сэма появилась улыбка.
4: «Давай, Сэм, выкладывай», —
2: улыбнувшись в ответ, сказала Сара.
4: «Я же знаю тебя. Опять какая-то свежая идея. Не так ли?»
2: Сэм кивнул, но ничего не ответил. Заговорил Тим.
1: «Готов спорить, что ты вычислил того, кто увел белую молнию и красавца?»
3: «Да, есть идея», — ответил Сэм таинственно.
4: «Ну, и кто это?»
2: Сэм хранил молчание.
4: «Ну, Сэм, скажи скорее», — умоляла Сара.
2: Но Сэм только взглянул на нее и усмехнулся. Сара потеряла терпение и обрызгала брата.
1: «Ты же меня всего облила!» — закричал он.
2: Сара угрожающе подняла мокрое весло.
4: «Еще раз брызну, если не скажешь!»
1: «А я еще не знаю наверняка», —
2: сказал Сэм, уворачиваясь от весла.
1: «Я еще не сложил все детали мозаики вместе. Пока могу только сказать, что мотоцикл Хая — очень важный ключ».
4: «И каким же это образом? Уж не думаешь ли ты, что Хай — вор?» — спросила Сара.
1: «Его мотоцикл был приманкой», — пояснил Сэм.
4: «Приманкой?» — поразилась Сара.
1: «Да-да, чтобы пустить всех по ложному следу. Больше я пока ничего не скажу», — сказал твердо Сэм. «Если мой дедуктивный метод неверен, можно обвинить совсем не того человека. Могу только добавить, что если мы вновь услышим звук мотоцикла, нам стоит пойти к нашему сараю и внимательно понаблюдать за тем, что будет происходить».
4: «И тогда мы получим ответ?» — спросила Сара.
1: «Надеюсь»,
2: — таинственно улыбнулся Сэм. Воры появляются снова. После обеда Сара помогала матери убирать со стола и мыть посуду, а мальчики пошли в коровник красить весла. Отец пошел за ними.
1: «Надо бы разобрать все здесь», — сказал он, осматривая всякую всячину, сваленную по углам коровника. «И освободить место для трактора, который мистер Рейбер продает нам. Все должно быть подготовлено заранее, а потом мы вспашем землю для маминого сада».
5: «Не поздновато ли сейчас думать о саде?» — спросил Тим.
1: «Сажать уже, конечно, поздно, но расчистить часть луга и подготовить землю к будущей весне можно сейчас», — ответил отец.
5: «Мама задумала большой сад? Да, пап?» — поинтересовался Сэм.
3: Мы с мамой хотели выращивать как можно больше своих овощей и фруктов, а вы будете помогать. Мы таким образом сможем экономить на продуктах. Вот одна из причин, почему мы купили ферму. В любом случае, нам будет полезно поработать здесь всем вместе.
6: «И когда же начнется разработка проекта под именем «Коровник»?» – спросил Тим.
3: «Завтра утром встанем и начнем. Разберем все содержимое, немного подправим сам коровник, и он у нас будет как новенький», – ответил отец.
4: «Ого!» – застонала Сара. «Здесь же полно работы!»
3: «И все, что делаете, делайте от души», – процитировал профессор Харман Библию. Он улыбнулся детям и продолжал. «Работа спасает от скуки, и вы не будете тосковать по развлечениям, которые были в Филадельфии».
2: Остаток недели они чистили, мыли, приколачивали. Сара и миссис Харман помогали в осуществлении проекта. В конце второй недели старый коровник был вычищен, починен, и его деревянные части сверкали свежей белой краской.
6: «Вот видите, к каким результатам приводит дружная работа!»
2: – довольно сказал профессор Харман, когда коровник был готов. Все согласились с ним, даже Сэм, несмотря на то, что у него почернел ноготь на пальце, результат неточного удара молотком.
6: «Я пойду пораньше спать», – сказал Тим, зевая. «Ох, ужасно устал!» «Я тоже скоро!» — сказал Сэм брату, закрывая книгу, над которой он клевал носом.
2: Как и братья, Сара так наработалась, что не удосужилась даже развесить одежду. Она просто побросала ее, как попало, на стул и забралась в постель. Как только ее голова коснулась подушки, она заснула. Ей показалось, что она не спала совсем, когда ее разбудил какой-то звук. Сара села и сонно заморгала. Вот опять с улицы донесся громкий шум. Девочка бросилась к окну. Теперь звук удалялся. Что это было? Грузовик? Нет, не похоже. Мотоцикл! Сара выбежала из комнаты. Тихо, но настойчиво она постучала в дверь Сэма. Он не ответил. Сара отворила дверь и вошла. «Сэм!» — зашептала она, тряся его за плечо. «Сэм, проснись!» Сэм недовольно заворчал и повернулся в кровати.
6: «Что еще?» —
2: спросил он в полусне.
4: «По-моему, только что по дороге проехал мотоцикл!»
2: Глаза Сэма широко открылись. Он отбросил одеяло и последовал за сестрой в ее комнату. Чтобы не разбудить родителей, Сара тихонько прикрыла дверь и подвела Сэма к окну.
3: «Ты хорошо разглядела его?» – спросил Сэм. «Это был мотоцикл Хая?»
4: «Не знаю. Я проснулась от шума, и когда подбежала к окну, он уже проехал мимо».
3: «Ладно, если все будет как в прошлый раз, то он поедет обратно», – рассуждал Сэм.
2: Вдвоем они уселись на подоконник и стали ждать. Саре уже не хотелось спать. Она чувствовала, что Сэму тоже. Дети очень волновались. Вдруг Сэм подался вперед и напряг слух. Потом и Сара услышала отдаленный ракочущий звук мотора. Он становился громче и громче. Взгляды близнецов были прикованы к дороге. Но когда мотоцикл пронесся мимо, они смогли разглядеть только фигуру в шлеме. В свете фары они увидели еще серебристое крыло и колесо.
4: «Это точно мотоцикл Хая! Пошли к сараю и пошевеливайся!» – прошептал Сэм. «Ты думаешь, это опять конокрады?» – испугалась Сара.
2: Сэм не ответил ей и побежал в свою комнату одеваться. Сара быстро оделась, сунув ноги в старые кроссовки. Путаясь в свитере, она выбежала в холл одновременно с Сэмом. Тихонько они прокрались к лестнице и стали спускаться. «А как же Тим?» — спросила Сара приглушенно, остановившись на ступеньке и глядя вверх на дверь брата.
7: «Ты же знаешь, если он уснул, то разбудить его уже невозможно. Мы и так можем опоздать!» — скороговоркой прошептал Сэм.
2: Сара нехотя согласилась и последовала за Сэмом вниз. Они прошли через кухню к задней двери. Пока Сэм возился с замком и пока они спускались с крыльца, Сару мучила совесть. Надо было все-таки попытаться разбудить Тима. Он же тоже участвует в этом деле. Но угрызения совести прекратились, когда Сара бежала в темноте, еле поспевая за Сэмом. Все правильно, нельзя было терять ни минуты. Дорогу освещали только звезды, но скоро глаза детей привыкли, и они смогли различить очертания сарая. Внезапно Сэм схватил Сару за руку и потянул ее за деревья, росшие вдоль поля. Только они успели спрятаться за большим деревом, как Сэм показал Саре на светящуюся точку в лесу позади сарая. Они стали наблюдать за светом. Когда он приблизился, дети услышали тихий стук лошадиных копыт на меченой тропе. Кто-то направлялся верхом к их сараю. При свете мощного фонаря, который держал всадник, они разглядели знакомого жеребца. Это был черное облако. Близнецы спрятались в тени деревьев, и всадник проехал мимо них к входу в сарай. Человек слез с коня и трижды постучал в дверь. Она тотчас открылась, и мужчина, ведя лошадь под узцы, вошел внутрь. У Сары затекли руки и ноги, пока она, скорчившись, сидела рядом с Сэмом. Он сказал шепотом:
7: «Теперь мы наверняка знаем, грабители используют наш сарай как тайник».
8: «Но кто же это?» — спросила Сара испуганно. «Так темно, что я не разглядела».
7: «Давай прокрадемся к сараю и выясним. Там в двери есть большая щель», — смело предложил Сэм.
2: Они уже собрались покинуть свое укрытие, как вдруг заметили какое-то движение на тропе. Ребята замерли.
8: «Смотри!» — прошептала Сара.
2: Темная фигура отделилась от леса и быстро направилась ко входу в сарай. Тотчас дети услышали скрип двери и знакомый голос Хая.
9: «Где мой мотоцикл?»
2: Из двери высунулась рука и втащила рассерженного мальчика в сарай. Дверь снова со скрипом закрылась.
7: «Они поймали Хая!» — воскликнул Сэм.
2: Близнецы выбрались из тени деревьев и метнулись к сараю. Прильнув к щели в двери, в тусклом освещенном помещении они увидели Хая. Он стоял напротив худощавого темноволосого парня в потрепанной куртке. Парень нервно крутил в руках мотоциклетный шлем.
9: «Зачем вы брать мой мотоцикл?» — обвинял Хай. «Вы кто?»
2: Парень ничего не ответил и оглянулся. Из дальнего конца сарая послышался храп черного облака. Еще одна темная фигура появилась из-под сеновала, и когда она попала в полосу света, Саре даже пришлось зажать себе рот, чтобы не крикнуть. Она не могла пошевелиться, отказываясь верить своим глазам.
8: «Боб Долан!» произнесла она, наконец, сдавленным шепотом.
2: Близнецы смотрели, не мигая. Хай сделал несколько неуверенных шагов назад, подальше от человека, державшего уздечку черного облака.
10: «Послушай, Хай, что ты здесь делаешь? Да еще так поздно!»
2: спросил Боб Долан, и его обычно приветливое лицо превратилось в застывшую маску.
9: «Он мой!»
2: — ответил Хай, показывая на старый мотоцикл, прислоненный к стене сарая.
9: «Почему вы красть?»
10: «Я не крал твой мотоцикл»,
2: — заметил Боб, саркастически улыбаясь.
10: Я просто позаимствовал его для Берта, чтобы он пару раз прокатился по дороге. Ты же любишь кататься на старых мотоциклах по ночам, а, Берт?»
8: Берт ухмыльнулся и кивнул. Хай растерянно сказал:
7: «Я не понимать».
8: Боб шагнул к Хаю и сказал с издевкой:
10: «Дело в том, парень, что вы с Бертом примерно одного роста, и щиток закрывает лицо Берта, и никто не поверит, что это он, а не ты, ездил по дороге в те ночи, когда пропадали лошади».
8: Хай уставился сначала на Боба, потом на ворованного жеребца под сеновалом.
7: «Вы украсть черное облако?» —
8: высоким дрожащим голосом закричал он. Лицо Боба посуровило.
10: «Ну и что? Я скажу мистеру Рейберу, что слышал сегодня только твой мотоцикл, и он сделает вывод. Может, и Харманы услышали мотоцикл и тоже сделают вывод».
7: «Мистер Рейбер, вам не поверить!» — воскликнул Хай.
8: Боб нехорошо ухмыльнулся.
10: «Тут ведь, Хай, мое слово против твоего, а мистер Рейбер скорее поверит мне, чем какому-то беженцу, который прячется у него в лесном домике».
8: Он поиграл уздечкой и повернулся к Берту.
10: «На этот раз я уздечку не забуду. Пора возвращаться в конюшню. Мне сейчас положено крепко спать в комнате для снаряжения».
11: «А что мне делать с этим парнем?»
8: — спросил Берт, показывая на Хая. Боб окинул взглядом вьетнамца.
10: «Будет лучше, если он внезапно исчезнет. Тогда его вина будет очевидной. Возьмите его с собой, когда Чарли приедет с фургоном. Хозяин решит, что с ним делать».
8: Распорядившись таким образом, Боб повернулся и уже совсем было собрался уйти. Но Хай загородил ему дорогу к двери.
7: «Вы не украсть черное облако!»
8: Он прерывисто дышал.
7: «Я вам не позволять!»
8: Удар кулаком в живот заставил мальчика отлететь назад.
10: «Уйди с дороги, Хай!» — прошипел Боб. «Или в следующий раз ты даже не поймешь, чем я тебя стукнул!»
8: Сара почувствовала, как рядом напрягся Сэм.
7: «Нам надо помочь Хаю!» —
8: стиснув зубы, сказал он. Сара поняла, что брат хочет сейчас же распахнуть дверь и прийти Хаю на помощь. Она схватила его за руку.
12: «Подожди!» – зашептала она. «Мы не сможем ему помочь, если поймают и нас. Для всех будет только хуже».
8: Не успела она это сказать, как они увидели сквозь щель, что Боб идет к двери. Очень вовремя Сара оттолкнула Сэма за угол сарая. Они крепко прижались спинами к шершавым доскам и затаили дыхание. Боб с фонарем прошел мимо них. Они стояли неподвижно до тех пор, пока шаги не стихли. Боб ушел по тропе к старой лесной дороге. Сэм, захлебываясь от волнения, сказал:
7: «Я пойду в сарай. Вдвоем с Хаем мы, наверное, справимся с Бертом».
8: Сэм был настроен решительно, и Сара поняла, что сейчас его не удержать. Он пошел к двери сарая, но тотчас же вернулся и снова спрятался в тени деревьев. Два луча пронизали темноту. С края поля приближался фургон для перевозки лошадей. Водитель развернулся и задом подал машину к двери сарая. Фары погасли, но двигатель продолжал урчать. Сейчас же дверь открылась. Берт выволок Хая и втолкнул его в кабину. Руки мальчика были связаны за спиной, а глаза закрывала повязка. Перемолвившись о чем-то с Бертом, водитель фургона остался в кабине, а Берт вернулся в сарай за черным облаком. Пока он возился там, Саре в голову пришла внезапная мысль. Она придвинулась к Сэму и шепнула:
12: «Я пойду домой и разбужу Тима. Ты беги к дороге и следи, куда поедет фургон. Потом мы их догоним на нашей машине».
8: Не дав брату времени на ответ, Сара побежала через темное поле.

кто сотворил весь мир. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. «Есть ли Бог?» — спросил Валера. «Бога нет», — сказал отец. Возразила робко мама. «Есть Господь, Он миру свет». Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустным вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, так непросто, столько звезд-то всех не счесть. «Есть ли Бог?» — спросил он звезды. Отвечали звезды: «Есть». «Есть!» — ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шепот, только слышали слова. «Милый мальчик, сердцем вникни, отгони сомненья прочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой нет, не вырос сам собой. Так же есть Создатель мира, с Ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий у нас Всевышний, мир велик, Творец один. Словно в школу утром вышел вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере вдруг опешил. «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера: «Да».

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, и я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел в глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям ей нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам.
«Не хотите ли вы купить его?» – спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже».

«Одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» – плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию четвертую заключительную часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Погоня.
1: «Тим, вставай!»
0: Громким шепотом будила брата сестра. Она боялась, что родители проснутся.
1: «Я должна тебе сообщить что-то очень-очень важное!»
0: Тим заворочился и повернулся на другой бок. Сэм был прав. Если Тим спал, его разбудить было почти невозможно. Сара набрала в легкие воздух и прошипела ему прямо в ухо.
1: «Проснись, Тим!»
0: Она сильно затрясла плечо брата и в конце концов заставила его открыть один глаз. Воспользовавшись этим, Сара стала быстро рассказывать о случившемся в сарае. К тому времени, когда она закончила свой рассказ, Тим проснулся окончательно.
2: «Почему вы меня не разбудили, когда услышали мотоцикл?» — спросил он.
1: «Ты что, издеваешься?» — прорвало Сару. «К тому времени, как мы тебя добудились бы, все уже бы закончилось, и мы бы ничего не увидели».
0: Тим вскочил и бросился к столу за ключами от машины. Он вложил их в руки сестры и торопливо скомандовал.
2: «Беги к коровнику, открой его и отопри машину. Я скоро!»
0: Крепко зажав в руке кольцо с ключами, Сара выскользнула из комнаты. Через минуту она уже сидела в машине. Вскоре возле машины появился Тим в толстом вязаном свитере. Не говоря ни слова, он завел мотор и быстро выехал из коровника. У поворота дороги маячила фигура Сэма. Сара перебралась на заднее сиденье, а Сэм быстро сел рядом с Тимом.
2: «Куда они поехали?»
0: – спросил Тим.
2: «Вверх, по дороге из Мейплвуда», – ответил Сэм. «Намного они нас обогнали?»
3: «Нет, минут на 5-10. Берту, видно, пришлось повозиться с жеребцом без помощи Боба. Но мне показалось, что вас не было ужасно долго. Я уж подумал, что вы никогда не приедете».
1: «Я намучилась, пока разбудила Тима. Он спит, как сурок», — пожаловалась Сара.
2: «Это точно», — сказал Сэм и усмехнулся.
0: Тим нажал на газ, и машина рванулась вперед.
2: 5 минут — это немного. Быстро они ехали?»
3: «Не очень. Дорога-то извилистая, а у них фургон с лошадью».
2: «Ох, хотелось бы мне встретиться с тем парнем, который связал Хая», — сказал Тим яростно.
3: «С парнями», — поправил его Сэм. «Их двое, Берт и водитель, Чарли».
0: Они ехали в напряженном молчании. Потом Тим сказал.
2: «Кто бы мог подумать, что Боб заодно с этими конокрадами? Он производит такое хорошее впечатление».
0: Тим взглянул на Сэма.
2: «Ты его подозревал?»
0: Сэм молча кивнул. Сара положила руки на спинку сиденья Сэма.
1: «А почему ты заподозрил Боба?»
2: «Из-за мотоцикла Хая», — ответил Сэм.
1: «Из-за мотоцикла Хая?»
2: «Конечно! Если бы Хай был замешан в этом деле, он бы не ездил по дороге на этой развалине, привлекая всеобщее внимание в те ночи, когда исчезали лошади». «Так вот почему ты сказал, что мотоцикл был приманкой!» — перебил его Тим. «Кому-то нужно было, чтобы подумали на Хая».
3: «Правильно! Тот, кто ездил на мотоцикле Хая и был преступником. Таким образом, он должен был знать и Хая, и где он живет. А кто же знал Хая лучше, чем Боб, который вместе с ним работал?»
1: «И почему это мне в голову не пришло?» — удивилась Сара.
0: Ответил Тим.
2: «Потому что мы все считали Боба Долана вне подозрений».
3: «Боб знал о домике у пруда», — продолжал объяснение Сэм. «Он узнал, где прячется Хай, и придумал использовать его мотоцикл в качестве приманки».
1: «И как он догадался, что в домике у пруда живет именно Хай?» — спросила Сара.
2: «Тим и я помогли ему в этом, когда только познакомились с ним», — ответил Сэм. «Помнишь, Тим, Ты спросил Боба, живет ли кто-нибудь в старом домике?»
4: «Да-да»,
0: — задумчиво протянул Тим.
4: «Теперь я припоминаю. Он еще сказал, что дом необитаем, а мы ему рассказали о мотоцикле в пристройке. Тогда-то он и догадался, кто живет у пруда».
2: И ему пришла мысль ввести всех в заблуждение, особенно когда он узнал, что мы этот мотоцикл видели, — добавил Сэм.
1: «Бедный Хай! Он даже не подозревал, кто и как пользуется его мотоциклом. Ведь это мы ему сказали, что слышали и видели на дороге в ночь, когда украли красавца»,
0: — пожалела Хая Сара. Сэм продолжал.
2: «Поэтому-то он и отрицал все. Он в самом деле ничего не знал о событиях той ночи. Разговор с нами насторожил его. Он стал следить за всеми, кто приближался к домику. А сегодня обнаружил пропажу мотоцикла и по следу пришел к сараю.
4: Я больше чем уверен, что он был удивлен не меньше нашего, когда увидел в сарае Боба. Остальное могу доказать я», – перебил брата Тим. «Боб заставил Берта ездить на мотоцикле по дороге, а сам пошел на ферму и вывел черное облако. Если кто-то и не спал в то время, мотоцикл привлекал его внимание к дороге, пока Боб выводил жеребца из конюшни. Одновременно и подозрение пало на Хая».
0: Сэм кивнул, а Тим продолжил.
4: «Боб верхом на лошади выехал по краю поля на лесную дорогу, а потом намеченную тропу, которую мы нашли. Так?»
2: «Да», — ответил Сэм. «Но это еще не конец истории. Надо догнать фургон и задержать воров».
4: «Легко сказать», — пробормотал Тим и вздохнул. «Фух, теперь, когда я совсем проснулся и пришел в себя, думаю, что надо было бы позвать мистера Рейбера и полицейского и не устраивать погоню самим».
1: «Но надо немедленно помочь Хаю!» — в отчаянии закричала Сара. «Пока мы будем звать мистера Рейбера и полицейского, воры уедут!»
0: Пальцы Тима впились в руль.
4: «Я гоню изо всех сил, а мы еще не догнали фургон. Он не мог ехать так же быстро!»
0: Сэм, все время пристально смотревший на темную дорогу, вдруг подался вперед и закричал.
4: «Эй! Впереди перекресток!»
0: Тим остановил машину и вопросительно посмотрел по сторонам.
4: «Ну, и куда теперь?»
0: Дорога, по которой они ехали, уперлась в другую, и можно было только свернуть направо или налево. Перед ними одна за другой проезжали машины. Движение было довольно оживленным. Внимание Сары привлекла ночная закусочная на противоположной стороне дороги. Рядом с ней была стоянка для машин, и там, в тени, почти незамеченный, стоял фургон для перевозки лошадей.
1: «Они там!»
0: — воскликнула Сара.
1: «Это должно быть они! Кто еще станет возить лошадей так поздно?»
2: «Надо проверить», — предложил Сэм. «Припаркуйся как можно ближе к фургону, Тим».
0: Сара пересела на переднее сиденье и начала напряженно всматриваться в фургон. Она даже перестала дышать. Задний борт был поднят, и лошади не было видно. Кабина тоже казалась пустой. В душу Сары закралось сомнение. Вдруг она ошиблась, и это был другой фургон. У сарая было темно, и она не могла хорошенько рассмотреть его. Она шепнула Сэму.
1: «Это тот?»
2: «Тот самый! Точно! Я запомнил номер!»
0: Сара с облегчением вздохнула и снова села на заднее сиденье. Она даже заулыбалась. «Все верно. Пусть Сэм запоминает всякие там номера. Недаром же его прозвали «Голова». Тим втиснул машину между стоящими на стоянке автомобилями поближе к фургону, выключил двигатель и тихо сказал:
2: «Я проберусь к фургону и загляну в кабину».
0: Он открыл дверь и выскользнул из машины на слабо освещенную стоянку. Сэм и Сара последовали за ним. В горле у Сары пересохло от страха, когда все трое добрались до кабины фургона. Она все еще казалась пустой. Сара подумала, что Берт с водителем взяли Хая с собой в закусочную. Тим встал на ступеньку кабины, заглянул внутрь и тотчас же открыл ее. На сиденье лежал связанный человек.
1: «Хай!»
0: — хриплым шепотом позвал его Тим. Человек зашевелился. Это был действительно Хай.
2: «Кто это? Где я?»
1: «Это я, Тим Харман. Со мной Сара и Сэм. Фургон стоит около закусочной, недалеко от Мейплвуда».
0: Услышав это, Хай поднял голову и прерывающимся голосом попросил.
2: «Помогите мне снять повязку с глаза. Скорее!»
0: Пока Тим возился с узлом, Хай рассказывал.
2: «Я очень рад, что вы здесь. Берт пошел за сигареты. Чарли пошел за ним. Они могут вернуться в любая минута. Быстрее!»
0: Тим, наконец, развязал повязку и помог Хаю выбраться из машины. Сэм кинулся вперед, открыл дверь «Фольксвагена» и буквально втащил вьетнамца на заднее сиденье. Тим и Сара сели впереди. Сара взглянула на ярко освещенную закусочную и воскликнула.
1: «Они возвращаются! Это Берт! Он спускается по ступенькам!»
0: Тим завел машину.
2: «Ложись на пол, Хай, чтобы тебя не было видно!» — предупредил он мальчика.
0: Мотор взревел, и машина рванулась со стоянки. Оглянувшись через заднее стекло, Сара увидела, как двое мужчин побежали к фургону. Они успели лишь приблизиться к своей машине, когда Тим свернул на дорогу к Мейплвуду. Теперь воры не могли увидеть их машину.
1: «Они не станут нас преследовать?» — спросила Сара с дрожью в голосе.
4: «Ни за что!» — ответил ей Тим. «Они не вернутся на место преступления!»
0: Сара посмотрела назад. Хай, скрючившись, лежал на полу.
1: «Сейчас ты уже можешь сесть нормально, Хай!»
0: Сэм помог Хаю подняться, посадил рядом с собой, вытащил из кармана брюк свой складной нож и перерезал веревки, связывавшие руки Хая. Хай вздохнул с облегчением и стал растирать занемевшие запястья.
2: «Спасибо, Сэм! Мне гораздо легче!»
0: Потом он вдруг помрачнел.
2: «Почему Берт и Чарли взять меня в плен?»
4: «Потому что ты слишком много знаешь», — пояснил Тим. «Они бы тебя держали до тех пор, пока не избавились от черного облака».
2: «Но теперь я знать больше», — сказал Хай. «Я слышать, что они говорить. Я знать, куда они вести черное облако».
0: Сара повернулась на своем сиденье лицом к Хаю.
1: «Да? И куда же?»
0: Хай сказал.
2: «В 3 мили от Блэйровилл».
4: «Ого! Это важная информация!» — закричал Сэм. «Давай, жми, Тим! Надо дать знать мистеру Рейберу и скорее!»
0: Через 15 минут они пронеслись мимо своей фермы и примчались на ферму «Лисий хребет». Дом и конюшни были темными. Сара даже подумала, не спит ли Боб спокойным сном в комнате для снаряжения. Тим резко остановил машину у входа в дом, и они все поднялись на крыльцо. Тим позвонил несколько раз, прежде чем они услышали приближающиеся шаги. Зажегся свет на крыльце, дверь открылась, на пороге появился мистер Рейбер. Волосы его были спутаны. Он торопливо заправлял пижамную куртку в брюки и с удивлением смотрел на соседских детей. Первым заговорил Сэм.
2: «Можно войти? Нам нужно сказать вам нечто очень важное».
4: «Так поздно. Вы знаете, сколько времени?»
0: Он заглянул за их спины и увидел Хая, стоявшего в тени.
4: «Хай, это ты?»
0: Еще больше удивился он.
4: «Что ты здесь делаешь?»
1: «Пожалуйста, дайте нам войти. Мы все вам сейчас объясним», — вмешалась Сара.
4: «Ну, проходите, проходите», —
0: сказал мистер Рейбер и посторонился, пропуская детей в дом. Перебивая друг друга, дети рассказали ему обо всем. Когда они закончили, мистер Рейбер воскликнул:
2: «Просто не могу поверить! Неужели Боб Долан мог пойти на такое?»
4: «А что вы знаете о его прошлом?» – спросил Тим.
2: «Ну, почти ничего. Он имел опыт работы с лошадьми, и это лучший работник из тех, кто у меня когда-либо был на ферме».
0: Он с сожалением покачал головой.
2: «Боб как-то сказал мне о своем желании обзавестись конюшней, и я его даже похвалил за это».
0: Мистер Рейбер собрался с мыслями и, поблескивая глазами из-под густых бровей, спросил:
2: «Куда, вы говорите, они повезли черное облако?»
5: «Куда-то на восток, в Блэйрайвилля»,
0: — ответил Хай.
2: «У фургона номер штата Нью-Джерси», —
0: добавил Сэм и протараторил какие-то цифры.
2: «Я сейчас же позвоню в полицию», — сказал сердито мистер Рейбер.
0: Он оставил детей в холле, а сам пошел в комнату звонить. Вернувшись, он сказал:
2: «Полицейский Марина думает, что Берт и Чарли поехали в спортивный клуб недалеко от Блэйрайвилля. Там есть старый амбар, и само здание клуба пустует. Там уже много лет никто не бывает».
4: «Удобное, удаленное место. Как раз подходит, чтобы прятать краденых лошадей», — заметил Сэм.
0: Мистер Рейбер продолжал.
2: «Полицейский сказал, что сейчас же выезжает прямо на место и посмотрит, что там происходит».
0: Он заботливо оглядел Хая.
2: «Натерпелся ты сегодня».
1: «Ничего, теперь он в безопасности», — заверила мистера Рейбера Сара. «И сегодня ему не придется возвращаться в этот дом в лесу. Он останется с нами».
0: Сара готова была откусить себе язык. Она проговорилась. Мистер Рейбер непонимающе смотрел на девочку. Оба ее брата нахмурили лбы, а лицо Хая просто выражало отчаяние.
1: «О, ужас! Что я наделала?»

0: Хай обретает новую семью. Было уже далеко за полночь, когда дети пробрались в дом и на цыпочках поднялись в свои комнаты. Тим заявил, что как старший берет на себя ответственное дело утром сообщить родителям о ночных событиях. Сара поняла его желание сделать по-своему. С его стороны было весьма благородно самому объясняться с родителями. Совершенно без сил после всего пережитого, она стащила с себя одежду и свалилась на постель. Заснула она, однако, не скоро. В ушах так и звучали последние слова мистера Рейбера, которые он произнес, когда дети уезжали с фермы Лисий Хребет. «Нам с Хаем есть о чем серьезно потолковать. Полагаю, ему будет лучше провести эту ночь со мной на ферме». Сара очень нервничала. Ясно, о чем будет разговор. И все это по ее вине. Если бы она не проговорилась и не выдала секрет Хая, ему бы не пришлось сейчас признаваться мистеру Рейберу, что ему негде жить в Мейплвуде и что все это время он прятался в домике у пруда. Глубоко вздохнув, Сара повернулась на другой бок. «Как сложится теперь судьба нашего вьетнамского друга? Может быть, его отошлют обратно, в Филадельфию, к опекунам, и тогда он никогда больше не увидит Дзунга? Мы раскрыли тайну пропажи жеребцов, но из-за меня не смогли помочь вьетнамским мальчикам». Еще по дороге домой Сэм пробовал ее успокоить, доказывая, что рано или поздно Хая все равно бы обнаружили в этом лесном домике, что он не смог бы там оставаться вечно. Его доводы не были большим утешением для Сары. Перед тем, как заснуть, она помолилась еще раз за Хая и Дзунга. Спала Сара долго, и разбудил ее утром Сэм, изо всех сил колотя в дверь ее комнаты.
1: «Ты знаешь, сколько времени?»
0: — спросил он, врываясь в спальню сестры.
1: 10 часов! Ты что, весь день собираешься спать?»
2: «Не откажусь», — ответила Сара сквозь зевоту. «А что за спешка? Почему надо вставать?»
0: Сэм подошел к окну и поднял жалюзи. Утреннее солнце ударило Саре прямо в глаза. Недовольная, она села на постели.
1: «Утром звонил мистер Рейбер и сообщил, что полицейские арестовали Берта и Чарли. Хай был прав, они прятались в старом спортивном клубе около Блэйрсвилля».
2: «А с черным облаком все в порядке?» – заволновалась Сара.
1: «Они обнаружили его в амбаре. Все нормально».
2: «А Боб Долан, его тоже арестовали?»
1: «Нет, когда полиция ночью приехала на ферму Лисий Хребет и открыли комнату для снаряжения, Боба там не было. Он понял, что дело проиграно, и срочно скрылся. Теперь он, наверное, уже далеко. Мистер Рейбер считает, что полицейские настигнут Боба, а если нет, это послужит ему хорошим уроком. Чужое добро не идет на пользу».
0: Сэм подошел к двери, но вернулся.
1: «Между прочим, мистер Рейбер звонил и просил нас всех прийти к нему сегодня утром. У него есть для нас важная информация».
0: Сара горестно покачала головой.
2: «Скорее всего, он нам сообщит, что возвращает Хая его опекунам в Филадельфию».
1: «Ну да, наверное», — согласился Сэм, и по его лицу пробежала тень беспокойства. «Ну ладно, скоро все узнаем. Одевайся быстрее, ты нас задерживаешь».

0: Часом позже все собрались в гостиной фермы «Лисий хребет». Мистер Рейбер встретил их, как обычно, приветливо. Хая послали за дополнительными стульями в другую комнату. Сара удивилась, увидев на диване Дзунга рядом с его приемными родителями. Эти трое были в недоумении так же, как, впрочем, и взрослые Харманы. После того, как все расселись, мистер Рейбер откашлялся и начал говорить.
1: «Я пригласил вас сюда, чтобы сделать одно важное сообщение. Оно касается всех».
0: Он повернулся к Хаю и улыбнулся.
1: «Хай Чао согласился стать моим приемным сыном».
0: От удивления никто не мог вымолвить ни слова. Сердце Сары чуть не выпрыгнуло из груди. Когда девочка обрела дар речи, она воскликнула в восторге.
2: «О, мистер Рейбер, ну это же замечательно!»
0: Тим обрадованно похлопал Хая по плечу, а Сэм улыбнулся. Профессор Харман и Джим Бертон поздравили мистера Рейбера. Но счастливее всех был Дзунг. Он вскочил с дивана, бросился к брату и повис на нем. Когда радостное волнение немного улеглось, мистер Рейбер пояснил.
1: «Ночью мы с Хаем долго беседовали. Он мне рассказал о Дзунге и об их обещании никогда не разлучаться. Рассказал он и о том, как убежал из Филадельфии и прятался в домике у пруда, чтобы быть рядом с братом».
0: Мистер Рейбер сделал паузу и торжественно оглядел всех собравшихся.
1: «Так вот, сегодня утром я позвонил жене и дочери в Небраску, и мы договорились, что оставляем Хая у нас. Потом я позвонил в Филадельфию. Там обрадовались, что Хай жив и здоров, и сказали, что не видят препятствий к тому, чтобы он стал моим приемным сыном».
0: Мистер Рейбер ласково посмотрел на вьетнамского мальчика.
1: «Мне всегда хотелось иметь сына, Хай. А теперь, когда Боб Долан убежал, ты мне будешь еще и помощником».
2: «Я хорошо работать и быть хороший сын», — с чувством ответил Хай.
1: «Послушай, я усыновляю не работника», — ответил мистер Рейбер и улыбнулся Хаю. «Осенью собираюсь нанять человека, который заменит Боба, а ты пойдешь учиться».
2: «Учиться?»
0: — воскликнул Хай и состроил забавную гримасу. Все это время Бертоны молча сидели на диване и наблюдали за происходящим. Теперь же Джим Бертон наклонился немного вперед и кашлянул, собираясь что-то сказать.
1: «У меня есть сообщение для Хая», — начал он.
0: Все выжидающие смотрели на молодого профессора, а он повернулся к вьетнамцу и, широко улыбаясь, продолжал.
1: «Как и ваша бабушка, я считаю, что ты и Дзунг должны быть вместе как можно больше. Поэтому я хочу, чтобы ты приходил к нам домой, когда захочешь».
0: «Да-да», — согласилась миссис Бертон. Она тоже радостно улыбнулась Хаю. «Мы так рады, что ты нашел брата. Пожалуйста, считай наш дом своим». Дзунг взглянул на приемных родителей. Его серьезные карие глаза были полны благодарности. Хай сиял от счастья. Он встал и изящно поклонился, как это делают во Вьетнаме.
2: «Спасибо! Вы сделать Дзунг и я очень счастливый!»
0: Через мгновение улыбка слетела с его лица, и он неловко переступил с ноги на ногу.
2: «Мы вернуть одеяло и подушку. Дзунг взять для меня. Мы заплатить за консервы и сковородка».
0: Услышав это, Бертоны очень удивились. Потом Джим Бертон улыбнулся.
1: «Теперь все понятно, Джули, куда подевались постель и консервы».
0: Хай серьезно посмотрел на брата.
2: «Дзунг, нам нечего теперь бояться. У нас должны быть чистые руки. Не надо обманывать».
0: Дзунг кивнул. Все молчали. Сэм полез в карман и достал оттуда большой носовой платок в яркую черно-красную клетку.
2: «Кстати, у меня тоже есть кое-что, что мне не принадлежит».
0: Протягивая мистеру Рейберу платок, он добавил.
2: «Это, по-моему, ваш платок, сэр». «Мой любимый платок», — удивился тот. «Где ты его нашел?» «Это не я. Сара нашла его в нашем сарае, где прятали наших лошадей».
0: Мистер Рейбер помрачнел. Его голос звучал сердито.
1: «Похоже, Боб подкинул улику, чтобы бросить тень даже на меня».
2: «Или рассеет наши подозрения после того, как Сара обнаружила в сарае уздечку», — предположил Сэм.
0: Сара вмешалась в их диалог.
3: «Зачем Боб связался с конокрадами? Он казался таким славным и любил лошадей».
1: «Он действительно любил лошадей и был отличным инструктором», — ответил мистер Рейбер и с сожалением покачал головой. Когда полицейские допросили Берта и Чарли, они во всем сознались. Чтобы смягчить наказание, я думаю. Во всяком случае, они показали, что Бобу были предложены большие деньги за помощь конокрадам. Он часто говорил о своем желании завести конюшню, а это требует денег. Я полагаю, он не устоял перед искушением.
0: Свой вопрос задал профессор Харман.
1: «Полицейские сумели найти человека, руководившего этой цепью конокрадов?»
2: «Да, у него большая конюшня в Нью-Джерси. Краденых лошадей прятали в старом спортивном клубе до тех пор, пока их можно было переправить дальше. Потом их везли в Нью-Джерси и продавали ничего не подозревающим покупателям. Сегодня утром этот человек был арестован, а его конюшня опечатана. К счастью, ни красавца, ни белую молнию продать не успели, и мне их вернут. А черное облако уже с утра в своем стойле».
0: «Что ж, это хорошие новости», — сказала миссис Харман. Мистер Рейбер хлопнул веснушчатыми ладонями по коленям.
1: «Еще вопросы есть?» — спросил он, оглядев собравшихся.
0: Ни у кого вопросов не было, и мистер Рейбер с благодарностью посмотрел на ребят.
1: «Тогда мне остается только добавить, что я вам очень признателен. Вы настоящие друзья. Без вашего расследования и вашей смелости я бы не получил обратно своих жеребцов».
0: Он остановился и улыбнулся Саре.
1: «А если бы не одна маленькая леди, которая по простоте душевной проговорилась, я бы не узнал всего про Хая, и он бы не стал моим приемным сыном».
0: Сэм и Тим усмехнулись, глядя на Сару, а Хай широко улыбнулся ей. Она вздохнула с облегчением. Все закончилось хорошо. Мистер Рейбер взял и положил руку на плечо Хая.
1: «А почему бы нам с тобой, сынок, не показать всем, какие мы отличные повара? Давай пойдем на кухню и поджарим всем по бифштексу».
4: «Конечно, папа», — ответил Хай оживленно.
5: «Я вам помогу. Я лучше готовлю, чем Хай»,
0: — со всей серьезностью выступил Дзунг. Мистер Рейбер засмеялся и взял младшего из братьев за руку.
1: «Ну, тогда пошли».
0: «А мы сделаем салат», — предложила миссис Харман. «Где тут у вас кухня, Эд?» Позже, когда все сидели на лужайке и ели изумительно вкусные бифштексы с салатом, Хай и Дзунг подсели к близнецам. Хай сказал:
2: «Дзунг приглашать меня в церковь в воскресенье. Замечательно! Ты пойдешь?»
0: — спросил Сэм. Хай обнял младшего брата.
2: «Я хочу, чтобы ваш Бог быть мой друг тоже. Я хочу благодарить его, что он ответит на Сарины молитвы за меня».
0: Сэм посмотрел на сестру, и уголок его рта пополз вверх в улыбке. Сара улыбнулась в ответ.
3: «Господь всегда отвечает на наши молитвы, иногда самым неожиданным образом», — сказала она весело.

мне говорила мама, осторожней, лужицы ямы. И раз мясо руку брала, ручную трогала. Спирала вредные привычки, это лучше. Это тише ямы, только глубже. Если естество нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Сделай Христова, братья и сестры. Ички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи, с любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет, в нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе, добро сильнее зла, стройны его роды, и перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

В Египте, в большом доме, жил юноша. Он был слугой хозяина дома Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали. И Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей, и все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, лгала хитрая женщина. «Посмотри, вот его плащ!» И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий – это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми. Но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. «Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона». Очень обрадовался виночерпий, услышав это. «Через три дня он будет свободен». «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед

Тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя. Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпие освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа, и Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.

Грешница. Учитель, поймана с поличным, ее должны мы осудить. Нам делом кажется обычным камнями грешницу побить. Нам Моисей дал повеление, пускай немедленно умрет. Но выскажи, учитель, мнение, пожалуйста, на этот счет. Склоняясь, делал зарисовки учитель на земле перстом. И ждущим смертной потасовки он, восклоняясь, сказал потом: «Я вам скажу без промедления, хотите мнение свое? Кто без греха, бери-ка мнение и первым побивай ее». И с возрастающей тревогой ждет фарисея палача. Палач же, совестью строгой, пронзен, как лезвие меча. «Где обвинители?» — не стало. Чуть слышно молвила в ответ. Смущенно дышит и устала под бременем греховных лет. «Я бремя тяжкое снимаю, живи, уверенно дыши! Но, женщина, предупреждаю, иди и больше не греши!» Разоблачает самомнение людей притворных Иисус и вмиг дает освобождение от мерзостных греховных уз.

0: Верный ученик Христа Гвив. Приезд миссионера. Трам-там-тарам-там! Прозвучал барабан, сообщая жителям Инока, небольшого селения в республике Камерун, что к ним приближается белый человек. Услышав этот барабанный бой, молодые и старые должны были прятаться. Робкие, дикие чернокожие бафийцы боялись и ненавидели белых людей. Они видели в них самых страшных врагов и потому избегали всякого общения с ними. По этой причине они перенесли свои хижины подальше от главной дороги, в труднодоступные горы. Белые появлялись здесь редко. В основном это были карательные экспедиции, которые убивали мирных жителей. Поэтому весть о приближении белого человека вызвала у жителей Инока беспокойство и страх. В одно мгновение все селение будто вымерло. Однако вскоре раздался второй сигнал, сообщающий, что белый идет без солдат. Эта весть успокоила взволнованных жителей. Они начали осторожно выходить из своих укрытий, с интересом рассматривая белых людей, остановившихся в тени огромного дерева. Не прошло и часа, как вокруг иностранцев, посетивших далекое негритянское селение, собрались чуть ли не все жители. Они громко переговаривались, стараясь выяснить, по какой причине пожаловали к ним белые. Наконец, самый старший из европейцев что-то сказал своим юным друзьям, и они стройно запели на понятном для бафийцев языке. «Бог есть любовь! О, какое счастье! Бог есть любовь! Он избавил нас!» Пять мальчиков со своим учителем, миссионером, путешествовали по Камеруну с проповедью Евангелия. В Инок они пришли впервые. Когда мальчики спели песню, миссионер приветливо поздоровался и попросил разрешения что-то рассказать. Притихшая толпа молчала, а вождь сдержанно кивнул в знак согласия. «Войдя в ваше селение, — начал миссионер, — я обратил внимание, что возле одной хижины стоят чашки с костями и круглыми камешками. Подобное я видел и в других селениях. Это место ваших жертвоприношений. Почти перед каждой хижиной у вас висят пучки священной травы, сухие лягушки, листья маиса, изображения богов. Я знаю, что жуткий страх перед злыми духами заставляет вас приносить жертвы, носить разные талисманы, и все же вы не можете избавиться от страха. Ни одному из вас не удалось получить ответ на свои просьбы, хотя вы верите, что жертвы и талисманы расположат к вам невидимые силы. Я знаю, что многие из вас жаждут лучшей жизни. Выражение ваших лиц говорит мне, что вы не имеете счастья, что на сердце у вас нет мира. Я пришел к вам по поручению Творца Вселенной и принес вам радостную весть. Бог, сотворивший весь мир и людей, думает о вас. Он любит вас всех. Он хочет, чтобы вы освободились от власти злого Нгадера, главы нечистых духов. Миссионер стал рассказывать о Божьем Сыне, как Он пришел на землю, как жил, умер и воскрес. Внимание миссионера привлек один мальчик, лет 14. Не сводя больших живых глаз миссионера, он с особым вниманием слушал его рассказ. Миссионер увидел в этих глазах жажду и понял, что мальчика заинтересовала евангельская весть. Это был Гвив, второй сын вождя. Как и у всех негров, у него была темная кожа и черные курчавые волосы. Подозвав к себе Гвифа, миссионер спросил: «Хочешь пойти со мной в Ндумбу, чтобы в школе больше узнать о великом Боге?» На лице мальчика появилась улыбка. «Маса, если бы ты взял меня с собой, я пошел бы с великой радостью», — пылко ответил он. «Хорошо», — сказал миссионер, — «завтра я поговорю об этом с твоим отцом». Охваченный радостным волнением, Гвив долго не мог заснуть, а утром миссионер, как и обещал, отправился к вождю с просьбой, чтобы он отпустил Гвифа в школу. «Я сам буду заботиться о нем», — убеждал миссионер вождя. «Гвив многому научится в школе и в будущем станет хорошим человеком. Я беру его под свою ответственность». Старый вождь мрачно выслушал миссионера и вначале не подал никакой надежды на то, что исполнит его просьбу. «Мы всегда жили по обычаям наших отцов и уже состарились без наставлений белых людей», — проворчал он. «Почему же мой мальчишка должен поступать иначе?»
1: «Неужели ты не хочешь, чтобы твои сыновья жили лучше?» — спросил миссионер.
0: «Может, он и сам не захочет идти с тобой», — возразил вождь. В этот момент появился Гвив. Упав к ногам отца, он взмолился.
1: «Та, разреши мне пойти с белым человеком!»
0: «Чему ты хочешь научиться в школе?» — строго спросил вождь.
1: «Побеждать злого духа Нгадера, который причиняет нам много вреда!»
0: Эти слова покорили сердце отца. «Хорошо», — мягко сказал он. «Я отпускаю тебя. Иди в Ндумбу». Вождь дал Гвифу в проводники двух мальчиков, и спустя несколько минут они уже стояли перед миссионером, готовые к путешествию. Но оно началось только через несколько дней. В школе миссии. Гвиф присоединился к группе учеников, путешествующих с миссионером. Ему поручили нести складной столик и бутылку с водой. Мальчик бодро шагал вперед, стараясь держаться поближе к миссионеру. Им предстояла долгая дорога. Целых 8 дней они будут в пути. Они шли, останавливаясь лишь, чтобы поесть и переночевать. Пока Гвив видел родные Бафийские горы, он был веселым, жизнерадостным, вместе с учениками пел одну песню за другой. Но как только они вошли в пределы другого племени, языка которого Гвив не знал, это веселое настроение исчезло. Опустив голову, Гвив шагал молча. Заметив перемену в мальчике, миссионер подозвал его к себе.
1: «Гвив, ты, похоже, хочешь вернуться на родину?»
0: Гвив опустил голову. Ему нелегко было ответить на этот вопрос.
1: «Маса, я хотел бы идти с тобой, но у меня что-то так неспокойно на сердце.
0: Наверное, я лучше вернусь», — наконец сказал он.
2: «Ты когда-нибудь охотился на буйвола?» — вдруг спросил миссионер.
1: «О, меня уже несколько раз брали на охоту», — оживился Гвив.
2: «Получалось ли у вас без всякого труда поймать буйвола за рога и убить?»
1: «О, нет, это невозможно», — покачал головой Гвив. «Сперва мы несколько дней выслеживали зверя. Потом охотники окружали его и пускали в него стрелы. Иногда буйвол метался по лесу и даже ранил некоторых мужчин, но в конце концов мы побеждали его».
0: «Мой мальчик, подумай о том, что Нгадер во много раз сильнее буйвола», — сказал миссионер. «Чтобы победить его, нужно быть мужественным. Нгадер не отступает перед слабым и нерешительным. В сражении со злом нужно применить все свои силы. Конечно, один ты никогда не справишься, но я знаю сильного помощника, который сильнее Нгадера. Он победил этого злого духа раз и навсегда. В школе ты много узнаешь об этом победителе. Его люди тоже не боятся Нгадера. Не думай о возвращении. Старайся думать о том, что ждет тебя впереди. Когда ты научишься побеждать Нгадера, тебе нужно будет вернуться в свое племя и научить своих родных побеждать коварного врага». Эти слова вдохновили Гвифа.
1: «Маса, я останусь с тобой и буду делать все, что скажешь», — твердо сказал он, подняв голову.
0: В потухших глазах мальчика снова вспыхнула радость.
2: Наконец путешественники достигли Ндумбы. Еще не вышли они из леса, как услышали пение. На опушке их ждала жена миссионера и несколько учеников. Долгожданная встреча была радостной. Миссионер тут же представил своей жене новых учеников. Она каждому мальчику протянула руку для приветствия. Гвив с нескрываемым удивлением смотрел на белую женщину. Таких он еще не видел. Миссионерский дом был построен из простых кирпичей, но Гвифу он показался очень красивым и необычным. Сравнивая его с хижинами бафийцев, мальчик смотрел на него, как на чудо. В миссии для Гвифа все было новым, впечатляющим. Он с утра до вечера не переставал удивляться, глядя на пищу и на образ жизни белых людей, на их почтительное отношение друг к другу и к чернокожим мальчикам. На следующий день началась учеба. Подвижному Гвифу, привыкшему к полной свободе, нужно было теперь по нескольку часов спокойно сидеть и учиться. Это требовало много-много силы воли, усидчивости и терпения. Вскоре учеба начала доставлять ему радость, и чем больше он усваивал искусство чтения письма, тем больше ему хотелось учиться. Как сверкали его глаза, когда он узнавал что-нибудь новое. Помимо учебы, ученики в свободное время работали в поле. Гвив еще успевал помогать работникам по дому. Здесь он мог не только знакомиться с укладом жизни миссионеров, но и общаться с ними. Своим старанием он радовал учителей, которые охотно учили его правильно вести домашнее хозяйство. Раньше чистота и порядок были совершенно незнакомы Гвифу. Дома он редко мылся. Здесь же, на новом месте, жена миссионера наблюдала за чистотой, и к Гвифу были такие же требования, как и к другим мальчикам. Если утром Гвиф забывал умыться, она напоминала ему об этом. Несколько раз жена миссионера поясняла Гвифу, что грязный человек не только неприятен ближнему, но и легко может заболеть. Гвиф долго не мог усвоить эти прописные истины. Однако он смотрел на белую женщину как на образец и старался повиноваться ей. Ее похвала придавала ему сил, и он стирал свою рубашку и пояс чаще, чем прочие ученики. Для этого он вставал на полчаса раньше других, потому что свободного времени было немного. Наконец, Гвифу самому стала нравиться чистота и опрятность. Без всякого напоминания он умывался, причесывался, старательно выметал даже самые темные уголки в доме. Следующим сложным уроком для Гвифа была дисциплина. В их племени никто не знал, что такое часы. Люди наблюдали время по солнцу. Гвиф, как и другие мальчики и девочки, распоряжался временем по своему желанию. Дети играли, охотились на зверей, и только голод заставлял их возвращаться домой. Теперь же Гвифу нужно было следить за тем, чтобы каждое дело делать в определенное время. Вначале Гвиф отчаивался, думая, что никогда не сможет привыкнуть ко всем порядкам, и ему хотелось просто убежать домой, на волю. Однако через несколько недель старания и послушание Гвифа увенчались успехом. Жена миссионера даже ставила Гвифа в пример. К сожалению, не во всем преуспевал Гвиф. Несмотря на все старания, он с трудом удерживал себя от обмана, хотя помнил, что ложь очень противна Богу, что обманывать значит делать грех. Неправда срывалась с его языка настолько быстро, что он не успевал контролировать себя. На родине Гвифа неправда считалась искусством, и кто умел превзойти другого во лжи и обмане, считался умным. Кто лучше и бесстыднее обманывал других, тот пользовался большим уважением. Люди, живущие в миссии, наоборот, учили, что ложь исходит от Нгадера, который является князем лжи, и что обман — это грех и порок. Ни одного лжеца не впустят в Божий город. Гвив старался не обманывать, но очень часто он не успевал одуматься, как ложь уже побеждала его. При всей осторожности у Гвифа иногда случалась беда. Он разбивал чашку или тарелку. Жена миссионера внушала ученикам, что они должны признаваться в своих проступках, но для Гвифа это была непосильная задача. Он мог особенно ловко спрятать осколки разбитой посуды и с самым невинным видом заверять жену миссионера, что ничего не разбивал. Гвиф не мог понять, почему его ловкость огорчает воспитателей, а им порой казалось, что он никогда не перестанет обманывать. Но миссионеры верили в Иисуса, пришедшего разрушить дела дьявола. Они знали, что он силен отвращать людей от зла и греха и может научить их закону чистоты и святости. Поэтому миссионер и его жена усиленно молились, чтобы Господь освободил Гвифа от неправды. Их молитвы не были напрасны. Победа над Нгадером. Каждый вечер, как только солнце скрывалось за горами и затихал дневной шум, миссионер собирал своих учеников на молитву. Гвифу очень нравились эти собрания. Миссионер читал им что-нибудь из Священного Писания, а потом объяснял. Так Гвиф узнал о великих делах Божьих, о блаженном состоянии первых людей в раю, об их грехопадении из Ангадера и о спасении от греха через Иисуса, Сына Божьего. Мальчикам разрешалось задавать вопросы, и миссионер, отвечая им, видел, кто как усвоил благую весть. Больше всего вопросов задавал Гвиф. Ему хотелось знать, как выглядит Бог, говорит ли он на языке негров, какими были первые люди, белыми или черными, есть ли такая лестница в мире, по которой можно было бы подняться на небо, хватит ли пищи в небесном городе, когда все придут туда. У негров понятие о Боге было очень примитивным. Грех так замуровал сердечные двери этих людей, что даже малейший луч небесного света не мог туда проникнуть. Бог был для них далеким и чужим. С великим трудом миссионерам приходилось разрушать неправильные понятия людей, чтобы в их сердце мог проникнуть божественный свет. Однажды миссионер рассказал ученикам, как Иисус воскресил Лазаря. Он говорил об Иисусе как о победителе смерти и ада и призвал учеников поверить в Него и служить Ему. Гвиф в тот вечер не задал ни одного вопроса. Он сидел тихо, глубоко задумавшись. После молитвы он вышел во двор и направился в свое излюбленное место под кокосовую пальму. В сердце Гвифа шла тяжелая борьба. Манила прежняя свободная жизнь среди соплеменников, и в то же время очень нравился Иисус, который обещал взять своих людей в прекрасный небесный город, где жизни не будет конца. Гвиф долго думал о том, что слышал от учителя. Наконец, свет победил тьму. Гвиф решил порвать с Нгадером и последовать за Иисусом. На следующее утро мальчик робко постучался в кабинет миссионера. Радушие миссионера было так велико, что Гвифу показалось, будто его тут ждали, и он без всяких предисловий рассказал, что услышал зов Иисуса и решил послушаться его. Теперь он не хочет иметь ничего общего с Нгадером, идолослужением и колдовством. Гвиф был первым бафийцем, который последовал за Иисусом. Ангелы на небе радовались победе Сына Божьего, а миссионер на всю жизнь запомнил молитву негритянского мальчика, который искренне решил служить великому Богу. У Гвифа пробудилась огромная жажда к изучению Библии. Ему хотелось больше знать об Иисусе. 4 раза в неделю, помимо основных занятий, Гвиф приходил к миссионеру на учебу. Ему так нравились рассказы учителя, что он делился своей радостью с товарищами по комнате – Иомой и Ранемом. Они тоже стали ходить с Гвифом на дополнительные занятия. Вскоре к ним присоединилось еще несколько мальчиков. Так образовалась группа из 8 учеников. Они садились на пол вокруг миссионера и с большим вниманием слушали все, что он им рассказывал. А миссионер прежде всего приглашал всех к молитве. Ученики с детской простотой рассказывали Богу все, что пережили в течение дня и что затронуло их сердце. Они сознавались в своих грехах и благодарили Бога за охрану жизни и благословения. Было очень трогательно наблюдать, как негритянские мальчики изливали свое сердце перед Богом, сознательно решались освободиться от грехов и пороков и служить живому Богу. Князю тьмы был нанесен решительный удар, но он просто так не сдавался. Он прилагал все свои силы, чтобы вернуть уверовавших мальчиков в свое подчинение на путь греха. Как-то раз вечером Гвив вместе с другими учениками отправился в лес за дровами. Для них это было привычное дело. Набрав по огромной вязке дров, ребята присели отдохнуть. Разговор зашел о привычках и обычаях племен. Вутийцы начали хвастаться, что они великие люди, так как происходят из очень знатного рода, и потому бафийцы их рабы и не смеют в их присутствии даже разговаривать. Гвив не стерпел такого оскорбления и воскликнул: «Я такой же свободный бафиец, как и вы, свободные вутийцы!» Так, слово за слово, вутийцы подняли Гвифа на смех. «Бафиамбо! Бафиамбо! Бафийский раб! Бафийский раб!» Это сильно оскорбило Гвифа. Разгневанный, он вскочил, схватил палку и бросился на товарищей. Он пришел в себя только тогда, когда увидел, что Гехима и Зимба лежат на земле в крови. У Гвифа замерло сердце. Что он сделал? Разве так может поступать ученик Христа? Кто-то из мальчиков успел сбегать за миссионером, и тот, перевязав раненых, отнес их домой. К счастью, через пару дней Гехима и Зимба выздоровели. А Гвив? Миссионер надеялся, что он глубоко пожалеет о своем поступке, но мальчик делал вид, что ничего не случилось. Когда же миссионер напомнил ему о случившемся, он ответил: «Вутиец насмехался надо мной, и я просто защищался. Я же имею на это право». «Ах, Гвив», — сказал миссионер, — «так может рассуждать только слуга Нгадера, а не ученик Иисуса. Если ты на самом деле хочешь следовать за Иисусом, ты должен научиться любить даже своих врагов и делать добро тем, кто насмехается над тобой». «Маса, но это ведь трудно и даже невозможно». «Ты прав, это трудно, но Иисус помогает тем, кто от всего сердца старается исполнять Его заповеди». Опустив голову, Гвив принялся за работу. С тех пор прошло несколько недель. Гвифу вместе с Нимдой и Тагоном разрешили пойти в ближайшее селение навестить друга. Через 2 часа они должны были вернуться. К сожалению, мальчика не было дома. Он вместе с другими жителями ушел на площадь, где проходили танцы в честь одного из идолов. Еще издали мальчики услышали музыку и пение. Гвив хотел тут же вернуться на миссионерскую станцию, но товарищи уговорили его пойти посмотреть. Гвив знал, что делает грех, но не устоял. Прежде чем Гвив успел одуматься, он оказался среди танцующих. Вначале он танцевал не совсем охотно, но скоро дикие выкрики, барабанный бой и сам танец вскружили ему голову. Гвив танцевал так, что его нельзя было назвать обыкновенным человеком. Словно пришедший в выступление дервиш, он плясал без перерыва до полуночи. Когда обессилевший Гвив упал на землю, Тагон с Нимдой отнесли его в поселок, где он заснул крепким сном,
1: и проснулся только на другой день к вечеру. Когда Гвив понял, что произошло, он сильно опечалился. Умывшись холодной водой, он отправился в миссию. Сердце его готово было разорваться. Он чувствовал себя обворованным, опустошенным и несчастным. Как ему показаться на глаза миссионеру? Трижды он подходил к кабинету миссионера, но каждый раз возвращался обратно. Наконец он все же вошел. Увидев печальное лицо миссионера, Гвив понял, сколько горя причинил своему воспитателю. Громко рыдая, Гвив упал на землю. Миссионер поднял его и участливо поинтересовался, почему он плачет. Гвив с трудом выговорил несколько отрывистых фраз. Слезы ручьем текли по его коричневым щекам. «Маса, я был очень плохой», — захлебываясь слезами, проговорил он. «Я опозорил имя Иисуса. Захочет ли он после всего этого простить меня? Я бы служил ему всю жизнь как раб. Отрежь мне правое ухо, чтобы я никогда не забывал, что принадлежу ему». У некоторых племен был обычай отрезать у рабов правое ухо, и миссионер, зная это, понял, насколько глубоко Гвив сожалеет о происшедшем и на самом деле хочет служить Иисусу. «Да, Гвив, ты сильно огорчил Иисуса», — сказал миссионер, «но Он видит твое сердце, если ты на самом деле искренне сожалеешь о том, что сделал, и раскаиваешься, Он не оттолкнет тебя. Его милость очень велика, но в будущем никогда не прельщайся грехом».

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, ты подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за зло воздавай, и ты добром, это средство неземное примирить тебя с врагом.

Очень медленно текло время в тюрьме для Иосифа. Прошло еще 2 долгих года. Неужели же он так и не выйдет из тюрьмы? Но вот наступило время, когда Бог решил освободить Иосифа. Однажды ночью фараону приснилось сразу 2 необычных сна. На следующее утро, когда фараон проснулся, он захотел узнать, что означают эти странные сны. Он приказал слугам созвать всех мудрецов страны во дворец, чтобы они разгадали эти 2 сна. Как только все мудрецы собрались во дворце, фараон начал рассказывать. «Мне приснилась река. Вдруг из реки вышли 7 красивых, тучных коров и стали есть траву на берегу. Но сразу за ними из реки вышли 7 безобразных, тощих коров. И эти тощие коровы съели 7 тучных коров. Я тут же проснулся, но через некоторое время опять уснул, и мне приснился 2-й сон. Мне приснилось, что из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном, а потом рядом с ними выросли 7 колосьев пустых и иссушенных ветром. И эти сухие колосья съели здоровые, хорошие колосья. Вот какие странные сны приснились ночью фараону, и мудрецы должны были их разгадать. Но как они ни думали, им так и не удалось объяснить эти сны. Когда фараон рассказывал свои сны, рядом с ним стоял главный виночерпий, который вдруг вспомнил, что когда он сидел в тюрьме, ему тоже приснился сон, и этот сон ему объяснил Иосиф. Он рассказал фараону о молодом человеке в тюрьме, который объяснил ему и пекарю их сны, и о том, как все сбылось, что предсказал Иосиф. Услышав это, фараон сразу же приказал привести во дворец Иосифа. Слуги быстро побежали в тюрьму, там они нашли начальника и сказали, что фараон велел срочно привести Иосифа к нему во дворец. «Быстрей, быстрей! Иосифу нужно еще помыться, переодеться. Наконец он готов и может идти во дворец». «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Иосиф. «Бог мне поможет». И вот Иосиф во дворце и внимательно слушает сны фараона. 7 красивых тучных коров вышли из реки и 7 тощих. И эти тощие коровы съели тучных коров. Но они не стали после этого тучными, а так и остались безобразными и тощими. 2-й сон был о том, как 7 красивых, полных зерна колосьев были съедены пустыми и высушенными колосьями, рассказывал фараон Иосифу. «Я слышал, ты умеешь объяснять сны. Расскажи, что они означают». Иосиф ответил: «Я не умею разгадывать сны. Это Бог говорит мне, что сны означают. 7 красивых тучных коров означают 7 лет. 7 полных зерна колосьев тоже означают 7 лет. 7 лет в твоей стране, фараон, будут богатые урожаи зерна. Но 7 тощих коров и 7 пустых колосьев – это тоже 7 лет. И в эти 7 лет очень мало зерна вырастет на полях, и наступит голод по всей стране. Вот что означают твои сны, фараон», – закончил Иосиф. Но Иосиф не только объяснил фараону его сны, он также дал ему совет. «Фараон, найди умного человека среди своих слуг. Пусть все первые 7 лет часть богатого урожая он складывает в амбары. Это зерно будет запасом на 7 голодных лет». Фараону очень понравился совет Иосифа. «Есть ли у нас в стране человек, которому Бог помогает больше, чем ему?» – спросил фараон у окружающих людей, показывая на Иосифа.
«Нет, фараон», — ответили его слуги. Тогда фараон сказал: «Ты, Иосиф, и будешь тем человеком, который будет заботиться о зерне в Египте». И фараон назначил Иосифа своим наместником. В знак этого фараон подарил ему свое кольцо. Кроме того, Иосиф получил очень красивые одежды и золотую цепь на шею. Теперь он был одет почти так же нарядно, как сам фараон. Иосиф стал ездить всюду в красивой карете фараона, и все должны были приветствовать его поклоном, когда он проезжал по улице. Теперь он не бедный молодой человек, как раньше, а один из самых богатых людей в Египте. Но, конечно, ни его братья, ни его отец не знали об этом. Иосиф все время мечтал о том, чтобы братья и отец увидели его, наместника фараона, и низко поклонились ему. Иосиф очень хорошо выполнял порученную ему работу. Он построил большие сухие амбары, и его слуги складывали туда зерно. 7 долгих лет приносили они зерно в эти амбары, пока амбары не были полностью заполнены. Зерна было собрано так много, что никто точно не знал, сколько его было. В Египте Иосиф женился, и у него родилось 2 сына – Манассия и Ефрем. Бог же все время заботился об Иосифе. Но Бог ничего не делает просто так. Сначала он направил Иосифа в Египет, а потом сделал его наместником фараона. Знаешь, для чего Бог все это сделал? Он думал об Иакове и его сыновьях, об их женах и детях. Ради них он сделал Иосифа наместником фараона. Ведь когда в Ханаане тоже наступит голод, Иосиф позаботится о семье.

Заяц звал гулять ежа, тот работал не спеша. Что же ты, колючий еж, на прогулку не идешь? То ты норку утепляешь, то грибы все собираешь. Посмотри, какой денек, сядь со мною на пенек. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Еж ответил: я как раз пополняю свой запас, а когда закончу труд, сяду я с тобою тут. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Слушай мудрость от Творца, делай дело до конца. Аминь.

0: Огненное испытание. Больше года Гвив прожил на миссионерской станции. Неожиданно из Инока пришли два человека, посланные вождем. Они принесли известие, что умер дядя Гвифа, и родственники просят, чтобы Гвив пришел и принял участие в похоронных торжествах. Ничего не подозревая, миссионер поверил этой вести и отпустил мальчика. На другое утро Гвив вместе с мужчинами отправился в путь. Он не был бы настоящим бафийцем, если бы не радовался возможности повидать свою родину и родных. Было самое жаркое время года. Солнце жгло немилосердно, и на небе не было ни малейшего облачка, которое могло бы хоть на короткое время дать тень путникам. Даже птицы умолкли. Соплеменники Гвифа безрадостно преодолевали длинное путешествие. На вопросы Гвифа они отвечали коротко, неохотно. Гвиф перестал их расспрашивать и принялся петь свои любимые песни. Так путешествие под тропическим солнцем казалось ему короче и легче. На третий день вдали показались дорогие Гвифу Бафийские горы. Неужели через несколько дней он будет дома, среди своих? При этой мысли сердце Гвифа стало учащенно биться. Чем ближе он подходил к родным местам, тем тревожнее становилось на сердце, но причину этого Гвиф не мог понять. Наконец путники достигли селения Инок. Проводники привели Гвифа к вождю. Тот поздоровался с ним и, как принято в племени, приказал сесть у ног. Невозможно передать испуг Гвифа, когда вождь объявил ему настоящую причину вызова. Это была не смерть дяди, а приближающийся языческий праздник, в котором Гвиф должен был принять участие. «В последнее время, — холодно сказал вождь, — в нашей семье и в нашем роду было много несчастных случаев. Некоторых мужчин во время охоты убили буйволы, более 10 женщин и детей разорвал леопард. В Мбаме опрокинулась лодка и утонуло 8 человек. Налетевший ураган попортил все наши поля и уничтожил почти весь урожай, так что нам угрожает голод. Я поручил главному жрецу Нейфо разузнать причину всех этих несчастий. Ему это удалось. Когда он лежал на могиле Нфунги, в третью ночь ему явился Великий Дух и сказал, что он очень разгневан на нас за то, что мы забыли его. Уже долгое время мы не приносили ему никаких жертв и не устраивали праздников. Мы должны успокоить этого духа, иначе нас может постигнуть еще большее несчастье. Теперь, по совету жреца, нам нужно устроить праздник умерших и принести их духам жертвы. На этом празднике должны присутствовать все наши родственники, поэтому я и позвал тебя. Праздник начинается сегодня вечером, и ты должен участвовать вместе с нами». Помолчав несколько минут, Гвиф сказал твердым голосом: «Я не могу участвовать в этом празднестве». «Ты должен!» — раздраженно выкрикнул вождь. «Вся родня уже здесь! Мы ждали тебя! На празднике должны быть все! Иначе жертвоприношение потеряет смысл».
1: «Да, я теперь служу Иисусу и больше не могу поклоняться идолам».
0: «Ты еще будешь возражать мне?» — в страшном гневе закричал вождь.
1: «Но я сделаю тебя послушным».
0: По знаку вождя два воина бросились к Гвифу и повалили его на землю. В воздухе просвистел бич, и на спину мальчика посыпались удары. 5, 10, 15, 20. Гвиф стиснул зубы от обжигающей боли, но не произнес ни звука. 2 часа спустя Гвиф с трудом дополз до ближайшей хижины. Какая-то женщина сжалилась над ним и дала поесть. Потом он нашел воду и обмыл свои раны. На другой день вождь велел 3 воинам привести Гвифа.
2: «Ты вчера осмелился возразить мне», — недружелюбно напомнил он.
1: Полагаю, теперь ты одумался и убедился в своей глупости. Сегодня вечером ты должен ее исправить. Раньше ты всегда с радостью принимал участие в танцах.
0: Это правда, та. Но я раскаялся в этом, поспешил объяснить Гвив. Я пообещал служить Господу Иисусу Христу и больше не могу служить Нгадеру. Твердость и непоколебимость Гвифа понравились вождю, но это не ускользнуло от жреца. Он тут же вскочил и стал подстрекать вождя. «Если ты только позволишь собственному сыну не повиноваться тебе, то я не удивлюсь, если завтра и другие последуют его примеру. Тогда конец твоему владычеству».
2: Вождь попал под влияние князя тьмы и поменял свое мнение. Он приказал отвести непокорного сына в лес. Гвив похолодел от страха. Он знал, что это означает. Далеко за селением в лесу была небольшая поляна, которую называли ямой. Лианы и огромные листья деревьев великанов так закрывали эту поляну, что свет туда почти не проникал. Там было темно, как в настоящей яме. Это было место пыток и казни. Инокским воинам было жалко Гвифа. Они охотно пощадили бы его, но боялись вождя. Они знали, что малейшее непослушание каралось смертью. Поэтому воины отвели Гвифа в лес, заковали его ноги в колоду, а самого привязали ветвями лианы к бревну и ушли, бросив несчастного на произвол судьбы. Бедному мальчику предстояла тяжелая, мучительная смерть. Туго связанные ноги и неудобное положение тела причиняли острую боль. Но это было еще не самое страшное. Поляна кишела всякими насекомыми и пресмыкающимися. Особенно опасны были большие муравьи, которые обычно объедали пальцы на ногах, привязанного к бревну. Гвив не мог отгонять их, и они причиняли ему ужасную боль. Закованный Гвив думал о Господе, ради которого удостоился переносить дикие пытки. Хотя ему было очень больно, его успокаивало сознание, что он страдает не за грех, а за желание быть верным Богу. Божественный мир наполнял сердце Гвифа, особенно когда он думал, что Господь может освободить его из этого заключения. На удивление воины не сняли с Гвифа брюки, и он вдруг вспомнил, что в кармане у него лежит нож. Как бы достать его? Гвифу стало жарко, когда он почувствовал, что левая рука не так крепко привязана, как правая. С большим трудом ему удалось расслабить ветки лианы и освободить руку. Он достал из кармана нож и зубами открыл его. Надежда на спасение прибавила Гвифу силы. Еще немного усилия, и ему удалось освободить другую руку, а потом и туловище. Большого труда стоило освободить отекшие ноги, но и это в конце концов удалось. Растирая раздувшиеся ноги, Гвиф долго обдумывал, каким путем убежать, чтобы ни с кем не встретиться. Когда боль в ногах утихла, и Гвиф почувствовал облегчение, он преклонил колени и со слезами благодарил Бога за чудесное избавление. Наступила ночь, но Гвиф знал здесь каждую тропинку и вскоре, без особого труда, выбрался из леса на залитое лунным светом поле. Со стороны селения доносилось пение и барабанная дробь. Глубокая скорбь охватила сердце Гвифа. Как он мог принимать участие в таком сатанинском веселье? Теперь это все было противно ему. С большой осторожностью Гвиф обошел селение и, что было сил, побежал по направлению к Ндумбе. Он знал, что через день вождь спросит о нем, и тогда начнется преследование. Однако долго он не мог не только бежать, а даже быстро идти, потому что все тело болело и сильно хотелось есть. На другой день, узнав о бегстве Гвифа, вождь приказал трем молодым воинам пуститься в погоню и вернуть мальчишку. В ту ночь никто из жителей Инока не видел Гвифа,
0: но все знали, что убежать он мог только по одной дороге – на восток, к миссионеру. Гвив никогда не достиг бы своей цели, если бы Бог не защитил его. Когда преследующие были совсем близко, Гвив догнал караван путешественников. Из Замы в Лока через Ндумбу путешествовал кто-то из белых с носильщиками. Его повар 2 дня назад заболел, а другие не умели готовить. Когда носильщики доложили хозяину о мальчике-негре, тот пригласил Гвифа и спросил, не послужит ли он ему вместо повара, хотя бы до Ндумбы. Гвиф с радостью согласился и таким образом избавился не только от заботы о пище, но и от трудностей, связанных с преследователями. Через 2 часа в селение, где остановился на отдых караван, пришли и преследователи Гвифа. Узнав, что беглец нанялся на службу к белому, они растерялись. Принудить Гвифа пойти с ними они не могли, а вернуться домой без него не осмеливались. Это могло стоить им жизни. Наконец они решили пойти вместе с Гвифом в Ндумбу. Через 5 дней караван пришел в Ндумбу. Сколько радости было в доме миссии, когда появился Гвиф, здоровый и невредимый. А когда он привел к миссионеру своих преследователей, которые просили разрешения остаться в миссии, радости было еще больше. Помолившись, Гвиф рассказал о встрече с отцом, о настоящей причине вызова, об истязании, смертельной опасности и о том, как удивительно избавил его Бог. Милосердие Бога было так явно, что многие мальчики покаялись в своих грехах и захотели отдать свое сердце Иисусу. Жители ближайшего селения, узнав о происшедшем, говорили: «Бог белых силен помочь и спасти, он гораздо сильнее, чем всякое колдовство черных». Чернокожие признали, что учение миссионера справедливо и верно. Несколько недель спустя миссионер с некоторыми учениками отправился на север республики с проповедью Евангелия. Живущие там племена еще никогда не слышали благой вести. Каждый вечер миссионер устраивал беседы о Боге. В большом селении Кук-Юнга на собрание пришел сам вождь со всеми жителями. Вождь задавал миссионеру много вопросов. Было видно, что его душа жаждет спасения. Побуждаемый Святым Духом, Гвиф рассказал об Иисусе, Сыне Божьем, который спас его и вместо страха смерти дал ему радость и мир. Господь удивительно благословил рассказ Гвифа. На другой день вождь сказал миссионеру: «Моя жизнь до сих пор была плохой. Я решил сложить с себя обязанности вождя и пойти с тобой в Ндумбу, чтобы познать истинного Бога». Это была великая победа над тьмой. Слово Божье распространялось, и люди, погрязшие в идолопоклонстве, обращались к Богу. На обратном пути в Ндумбу миссионер сказал Гвифу: «Мне очень хочется сделать тебе что-то приятное на память. Нет ли у тебя какого желания, которое мог бы исполнить?» Гвиф, казалось, только и ждал этого вопроса. «О, у меня есть к вам просьба, и притом очень большая», — тут же сказал он, сверкнув глазами. «Я очень хочу научиться читать Божью книгу». На языке бафийцев еще не было ни Библии, ни Евангелия. Чтобы научиться читать Священное Писание, Гвифу нужно было выучить немецкий язык, на котором говорили миссионеры в Камеруне. «Твое желание очень хорошее, но его трудно выполнить», — задумчиво сказал миссионер. «Я охотно помогу тебе, но ты должен приложить много сил и старания. Возможно, тебе придется работать без отдыха». «Я с радостью буду учиться. Бог поможет мне», — заверил счастливый Гвиф. «Хорошо, тогда я каждый день буду преподавать тебе немецкий язык в течение 1 часа». С особым рвением Гвиф взялся за учебу. Чем больше он учился, тем дороже для него становилась Библия. Яснее становился Божий путь спасения. Как-то раз вечером перед сном миссионер прогуливался вокруг дома. Вдруг его слуха коснулся приглушенный разговор в спальне учеников. Миссионер подошел к окну. Как он обрадовался, увидев 5 или 6 юношей, стоящих на коленях и молящихся Богу. Они один за другим открывали Богу свои желания. Один мальчик просил прощения за обман, другой молился об исцелении больного друга. Все они просили Бога сохранить миссионера от зла и опасности. Инициатором этих молитвенных собраний был Гвив. Он горел желанием служить Богу. В этот вечер миссионер сердечно благодарил Бога за действие Святого Духа в сердцах его учеников и просил за Гвифа, желая видеть его вестником Евангелия среди бафийцев. Радостный день. Жизнь Гвифа в школе и за ее пределами свидетельствовала, что он стал учеником Иисуса. Как-то раз Мафут, один из бывших учеников миссионера, сказал Гвифу: «Что-то тебя очень давно не видно на празднествах и танцах. Ты совсем не считаешься с наставлениями жрецов, не носишь при себе священных трав. В то же время ты к христианскому обществу не принадлежишь». «О, я принадлежу к Божьим детям», — счастливо улыбнулся Гвиф. «Как только наш миссионер вернется из поездки, он преподаст крещение мне, Немуде, Тому, Имбиру. Разве ты не боишься, что тебя отвергнет не только твой народ, но и вся родня? Ты знаешь, как сердится верховный жрец на это новое учение? Если он узнает о вашем решении, то придет в ярость».
3: «Ну и что?
4: Он же обладает очень большой силой», — испуганно вскрикнул Мафут.
0: «Знаю», — спокойно сказал Гвиф, — «но я не боюсь его. Иисус намного сильнее главного жреца и всех его помощников вместе взятых. Я однажды был в когтях тигра и чуть не погиб, но Иисус спас меня». С того дня Мафут стал избегать Гвифа, который при всяком удобном случае рассказывал своим товарищам о новой жизни с Богом. Гвиф готовился к крещению. Он ясно понимал и говорил другим, что служение идолам и жизнь по обычаям отцов должны быть отвергнуты навсегда. Нужно умереть для всего старого и жить новой жизнью, как учит Евангелие. Крещение было назначено на праздник Троицы. Первые христиане из вутийцев и бафийцев будут заключать завет с Господом. Гвиф сиял от счастья. С приближением праздника его сердце все больше и больше наполняло неописуемая радость. В субботу накануне праздника работники миссии украсили молитвенный зал пальмовыми листьями. Все радовались предстоящему празднику и особенно первому крещению. Настало утро. Для Гвифа и его товарищей это был великий праздник. Едва поднялось солнце, работники миссии с учениками направились к протекающей неподалеку Нииме. В ее водах 4 чернокожих мальчика примут крещение. Гвиф, Том и Имбир приготовили там из пальмовых ветвей палатку для переодевания. А в селении было неспокойно. Долго и настойчиво били в барабан. Затем жители во главе с главным жрецом направились к реке. Негры из соседних селений, узнав о крещении, тоже хотели посмотреть на невиданное событие. К реке со всех сторон стал стекаться народ. Вскоре на берегу толпилось несколько сотен слушателей. Миссионерам редко предоставлялась возможность проповедовать Евангелие такому множеству. Миссионер рассказал собравшимся библейскую историю об африканце-евнухе из Эфиопии, который стал последователем Иисуса. Стараясь как можно доступнее передать слушателям евангельскую весть, миссионер приблизил историю евнуха к их жизни. Евнух тоже много лет участвовал в празднествах в честь духов, приносил идолам жертвы, носил при себе разные священные травы и талисманы, но его сердце оставалось неудовлетворенным и печальным. Ни жрецы, ни дервиши приходившие на поклонение из других стран, не могли ответить на вопросы этого богатого человека. Но однажды приезжие купцы рассказали ему, что на востоке есть город, где поклоняются живому Богу. Надеясь получить ответ на свои вопросы, евнух отправился в Иерусалим. Его путешествие длилось несколько недель. Он терпеливо сносил все неудобства и лишения, желая найти мир и покой душе. На обратном пути он читал Слово Божье, но ничего не мог понять из прочитанного. Живущий на небе Бог видел, что этот человек ищет его всем сердцем, и поспешил ему на помощь. Он послал навстречу евнуху своего слугу. Этот человек рассказал африканцу об истинном Боге и его любви к людям. Нгадер и многие другие злые духи перекрыли путь к Богу. Но Божий Сын положил свою жизнь, чтобы каждый человек мог снова вернуться к Богу. Слушая эту весть, африканец воспрянул духом. Оказывается, вот где ответ на его вопросы. Он поверил Иисусу, Сыну Божьему, и сердце его наполнилось миром. В доказательство того, что он хочет служить живому Богу, евнух крестился. Торжественная тишина стояла на берегу, когда миссионер вошел в воду и крестил во имя Иисуса Христа первых камерунцев. Дух Святой работал в сердцах туземцев. На вождя крещение произвело особое впечатление. В глубоком волнении он подошел к миссионеру, только что вышедшему из воды, и сказал: «Я знаю, что вы принесли нам добрую весть, указали нам путь к Богу, которого сами мы никогда бы не нашли. Я тоже хочу оставить прежнюю жизнь и пойти новым путем». Спрятавшийся за деревьями главный жрец Мбанг с трудом сдерживал гнев. Закусив губу, сверкая глазами от злости, он поклялся собрать все темные силы на борьбу с евангельским учением.

Еще одна весна, еще напоминание, когда встает от сна Господнее создание, когда ликует дух и далекие сомнения, и ловит нежный слух заоблачное пение, и повесть давних лет живет напоминанием, в душе Господень свет и в сердце ликование, Господь вовеки живой, все слушайте, внемлите, Он Бог и твой, и мой, Он мой и твой Спаситель.

Знаю я, Боже, всім серцем тебя я люблю, вечно служить тебе лишь хочу. Знаю я также, что ты пострадал и на кресте за меня умирал. Миру спасение ты подарил, царство не тление дорогу открыл. Господь Иисус, знаю я, ты спаситель, плачущих мира сего утешитель. Мы скоро прибудем в град радости и счастья, душа там забудет былые ненастья.

Иаков и братья Иосифа все еще жили в стране Ханаан. Иаков еще больше состарился, а все сыновья его женились, и у них уже были свои дети. В Ханаане, как и в Египте, настали 7 голодных лет. Но Иаков слышал от других людей, что в Египте можно купить зерно, и что зерно продает наместник фараона. Позвав всех своих сыновей, Иаков сказал им: «Идите в Египет и купите там зерно для всех нас». Затем он дал им деньги, и братья Иосифа, сев на своих ослов, отправились в далекое путешествие. 10 братьев отправились в путь, только самый младший, Вениамин, остался дома. Иаков не захотел отпускать его от себя. Он считал, что для Вениамина это путешествие слишком опасно, и он хотел, чтобы младший сын, которого он теперь любил больше всех, был все время с ним. После долгого путешествия 10 братьев приехали на своих ослах в Египет и сразу же направились к дому наместника. Наместником в Египте был Иосиф, их брат, но они не знали этого. Иосиф разрешил людям из Ханаана войти в дом. Он сразу же узнал своих братьев, но ничего не сказал им. Войдя в дом, братья низко поклонились Иосифу. Помнишь, Иосифу приснился сон, что братья поклонятся ему. И вот сейчас они сделали это. Они низко поклонились ему. Иосиф сделал вид, что сердится. Братья, не узнав его и очень испугавшись, стали рассказывать ему, что все они сыновья одного отца, что у них есть еще один, самый младший брат, который остался дома, и что один брат много лет назад пропал. Наместник фараона ответил: «Я не верю вам, но я сумею проверить, говорите ли вы правду. Один из вас отправится сейчас в обратный путь и приведет сюда младшего брата, а все остальные будут сидеть в тюрьме, пока те не вернутся». Иосиф продержал в тюрьме своих братьев 3 дня. Потом он позвал их к себе и сказал: «Вы все можете идти домой, иначе ваши дети и жены останутся без еды. Но один из вас должен остаться здесь. Он будет здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся сюда». Все братья очень испугались и подумали о своем брате Иосифе, которого они продали в рабство. «Это наша вина», — говорили они друг другу. «Мы так жестоко поступили с нашим братом Иосифом, и вот теперь мы наказаны». Братья говорили между собой по-еврейски, думая, что наместник их не поймет. Но Иосиф, конечно же, все понимал. Услышав, что говорят братья, Иосиф заплакал. Но чтобы братья не увидели его слез, он быстро отвернулся. Братья собрались в обратный путь. Один только Симеон должен был остаться в тюрьме до возвращения всех остальных. Грустные братья вышли из дома наместника. Слуги наместника дали им мешки, полные зерна, а братья заплатили им деньги. Но что это? Когда братья отвернулись, слуги быстро положили деньги обратно в мешки, прямо в зерно. Так сделать приказал им Иосиф. Братья, привязав свои мешки на спины ослам, отправились в обратный путь. Все, кроме Симеона. Пройдя большую часть пути, они остановились, чтобы накормить ослов. Один из братьев открыл мешок и вдруг увидел в мешке деньги. Они лежали прямо на зерне.
Быстро развязали братья все остальные мешки и увидели, что в каждом мешке лежат деньги. Еще больше испугались братья. «Что же делает Бог с нами?» — воскликнули они. Они боялись, что Иосиф, не найдя денег за зерно, еще больше рассердится и накажет их, когда они опять придут в Египет. Вернувшись домой, братья все рассказали Иакову. Они сказали отцу, что в следующий раз, когда они опять пойдут в Египет покупать зерно, вместе с ними должен пойти и Виньямин. Так приказал им наместник фараона. Только тогда он отпустит из тюрьмы Симеона. Услышав это, Иаков очень расстроился и рассердился. Он сказал братьям: «Иосифа уже давно нет с нами, теперь нет и Симеона, а вы хотите еще и Виньямина взять с собой в чужую страну?» Иаков ни за что не соглашался отпустить Виньямина вместе с другими братьями в Египет. Прошло время, и все зерно опять кончилось. Иаков позвал сыновей и сказал им: «Вы должны опять идти в Египет за зерном». Тогда один из братьев, Иуда, ответил: «Мы только тогда сможем вернуться из Египта, если наш младший брат Виньямин пойдет с нами». Иуда обещал заботиться о Виньямине во время всего пути. «И если с Виньямином что-нибудь случится, сделай то же самое и со мной, отец».

Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь.

Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Вениамина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Вениамина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Вениамин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело.

И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось. Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали. Как только братья на своих ослах выехали из города, Иосиф позвал слуг и сказал: «Догоните этих людей и скажите, что один из них украл мою чашу». Увидев слуг наместника, братья очень испугались. Но еще больше они испугались, когда услышали от начальника стражи, что им приказано остановиться. «Один из вас украл серебряную чашу моего господина», — сказал слуга Иосифа. «Этого не может быть! Мы бы этого никогда не сделали!» — закричали в ответ братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. Это ужасно. Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте. Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову? Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город.

Придя в дом наместника, они упали в ноги Иосифу. «Что вы натворили?» — спросил Иосиф. «О, господин наш, мы не знаем, как это могло случиться, но разреши нам всем вместе остаться работать у тебя», — попросил Иуда. «Нет», — ответил Иосиф, — «у меня останется только тот, в чьем мешке нашли мою чашу». Тогда Иуда стал рассказывать о том, как расстроится отец Иаков, если они вернутся домой без Вениамина. Иуда стал умолять Иосифа разрешить ему остаться в Египте и работать вместо Вениамина. Услышав все это, Иосиф понял, что братья его очень изменились, что они не хотят

бросать Вениамина одного. Иосиф больше не мог ждать. Он хотел рассказать братьям всю правду. Он приказал всем слугам выйти из комнаты. Когда все египтяне вышли, Иосиф остался один с братьями, он заплакал и сказал: «Это я, Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф. Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. «Да, это я, Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не бойтесь, я не сержусь на вас. Это Бог привел меня сюда, чтобы я мог позаботиться о вас, когда наступит голод. Это Бог сделал меня наместником фараона». Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись в Египет жить. Иосиф подошел к своему младшему брату Вениамину, обнял и поцеловал его, а потом поцеловал остальных братьев. Долго они еще разговаривали и радовались своей встрече. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спросил он. «Иосиф жив! Он наместник фараона в Египте!» – ответили братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда братья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. «Иосиф жив, и я увижу его, прежде чем умру!» И старый Иаков стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как счастливы они были оба в этот момент! Фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Когда Иаков совсем состарился, он перед смертью позвал всех своих сыновей и рассказал им все, что когда-то рассказал ему его отец. Братья услышали о том, что Бог Иакова будет заботиться о них, об их детях, что Спаситель наш Иисус Христос тоже произойдет из их народа. Иаков умер. Его похоронили в его родной стране Ханаан, рядом с Авраамом и Сарой, рядом с Исааком и Ревеккой, рядом с Лией. Долго еще жили сыновья Иакова и их дети в Гесеме, в земле египетской. Но прошло время. Умерли братья и Иосиф, который о них так хорошо заботился.

Я сердце Иисусу отдаю, и всей душой хвалу я воздаю. И каждый день в молитвах я прошу, что Бог один решал мою судьбу. Я славу Иисусу воздаю, и каждый день за все благодарю. За жизнь, за дух, за доброту, за то, что Он решает всю мою судьбу.

0: Нападение врага. После крещения главный жрец созвал всех идолослужителей на совещание. Они знали, что жрец не в духе. Усевшись вокруг него на земле, они напряженно молчали. Первым мрачную тишину нарушил жрец. «Раньше я радовался вашей храбрости, а теперь мне кажется, что вы стали трусливы, как женщины». Некоторые хотели доказать, что это незаслуженный упрек, но гневный взгляд жреца заставил их замолчать. «Разве вы не видели воодушевление толпы на крещении? Вы видите огонь лишь когда все сгорело. Вы совсем не думаете, что будет с нами, если это новое учение распространится среди народа. За последнее время продано очень мало волшебных трав. Если народ обратится к христианскому Богу, нашей торговле придет конец. Жертвы духам больше не приносятся, танцев почти нет. Наши священные места превратились в пустыню. Это значит, что наше ремесло погибает. Понимаете вы это или нет? Нам придется распрощаться с добрыми днями и взяться за черную работу наравне с другими. Вам это нравится?»
1: «Нет, этого не будет», — зашумели в один голос чернокожие идолослужители.
0: «Как вы избежите этого?»
1: «Мы убьем миссионера», — злобно закричали некоторые.
0: «Это был бы самый лучший выход», — сказал главный жрец, — «но уже поздно. Вождь провозгласил его другом нашего племени. Если мы тронем его, нас побьют.
1: Все равно последователей этого нового учения нужно уничтожить», — сказал один из друзей жреца.
0: «Самый энергичный и деятельный среди них — Гвив», — заметил кто-то. Многие как будто этого и ждали. Со всех сторон посыпались высказывания.
1: «Когда он приходит в селение, всегда рассказывает о Боге и приглашает на свои собрания. Каждое утро он обходит все хижины и собирает подростков на библейский час. В его сердце есть какой-то огонь, который зажигает учеников. Не будь Гвифа, Том, Немуда, Имбир никогда бы не приняли бы нового учения. Если нам удастся убрать Гвифа с дороги, белый человек быстро потеряет авторитет».
0: Выслушав идолослужителей, главный жрец предложил отравить Гвифа. Это дьявольское предложение все единодушно поддержали и долго обсуждали его до мельчайших подробностей. Чтобы не вызвать подозрения, решили совершить это зло в новолуние, когда можно было угощать друг друга разными блюдами. Эту задачу поручили старому другу жреца, дяде Мафута. Миссионеру уже приходилось сталкиваться со злобой и жестокостью служителей тьмы. Он предчувствовал, что они замышляют зло, и предупреждал своих учеников и новообращенных быть особенно осторожными, внушал им не брать от неверующих ничего съестного. Миссионер также распорядился, чтобы ученики никуда не ходили по одному. Прошло около месяца. Гавив ходил с каким-то поручением к вождю. На обратном пути, проходя мимо хижины своего прежнего товарища Мафута, он увидел, что все мужчины этой семьи ужинают. Они сидели на корточках вокруг большого круглого блюда и оживленно беседовали. Гвив поздоровался и хотел пройти мимо, но его остановил отец Мафута. «Сегодня у наших женщин получился очень вкусный канг. Ты, наверное, тоже любишь его? Садись с нами». Гвив вспомнил предупреждение миссионера, но тут же подумал, что старых знакомых нечего бояться, и подошел к ним. По обычаям племени отказ от угощения воспринимался как оскорбление, да и канг выглядел очень аппетитным. Гвив присел рядом с Мафутом и начал есть. Когда он съел два канга, дядя подал ему третий. Блюдо на самом деле было очень вкусным. Гвив не заметил, что к последнему кангу старик незаметно добавил какой-то лист. Старый колдун со злорадством наблюдал, как Гвив ел его отравленный канг. Поужинав, Гвив попрощался. Он хотел успеть на вечернюю молитву.
1: Оставалось минут 10 ходьбы до миссионерского дома, как Квив почувствовал острую боль в животе. Она усиливалась с каждой минутой и становилась невыносимой. Квив понял, что его отравили. Холодный пот выступил у него на лбу. Уже был виден дом миссионера, и Квив, собрав последние силы, побежал, но недалеко от дома потерял сознание. Миссионер ждал Квифа и перед вечерним собранием вышел во двор посмотреть, не идет ли он. Как же испугался учитель, увидев Квифа лежащим на земле. Он сразу понял, в чем дело. Мальчик корчился в судорогах, его лицо перекосилось от боли, губы посинели. Миссионер взял его на руки и понес домой. Квифу немедленно стали делать все, чтобы, если еще не поздно, спасти ему жизнь. Вид мальчика не подавал никакой надежды. Дышал он прерывисто, судороги не прекращались. Казалось, он не протянет до утра. Миссионер, его жена и все верующие ученики склонились на колени перед Богом, зная, что только он силен помочь Квифу. После молитвы миссионер подошел к больному и тихо позвал его. Квиф открыл глаза. Он стал ровнее дышать. Судороги кончились. Квиф часто терял сознание, его мучила тяжелая лихорадка. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Миссионеры не отходили от постели больного. Когда Квиф пришел в сознание, он взял за руку своего учителя и сказал слабым голосом: «Я видел Иисуса, великого царя. Он звал меня по имени». С этого времени Квиф стал поправляться. Недели через 3 он уже мог вставать. А враги, увидев Квифа живым, перепугались. До сих пор при таком отравлении человек умирал через сутки. Жители села не переставали обсуждать неслыханное событие. Они приходили к миссионеру по одному и целыми семьями и говорили: «Теперь мы убедились, что христианский Бог сильнее наших демонов и духов. Мы больше никогда не будем им служить и приносить жертвы». Евангелие одержало великую победу, и в царстве князя тьмы была разрушена еще одна крепость. Самопожертвование. Наступило 7 августа 1914 года. Как всегда, в период дождей в Камеруне это был серый и темный день. В 6 часов утра в школе раздался звонок, и на миссионерской станции началась обычная работа. Новый день не предвещал ничего необычного. Во время 3-го урока миссионеру принесли письмо от одного знакомого из Ионды, ближайшей миссионерской станции. Он сообщил, что между Германией, Англией, Францией и Россией началась война. Эта весть вызвала у миссионера беспокойство. Как скажется война на Камеруне? Занятия в школе продолжались в обычном порядке. В доме миссионера тоже все шло своим чередом. Однако скоро стали доходить вести, что война коснется и Камеруна. Стал ощущаться недостаток средств и питания. Квиф был помощником заведующего хозяйством и знал о материальных трудностях. Несколько дней он ходил задумчивый, ища выход из создавшегося положения. Потом его лицо просветлело. Он поделился своими планами с Томом Имбиром. Мальчики пообещали ему помочь, и Квиф пошел к миссионеру. «Да, отпусти меня, Тома и Имбира на 4 дня. Нам предстоит дальний путь, но это тайна, и о нашей цели я расскажу только по возвращении». Миссионер посмотрел Квифу в глаза. Ясный, открытый взгляд юноши говорил о том, что он не задумал ничего плохого. Миссионер благословил мальчика в путь. Рано утром, еще до восхода солнца, Квиф со своими друзьями отправился в дорогу. У каждого в одной руке был большой горшок, а в другой — лук, а за спиной — колчан со стрелами. Они бодро шагали по лесной тропинке,
0: распевая свои любимые песни. На другой день около полудня мальчики достигли цели. Они нашли деревья, в дуплах которых было много меда. Однако достать его оттуда было нелегко. Камерунские пчелы неохотно уступают свое богатство. В приближающемся человеке они всегда видят врага и грабителя и очень хорошо умеют защищаться. Обвязав себя широкими листьями, мальчики принялись за дело. Пчелы жалили со всех сторон, но ребята, не обращая на них внимания, энергично работали. Труд был вознагражден богато. До наступления темноты три больших горшка было наполнены желтым ароматным медом. Уставшие друзья расположились на ночлег в заброшенной хижине. Их разбудило солнце, стоявшее уже высоко над горизонтом. Наскоро съев взятый с собой обед, они радостно отправились домой. От укусов пчел их лица распухли, руки были в ссадинах, но в глазах светилась радость. Через 4 дня, поздно вечером, мальчики вернулись домой. Было уже совсем темно. Они осторожно поставили горшки с медом на кухне и бесшумно удалились в свою комнату. Утром Гвив, Том и Мбир пришли к миссионеру. Он уже знал, что не вернулись. Жена миссионера обнаружила ценное сокровище и рассказала мужу, что сделали мальчики. Это был настоящий подарок с неба в ответ на молитвы. Но какой бы великой ни была радость о меде, радость о любви и преданности негритянских мальчиков была еще больше. Здесь была видна Божья работа в их сердцах. Негры любят подарки и обычно охотно принимают их. Но когда миссионер, желая отблагодарить мальчиков, дал Гвифу красивый будильник, а его друзьям по рубашке, Гвиф ни за что не хотел принимать подарок. «Я все делал из любви к Иисусу и к вам», — смущенно сказал он. «За что же мне такой подарок?» Разлука. Война продолжалась, и миссионер вынужден был уехать из Камеруна. Его жена с сотрудниками уехала немного раньше. Некоторые ученики ушли к своим родителям, а некоторые еще оставались в миссионерском доме. Но настал момент, когда миссионер сказал юношам, что они тоже должны вернуться в свое племя. Гвив долго не мог согласиться с этим. «Да, можно я пойду проводить тебя?» — спросил он наконец. «Ты научил меня верить великому Богу, и с тех пор мое сердце счастливо и свободно. Я люблю тебя больше, чем отца». Гвив был не одинок. Несколько учеников тоже горели желанием проводить учителя, и миссионер не хотел огорчить их отказом. Об отъезде миссионера из Ндумбы стало известно всем жителям селения. Проводить белого человека собрались все туземцы во главе с вождем. Они хотели доказать ему свою любовь, ведь он сделал им столько добра. Негры плакали, не скрывая слез, пока Гвив не запел гимн «Когда Иисус, как царь, придет». Многие подхватили пение и утешились надеждой на встречу в царстве Господа. Первые дни путешествия не были трудными. На знакомом участке дороги они не встретили никаких препятствий. Но чем дальше они шли, тем труднее становилось. Миссионер много раз благодарил Бога, что взял с собой Гвифа. Благодаря своему прямому и в то же время мягкому характеру, тот легко ладил с туземцами, охотно заботился о пище. «Гвив, ты не пожалел еще, что пошел с нами в такое трудное путешествие?» — как-то раз спросил миссионер уставшего юношу. «Нет», — оживленно ответил Гвив, — «когда мои силы иссякают, я вспоминаю любовь Сына Божьего и Его страдания ради меня, и тогда чувствую прилив новых сил». На 28-й день путешествия произошел случай, который еще больше укрепил Гвифа в вере. Дорога проходила через вековой лес. Пока путешественники отдыхали, Гвиф решил поискать каких-нибудь плодов для еды. Увидев фруктовое дерево, он стал пробираться к нему сквозь заросли. Вдруг где-то неподалеку треснула ветка. Гвиф оглянулся и застыл от ужаса. На него смотрела пара диких глаз. Большой леопард избрал Гвифа своей добычей. Зверь прижался к ветке, готовый к прыжку. От страха Гвиф не мог даже пошевелиться. Еще мгновение, и он будет в когтях у зверя. В отчаянии Гвиф воззвал к Богу, и вдруг раздался выстрел. Смертельно раненый хищник рухнул на землю. Раздвигая кусты, к зверю подошел солдат. Он давно выслеживал леопарда и убил его в решительный момент. Гвиф помог солдату снять со зверя шкуру, а тот поделился мясом. Гвиф радостный вернулся к стоянке каравана. Как много было радости и благодарности Богу, когда все узнали, что произошло с Гвифом в лесу. Через некоторое время с Гвифом случилось новое горе. В его ступнях завелись песчаные блохи. В Камеруне они считаются самыми опасными для человека. Маленькие черные жучки забираются под кожу, после чего на теле появляются ужасные нарывы. Сначала Гвиф не обращал внимания на боль, но вскоре его ноги загноились, и он передвигался с большим трудом. И все же он не падал духом, от него не было слышно даже малейшей жалобы. Но самое тяжелое испытание было впереди. Миссионер с сопровождающими его африканцами находился в пути уже более месяца. Они прошли пешком больше 800 километров. Когда они дошли до джунглей, им пришлось прочищать себе дорогу топором. Нередко путь перекрывали болота, и тогда путешественники пробирались через колючий кустарник. На это уходило много силы и времени. Воздух в болотистых местах был сильно заражен. От укусов насекомых люди заболевали малярией. От нее уже погибло много европейцев, поэтому Камерун прозвали страной смерти. Здоровье миссионера ослабило, и он тоже заболел лихорадкой. Гвифу и в голову не приходило бросить своего учителя. Он один раз видел, как четверо чернокожих несли белого на носилках. А что, если им сделать такие же носилки и понести миссионера? Юноши немедленно устроили совещание и взялись за работу. Немуда принес длинные пальмовые ветки, Зимбе — гибкие стебли лианы. Том соорудил ножки, а Гвиф, Мбир, Нфитье и Гане сделали все остальное. Носилки были готовы. Еще несколько недель трудного пути, и, наконец, перед взором путников появилось море. «Мфум и Ири! Мфум и Ири! Великая вода! Великая вода!» — в страхе повторяли камерунцы. Они вначале боялись даже подойти к морю, но чистый прохладный воздух вселял в них бодрость, и они осмелели. Их мучениям и бедам пришел конец. Портовый город Бата был неподалеку. Чистый морской воздух благоприятно повлиял на больного миссионера. Скоро лихорадка оставила его, к нему вернулись прежние силы. В Бате, в ожидании парохода, они прожили 10 дней. За это время все хорошо отдохнули от пережитого. Потом пришел пароход, на котором миссионер должен был плыть в свою страну. Настал горький час разлуки. Пароход медленно удалялся от пристани. Стоя на берегу, друзья не скрывали своих чувств и со слезами кричали: «Та! Юнок Орли! Та! Юнок Орли! Отец, возвращайся к нам скорее! Отец, возвращайся к нам скорее!» А Гвиф с друзьями пошли в свое селение. Пошли, чтобы продолжать рассказывать людям о Христе, Спасителе мира.

Книга жизни. В книге Анса я записан, я в числе людей спасенных, но еще на свете много с Богом есть непримиренных. Слово Бога отвергает, в темноте грехов блуждает. Бог послал им свет спасения, люди же в мраке погибают. Нет ценнее дара в мире, в небе нам дано имение, принимай его по вере, Божье царство и спасение. Бог твое запишет имя в книге Анса, в книге жизни. Будешь ты в числе спасенных, совершая путь к отчизне.

Прошло время, и число израильтян в Египте увеличилось. Все они были дети сыновей Иакова. Египет был не их страной, ведь их страной был Ханаан, и Бог решил вернуть их в Ханаан. К этому времени фараон, который сделал Иосифа своим наместником, уже давно умер, а новому фараону совсем не нравилось, что так много израильтян живет в его стране. Он боялся, что израильтяне начнут войну против египтян. И фараон придумал жестокий план. Все израильтяне, по приказу фараона, должны были теперь работать на египтян. Они должны были обжигать кирпичи для домов. Очень тяжела была эта работа для израильтян. А египтяне били их всякий раз, когда кто-нибудь из израильтян хотел немножко отдохнуть. Кроме того, фараон приказал своим солдатам: «Если в израильской семье родится мальчик, то его нужно тут же убить. Девочки же пусть живут». Так солдаты фараона и делали. Всех маленьких мальчиков они бросали в реку Нил, а девочек не трогали. Горю израильтян не было конца. Все время молили они Бога помочь им. Бог не оставит народ Израиля. Он даст ему человека, который выведет народ Израиля из Египта. Но должно пройти много времени, прежде чем это произойдет. Этот человек, слуга Божий, должен еще родиться. В одной израильской семье родился мальчик. Отца мальчика звали Амрам, а мать – Яхабет. Кроме только что родившегося младенца, в доме уже было двое взрослых детей – девочка Мириам и мальчик Аарон. Мать Яхабет очень любила своего маленького сына и совсем не хотела, чтобы злые египтяне бросили его в Нил. 3 месяца она прятала ребенка, и египтяне не могли найти его. Но иногда ребенок плакал, и Яхабет очень боялась, что солдаты фараона услышат его плач, найдут ребенка и бросят его в воду. Долго думала Яхабет, что же ей делать, и придумала. Она собрала камыш, который рос на берегу, и сделала из него корзинку с крышкой. У нее получилась прекрасная корзинка, прямо как люлька. Все, даже самые маленькие дырочки корзинки, были очень хорошо закрыты, так, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем Яхабет положила в нее сына и понесла его к реке. Вместе со своей дочкой Мириам положили они корзинку на воду между высокими камышами. Теперь только один Бог может позаботиться о моем сыне, подумала Яхабет и пошла домой. Мириам же осталась на берегу реки. Через некоторое время вышла на берег очень нарядно одетая женщина вместе со своими служанками. Мириам сразу узнала эту женщину. Это была дочь фараона. Принцесса пришла купаться, она делала это каждый день. Подойдя к воде, дочь фараона увидела корзинку в камышах и приказала служанкам достать ее. Когда принцесса подняла крышку корзинки, она увидела там ребенка. Он плакал. Принцессе стало очень жаль ребенка. Это, наверное, ребенок израильтян. Они спрятали его здесь, чтобы их ребенка не убили, подумала принцесса. В это время к принцессе подошла Мириам и спросила, не хочет ли принцесса, чтобы она сбегала в деревню и позвала какую-нибудь женщину покормить мальчика. «Да», — ответила принцесса, — «приведи сюда кого-нибудь». Мириам побежала домой, чтобы позвать мать. Тогда Яхабет сама сможет заботиться о сыне. Когда мать и дочь пришли к реке, принцесса сказала Яхабет: «Возьми мальчика к себе домой и хорошо заботься о нем. Я же буду платить тебе за эту работу».

как обрадовалась Иохабет, услышав это. Теперь она могла сама заботиться о сыне и не бояться солдат фараона. Правда, мальчик не сможет всегда жить у нее. Принцесса хочет забрать его к себе во дворец, когда он вырастет. К счастью, пока ребенок будет дома, Иохабет сможет ему все рассказать о Боге Израиля. И ее сын никогда не забудет о своем Боге, будет любить и почитать его, и будет служить народу Израиля.

Прошло время. И как не тяжело было Иохабет, она отвела выросшего сына во дворец. Принцесса назвала мальчика Моисеем, что означает «я вынула его из воды». Моисей многому учился во дворце. Он должен был стать настоящим принцем. И хотя египтяне не служили Богу Израиля, Моисей не забыл своего Бога. Бог сам об этом позаботился, ведь Моисей должен был вывести народ Израиля из Египта. Моисею 40 лет. Он хочет служить Богу Израиля. Он хочет стать настоящим израильтянином, а не принцем в Египте. Моисей очень огорчает, что израильтянам так плохо живется в Египте. Однажды Моисей вышел в город. Он увидел, как тяжело работают израильтяне. Особенно рассердился Моисей на одного египтянина, который все время бил работающих израильтян. Моисей подошел к этому египтянину и, увидев, что никого нет вокруг, убил злого надсмотрщика и закопал его в песок. Затем Моисей вернулся во дворец. Фараон, узнав обо всем, очень рассердился на Моисея и приказал его убить. Моисей не стал ждать, пока слуги фараона его схватят. Он быстро покинул дворец и пошел в другую страну, Мадиан.

Сокрыты со Христом, мы лис праха, горсточка земного. Существуем им и им живем. Он творец, а мы его творенье. Он

долг. Жизнь пускай проходит не напрасно, пусть послужит ближнему она, что, познавший волю Божию ясно, сохранили веру.

чтобы быть особенно полезным и эффективным. Рассказывание историй должно быть связано с событиями и происшествиями из жизни. Фрейбель. Дики Смайли было 8 лет, когда произошли все те события, о которых я собираюсь вам рассказать. 8 лет он был очень сообразительным. Было весьма забавно, что его звали Смайли, потому что его лицо было точно как солнечный лучик улыбчивым. Если он вообще когда-нибудь плакал, то только минутку, а потом снова появлялась улыбка и прогоняла капли слез с голубого неба его глаз. Мама Дики называла его Ричардом, потому что это было имя его папы, но оно как-то само собой не произносилось. Даже когда она вспоминала и называла его Ричард, его младшая сестренка Дот говорила: «Мама, не ругай Дики». Когда-то, когда он был крошечным мальчиком в длинных белых одеждах, у него был такой же хороший, любящий папа, как у вас. Но однажды его папа ушел с солдатами в военной форме и больше никогда не возвращался к своим маленьким детям. Он умер далеко-далеко от дома, на зеленом поле боя, со множеством других солдат. Вы можете себе представить, какой грустной и одинокой была мама Дики, и как она крепко обняла своих троих малышей и сказала: «Дорогие мои, у вас теперь нет папы, но дорогой Бог поможет вашей маме позаботиться о вас». Теперь она усердно работала, очень усердно, каждый день с утра до ночи, чтобы заработать денег на хлеб, молоко и одежду для Бес, Дот и Дики. Но Дики был хорошим мальчиком и очень помогал своей маме, вытаскивая заготовки для ее рукоделия, принося растопку и стружки из сарая и ходя в магазин за маслом, картошкой и яйцами. Однажды утром она сказала: «Дики, ты так помогал мне этим летом, я хотела бы подарить тебе что-нибудь, что сделает тебя очень счастливым. Давай пересчитаем деньги в твоей копилке. Ты все это заработал сам, и посмотрим, что мы могли бы на них купить. Конечно, Бес хочет непромокаемую одежду, а Дот нужны ботинки.

0: но мы хотим, чтобы у нашего маленького мальчика был подарок на день рождения».
1: «О, мама!» — воскликнул он, хлопая в ладоши. «Какой это будет счастливый день!
0: В магазине за углом продается ящик для инструментов. Это такая красота! С маленькой пилой, молотком, гвоздодером, стамеской, отверткой и всем, что нужно плотнику. Он стоит всего доллар». Затем они вскрыли копилку и нашли 95 центов. Так что для целого доллара потребовалось бы всего на 5 центов больше. Дики заработал их перед тем, как лечь спать. Наколол дрова для соседа. Мама разменяла все маленькие монетки на 2 блестящих полудоллара, которые радостно звякнули друг о друга в кармане его брюк. На следующее утро он встал почти одновременно с жаворонками и ласточками, вылетавшими из своих гнезд. Он спрыгнул с лестницы, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз, и едва смог есть свой завтрак, торопясь купить драгоценный ящик для инструментов. Дики открыл входную дверь и протанцевал вниз по деревянным ступенькам. На тротуаре перед домом стояла маленькая девочка в порванном клетчатом фартучке, без туфель, без шляпы, и ее каштановые кудри развивались по ветру. Хуже всего было то, что она горько плакала, словно потеряла все на свете.
2: «Ох, малышка, в чем дело?» — спросил Дики.
0: Он был добросердечным мальчиком и не мог видеть, когда люди плачут. Она убрала от лица свой фартук и еле выговорила:
3: «Я лишилась своей дорогой маленькой коричневой собачки. Я никогда не смогу ее вернуть».
2: «А что, ее кто-то отравил? Она что, умерла?» — спросил Дики.
0: Девочка покачала головой.
3: «Нет, о нет! Хозяин приюта увез ее на своей тележке, моего милого маленького песика. У него такой забавный маленький кудрявый хвостик и длинные шелковистые ушки. Он проделывает всевозможные трюки, и меня не пустят домой без Бруно».
0: И тут она зарыдала еще сильнее, так что Дики не знал, что ей сказать. «Знаете, ребята, приют — это очень большое место, где-то недалеко от города, со всех сторон окруженное высоким забором. Внутри содержатся жеребята и лошади, маленькие телята и коровы матери, а также овцы и козлы, которые убегают из дома или бродят по обочине дороги. Хозяин приюта ездит по улице с большой тележкой, на которую накинут каркас из реек, так что она выглядит чем-то вроде курятника на колесах. В нее, некоторые из вас видели, как он это делает, он сажает бедных собак, на которых нет ошейников и чьи хозяева не следят за ними. Затем он привозит и запирает их в этом месте за высоким забором, и им приходится быть там некоторое время. Собак убивают, если за ними никто не приходит».
2: «Ну что ж», — сказал Дики, — «пойдем сходим к хозяину приюта. Ты знаешь, где он живет?»
3: «Да, конечно», — ответила девочка, которую звали Лола. «Я бежала за тележкой всю дорогу до самого приюта. Я звала Бруно, а Бруно скулил, протиснув нос между прутьями, и пытался выпрыгнуть, но он не смог. Туда довольно далеко, а этот человек очень злой».
0: Но они тронулись в путь и шли все дальше и дальше. Дики крепко держал Лолу за руку, а она рассказывала ему о замечательных вещах, которые умел делать Бруно. Он мог подниматься и спускаться по лестнице, играть на флейте и бить в барабан, притворяться, что засыпает, и танцевать. Именно этими его проделками Лола зарабатывала деньги для своего дяди, с которым жила. Этот песик был дрессированным. А отец и мать Лолы оба умерли. И во всем мире не было никого, кто любил бы маленькую девочку. Мама умерла в прекрасной горной стране, далеко за океаном. А Лолу и Бруно отправили на корабле в Америку. Эта милая, красивая мама Лолы обычно пела ей, когда укачивала ее спать. А когда она выросла из младенца в крошечную девочку, то выучила песенки, которые пела Бруно, когда он был маленьким щенком. Хотели бы вы услышать одну из них? Она пела ее на углах улиц, и в конце последнего куплета этот всезнающий, забавный, милый Бруно зевал так, словно не мог больше ни минуты бодрствовать. Он просовывал свою шелковистую головку между передними лапами, закрывал блестящие глазки, устало вздыхал и делал вид, что крепко спал, пока Лола не будила его. Вот эта песенка.
4: «Проснись, маленький Бруно! Просыпайся, малыш Бруно! Просыпайся, маленький Бруно, скорее!»
0: Когда дети подошли к приюту и увидели небольшой домик у ворот, где жил хозяин, Дики сжался от страха и едва осмелился подняться по ступенькам. Но через мгновение он подумал: «Я не буду трусом, я не сделал ничего плохого!» Он громко постучал в дверь, и мужчина сразу же вышел.
5: «Чего тебе надо?» —
0: спросил он грубым голосом. Он выглядел довольно сердитым.
4: «Простите, сэр, я хочу маленькую коричневую собачку Лолы. Он единственная собачка, которая у нее есть. Она зарабатывает с ним деньги. Он показывает забавные трюки за 10 центов.
5: «А как, по-твоему, я узнаю, есть у меня там коричневая собака или нет?» — проворчал хозяин. «Вам обоим лучше бежать домой к своим матерям!»
0: При этих словах Лола снова заплакала, и Дики быстро сказал:
4: «О, вы его сразу узнаете! У него такой забавный вьющийся хвостик и длинные шелковистые ушки! Его зовут Бруно!»
5: «Ну?» — рявкнул мужчина. «Где твои деньги? Поторопись, я хочу завтрак!»
0: «Деньги?» — пролепетал Дики, глядя на Лолу.
4: «Деньги?»
0: — прошептала маленькая Лола, оглядываясь на Дики.
5: «Да», — повторил мужчина. «Конечно. Дайте мне доллар, и я отдам вам собаку».
4: «Но», — ответила Лола, — «у меня совсем нет денег. У меня их никогда не было».
0: «У меня тоже», — начал Дики. И тут его пальцы полезли в карман брюк и нащупали 2 серебряных монеты, на которые он должен был купить ящик с инструментами. Он совсем забыл об этом ящике с инструментами на целый час. Но как он мог? Как он мог теперь отдать эти драгоценные деньги, которые он так долго собирал по 5 центов за раз? Он вспомнил маленькую острую пилу, крепкий молоток, быстрый рубанок, блестящую стамеску и круглую отвертку. Его пальцы крепко сжали деньги. Но в этот момент он взглянул на маленькую Лолу с ее печальным личиком, припухшими глазами и губами, которые она пыталась поджать, чтобы не дрожали от слез. Этого было достаточно. Он быстро вытащил серебряный доллар и сказал хозяину приюта:
4: «Вот вам доллар, отдайте нам собаку!»
0: Мужчина выглядел очень удивленным. Не у многих маленьких 8-летних мальчиков имеется в кармане брюк доллар.
5: «Где ты его взял?» — спросил он.
4: «Я заработал все до последнего цента», — ответил бедный Дики сдавленным голосом от комка в горле. «Я таскал уголь и рубил дрова почти полгода, прежде чем у меня набралось достаточно. И в мире нет другого ящика для инструментов, который бы был лучшим за этот доллар. Но я хочу Бруно».
0: Тогда хозяин приюта показал им небольшую лестницу, которая вела к квадратному отверстию в стене приюта, и велел им подняться наверх, заглянуть в него и посмотреть, там ли собака. Они вскарабкались наверх и просунули свои маленькие нетерпеливые мордашки в небольшое шершавое окошко.
4: «Бруно! Бруно!» —
0: позвала Лола, но Бруно не появился. Каждая испуганная, тоскующая по дому маленькая собачка в этой тюрьме подняла нос, завиляла хвостом и побежала на голос. Не имело значения, были ли они Фидо, или Карлос, или Роверс, или Понтес, они знали, что были маленькими одинокими собачками, и, возможно, кто-то их вспомнил. Нежное сердце Лолы защемило при виде стольких собак, оставшихся без друзей, и она заплакала.
4: «Нет, нет, бедняжки, я пришла не за вами. Мне нужен мой собственный Бруно».
3: «Спой ему, и, может, он придет», — подсказал Дики. Лола оперлась локтем в подоконник и запела.
0: «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички притихли в саду, рыбки уснули в пруду».
3: Бруно так устал бегать от живодера, был так голоден, так напуган и так охрип от лая, что заснул. Но когда он услышал голос Лолы, поющей песню, которую он так хорошо знал, он вскочил и полусонный выскочил из угла. Это была самая дорогая, самая прелестная маленькая коричневая собачка в мире с забавным вьющимся хвостом, закрученным сзади в виде круглого бублика, двумя длинными шелковистыми ушами, которые почти казались земли, и четырьмя маленькими белыми лапками. Они были двумя счастливыми детьми и веселым маленьким коричневым песиком Бруно. Он так был рад снова увидеть свою хозяйку, что лизал ее босые ноги, руки и лицо и чуть не сживал ее фартук в клочья.
2: Даже сердитый хозяин приюта улыбнулся и сказал, что он был самым красивым щенком и самым умным из всех, что когда-либо были у него в приюте. Когда он запирал его прошлой ночью, песик проделывал все свои забавные трюки в надежде, что его выпустят.
3: Затем Дики и Лола пошли обратно домой по пыльной дороге. Бруно бежал рядом с ними, лаял на птиц, обнюхивал белок и гонялся за всеми цыплятами и котятами, которых встречал по пути. Наконец они дошли до угла улицы, где Лола повернула, чтобы идти к себе домой. Поцеловав своего нового друга, она поблагодарила его за то, что он был так добр к ней. Но как насчет самого Дики, который лишился своего ящика с инструментами? Ведь он так любил мастерить. В тот момент он не очень-то походил на улыбчивого мальчика. Он прокрался внутрь через заднюю дверь, и когда увидел на кухне лицо своей дорогой мамы, не выдержал больше ни минуты, разрыдался и рассказал ей обо всем. «Что ж, мой маленький сын, — сказала она, — мне очень-очень жаль. Это большая жертва. Я хотела бы дать тебе еще один доллар, но у меня нет лишних денег. Ты поступил совершенно правильно, как заповедал Бог. Ты помог Лоле найти Бруно и выкупить его для нее. И я очень горжусь своим мальчиком. Но ты не можешь отдать доллар и получить ящик с инструментами. Так что вытри глаза и постарайся быть счастливым. Ты не завтракал, дорогой. Возьми кусочек хлеба с сахаром. Дики вытер слезы и принялся за еду. Через некоторое время ему захотелось вытереть свой липкий сладкий рот. Когда он доставал из кармана чистый носовой платок, два блестящих, звенящих круглых предмета упали на пол и закатились под кухонный стол. Что это могло быть? Ну, конечно, его две серебряные монеты. И как вы думаете, откуда они взялись? Да ведь это была самая занимательная история. В конце концов, хозяин приюта не был таким уж сердитым. Он думал, что Лола и Дики были добрыми детьми, а Бруно таким забавным песиком, что ему было невыносимо отнимать у Дики доллар. Пока маленький мальчик смотрел в другую сторону, хозяин приюта опустил деньги в маленький карман Дика, не сказав ни слова. Какой прекрасный сюрприз! Дики изо всех сил бросился в магазин на углу и купил ящик с инструментами. Теперь каждую субботу он приятно проводит время что-нибудь мастеря. И как вы думаете, кто сидит на чистом кухонном полу с Дот и Бесс, наблюдая, как он мастерит кукольные столы и стулья своими столярными инструментами? Ну, конечно, Лола. И еще маленькая коричневая собачка с забавным кудрявым хвостиком, закрученным сзади в бублик, и двумя длинными шелковистыми ушами, касающимися пола. У мамы Дика было такое большое сердце, что в нем поместились бы все дети в мире. Поскольку дядя Лолы ни капельки о ней не заботился, он отдал ее маме Дика, которая полюбила эту маленькую девочку почти так же сильно, как она любила своего собственного Дика, Дот и Бесс.
0: Элис. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15.

0: Милый мой, хороший друг, подарить хочу тебе зернышко. Ладошки рук подставляй скорее, открывай сердечко, ушки, улыбнись же мне и внимательно послушай, что скажу тебе. Добрый день, наши дорогие радиослушатели! Усаживайтесь поудобнее и будем слушать очередную передачу «Зернышко». Сегодня у нас в студии
1: Богдан,
2: Полина,
3: Лиза
4: и Аня.
0: Подождите, подождите. Богданчик, ты что, не выспался?
1: Вчера до ночи играл в компьютерные игры, бомбил, стрелял.
5: Ой, тетя Лариса, вчера я смотрел 139-ю серию «Хозяйка судьбы». Там такая любовь.
6: Ой, а я вчера пропустила, в бассейн ходила.
5: Ну что ты, я ни одной серии не пропускаю.
6: Расскажи,
4: что там было вчера? Шалин пришел в себя?
5: Его допрашивал комиссар и спрашивал, кто в него вчера ночью стрелял, а он не помнит.
4: Правда не помнит?
5: Правда.
6: А Диана?
5: А Диана забрала Аурелию и ушла.
6: Что, она Бруно уже не любит?
5: Не любит. Ой, девчонки, она любит Шаолиня, потому и ушла к нему.
4: А когда же будет свадьба Изабелл?
5: Неизвестно, может, завтра покажет.
4: Ой, обязательно,
6: обязательно будем смотреть.
0: Да, к сожалению, много еще есть людей, которые проводят свое время у компьютеров и тратят свое время на бесконечные сериалы. Давайте послушаем одну такую историю. Сидоровы жили очень скромно, но их маленькая двухкомнатная квартирка была теплой и уютной. На тесной кухне вкусно пахло, мама часто пекла замечательные пироги с капустой и с повидлом. В доме всегда было полно народу, то папа с соседом пил чай, то мамины подруги приходили за каким-нибудь рецептом, то девчонки из Олиной школы, то Павлушкины друзья. Одно расстраивало и хозяев, и гостей. У Сидоровых был очень старый, плохонький телевизор. Когда-то он был цветным, а теперь экран светился каким-то мутно-лиловым цветом. Мало того, время от времени то звук пропадал, то изображение. Чтобы восстановить звук, надо было стукнуть кулаком по телевизору сверху, а чтобы восстановить изображение, стукнуть сбоку. Но были случаи, когда вдруг появлялся и цвет, и хороший звук, но по экрану начинали ползти полосы. В этом случае стучать по телевизору было бесполезно. Он никак не реагировал. Сидоров-старший работал на заводе, а мама в детском саду. Зарплаты у них были маленькие, а потому о покупке нового телевизора никто и не мечтал. Но вот однажды случилось чудо. Как-то вечером раздался звонок в дверь. На пороге квартиры Сидоровых появился старый папин друг, с которым папа не виделся лет 20. В руках он держал огромный букет и торт. Гость набросился с поцелуями сначала на папу, потом на маму, на Олю и Павлушку, которые стояли в стороне, опасаясь, что он доберется и до них. Оле повезло. Гость только пожал ей ручку. Зато Павлушку подбросил вверх так, что мальчик чуть не сшиб головой лампочку. Гостя звали Кузьма. Это было не имя и даже не фамилия. По-настоящему его звали Владислав Алексеевич Кузьменко. Но Кузьма – это и короче, и точнее. Он с шумом валился в квартиру, и все пришло в движение. Мама засуетилась у плиты, Оля с Павлушкой принялись накрывать на стол, а папа хлопал себя по коленям и приговаривал.
7: «Сколько лет, сколько зим!»
0: Потом все пили чай. Кузьма нахваливал пироги и рассказывал всякие истории из своей жизни.
7: Закончил техникум, потом институт, потом еще курс иностранного языка, теперь работаю в иностранной фирме, часто езжу за границу, дочь учится в Англии, у меня есть машина и собака редкой породы и редкой тупости.
0: В конце своего рассказа Кузьма добавил.
7: Знаешь, Сидоров, что я тебе скажу? Всего этого я достиг благодаря тебе. Помнишь, как ты натаскивал меня по математике и физике? А химия? Для меня это был просто темный лес. А ты меня за 3 недели так подготовил, что я сдал экзамен на отлично.
0: Сидоров скромно улыбался и разводил руками.
7: «А ты? Как твои дела?»
0: – вдруг спросил Кузьма.
2: «У меня все хорошо. Работаю. Вот жена у меня Любаша. Детки хорошие. Оля отличница, на скрипке играет. Павлуша молодец, послушный мальчик. Все есть, живем, не жалуемся».
0: Кузьма встал и прошелся по комнате, которая была и гостиной, и спальней Сидоровых. И вдруг его взгляд остановился на телевизоре. Кузьма замер, как вкопанный, словно увидел окаменелые остатки мамонта.
7: «Это что?»
0: Сидоров смутился.
2: «В каком смысле?»
7: «Это что за доисторический прибор?»
3: «Вы понимаете, ну не соберемся все никак купить новый. Да нам и такого хватает. А что там смотреть? Он всего одну программу ловит. Вот мы и смотрим только новости».
7: «Да»,
0: — сказал Кузьма. Он посидел еще часок у Сидоровых и уехал. Через дня два опять раздался звонок в дверь. На этот раз на пороге появились два человека в голубых комбинезонах и кепках. Они внесли в дом две большие коробки. В одной был телевизор, а в другой – тарелка. Точнее, спутниковая антенна, которая ловит все телевизионные каналы. Сидоровы очень испугались. Но в ответ на их протест люди в комбинезонах показали оплаченный счет на имя Сидорова-старшего. Мама была близка к обмороку, а папа незаметно щипал себя, чтобы проснуться. Рабочие быстро установили антенну на балконе между санками и старым велосипедом. Потом подключили телевизор, настроили и стали прощаться. Мама пыталась дать им 5 рублей, но невежливо отказались и скрылись за дверью. В это время как раз раздался телефонный звонок. Звонил Кузьма.
7: «Сидоров, привет! Ну, как тебе мой подарок? У тебя месяц назад был день рождения, так я тебя поздравляю. Извини, что с опозданием, зато от всего сердца».
0: Сидоров покраснел и ответил.
2: «Послушай, ну это просто царский подарок. Я не могу его принять даже от тебя».
7: «Успокойся, для меня это мелочи. Я работаю в фирме, которая продает эту технику, и я просто не могу, чтобы моего лучшего друга дома было это чудище, которое я видел. Все, пока, мне некогда. Привет, Любаша, и детям».
0: Сидоров положил трубку и подошел к новому телевизору. Оля взяла пульт и стала переключать программы. Экран сиял необыкновенно яркими красками, а звук был потрясающе чистым и четким. Так в жизни Сидоровых появилось занятие, которое постепенно вытеснило все остальные. Мама теперь очень редко пекла пироги. Она смотрела мексиканские сериалы. Папа предпочитал боевики. Оля любила передачи о животных и фантастику, а Павлушка – мультики. В доме Сидоровых было правило – младшие уступают старшим. Поэтому Павлушка, как самый маленький, допускался к телевизору реже всех. Скучая, он ходил по дому, пока все остальные сидели у экрана, как возле сильного магнита, и смотрели 139-ю серию мексиканского сериала «Хозяйка судьбы». Однажды Павлик забрался на колени к отцу и стал смотреть с ним фильм про ковбоев. Вдруг на экране началась перестрелка, и Павлушка увидел, как упала лошадь, перевернувшись через голову. Мальчик заплакал. Мама и папа стали его утешать.
3: «Да что ты! Лошадь упала понарошку, ну не плачь. У ковбоев и пистолеты не настоящие, и пули, да и дом горит не по-настоящему».
2: «Не плачь, сынок, ведь это же кино. И это не кровь течет, а краска. А у артистов не слезы на лице, а просто вода».
0: Павлик недоуменно посмотрел на родителей.
1: «Так зачем вы это смотрите?»
0: Ни родители, ни Оля не нашлись, что ответить. Но папа принял решение, что отныне Павлик не должен смотреть телевизор. Его отправили в детскую к Оле. Но Оля знала подход к братишке.
5: «Я посмотрю телевизор, зато в субботу я возьму тебя на речку».
0: И через 5 минут она вернулась к телевизору, где начиналась очередная серия сериала. Павлушка побродил по дому и решил выйти во двор. Он сел на лавочку и стал смотреть на цветочную клумбу, над которой летали бабочки и пчелы. Вдруг Божья коровка села ему прямо на колено. Он осторожно взял ее в руки и стал разглядывать. Божья коровка была маленькая, с двумя точками на крылышках. Павлушка спросил ее:
5: «Ты такая маленькая, а где твоя мама?»
0: Мальчик вздохнул и подумал: «А вдруг и у божьих коровок тоже есть телевизоры?» Ему стало жалко это маленькое насекомое. Он растопырил ладошку, и божья коровка, раскрыв крылышки, улетела. Павлушка бросился за ней.
5: «Куда ты? Побудь хоть ты со мной!»
0: Мальчик споткнулся, упал, разбил коленку. Слезы, которые он так долго сдерживал, полились из глаз в два ручья. Павлушка потер ушибленную коленку и поплелся домой. Мама, папа и Оля сидели, уткнувшись в телевизор.
3: «Мама! Сейчас, сейчас, сынок, подожди минутку. Смотри, вот тут тетя плачет. Сейчас посмотрим, что ей скажет дядя».
0: Павлуша вышел вперед и стал спиной к телевизору и лицом к родным.
5: «Настоящие слезы, а у них вода! Мне больно, я упал! У меня не краска на коленке, а кровь!»
0: Сидоровы переглянулись. Перед ними стоял Павлушка с заплаканным грязным лицом. На брюках зияла дыра, через которую проглядывало разбитое колено. Сандалии были одеты не на ту ногу и смотрели в разные стороны. Папа выключил телевизор и взял Павлика на руки.
2: «Прости, сынок, мне тоже больно. Я люблю тебя».
0: Сидоровы продали антенну и телевизор и поехали на море. Первый раз в жизни Павлушка набрал пригоршню морской воды и лизнул ее.
5: «Папа, папа, она соленая, она настоящая».
2: «Да, сынок, она настоящая».
0: Ах, эти бесконечные сериалы у телевизора. Это как спрут, захватывающий своими щупальцами сердце. Скорее бы к ящику. И уже нет времени на понимание, на тепло и отношения. Настоящая любовь творит добро, помогает другим, не оставляет в беде, жертвует собой своими интересами.

Бутончик розы был прекрасен и ухожен. Он восклицал, я красотой служу прохожим. Но стебель розы гордится, решил подправить. Не видишь ты, что я держу тебя, красавец? В обиды корень заявил, я важной роли. Я вас питаю, потому я всех вас болей. Хозяин сада разрешил, все споры мило. Все держит Бог, давая вам красу и силу. Но если будете горды, так и надмены, заменит вас другим цветком он непременно.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!
3: Смотри, здесь лестница на чердак.
2: Скорее залезь туда и посмотри. Угу. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
3: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
4: Она там наверху?
3: Не вижу.
5: Всем привет! И добро пожаловать на нашу новую передачу «Час твоего рассказа».
6: Мы так рады, что вы снова с нами. Я уверен, что тем из вас, кто любит животных, рассказ, который мы для вас приготовили, доставит особенное удовольствие. Тетушка Кэрол, какой необыкновенно интересный эпизод мы только что прослушали. Ты не хочешь нам хотя бы намекнуть, о чем наш сегодняшний рассказ?
5: Пересказывать передачу нет смысла. Могу только сказать, что мой рассказ о маленькой девочке по имени Сюзи и о ее маме, которой пришлось так много работать, что постепенно она перестала принимать близко к сердцу то, что волновало Сюзи.
6: Слушая сегодняшнюю историю, все мы можем задуматься о наших отношениях с друзьями и родными. Показываем ли мы им, что они нам не безразличны?
5: Эта история немного отличается от предыдущих, потому что рассказывать ее будет сама героиня событий, которые с ней произошли много лет назад. Мы назовем ее «Уметь дарить любовь».
7: У каждого в жизни бывают удачные периоды, когда кажется, что все идет гладко и не возникает никаких серьезных проблем или затруднений. Но часто бывает, что мы лучше узнаем самих себя и больше всего взрослеем, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Меня зовут Сюзи Фишер, и история эта произошла, когда мне было 8 лет. В нашем городе Грейнджере все помнят тот год как год наводнения. Но у меня он врезался в памяти еще по многим другим причинам.
8: Сюзи! Сюзи!
0: Что, мама?
8: Иди сейчас же сюда, несносная девчонка!
0: Иду, иду, мама! Вот я. В чем дело?
8: Разве утром я тебе не говорила вынести мусор?
0: Ой, прости, мама, я совсем забыла.
8: А что, если бы я забыла приготовить ужин или постирать твои вещи или заплатить по счетам? Ты же знаешь, что после того, как твой папа от нас ушел, мне все приходится делать самой.
0: Ну, прости меня, я сейчас вынесу.
8: Смотри, снова не забудь. У меня нет времени без конца тебе все напоминать.
0: Больше не забуду.
8: И смотри, не забудь закрыть крышку. А то, если вечером снова пойдет дождь, к утру в ведре будет полно воды.
0: Хорошо, мама. Ма, можно я схожу к Питеру ненадолго? Я хочу посмотреть его нового котенка.
8: Ну, иди. Только не забудь, что ровно в 8 ты должна уже лежать в постели. И никаких отговорок! Ты должна быть дома самое позднее в 7:15. Это значит, что у тебя есть 20 минут.
0: Но я...
8: Никаких «но», моя дорогая. Ты должна быть дома вовремя.
0: Ладно, я приду вовремя.
9: А, Сюзи, привет. Входи.
0: Ой, Питер, какой хорошенький котеночек. Можно мне его подержать?
9: Ну, конечно. На, держи. Ты знаешь, моя мама хочет, чтобы я ее научил прыгать только на этот стул.
0: Как бы я хотела, чтобы моя мама разрешила мне взять котенка или щеночка, или кого-нибудь еще. А она не разрешает держать в доме никаких животных. Она их ненавидит.
9: Пусть тогда это будет наш общий котенок. И ты знаешь, я знаю, что мы сделаем. Ты можешь придумать, как нам ее назвать.
0: Правда?
9: Ну да, тогда она будет немножечко и твоей тоже.
0: Вот здорово. Спасибо, Питер. Я ничего не могу придумать.
9: Ну, например, у нее белые лапки.
0: А что, если назвать ее Белянкой?
9: Нет, у Рэнди кошку уже зовут Белянкой. А вообще, я придумал. Лапка.
0: Белая лапка.
9: Отлично.
0: Мне нравится. Белая лапка. Тебе нравится твое новое имя?
5: Питер всегда старался изо всех сил меня развеселить. Он, наверное, понимал, как мне трудно. Мама всегда казалась сердитой, и от нее я никогда не чувствовала такого тепла, как от папы. Но после их развода я не могла его видеть, когда хотела, и ужасно по нему скучала. К счастью, он мне часто звонил, а в выходные всюду брал меня с собой.
0: А куда мы едем, папочка?
3: Да тут недалеко. В магазин Олсона, где продается корм. Мне надо купить его для цыплят. И еще у меня есть для тебя один сюрпризик.
0: Какой? Скажи мне, пожалуйста.
3: Ну ведь если я тебе скажу, это уже не будет сюрприз. Как ты думаешь?
4: Ну вот, Боб, то, что ты просил. Еще что-нибудь нужно?
3: Я подумал, может быть, ты покажешь моей Сьюзи, что у тебя там в сарае?
4: А, в сарае? Ну-ну, конечно. Проходите сюда.
0: А что там?

0: Ну-ну, малыш, это всего лишь я и мои друзья.
1: Ой, папочка, посмотри, щенок.
2: Я знал, что ты захочешь посмотреть малыша.
1: Ой, он такой смешной.
0: Он один у меня остался из всего помета. Он и был последыш, но он самый умный из всех.
2: А сколько было всего щенков?
0: Всего их было 6.
1: А где же его мама?
0: О, это грустная история. Леди выбежала на дорогу и угодила прямо под машину, когда щенкам было всего 3 недели.
2: А у тебя, наверное, было немало забот, когда тебе пришлось заменить мать 6 щенкам.
0: Это уж точно. Всех остальных щенков уже разобрали, а этот очень тоскует один тут в сарае.
1: А как его зовут, господин Олсен?
0: Я зову его просто Шалун.
2: Сьюзи любит животных.
1: Ой, папочка, а можно я его возьму? Можно я его оставлю себе? Пожалуйста.
2: Ну нет, золотко, нельзя. Я просто хотел, чтобы ты с ним немножко повозилась и поиграла. Ну, и потом, ты же знаешь, как твоя мама относится к домашним животным. Она же не терпит, когда в доме животные, из которых всюду лезет шерсть.
1: Знаю, но, может быть, этот щеночек ей понравится. Посмотри, как он меня полюбил. Смотри, как он свернулся у меня на руках. Ну, папочка, пожалуйста, пожалуйста, Сюзи, разреши мне взять Шалуна домой.
2: Ну, я не знаю.
0: Да пусть это... малышка попробует, Бо. Кому от этого будет хуже? И потом, если его никто не заберет.

0: а позднее мы держали кошек. Знаешь, я на всю жизнь запомнил одно лето, когда у нас было две или три кошки, и у всех одновременно появилось котята.
1: Бог сотворил столько чудесных созданий, которых можно приручать и держать дома. Например, мягких пушистых котят, щенят, кроликов и даже птичек.
0: Всем известно, что с домашними животными всегда веселее, особенно тем, кто живет один. Знаешь, недавно я даже читал, что некоторые старики дольше живут, если держат домашних животных. Как ты думаешь, может так быть?
1: Ну, этого я не знаю, дядюшка Дэн, но я знаю кое-что другое, что определенно нравится нашим более пожилым друзьям. Это наши бесплатные уроки Библии. Они особенно удобны тем, что изучать их можно, даже не имея своей Библии.
2: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Это может быть наилучшим из того, что вы когда-либо сделали. Вот наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
1: А сейчас нам пора возвращаться к нашей истории под названием «Уметь дарить любовь».
3: Всю дорогу домой я молилась, чтобы мама разрешила мне оставить Шалуна. Мне так нужен был этот щенок, ведь я могла бы его любить, и он любил бы меня. Мама всегда была занята, и мне страшно не хватало любви, ласки и тепла. Когда мы приехали домой, папа сказал мне, что если мама не разрешит оставить щенка, то он приедет завтра, и мы отвезем его обратно господину Олсону. Когда я вошла в дом, мама была на кухне. И как только я переступила порог, ее взгляд остановился на теплом комочке, свернувшемся у меня на руках. Я поняла, она недовольна.
4: Откуда у тебя эта собака, моя дорогая?
5: Мне ее дал господин Олсон. Правда, хорошенький, мама. Посмотри, как он меня любит.
4: Ты же знаешь, что я терпеть не могу животных. Тебе придется отнести его назад.
5: Ну, разреши мне его оставить, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Я тебе обещаю, я буду кормить его и
4: Немедленно возвращайся к господину Олсону и отдай ему этого щенка. И поторопись, нам пора есть.
5: Но, мамочка...
4: Ты все еще здесь, моя дорогая? Ты прекрасно знала с самого начала, что никаких щенков домой тащить нельзя.
3: Слезы застилали мне глаза, когда я спускалась по ступенькам с крыльца. Щенок грустно смотрел на меня, как будто понимал, что происходит, и слизывал мои слезы своим мягким розовым язычком. В этот момент я поняла, что никогда не смогу его бросить.
5: Не бойся, Шалун, я буду о тебе заботиться. Я никогда, никогда тебя не брошу.
3: Я знала, что если я верну Шалуна господину Олсону, то его отдадут на живодерню. И я не могла этого допустить. Но я также знала, что теперь, когда всех щенят разобрали, господину Олсону незачем ходить в заброшенный сарай. И я решила спрятать там Шалуна.
5: Ну вот, Шалун, мы и пришли. Веди себя хорошо и не подавай голоса. А я пока тебе сделаю постельку на соломе. Вот так, чтобы тебе было тепло и удобно. А завтра я приду к тебе сразу же после школы. До свидания, Шалун. Я тебя очень люблю.
3: И вот две недели подряд каждый день вместо библиотеки, а я обычно ходила туда по дороге из школы домой,

0: я шла к Шалуну в сарай. Я рассказала свой секрет Питеру, и иногда он приходил вместе со мной. Он даже оставлял для Шалуна кусочек от своего бутерброда, который ему давали на второй завтрак в школе. Я тоже оставляла ему свой бутерброд, и щенку этого хватало. Он не оставался голодным. Да, это были счастливые дни. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое принадлежало только мне и которое я очень любила. И самое главное, Шалун тоже меня полюбил.
1: Иди сюда, Шалун. На, возьми.
2: По-моему, ему нравятся бутерброды с арахисовым маслом и желе.
1: Ага, и по-моему тоже. Но они немного промокли в пакете.
2: Да, все мокрое. Уже 5 дней льет, не переставая. Я и сам промок до нитки.
1: Ну, по крайней мере, здесь сухо. Ты ведь сухой, правда, Шалун?
0: В тот день, когда мы с Питером возвращались от Шалуна, мы заметили, что река, которая текла за сараем, почти вышла из берегов. Весь вечер дождь лил, как из ведра, а к ночи по радио начали передавать предупреждение о наводнении. Я пошла спать в тревоге и никак не могла заснуть. Шалун ведь мог утонуть, ему никак не спастись. Потом мой взгляд остановился на маленькой карточке, висевшей на спинке моей кровати. Однажды учительница в воскресной церковной школе дала всем детям специальные карточки с привязанными к ним ленточками. Когда я пришла домой, я повесила ленточку на спинку кровати, и когда мне становилось по-настоящему плохо, я в темноте водила пальцами по буковкам на карточке. Было так темно, что я с трудом разбирала серебряные буковки.
1: Бог есть любовь. Господи, скажи мне, это правда? Ты ведь, наверное, очень сильно меня любишь, раз ты послал мне Шалуна. Но я о нем очень беспокоюсь. Вода поднимается, Господи, а Шалун не умеет плавать. Он ведь утонет прямо там, в большом старом сарае. О, Господи, пожалуйста, прошу тебя, научи, что мне делать. Пожалуйста, помоги мне.
0: Чем больше я молилась, тем больше у меня зрела уверенность в том, что мне надо было делать. И вот поздней ночью...
3: Алло?
4: Поп, Сюзи пропала.
3: Что?
4: Я только что пошла поправить ей на ночь постель, а ее там нет. Ее нет в спальне, я не знаю, что делать.
3: Я сейчас приеду. Позвони в полицию и жди на крыльце. Я сейчас же подъеду, и мы поедем ее искать.
4: Скорее, Боб, пожалуйста.
3: Еду.
0: В следующие 3 часа наскоро собранный спасательный отряд хлюпал по грязи под дождем и искал меня, пропавшую девочку. Полицейские, опасаясь, что меня смыло в реку, вызвали водолазов. Потом от воя сирен проснулся Питер, который спал очень крепко. Как только он узнал, что это меня ищут, он тихонько сказал своей маме.
2: «Мама, я знаю! Она пошла в сарай спасать Шалуна! Она наверняка там!»
0: Мама Питера побежала к моим родителям, чтобы передать им слова Питера. И мои родители сразу же бросились к магазину господина Олсона. Утопая по колено в воде, они стали пробираться к заброшенному сараю за магазином.
2: Сюзи! Деточка моя, ты здесь?
3: Сюзи! Осторожно, здесь глубоко. Сюзи! Сюзи!
2: О, Господи! Прошу тебя, пусть она будет здесь. Только бы с ней ничего не случилось.
3: Это я виноват, я. Я не должен был приводить ее сюда и показывать ей щенка.
2: Нет, нет, это я виновата. Сюзи!
3: Помоги мне, помоги открыть дверь.
2: должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!
3: Смотри, здесь лестница на чердак.
2: Скорее залезь туда и посмотри. Угу. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
3: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
4: Она там наверху?
3: Не вижу. Погоди. Она здесь. Сюзи, Сюзи, доченька моя.
1: Папочка, это ты?
3: Сюзи, деточка, с тобой все в порядке?
1: Мы с Шалуном заснули.
4: С ней все в порядке? Сюзи, с тобой ничего не случилось?
1: Все в порядке, мама. Папа, я притащила Шалуна на чердак, а то бы он бы утонул, папочка.
3: Я знаю, знаю, деточка, ты пришла сюда, чтобы его спасти, но мы-то не знали, где ты. И мы так волновались.
0: Папа засунул Шалуна за полы своей куртки и помог мне спуститься с чердака. Мама, стоя по колено в воде, обхватила меня руками, когда я только ставила ногу на последнюю ступеньку.
2: Ох, деточка моя, доченька.
1: Ты плачешь, мамочка?
0: Я очень удивилась. Я была просто поражена. Впервые в жизни я поняла, что мама меня любит. По-настоящему любит. Я просто чувствовала, как ее любовь меня обволакивает, греет, проникает в самое сердце. Мы, наверное, долго, очень долго так стояли, обнявшись. Она прижимала меня к себе, гладила по голове, и от нее исходило тепло.
1: Мне так жалко, что я испортила карточку, мамочка.
2: Какую карточку, детка?
1: Ту, что висела у меня в спальне. Знаешь, что на ленточке?
3: Ту, что тебе дали в церкви?
1: Угу. Я сняла ее со спинки кровати, когда пошла искать Шалуна. Но я ее уронила. И теперь она вся мокрая и испачкана в грязи. Видишь? Я так переживаю. Я не хотела ее испортить.
2: Посвети сюда, Бог.
3: Да, пожалуйста.
2: Не беспокойся, Сюзи. Мы ее просто оботрем, и она будет почти как новенькая. Бог есть любовь.
1: Поэтому-то я так и поступила, мамочка. Ведь я люблю Шалуна точно так же, как Бог любит нас. Я не могла допустить, чтобы он утонул. Просто не могла.
2: Я понимаю, детка.
1: Я так его люблю. И я прихожу к нему каждый день и отдаю ему свои бутерброды. Правда ведь, Шалун?
2: Ну, теперь мы с этим разберемся. Я думаю, что Шалуну понравится жить в настоящем доме и есть такую пищу, какую положено есть щенкам.
1: Правда?
2: Да, детка.
3: Ну что ж, теперь, когда все уладилось, я отвезу вас домой. А то в этой холодной воде мы все окоченеем.
0: Той ночи моя мама стала совсем другой. Когда в нашей жизни чуть не произошла трагедия, она, наверное, поняла, как она была сурова и холодна со мной, и как мне не хватало ее любви. И именно поэтому я и решила сегодня рассказать свою историю. Пожалуйста, не ждите, пока над вашей семьей нависнет угроза трагедии. Не скрывайте свою любовь к вашим детям. Обнимайте ваших малышей. Разговаривайте с ними. Говорите им, как сильно вы их любите. Говорите им, как они вам дороги. Помните, любовь не будет любовью, если вы не научитесь ее дарить.

0: Ты знаешь, тетушка Кэрол, я считаю, что эта история одна из самых важных, потому что в ней говорится о важности любви, а это основа основ Священного Писания.
1: Верно. Библия учит, что любовь превыше всего. Конечно, в Библии говорится не о физической любви, которую можно было бы назвать желанием, а о такой любви, которая значит гораздо больше, об умении глубоко переживать за других и заботиться о них, и не только о своих родных и близких, и даже не обязательно о людях в своей стране, а вообще обо всех людях.
0: Из сегодняшней истории мы узнали, как благодаря крошечному щенку мать осознала, что она была нечуткой по отношению к дочери. Это хороший урок для всех нас.
1: А сейчас, дядюшка Дэн, специально для сегодняшней передачи я приготовила песню о животных. Но в ней говорится, что есть одна вещь, которую животные делать не могут. Послушай, а потом скажи мне, что это?
2: Дети, пойдем в деревню и там поиграемся. Ой, как весело, ой, как хорошо. Собака лает, гав, гав. Рыжий кот, мяу, мяу.

0: Ну что, дядюшка Дэн, ты знаешь ответ?
1: Да, знаю. Всем сердцем славит Господа.
0: Да, ты правильно понял. А теперь нам пора попрощаться со всеми нашими друзьями. Мы надеемся, что вы будете слушать нашу следующую передачу.
1: Всем до свидания, и да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

0: Любите тех, кто просто рядом, кто не посмеет изменить,
1: кто согревает теплым взглядом, кто просто помогает жить. Важнее в жизни ведь не вид, обманчив часто он бывает.
0: Не то красиво, что блестит.
2: Красиво то, что согревает.

0: Мальчики деревни Ваакин, расположенной на острове около побережья Норвегии, любили корзинками ловить рыбу, прибитую волнами прилива к берегу. Никто из мальчиков не радовался этому занятию так, как Павел Эгид, десятилетний сын священнослужителя. Однажды он пришел в такое возбуждение от своей удачи в ловле рыбы, что забыл об усиливающемся приливе, уже отделившем часть земли, на которой он стоял от берега. Когда он понял, что случилось, то увидел свою мать, показывавшую ему знаками, чтобы он взобрался на возвышающиеся неподалеку от него скалы. Вода поднималась все выше и выше. Павел взобрался на вершину скалы, но даже там вода касалась его ног. Проходили часы. Наконец он с облегчением заметил, что вода начала спадать. В течение всего этого времени его мать оставалась на берегу и махала ему рукой, чтобы подбодрить его. Наконец он смог пойти к своей матери. Когда они шли домой, Павел спросил: «Мама, что ты делала, пока я был на камнях?» «Я молилась, чтобы Господь, создавший океан, позаботился о моем мальчике». «Бог может заботиться о нас, где бы мы ни были, не правда ли, мама?» – спросил Павел. Мать ничего не ответила ему, но по выражению ее лица Павел понял, что она думала о том, как страстно хочет его отец с семьей отправиться в Гренландию, чтобы проповедовать там Евангелие. Однажды ночью, лежа в своей постели, он услышал, как отец молился: «Дорогой Господь, пошли меня проповедовать Твое имя в Гренландию». Павел знал, что мать считала это рискованным предприятием и что она просила отца отказаться от идеи поездки в Гренландию. Павел был уверен, что его мать думала об этом, когда не ответила на его вопрос. Несколько дней спустя она сказала: «Павел, я говорила, что никогда не оставлю своего дома для того, чтобы жить с дикарями в Гренландии. Но когда я увидела тебя на той скале в море, я поняла, что Бог заботится о нас, где бы мы ни находились». «Поедем», — сказал Павел бесстрашно, «и я научу их всех молиться, Отче наш». Ганс Эгид не терял времени. В один из майских дней он со своей женой и четырьмя детьми готовился взойти на палубу парохода.
1: «Примите дружеское предостережение, сэр», — сказал ему моряк. «Останьтесь. Я только что вернулся из Гренландии. Несколько человек, ездивших со мной, было убито и съедено каннибалами, а мы еле спасли свою жизнь».
0: Ганс заколебался, но жена его сказала: «Идем. Бог только испытывает наше мужество совершать дело, которое Он дал нам». В Северном Ледовитом океане два огромных айсберга двигались навстречу пароходу. Капитан, команда корабля и пассажиры стояли на палубе и с ужасом следили за их приближением. Только семья Эгида оставалась спокойной. Подняв глаза к небу, проповедник повторял: «В скорби своей воззвали к нему, и он избавил их». Вдруг капитан закричал: «Смотрите, айсберги повернулись, они уплывают в сторону!» Пароход благополучно достиг берега Гренландии. Люди там жили в грязных хижинах и часто недружелюбно относились к Эгиду. Солнце не было видно в течение 2 месяцев. Было так холодно, что иногда подушки оказывались замерзшими, когда дети ложились в постель. Несмотря на все эти трудности, Эгид продолжал мужественно проповедовать, а его сын Павел – руководить пением. Спустя некоторое время несколько дикарей обратилось ко Христу. Затем последовали и другие. И сегодня Гренландия – христианская страна, благодаря мужеству семьи Эгида, а также всех тех, кто продолжил

Когда заканчиваю молитву, я всегда говорю «Аминь». Это значит, что я верю в то, что Бог слышит и отвечает мне.

Моисей становится слугой Господа. Через некоторое время Моисей пришел в страну Мадиан и остановился у колодца. В тот же момент к колодцу подошли овцы. 7 девушек шли за ними. Девушки эти были сестрами, дочерьми Иофора. Подойдя к колодцу, девушки стали черпать воду и выливать ее в специальные корыта, которые стояли рядом с колодцем. Из этих корыт овцы пили воду. Но тут появились другие пастухи со своими овцами. Грубо оттолкнули девушек от колодца и стали поить свой скот. Моисей видел все это и заступился за девушек. «Они первые пришли к колодцу, и их овцы должны пить первыми», — сказал Моисей. Пастухи испугались, увидев незнакомого человека, и отвели своих овец от колодца. Моисей помог наполнить водой корыто, и девушки, быстро напоив овец, отправились домой. «Как получилось, что вы сегодня так быстро вернулись?» — спросил их дома отец. «Один египтянин помог нам», — ответили дочери. «Пойдите и приведите его к нам в дом», — велел Иофор. Когда Моисей пришел в дом Иофора, он рассказал, почему ему пришлось покинуть Египет. Иофор был священником, и Моисей ему очень понравился своей любовью к Богу. Поэтому Иофор предложил Моисею остаться у него в доме пасти овец. Моисей согласился. Так из принца он сделался пастухом. Через некоторое время Моисей женился на одной из дочерей Иофора, которую звали Сепфора. И вскоре у них родилось 2 сына. 40 лет пас Моисей овец у Иофора. Моисею было уже 80 лет. И вот однажды он пришел со своими овцами на гору, на которой росло много кустов. Вдруг Моисей увидел, что один из кустов загорелся, но не сгорел, как это всегда бывает, а продолжал гореть ровным, красивым пламенем. «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает», — подумал Моисей. Подойдя к кусту, он услышал голос. «Моисей, Моисей!» «Я здесь», — ответил Моисей. «Не подходи ближе», — продолжал голос. «Сними обувь. Место, на котором ты стоишь, — святое место. Я — Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей быстро снял обувь. Бог продолжал. «Я увидел, как тяжело приходится израильтянам в Египте на работе у фараона. И я решил помочь детям Израиля. Моисей, ты должен вывести израильтян из Египта. Я помогу тебе в этом». Моисей же спросил Бога: «Кто я такой, чтобы идти к фараону? Что мне делать, если фараон не захочет меня слушать?» «Не бойся, я буду с тобой», — ответил ему Бог. Но Моисей все еще сомневался. Тогда Бог сказал: «Моисей, брось свой посох на землю». Как только Моисей сделал это, посох превратился в змею. Увидев это, Моисей испугался и отбежал назад. Но Бог приказал ему: «Возьми змею за хвост». Очень осторожно Моисей подошел к змее, схватил ее за хвост, и в тот же момент змея в руках Моисея превратилась опять в посох. Это было чудо. Этим чудом Моисей должен будет убедить израильтян и фараона, что он послан Богом. «И еще», — сказал ему Господь, — «Моисей, положи руку себе за пазуху и вынь ее». Моисей сделал это и увидел, что вся рука его покрылась проказой.
Бог велел опять положить больную руку за пазуху и снова вынуть ее. Теперь рука была здоровой. И это чудо должен был Моисей показать фараону и израильтянам. Бог сказал, что Моисей может сделать еще одно чудо, чтобы все поверили, что он послан Богом. «Возьми воду из реки и вылей ее на землю. Вода превратится в кровь». Но Моисей все еще боялся идти в Египет. «Я не умею красиво говорить. Может быть, ты пошлешь другого?» – спросил он Бога. Услышав это, Бог рассердился. «Аарон, брат твой, поможет тебе», – сказал он Моисею. Моисею больше нечего было возразить. Он должен был сделать все, что велел ему Бог. Так Моисей стал слугой Господа.

Не давай душе лениться, не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землей, где сверкает море звезд. Там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет стать. Потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в словословии своем. Пусть тебя приготовляет к чудной встрече со Христом. Аминь.

Дорогие детки, я хочу предложить вам новый рассказ, который называется «Книга дедушки». Пусть сам Господь обильно благословит ваши маленькие сердца при слушании этой истории. Стоял прекрасный февральский день. Мягкий воздух нес в Италию нежное веяние весны. Чувствовалось ее приближение. Холмы, окружающие город Флоренцию, начинали зеленеть под могучим действием солнечных лучей. В эту минуту великое светило постепенно исчезало за горизонтом, оставляя длинный огненный след на старинной церкви святого Марка. Но и он, в свою очередь, пропал за последними фиолетовыми тенями заката. В самом бедном и наиболее населенном квартале этого города цветов разговаривали между собой две женщины, сидя на пороге лавки глиняных изделий. Та, которая помоложе, качала на руках ребенка, другая, пожилая, еще довольно проворно плела местную соломку, предназначенную для выделки шляп. «А что, тетушка?» — спросила младшая, умеряя звук своего сильного голоса. «Как у вас обстоит дело там, наверху?» «Сегодня плохо, очень плохо. Мой старик пошел за братьями милосердия, чтобы перенести бедную женщину в больницу. Видишь ли, Тереза, мы совсем не знаем, что с ней делать, а там все-таки будет хороший уход. Бедняжка, она так несчастна, сочувственно!» воскликнула молодая женщина. «Но что же будет с ее малюткой?» «А я уж и не знаю, права. Жалко будет видеть ее сиротой так рано, ведь мать ее долго не протянет, и ребенок останется совсем один на свете», — тихо ответила старшая. «Святая Мадонна, сколько горя вокруг нас!» — воскликнула молодая женщина с нежностью, смотря на своего грудного ребенка и крепче прижимая его к себе, как бы этим оберегая его от несчастья. В это время по плитам тротуара раздался звук мерных шагов. Появились 8 человек, закутанные в длинные черные мантии, с опущенными на лица капюшонами. Только глаза сверкали сквозь отверстия, проделанные в материи. С покрытыми черным сукном носилками на плечах они остановились у дверей дома. Высокий худой старик указал им дорогу. «Здесь, сеньоры!» произнес он почтительно. «Я сейчас открою вам комнату, уже темнеет». Обе женщины перекрестились, шепча молитву. 8 носильщиков вошли в коридор и по двое поднялись по крутой лестнице. Прежде чем продолжить рассказ, мы объясним в нескольких словах, что такое общество милосердия. Это христианское учреждение, основанное благочестивыми людьми во Флоренции, имеющие целью помогать больным и раненым. Определенное число людей составляет товарищество и дежурит по очереди неделю. Кто нуждается в помощи братьев, может позвонить в находящийся около церкви колокол, особый звук которого раздается по всему городу. Братья милосердия спешат на призыв. Они ухаживают за больными, дежурят около них, или, если это нужно, переносят их в больницу, не получая за свой труд никакого вознаграждения. Говорят, что среди братьев находилось много знатных особ, и что сам великий герцог Тосканский в былые времена приходил на призыв колокола. Но продолжим наш рассказ. В большой комнате на лавке на жесткой постели лежит женщина. Временами все ее тело содрогается от судорог. Исхудалые руки беспомощно падают на постель. Из ее уст временами исходит слабый стон. В комнате тихо, и можно подумать, что больная одна. Но присмотревшись получше, вы увидите в углу около окна маленькое, скорчившееся человеческое существо.
Она спрятала головку в своих приподнятых коленях так, что видны только густые темные волосы. Это маленькая дочь больной женщины. При каждом стоне матери она вздрагивает, не меняя позы. Вдруг на лестнице раздались шаги. Открылась дверь и вошла братья Милосердия. Они поставили носилки на кирпичный пол и подошли к кровати. При входе девочка резким движением подняла головку и вскочила на ноги, едва удержавшись, чтобы не вскрикнуть от ужаса, увидев при неясном свете черные призраки, наполнившие их жилище. Но через мгновение она узнала братьев Милосердия, которых часто встречала на улицах, и тотчас успокоилась. Ее большие, расширенные от только что пережитого страха глаза наполнились слезами. Она сжала свои маленькие ручки и тихим, грустным голосом прошептала несколько раз: «Мама! Мамочка!» Никто не обратил на нее внимания. Осторожно, без суеты, переложили эти странные люди женщину на носилки. Их движения так нежны, что больная, по-видимому, и не подозревает, что ее переносят в больницу. Заботливо уложив больную, закутанную в теплое одеяло, на подушке носилок и накинув еще поверх мрачное покрывало, 8 носильщиков дружно подняли ее и осторожно понесли, избегая всякой тряски. Вот они спустились с лестницы и очутились на улице. Их мерные шаги слышались еще несколько минут, постепенно исчезая среди уличного шума. Девочка долго еще глядела сквозь слезы на кровать, очертания которой становились все расплывчатей в наступающей темноте. «А где же малютка? Где ты ее оставил?» — спросила минуту спустя Роза у своего старика. Как она его называла? «Магда! Разве она была наверху? Я ее не видел. Ох, и изверг же я!» — воскликнул Цечерини. Так звали старика, хлопая себе по лбу. «Я пойду за ней. Нельзя же бедняжку оставить на ночь в комнате совсем одну». И он быстрыми шагами поднялся опять по лестнице. «Эй, малютка, где ты?» — окликнул он ребенка. Споткнувшись о порог комнаты, дверь которой все еще оставалась открытой, не получив ответа, он приблизился на несколько шагов к постели и увидел, наконец, Магдалину, стоящую на коленях перед пустой кроватью матери. «Послушай, девочка, что ты тут одна будешь делать? Пойдем со мной. Роза сварила суп на ужин, а я уверен, что ты голодна». С этими словами старик ласково взял ребенка за руку. «Дяденька», — спросила Магдалина глухим голосом, — «что они сделали с мамой? Кто, братья?» «Они, милочка, отнесли ее в больницу. Там о ней позаботятся, будут ухаживать за ней, пока она не выздоровеет». «Она непременно выздоровеет, не правда ли, дяденька?» — спросила Магда, доверчиво глядя на загорелое лицо Цечерини. Надежда трепетала в ее маленьком озабоченном сердце. Как можно было отнять у нее последнюю надежду? На это у старика не хватало мужества. «Да-да, конечно, у нее будут лучшие врачи города», — поспешил он ответить, отворачивая голову от устремленного на него умоляющего взгляда. «Пойдем, не будем заставлять тетю ждать». Магдалина встала и поспешно пошла за ним. Вскоре она уже сидела на лавке в большой квадратной комнате, служившей и спальней, и кухней. На столе перед ней стояло большое блюдо, наполненное ломтиками хлеба, в которые хозяйка вылила кипящее содержимое из котелка, снятого с огня. Это был кипяток, смешанный с несколькими ложками оливкового масла, приправленный луком с крупными бобами и другими нарезанными овощами. Несмотря на скромность предложенного ей ужина,
Магдалина была от него в восторге. Роза поставила перед ней целую порцию этого, так называемого супа, прибавив к нему большой кусок хлеба. По мере того, как она утоляла свой голод горячим супом, ее глаза начинали блестеть, а щеки покрываться легкой краской. «Приятно видеть, как она ест», — сказала Роза, смотря на девочку. «Должно быть, она сильно проголодалась, бедняжка». Когда ужин окончился, малышка предложила старухе помочь помыть посуду, что и сделала довольно ловко. Потом, не зная за что приняться, пошла к цичерине в лавку, освещенную керосиновой лампой, висевшей на стене. Там она начала разглядывать покупателей и считать вазы, наполнявшие магазин. Но сон все больше овладевал ею, и она, присев в углу, крепко уснула. Супруги совсем было забыли о присутствии девочки, но, запирая ставни на ночь, они вдруг увидели ее и долго смотрели на нее сочувствующими глазами. «Может быть, разбудить ее и отослать домой?» — шепотом сказал Цичерини. Роза отрицательно покачала головой. «Она не может спать одна наверху, ей будет страшно. Но ведь у нас нет для нее места. Пока оставим ее тут. Она так славно спит, не будем ее беспокоить. Завтра решим, что делать. Хозяин дома заберет в уплату квартиры оставшуюся мебель», — сказал вполголоса Цичерини, задувая лампу в лавке. «Это бедное дитя очутится на улице. Нельзя же ее бросить». Роза проговорила глухим голосом. «Да-да, уж я вижу, что тебе хочется оставить ее у нас, старина. Но ведь мы и так тяжело зарабатываем на хлеб. Нечего нам еще более утруждать себя. Сам же ты только что сказал, что у нас негде уложить ее спать». «О, за этим дело не станет», — воскликнул добряк. «Ей можно устроить местечко там, где у нас стоят пустые ящики и мешки с углем. Я там завтра все вычищу, сделаю ей маисовый матрасец и уверен, что она у нас будет чувствовать себя как маленькая принцесса. Кроме того, ты увидишь, что ребенок будет нам даже полезен. Она научится прислуживать покупателям и выполнять наши поручения. А где хватает хлеба на двоих, там хватит его и на троих». «Ну ладно, на первое время так и решим», — согласилась Роза. «Потом, если она будет нас стеснять, найдем, куда ее поместить». Сердце у Розы было не жестокое. В этом мы уже убедились по ласковому приему, оказанному девочке. Но деньги она любила все же больше, чем ее муж. В то время, как обсуждалась судьба Магдалины, единственно близкие ей теперь людьми, она сладко спала, даже не подозревая, какой важный вопрос решается. Проснувшись на другой день, она, казалось, не удивилась тому, что находится не дома. Но она тотчас же попросилась к матери. А Цичерини не согласился ее туда отвезти, говоря, что ее не пустят в больницу и что он сам, как только выпадет свободная минутка, пойдет туда и принесет ей известие о матери. Грустный это был для Магдалины день. Она видела, как была вывезена убогая мебель, и комната, в которой она жила с матерью, была опустошена и вычищена. Ей было позволено взять только ее, собственное платье и книги в черном переплете, которую она часто видела в руках больной матери, из которой та ей иногда читала. Хозяин, человек грубый, жестокий, в своих жадных поисках чего-либо ценного, наткнувшись на этот скромный томик и повертев его в своих почерневших от работы рук, резко спросил Магдалину, которая, дрожа, стояла перед ним. «Это что такое?» «О, сударь, прошу вас, не берите этой книги.
Это дедушкина книга. Мама так любила ее. Она будет недовольна, если, вернувшись из больницы, не найдет ее. Оставьте ее мне. Она ведь такая старая». «Это правда», — проворчал хозяин, видя, что никакой выгоды из этого предмета извлечь нельзя. Он с презрением бросил эту невзрачную книгу Магдалине, которая поспешила спрятать ее в ящик, где берегла плохонькую фотографию своего отца, умершего более года тому назад, когда, после нескольких часов отсутствия, Цичерини вернулся домой, он помедлил с ответом на обращенный к нему вопросительный и тревожный взгляд ребенка. Его честное лицо выражало беспокойство и грусть. Магдалина инстинктивно почувствовала, что случилось что-то недоброе. «Как мама? Ей лучше?» «Нет, крошка. То есть, да», — решился произнести старик. «Теперь ей совсем хорошо. Она просила тебя быть умницей и не плакать, если ты ее долго не увидишь». Магдалина удивленно посмотрела на него. В эту минуту к ним подошла Роза. «Все кончено?» — шепотом спросила она. Цичерени утвердительно кивнул головой. «Царство ей небесное!» — сказала старуха, крестясь. Ребенок все понял. «Мама умерла? Я ее никогда уже больше не увижу! О, мама! Мама!» Девочка разразилась судорожными рыданиями, которые долго нельзя было унять, несмотря на все старания Цичерени и его жены. Этот вечер прошел в слезах. Ничто не могло избавить девочку от отчаяния, охватившего ее душу. Увы, бедняжка мало знала о Боге. В своем горе она забыла, что у нее был на небе отец. Отец, сердце которого было наполнено сочувствием и любовью к ней. Дорогие детки, продолжение чтения «Книга дедушки» вы услышите завтра в это же самое время. Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердца.

Молитва девочки. В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова, были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечеряй с нами за столом. Обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирает магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов, завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем, утром на пороге почтальон». Развернула девочка пакет, кукла в нем от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ночи или в свете дня никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежней друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

радуйся, бідей не дружи, лучше дружбы дорожи. Научись прощать ошибки и дари другим улыбки. Сердце доброе всегда любит совершать дела, что несут другим отраду, и лениться нам не надо. Зло и зависть отвергай, сердце к Богу открывай, он услышит все моленьки и пошлет благословенье.

10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И, взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. А Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь,
и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет. И только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду – в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян. И опять велел Бог Моисею и Аарону идти к фараону и сказать ему: «Отпусти народ Израиля, иначе Бог пошлет новое наказание. Огромные стаи отвратительных насекомых нападут на Египет. Только там, где живут израильтяне, не будет этих насекомых». Фараон и на этот раз не послушался Моисея. И на следующее утро по всей стране летали, прыгали, ползали всякие отвратительные насекомые. Даже во дворце фараона не было спасения от них. Разозлившись, фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Ладно, я разрешаю израильтянам справлять свой праздник, но только пускай они справляют его здесь, в Египте». Моисей и Аарон не согласились на это. «Хорошо», — сказал тогда фараон, — «я отпущу израильтян, но недалеко, а вы попросите Бога избавить Египет от насекомых». Братья помолились Богу, и насекомые пропали. Но фараон опять обманул Моисея. И вот новое бедствие обрушилось на Египет. Коровы, овцы, лошади и все другие животные египтян заболели и начали гибнуть. В Гессеме же, где жили израильтяне, не было ни одного больного животного. И все равно упрямый и злой фараон не хотел отпустить народ Израиля из страны. Бог знал, что фараон не хочет его слушать. Опять послал он Моисея и Аарона к царю египетскому. В этот раз братья держали в руках пепел. Бог велел им бросить этот пепел в воздух во дворце фараона. Моисей и Аарон выполнили наказ Бога. И что же? Пепел превратился в пыль, и эта пыль разнеслась по всему Египту и опустилась на египтян и их животных. И сразу же тела людей и животных покрылись страшными язвами. Язвы болели и чесались. Ни люди, ни животные не могли ни стоять спокойно, ни сидеть. Они все время чесались. Спать они тоже не могли, так болели эти язвы.
Но и это страшное бедствие не заставило фараона отпустить евреев. На следующее утро Моисей и Аарон опять пошли говорить с фараоном. «Если ты не отпустишь народ Израиля в пустыню, — сказали они, — чтобы он мог служить Господу и справлять свой праздник, то Бог пошлет еще много бедствий на Египет. Начнется страшная гроза, и с неба будет падать град величиной с камень. Прикажи всем людям сидеть дома и не выпускать животных из стойла. Все, кто будут на улице, будут убиты градом», — предупредили братья фараона. Многие египтяне послушались Моисея и Аарона. Они заперли животных в стойлах и сами попрятались по домам. Только животные фараона остались пастись в поле. Через некоторое время началась гроза. Пошел дождь и град, и все, кто остались под открытым небом, погибли. Все деревья и все посевы в Египте были побиты градом. И только в Гесеме, где жили евреи, не было ни дождя, ни града. Но и это не заставило фараона изменить свое решение. Тогда огромные стаи саранчи напали на Египет. Они съели все посевы в стране, всю листву с деревьев. И у египтян не осталось еды. Люди были в ужасе, в стране наступил голод. Но фараон все еще не хотел послушаться Моисея и Аарона. Только после молитвы Моисея вся саранча погибла. Бог утопил ее в море. Через некоторое время тьма опустилась на Египет. Не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Люди ничего не видели. Они не могли даже добраться до своих домов и должны были остаться там, где их застигла тьма. А в Гесеме у израильтян светило яркое солнце. И это было великое чудо. 3 дня тьма стояла над Египтом, а затем снова появилось солнце. И опять Моисей пришел к фараону, на этот раз один. Царь сказал ему: «Я согласен отпустить израильтян в пустыню, чтобы они справили там свой праздник. Только пусть всех своих коров, овец и других животных они оставят в Египте». Моисей не согласился на такое условие. Он хотел, чтобы все животные, принадлежавшие евреям, ушли вместе с ними. Очень рассердился фараон. «Уходи и никогда больше не приходи ко мне», — сказал царь. Моисей ответил: «Я уйду и больше никогда не приду к тебе. Но сначала я хочу рассказать тебе о 10-м, самом страшном наказании, которое Бог пошлет на Египет. Ночью Бог убьет первенца в каждой египетской семье, и твой старший сын умрет тоже, и у всех животных египтян тоже погибнут первенцы». Очень испугался фараон, услышав слова Моисея. Но поздно. Наказание предотвратить уже больше нельзя. В гневе ушел Моисей от фараона и пошел в Гесем, чтобы рассказать израильтянам, что им надо делать. И на Египет опустилась ночь.

Плакса. Рита очень часто плачет, слезы словно дождик скачут. Если что-то не по ней, слезы льются, как ручей. И всегда она, похоже, никого просить не может. Вся в капризах норовить, все слезами победить. Надо ей не быть плаксивой, всех прощать и быть счастливой. Ведь Иисус нас учит всех достигать в любви успех.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение «Книга дедушки». Мать Магдалина была швейцарка, родом из Валенского кантона. Она была дочерью бедного, но почтенного человека, некогда служившего у Наполеона. Удалившись в свою родную деревню после политических потрясений, постигших Францию, он уже не мог заниматься сельскими работами, от которых отвык и был очень доволен, получив место сельского почтальона. Он женился. У него была дочь, составлявшая счастье скромной семьи в течение многих лет. Жан Ходе, так звали дедушку Магдалины, был человек прямой и благочестивый. Не проходило дня, чтобы он не брался за Библию, из которой каждый день читал по одной главе, после чего громко молился. К несчастью, он не умел смягчать суровость своих правил. Строгий к самому себе, он был строг и к другим. Его жена, существо робкое и покорное, впрочем, нежно любившая своего мужа, вполне подчинялась его руководству. Но с дочерью, его Катериной, все было по-другому. Она унаследовала от Жана его твердость характера, доходившую до упорства. Молодая, живая и очень хорошенькая, она хотела веселиться. И когда Ходе воспротивился тому, что она посещает деревенские праздничные сборища, она, возмутившись, отказалась подчиняться воле отца. Последствием этого были тяжелые семейные сцены. Мир и спокойствие исчезли из дома. Ветреность дочери возмущала и огорчала Жанна. Но вместо того, чтобы постараться вернуть ее мягкостью и любовью, он становился к ней все строже и холоднее. Она же все более и более ожесточалась. В это время вблизи их деревни началось строительство железной дороги. Итальянские рабочие наводнили станцию. Они посещали танцевальные вечера и ухаживали за молодыми девушками. Внимание одного из них и обратила на себя Катерина. Он ей тоже понравился. И через некоторое время они стали женихом и невестой. Правда, неопытная девушка дала слово, не спросив согласия родителей. Какой это был для них удар! Жан сделал все возможное, чтобы отговорить дочь от брака с незаконным человеком, воспитанным в другой религии. Все было напрасно. Катерина заупрямилась в своем решении. Тогда раздраженный отец предоставил ей самой распоряжаться своей судьбой, отказав ей в своем благословении. Вскоре Катерина уехала с мужем, увозя в сердце тяжесть справедливого гнева отца. С тех пор всякие отношения между ними прекратились. Более не было слышно у домашнего очага разговоров о непокорной дочери. Через несколько месяцев умерла с горя мать. Жан остался один. Переживания убелили его голову сединой и согнули высокий стан. Но его крепкое телосложение не сокрушилось под тяжестью жизни. Взгляд был по-прежнему обращен к горам, откуда приходит помощь наша. Он продолжал изо дня в день исполнять свои обязанности. Большая белая собака, как тень, следовала за ним. Что касается Катерины, то она переходила с места на место за своим мужем, шедшим туда, где для него оказалась работа. Пьеро обращался с ней хорошо. Он был дельный работник, трезвый и умеренный, как большая часть итальянцев. Он довольствовался малым и аккуратно отдавал свой заработок жене. Рождение маленькой Магдалины было верхом
их супружеского счастья. Наконец, они поселились во Флоренции, где Пьеро получил выгодное место. А Катерина стала привратницей в большом доме. Так прошло несколько счастливых лет. Они могли понемногу откладывать сбережения, но однажды Пьеро принесли домой мертвым, убитым, упавшим камнем, предназначенным для углового обрамления подъезда. Этот камень, поднятый на блоки, оборвал веревку своей тяжестью и раздавил несчастного рабочего. Катерина от неожиданного горя чуть не сошла с ума. Трудно ей было прийти в себя от постигшего его несчастья. Она была настолько поглощена своей скорбью, что стала небрежной в работе. Хозяева ее уволили. Тогда она сняла комнату над лавкой Цичерени, с которым она познакомилась, когда тот приходил убирать комнаты в старом дворце, где она служила привратницей. Бедная женщина! Она забыла своего бога, пренебрегла им. Настал час испытания. Откуда ждать спасения? У кого искать утешение? Положение ее ухудшалось. Болезнь изнуряла ее. Не было ни сил, ни энергии работать. Денежные сбережения быстро таяли. Она чувствовала приближение смерти. Что же будет с ребенком? Куда обратиться ей самой? В это самое тяжелое время, в отчаянии души, потерявшей все на земле, ее измученное сердце обратилось к Господу. Все ее прошлое воскресло в памяти. Она только теперь осознала весь эгоизм и всю свою жестокость по отношению к родителям, поняла свою неблагодарность Богу. Ища прощения и мира, она начала читать старую книгу «Подарок отца», которым она столько лет пренебрегала. Каждый день видела Магдалина, как ее мать открывала небольшую черную книгу, потом закрывала своими исхудалыми руками лицо и плакала. Ребенок удивлялся и иногда спрашивал мать о причине ее слез, но Катерина избегала расспросов, считая девочку слишком маленькой, чтобы все ей рассказать. Наконец, ее молитвы были услышаны. Господь Иисус даровал ей сознание прощения, испрошенного со слезами смирения. Радость и благодарность переполняли ее душу, но в то же время она поняла, что не выполнила своих святых материнских обязанностей, не посвятила свою дочь в познание евангельских истин. Катерина не заблуждалась. Она знала, что вскоре Магдалина останется совсем одна, среди чужих людей, и эта мысль глубоко угнетала ее. «Отчего я раньше не научила ее любить своего Спасителя?» — говорила она себе с укором. «То, чему я теперь научу ее, быстро изгладится из ее памяти. Бедное дитя, что с ней будет?» Эта мысль постоянно терзала больную. Вдруг на нее нашло как бы вдохновение. Дрожащей рукой она написала письмо, запечатала и послала с Магдалиной на почту. Когда девочка вернулась домой, она была поражена слабостью матери, с трудом справившейся с изнурительным приступом лихорадки. Однако у нее хватало сил притянуть к себе дочь. «Магда, я никогда тебе не говорила, что у тебя есть добрый дедушка, живущий далеко отсюда, в прекрасной стране Швейцарии. Это ему я написала письмо. Если он еще жив, на что я очень надеюсь, то он, наверное, приедет к нам и будет заботиться о тебе». «Он возьмет нас к себе?» — спросила малютка, широко раскрывая глаза при одной мысли о таком будущем.
Катерина отвернула свое лицо, и горькая слеза скатилась по щеке. Чего бы она не отдала за возможность вернуться в маленький домик на краю деревни, близ сосен, живительный запах которых она, казалось, чувствовала до сих пор. «Да, дитя мое, мы поедем с ним, или, вернее, ты поедешь», прибавила Катерина тихо, лаская склонившуюся к ней кудрявую головку. «Ты будешь добрая, послушная внучка. Дедушка многому тебя научит. Чему я тебе должна быть научить? Ты хочешь учиться, не правда ли? И ты во всем будешь его слушаться». «Да, мамочка», — ответила Магдалина. Сердечко ее сжалось, но она сама не знала, почему. Вдруг ее взгляд упал на черную книгу, которую мать держала в сложенных руках. «Мама», — сказала она с нетерпением, — «зачем ты все читаешь эту книгу? После этого ты всегда печальная. Дай я заберу ее у тебя». «Нет-нет, Магда, совсем наоборот. Эта книга — единственное мое сокровище. Все мое утешение. Она говорит о любви Бога ко мне, о его прощении. Магда, если я слягу окончательно, если Господу будет угодно взять меня к себе, обещай мне беречь эту книгу. Спрячь ее хорошенько, чтоб никто ее у тебя не увидел и не мог забрать до приезда дедушки. Он научит тебя читать эту книгу», — прибавила она, вздыхая. «А ты, изучая ее, будешь знать, что это Евангелие было моим единственным счастьем в моем одиночестве». Растроганная Магдалина обняла свою мать, так и не поняв толком, в чем дело. Она немного говорила по-французски, но читала плохо. Родной язык ее был итальянский. С этого дня силы покидали мать все быстрее. Этот разговор был последний, более или менее последовательной беседой с дочерью. Скоро настал день, когда, как мы видели, братья милосердия увезли ее в больницу, из которой ей не суждено было вернуться. Дорогие детки, на этом мы сегодня заканчиваем чтение нашей книги. Завтра вы услышите ее продолжение. Да благословит вас Господь!

день принцесса догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

а теперь и сам жалею. И зачем только дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: Тиму.
1: А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил. Как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
0: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как тебе Сергеем?» Молвит бабушка так-то:
1: «Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить».
0: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёзе. Утром

0: идет. Он веселое настроение, молока попил с печеньем. Что-то думает, чичит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал. Внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне, скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И своим мнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: молчит и тихонько говорит:
1: «Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим».
0: Помолчал, потом сказал:
1: «Это я ее сломал».

День принцессы догорает, тихий ветер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

говорит: да, машина офигеет, а теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину взломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: ему.
1: А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как, горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
0: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: только как тебе с Сергеем?
0: Молвит бабушка тогда:
1: Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
0: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёзе. Утром

0: Кто-то бабушку позвал. Нук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Сережа, хочешь кушать? Ты, быть может!»
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И с волнением говорит:
2: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
1: Помолчал, потом сказал:
0: это я ее сломал.

Уход из Египта. В Египте глубокая ночь, но израильтяне не спят. Многие египтяне тоже еще не ложились. Этой ночью должно произойти что-то ужасное. Ведь Моисей сказал фараону, что в каждой египетской семье умрет первенец. Египтяне все еще надеются, что этого может быть не случится. Но предсказания Моисея до сих пор всегда сбывались. В Гессеме у израильтян тоже неспокойно. В каждом доме зарезали по молодому барашку, матери жарят мясо, пекут пироги, накрывают столы. Сегодня у евреев праздничная ночь. Сегодня Пасха. В каждой семье отец собрал кровь зарезанного барашка в чашку и обмазал этой кровью дверь дома с внешней стороны. Так велел сделать Моисей. Он сказал израильтянам: «Сегодня ночью в Египет спустится ангел Божий. Он будет ходить от дома к дому, и там, где дверь не будет вымазана кровью, он убьет первенца. Если же он увидит кровь на двери дома, то он пройдет мимо него». Когда мы празднуем Пасху, мы думаем об Иисусе Христе. Иисус Христос принял на себя все людские грехи и был распят на кресте. А в день Пасхи Он воскрес. И если ты будешь верить в Иисуса Христа, ты тоже будешь спасен. В ту ночь Моисей сказал своему народу: «Как только еда будет готова, мы пустимся в путь. Возьмите всех своих животных, все свое имущество с собой. А Бог позаботится о том, чтобы на этот раз фараон отпустил нас из Египта». Всюду в эту ночь был слышен плач и крик египтян. Страшное горе постигло каждую египетскую семью. В каждой семье умер первенец. Не пощадил ангел и первенцев животных египтян. Все, что предсказал Моисей, сбылось. Бог Израиля наказал египтян и их царя. Старший сын фараона тоже умер в эту ночь. В горе египтяне прибежали в Гессем и стали кричать израильтянам: «Уходите! Возьмите с собой все, что хотите! Фараон разрешает вам покинуть Египет! Идите, молитесь своему Богу, но помолитесь и за нас, вашему Богу, чтобы Он больше не наказывал нас». Много всяких красивых вещей из золота и серебра взяли израильтяне с собой. Много красивой одежды дали им с собой египтяне. Никогда еще евреи не были так богаты. А египтяне были очень рады, что евреи покидают их страну. Этой ночью народ Израиля ушел из Гессема. Люди шли большой колонной, все вместе. Матери несли на руках маленьких детей, а старшие дети шли рядом. Моисей и Аарон шли впереди. Моисей со своим посохом в руке. Бог Израиля заботился о своем народе. Он сделал то, что обещал Моисею. И он приведет свой народ в далекую страну Ханаан. Но это будет еще очень и очень не скоро.

Уже много дней израильтяне были в пути. Бог шел вместе с ними. Его все могли видеть, даже самые маленькие дети. Все время над головами израильтян шло облако. Это Бог шел с ними. Ночью облако светилось. И даже когда было очень темно, народ мог все равно идти вперед, так как свет из облака освещал людям дорогу. Бог заботился о своем народе. Гесем опустел. Не было больше израильтян в Египте, и некому было больше работать на египтян и на фараона. Очень жалел фараон, что отпустил народ Израиля. И решил фараон вернуть евреев обратно в страну. Быстро позвал он своих солдат и велел запрягать колесницу. И вот колесница фараона готова. «Скорее, скорее, в погоню за израильтянами!» – торопил солдат фараон. Солдаты вскочили в свои колесницы и во главе с фараоном погнались за израильтянами. «Какой все-таки глупый народ эти израильтяне!» – думал фараон. «Они идут прямо к Красному морю, и скоро им некуда будет деться. Они же не могут ходить по воде!» А переплыть со всеми животными и детьми через Красное море невозможно. Тут-то мы их и схватим, и вернем назад в Гесем, мечтал злой фараон. Как же испугались израильтяне, когда увидели, что фараон и его солдаты догоняют их. Спрятаться им было некуда. Впереди было только море. «Египтяне догонят нас и убьют», подумали все. Испуганные и рассерженные, они бросились к Моисею. «Неужели мы должны здесь умереть? Лучше бы ты никогда не выводил нас из Египта!» «Не бойтесь», — отвечал Моисей. «Бог позаботится о нас». Бог сказал Моисею, что народ должен идти вперед. Но впереди было море. «Ударь своим посохом по воде», — приказал Бог Моисею. «И ты увидишь, что вода расступится, и появится дорога. Египтяне в погоне за вами тоже пойдут по этой дороге, но я остановлю их». Наступила ночь. Бог сотворил новое чудо. Светящееся облако, которое раньше шло перед израильтянами, теперь стало идти за ними. Оно освещало дорогу евреям, но не освещало дорогу египтянам. Израильтяне хорошо видели, что происходит перед ними, в то время как египтян окружала полная тьма. И тогда произошло еще одно чудо. Моисей ударил своим посохом по воде, вода расступилась, и появилась дорога. Быстро начали израильтяне переходить на другую сторону. Вода с обеих сторон дороги стала стеной, и Господь следил, чтобы вода не обрушилась на евреев и не потопила их. А что же египтяне? Они видели впереди светящееся облако и видели, что израильтяне начали переходить море. Быстро вскочили египтяне на своих лошадей и в полной темноте пустились в погоню. И вот их лошади вступили на дорогу, проходящую посреди моря. Но двигались они очень медленно, потому что вокруг было совсем темно. К этому времени уже почти все евреи перешли на другую сторону. Как только все израильтяне благополучно вышли на другой берег, наступило утро и засияло солнце. Египтяне видели светящееся облако в небе и очень боялись его. При свете солнца они увидели, что вода с обоих сторон дороги стоит стеной. Колесницы стали застревать в мокром песке. «Надо спасаться! Господь помогает израильтянам!» – стали говорить друг другу солдаты. Но было слишком поздно. Бог велел Моисею ударить еще раз посохом по воде, и сразу же вода обрушилась на фараона и его солдат. Все египтяне и их лошади
погибли в Красном море. Стоя на другом берегу, израильтяне видели, как утонули египтяне, их враги. Это Бог спас народ Израиля. Теперь люди знали, что Бог помогает им, что Моисей действительно слуга Господа. Вместе с Моисеем запели евреи песню в честь Бога, который перевел их через море и утопил фараона и его солдат. Радости израильтян не было конца.